0: Архимандрит Януарий Ивлеев. О главном в христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди.
1: Второе блаженство. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Сравнение с евангелистом Лукой снова обнаруживает тенденцию евангелиста Матфея к некоторой одухотворенности. В Евангелии от Луки речь идет именно о плачущих. «Блаженны плачущие ныне, ибо вы воссмеетесь». Но у Матфея стоит совсем другое слово, вовсе не плачущие, а скорбящие. В синодальном переводе эта разница отсутствует, а в греческом оригинале бросается в глаза. Точнее, переводят другие переводчики, например, епископ Кассиан. «Блаженны скорбящие, ибо они будут утешены». И снова обратим внимание, что, как и в случае первого блаженства, Иисус Христос опирается на то же место из пророка Исаии. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, утешить всех скорбящих, возвестить скорбящим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача – елей радости». Книга пророка Исаии, глава 61, стихи с 1 по 3. Мы видим, что Иисус Христос постоянно обращается к этому пророчеству, применяя его к себе как к помазаннику духом. Вообще-то греческое слово «скорбящие» обозначает очень сильную эмоцию. Плакать можно и по пустяковому поводу, а вот скорбят люди редко, когда есть очень серьезная причина. Прямой смысл этого слова – оплакивать, быть в трауре по умершему. Например, в греческом переводе Ветхого Завета это слово употреблено для передачи скорби Иакова, когда он считал, что его любимый сын Иосиф мертв. Так и здесь, у Исаии, посыпанные пеплом головы означают траур. Собственно, нищие Исаии мало чем отличаются от скорбящих, сокрушенных сердцем, пленных, узников, то есть всех тех, кого Исаия перечисляет в одном ряду, людей, надеющихся только на Бога и которым посылается благовестие Духа о Царствии Божием. Аверинцев пишет, что в контексте Нагорной проповеди человек не может всерьез искать Царствия Божия и правды Божией, не испытывая вполне реальной боли от недолжного состояния мира и себя самого. Только окончательный приход Царствия приносит конец этому трауру. В церковной традиции со времен Оригена именно так и понимается это блаженство, как скорбь о страданиях этого мира и вообще о мире, гибнущем в своем греховном и бессмысленном состоянии. Немалое значение в толкованиях придавалось также скорби о собственном недостоинстве и о собственной греховности человека. Если вспомнить покаянный псалом, то «жертва Богу, дух сокрушен». Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Псалом 50, стих 19. Третье блаженство. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Это блаженство отсутствует в Евангелии от Луки. Матфей цитирует в данном случае не пророка Исаию, а греческий перевод 36-го псалма Давида «Кроткие наследуют землю». Евангелист добавил только слово «блаженны». Вообще-то в еврейском оригинале то слово, что переводится как «нищие», «анавим», почти не отличается от слова, переведенного у нас как «кроткие», «аниим». Согласно пророку Захарии, который цитируется у Матфея, сам Иисус входит в Иерусалим не как воинственный победитель, а как царь праведный и спасающий, кроткий, то есть смиренный. Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Книга пророка Захарии, глава 9, стих 9. Понимание этого блаженства осложняется некоторой неопределенностью, многозначностью слова «кроткие». В раннехристианской литературе слово «кроткий» стоит в параллели к таким словам, как «молчаливый», «тихий». Это человек кроткого и молчаливого духа. Первое послание апостола Петра, глава 3, стих 4. Он никого не злословит, не сварливый, но тихий и оказывает всякую кротость ко всем человекам. Послание к Титу, глава 3, стих 2. Кроткий – это человек долготерпеливый, милостивый. Дидахе, глава 3, стихи с 7 по 8. Дидахе – учение Господа язычникам через 12 апостолов, поучительное сочинение, которое возникло в иудео-христианской среде Сирии или Палестины в начале II века. Многозначность позволяла толкователям вкладывать в это слово тот смысл, который был им наиболее близок. Так, например, говорилось о пассивном сопротивлении в противоположность мятежникам и террористам-зелотам. Но прежде всего кротость противостоит гневу. Смотри послание Игнатия Богоносца Ефесянам и святого Григория Ниссского. В этом слове подчеркиваются моменты ненасилия и дружелюбности. Кроткие – это не те, кто вопиют к Богу об отмщении, но терпеливо переносят бедствия, уповая на Бога. Итак, кроткий, скорее всего, означает то же, что и незлобивый, скромный, смиренный. Без скромности не может быть подлинной веры, ибо вера начинается с осознания своей слабости и потребности в Боге. Человек только тогда достигает подлинной зрелости, когда осознает, что без Бога он не сможет сделать ничего. В Новом Завете понятия кротости, скромности и смирения постоянно стоят в параллели друг к другу. Например, сам Иисус Христос говорит о себе: «Я кроток и смирен сердцем». И вот тем, кто не мечтает о насильственном захвате земель, обещается наследование земли. В Нагорной проповеди «Земля» – метафора Царства Небесного. Разумеется, речь идет не о земле Ханаана, как в Ветхом Завете, но и не о потустороннем мире, а именно о Царстве Небесном, которое в эсхатологической перспективе включает в себя обновленную и преображенную землю. Четвертое блаженство. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. В этом случае мы также замечаем разницу между Евангелием от Луки в критическом тексте и Евангелием от Матфея. У Луки блаженство звучит так: «Блаженны алчущие ныне, ибо вы будете насыщены». Собственно, нищие и алчущие Луки не очень-то отличаются друг от друга. Те, кто лишен материальных средств в этом мире, естественно, чувствуют и голод, и жажду. Они будут также плакать, испытывая свою нужду. И вот им обещается участие в эсхатологическом пире, когда их насытят, обогатят и осушат их слезы. Разумеется, смысл в Евангелии не просто в восстановлении справедливости. Нищие станут богатыми, голодные – сытыми. А в том, что в своих земных нуждах блаженны уповающие на Бога, который в веке грядущем компенсирует несправедливости сего века. Так у Луки. Матфей же и здесь уточняет и одухотворяет дошедшее до него предание. Речь у него не просто о голоде. Блажен не просто голодный, который в эсхатологической перспективе насытится. Текст Матфея имеет совсем иную направленность. Он полностью одухотворен, ибо в нем речь идет о духовном голоде и жажде, о требовании правды. Здесь Матфей вводит одно из ключевых в Библии и очень важное для его Евангелия понятие правды. Блаженны алчущие и жаждущие правды.

Третий. Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной. Псалом 62, стих 2. Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами. Псалом 106, стих 9. Правда, или в другом переводе и в несколько смещенном значении праведность, идеал ветхозаветной набожности. Надо, конечно, делать различие между правдой, праведностью Божией и праведностью человеческой. Под правдой Божией, что особенно ясно из послания апостола Павла, имелось в виду верность Бога своему творению, своему слову, своему завету. Бог праведен, и в этом нет и не может быть сомнений ни у кого. Если Бог сказал, то так и будет. Другой вопрос – когда и как это будет, то есть осуществиться? Реализация правды, то есть верности Божией, жаждала всякая душа. Апостол Павел в послании к римлянам торжественно провозглашает, что ныне эта жажда утолена, ибо в Евангелии открывается правда Божия. Ныне явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа. Так у апостола Павла. Но во время земной жизни Иисуса Христа, так сказать, еще было невозможно. До креста, до воскресения, до Пятидесятницы. Что касается праведности человеческой, то она тоже должна состоять в верности завету, в верности воле Божией, которая выражена в законе Моисея. Поэтому фарисеи жили убеждением, что праведность достижима через пунктуальное следование закону. Это очень образно показано в притче о праведном фарисее и грешном мытаре. О таких праведных и самодовольных фарисеях невозможно было сказать, что они испытывают муки от голода и жажды по правде. Но вот беда. Они не сознавали, что есть праведность, которая выше их понимания. И без этой высшей праведности, как сказано в том же послании к римлянам, все под грехом. Нет праведного ни одного. Все совратились с пути. Именно об этом говорил Иисус Христос. О высшей праведности, которая будет не внешним формальным следованием букве закона, а сердечным следованием воли Божией, стоящей выше всякого закона. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 20. Блаженны те, кто алчит и жаждет высшей правды, а не правды низшей, законнической. Эта высшая правда открылась независимо от закона, в Евангелии креста и воскресения. О нравственной позиции, соответствующей этой высшей правде, и пойдет речь в Нагорной проповеди. На этом заканчивается первая строфа блаженств, которая содержит четыре обетования. Нищим духом достается Царство Небесное. Далее будет сказано, что Царство Небесное достается также изгнанным за правду. Скорбящие будут утешены, кроткие получат в наследство преображенную землю, алчущие правды будут насыщены. Царством Небесным вознаграждаются уже на земле нищие духом, то есть уповающие только на Бога и ожидающие Духа, а также те, кто готов действовать по высшей правде, несмотря на возможные гонения и преследования. За все прочее – скорбь, кротость, жажду правды, а далее еще за милостивое поведение, за сердечную чистоту и за миротворчество – последует награда от Бога за пределами этого мира. Здесь следует обратить внимание на то, что привычные нам церковнославянские синодальные переводы «утешь отца», «насыть отца» не передают одного важного оттенка. В оригинале слова стоят в страдательном залоге, в так называемом «пассивум дивинум», страдательном божественном, и, согласно иудейскому обычаю, избегать упоминания Бога означает, что действующее лицо – Бог. Это Он утешит, даст наследство, насытит, помилует, явит себя тем, у кого чистое сердце, назовет своими сынами и вообще подаст великую награду на небесах. Но полное осуществление этих благ произойдет, конечно же, не в этом злом и греховном мире.
Однако в связи с этим при чтении блаженств иногда

0: Тогда возникают недоуменные вопросы. Ведь все из катехизического обучения знают о таком свойстве Бога, как всемогущество. Бог всемогущий? А если это так, то почему, имея желание и полную власть исполнить те положительные перемены, о которых говорится в блаженствах, он уже сегодня не утешает плачущих? Почему уже сегодня не насыщает алчущих правды? Почему все это отодвинуто куда-то в неведомое грядущее? Ответ Священного Писания на эти вопросы необычен и так отличается от наших собственных привычных представлений, что поначалу нам трудно поверить, что ни Ветхие, ни Новые Заветы не знают привычного для нас понятия «всемогущество Божие». Само это выражение «Бог всемогущий» – «Deus omnipotens» – просто невозможно встретить в Библии. Это звучит невероятно, и тем не менее это так. Интересный и захватывающий вопрос. Экскурс первый. Всемогущество Божие. Несколько отступая от Писания в рациональную область логики, можно вспомнить, что само понятие «всемогущество Божие» внутренне противоречиво, парадоксально. Это такой случай, когда высказывание одновременно истинно и ложно. Тот парадокс, о котором мы говорим, с древнейших времен получил название «парадокс всемогущества» или в более популярной форме «парадокс камня». Последнее название связано с самой примитивной, но и самой известной формой иллюстрации этого парадокса. Если Бог всемогущий, то может ли он сделать такой тяжелый камень, который он не сможет поднять? Если он сможет сделать такой тяжелый камень, который сам не поднимет, то что же это за всемогущество? Смех смехом, но ведь эта логическая проблема в самых разных формах и с самых разных сторон обсуждалась многочисленными христианскими и мусульманскими богословами, атеистическими философами и учеными, среди которых такие умы, как Дионисий Ареопагит, Блаженный Августин, Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский, арабский философ и врач Аверроэс, Рене Декарт, Клайв Льюис, Бертран Рассел, Людвиг Витгенштейн и даже физик Стивен Хокинг. Так как же нам быть с понятием всемогущества Божие? Ведь ни израильтянам вообще, ни ученикам Христа в частности, когда они говорили о Боге, не было свойственно это понять. Правда, в довольно поздней эллинистической книге «Премудрости Соломона», написанной на греческом языке, в двух местах в русском синодальном переводе появляется прилагательное «всемогущий». Там в одном месте говорится о всесильной руке Бога, а в другом – о всесильном слове Бога. Но соответствующее греческое слово, во-первых, больше вообще нигде не встречается, его даже нет в словарях, а во-вторых, никем из ветхой и новозаветных авторов не применяется по отношению к Богу. Конечно, в силе или могуществе Бога у израильтян не было ни малейших сомнений. Это могущество избранный народ постоянно ощущал на своем опыте, и в исходе из Египта, и во время странствия по пустыне, и много позже, когда Израиль переживал вражеские нашествия. Эту силу Божию во спасение воспевает, например, Псалом 123. «Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас, воды потопили бы нас, поток прошел бы над душою нашей, прошли бы над душою нашей воды бурные». Псалом 123, стихи с 1 по 5. Так что в могуществе Бога у Израиля никогда сомнений не было. Отцы Израиля при исходе из Египта полагали, что вся мощь и сила Бога направлена на защиту избранного народа и против народов ему враждебных. Вообще-то говоря, так считало и множество современников Иисуса Христа. А как иначе сказало бы большинство иудеев того времени? Разве в законе не говорится, что Бог ненавидит язычников, врагов Израиля? Второзаконие, глава 7, стихи 1-3, глава 12, стих 31. Ну, а тех, кого ненавидит Бог, должны ненавидеть и израильтяне. А кого Бог ненавидит, на тех и направлена его ярость и мощь. Это считалось само собой разумеющимся. И можно себе представить, как шокировали многих слова Иисуса Христа о любви к врагам. Ведь столь привычному образу Бога, направляющего свое могущество против врагов Израиля, Иисус противопоставил свой образ Бога, который повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 45. Понять и принять эти слова Иисуса Христа могли немногие, но все же такие понимающие люди были. Ведь это были уже не древние времена отцов или Моисея. Шли века, и чем дольше Израиль общался с Богом, чем более развитым в интеллектуальном и богословском смысле становился, тем лучше понимал он и своеобразие могущества Божия. Однако о заповеди непротивления и даже любви к врагам речь еще впереди. Вернемся к вопросу о всемогуществе Божием. Да, Израиль не сомневался в могуществе Бога. Но во всех своих исторических бедах и даже катастрофах, когда Израиль говорил об этом могуществе, он думал вовсе не о том, как мы сегодня, будто Бог может сделать все, что только можно, стоит ему захотеть. Такая мысль, как мы уже видели, абсурдна и парадоксальна. Израиль думал о всесилии правды Божией, его верности, о том, что благоволение Божие, его дружба и любовь не могут быть побеждены и разрушены никакой другой силой. Но на основании этой веры ни Израилю, ни Иисусу Христу, ни его ученикам не приходила на ум идея о всемогущем Боге. Эта абстракция была чужда израильскому богословию. Здесь у многих могут возникнуть сомнения, так как в синодальном переводе Ветхого Завета читатель, проверив по словарю, найдет полтора десятка случаев, когда Бог назван всемогущим. Однако этому есть простое объяснение. Все дело в переводе, который происходит иногда трудными и извилистыми путями. Там, где мы в нашем синодальном переводе находим слово «всемогущий», в еврейской Библии ничего подобного нет. Не вдаваясь в лингвистические сложности, скажем только, что древние переводчики Библии с еврейского на греческий язык в поисках, по их мнению, наиболее адекватного перевода, нашли замечательное новое греческое слово «пантократор», которое в славянском и русском языках передано как «вседержитель». Но ведь «пантократор», «вседержитель» вовсе не означает «всемогущий». «Вседержитель» — это абсолютно свободный, ни от кого и ни от чего независимый суверен, правитель, правитель всего, всей вселенной. Бог держит все, то есть правит всем, а вовсе не что хочет, то и делает. А далее произошла лингвистическая подмена. Когда греческая Библия была переведена на латинский язык, слову «пантократор» не было найдено адекватного эквивалента, и оно переведено было так, как показалось лучше, а именно словом «omnipotens». Таким образом, греческий «пантократор», то есть «вседержитель», стал латинским «omnipotensом», то есть всемогущим. Вседержитель в латинской Библии превратился во всемогущего. Можно сравнить всем известный никейский символ веры на латыни и в православной традиции. На церковнославянском языке начало символа таково: «Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли». А на латинском языке это звучит так: «Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorum Caeli et Terra, Visibilium Omnium et Invisibilium». То есть «верую во единого Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого». Иначе говоря, само понятие всемогущества не только происходит не из библейского мира, а из латинского языка, но и стало догматически значимым для Западной Церкви. Именно из латыни это слово проникло и в переводы Библии на русский язык. К счастью, в русском переводе иногда используется и замечательное слово «вседержитель». Однако в учебники по богословию и вообще в богословский язык все же вошло, увы, не библейское, а латинское слово «всемогущий» и соответствующему понятие «всемогущество». Возможно и возражение. Разве в истории Авраама не сказано о том, что Богу все возможно? «Есть ли что трудное для Господа?» — говорит Бог Аврааму. Книга Бытия, глава 18, стих 14. Но ведь здесь речь идет не об абстрактном всемогуществе, мол, что пожелает, то и сможет сделать, а совсем о другом. Аврааму и Саре Бог дарит в их старости новую жизнь и утешение. Речь идет о конкретном чуде новой жизни, о животворящей силе Божией, а не об абстрактном всемогуществе. Новый Завет дважды подтверждает такое понимание ветхозаветного текста. Один раз в конце сцены Благовещения, когда ангел говорит Марии: «У Бога не останется бессильным никакое слово». Евангелие от Луки, глава 1, стих 37. Второй раз, когда Иисус Христос реагирует на скептический вопрос его учеников: «Если уж праведному, да к тому же и богатому юноше трудно войти в Царствие Божие, и легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, так кто же может спастись?» Иисус сказал им: «Человекам это невозможно. Богу же все возможно». Евангелие от Матфея, глава 19, стихи с 24 по 26. Но в этих двух новозаветных местах речь тоже идет не об абстрактном всемогуществе, а о Боге-Творце, о безграничной животворящей силе Божией, о чуде рождения Спасителя и о чуде дарования вечной жизни. Следовательно, если мы, исходя из Писания, зададимся вопросом, в чем состоит могущество Божие, ответ будет примерно таким. Божие могущество состоит не в том, что Он может делать все, что пожелает, но оно состоит в Его нерушимой верности и любви к Его творениям. Своей мощью Бог может постоянно творить и давать новую жизнь. Не разрушать, а давать жизнь. Разрушают жизнь бесчисленные силы зла в этом мире, в том числе и люди. Власть же, сила и могущество Бога – Его любовь. Таков ответ Иисуса Христа и христианства на парадокс всемогущества, который есть просто пустая забава человеческого ума. Ну а там, где абсолютная любовь, нет места насилию, подавлению жизни и свободы. Именно поэтому Бог не все может. Он не может просто убрать из мира творящих зло и неправду. Могучий Бог бессилен там, где Он наталкивается на отсутствие любви к себе и к другим. Заставить полюбить невозможно даже для Бога, ибо Он именно по Своей любви создал человека по Своему образу, то есть свободным выбирать любовь или ненависть, добро или зло. Конечно, это довольно формальный и предварительный ответ на сложнейший вопрос о существовании зла в нашем мире. В одном мы можем быть уверены. Творец не может быть одновременно разрушителем, Спаситель не может быть одновременно губителем, и жизнеподатель не может быть одновременно убийцей жизни. Поэтому христиане веруют, что последнее слово нашей истории будет спасительным словом к утешению всех плачущих и гонимых, к насыщению всех алчущих и жаждущих правды. Там, где эта вера принимается всерьез, умом и сердцем, а не только на словах, последующие блаженства и заповеди, Нагорной проповеди становятся понятными, получаются как бы сами собой.
1: Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам книги архимандрита Иоанна Ивлеева о главном христианстве «Жемчужины Нагорной проповеди». Читал Чеслав Саманович.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в это же время.

0: Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию записи бесед митрополита Сорожского Антония. Эти беседы были записаны в разные годы приходом Русской Православной Церкви в Лондоне.
1: Я хочу поговорить с вами о смерти. К смерти у меня отношение своеобразное. Я вам хочу объяснить, почему я к смерти отношусь не только так спокойно, но с таким желанием, с такой надеждой, с такой тоской по ней. Первое впечатление, яркое о смерти, был разговор с моим отцом, который мне как-то сказал: «Ты должен так прожить, чтобы научиться ожидать свою смерть так, как жених ожидает свою невесту. Ждать ее, жаждать по ней, ликовать заранее об этой встрече и встретить ее благоговейно, ласково». Вот первое мое впечатление. Второе впечатление, конечно, не по времени, а много времени прошло, это смерть моего отца. Он скончался внезапно. Я пришел в его комнату. Это была бедная маленькая келья. На верхушке французского дома была кровать, стол, табуретка и несколько книг. Я вошел в комнату, закрыл дверь и встал. И меня обдала такая тишина, такая глубина тишины, что я воскликнул. Я помню, как это я воскликнул вслух. И люди говорят, что существует смерть. Какая это ложь! Потому что вся эта комната была преисполнена жизнью. Но такой полнотой жизни, которой на дворе, на улице я никогда не встречал. Вот почему у меня такое отношение к смерти. И почему я с такой силы переживаю слова апостола Павла, который говорит, что для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Потому что пока я живу в плоти, я отделен от Христа. Но он прибавляет еще слова, которые меня тоже очень поразили. Это не точно его цитата, но это то, что он говорит. Он всецело хочет умереть и соединиться со Христом, и прибавляет: «Однако, для вас нужно, чтобы я остался в живых, и я буду продолжать жить». Это последняя жертва, которую он может принести. Все, к чему он стремится, все, на что он надеется, чего он желает, он готов отложить, потому что нужен он другим. Смерть я видел очень много. Я работал 15 лет врачом, из которых 5 лет на войне или в французском сопротивлении. После этого 46 лет я прожил священником и хоронил постепенно целое поколение нашей ранней эмиграции. Поэтому смерть я видел много. И что меня поразило, это то, что русские умирают спокойно. Западные порой со страхом. Русские, потому что не верят в жизнь, уходят в жизнь. И вот это одна из вещей, которые и каждый священник, и каждый человек должен повторять себе и другим. Не надо готовиться к смерти. Надо готовиться к вечной жизни. О смерти мы ничего не знаем. Мы не знаем, что происходит с нами в момент умирания. Но одно мы знаем, хотя бы зачаточно. Мы знаем, что такое вечная жизнь. Каждый из нас знает на опыте, что бывают какие-то мгновения, когда он уже живет не временем, а какой-то полнотой жизни, каким-то ликованием жизни, которое не принадлежит просто земле. Поэтому первое, чему мы должны учить себя и других, это не готовиться к смерти, готовиться к жизни. А если говорить о смерти, говорить о ней только как о двери, которая широко распахнется и нам даст войти в вечную жизнь. Но умирать все-таки непросто. Потому что, что бы мы ни думали о смерти и о вечной жизни, мы не знаем ничего о смерти самой, об умирании. Я вам хочу дать один пример моего опыта во время войны. Я был младшим хирургом на фронте. У нас умирал один молодой солдатик, моих лет, 25 лет. Я пришел к нему вечером, сел рядом с ним и говорю: «Как ты себя чувствуешь?» Он посмотрел на меня и сказал: «Я сегодня ночью умру». «А тебе страшно умирать?» «Умирать мне не страшно. Но мне больно расставаться всем тем, что я люблю, с молодой женой, с деревней, с родителями. Одно действительно страшно. Это умереть одному». Я говорю: «Ты не умрешь в одиночке». «То есть как? Я с тобой останусь. Вы не можете всю ночь просидеть со мной?» Я говорю: «Конечно, могу просидеть». Он подумал и сказал: «Если даже и вы посидите со мной, в какой-то момент я этого больше знать не буду. И тогда я уйду в темноту и умру один». Я говорю: «Нет, вовсе не так. Мы сядем рядом и будем разговаривать. Ты мне будешь рассказывать все, что ты хочешь рассказать. О деревне, о семье, о детстве, о жене. О всем только, что у тебя в памяти, на душе, что ты любишь. И я тебя буду держать за руку. Постепенно тебе станет утомительным говорить. И я буду говорить больше, чем ты. А потом я увижу, что ты начинаешь дремать. И тогда я буду говорить тише. Ты закроешь глаза. И я перестану говорить. Но я тебя буду держать за руку. И ты будешь периодически сжать мою руку. Знать, что я тут. Постепенно твоя рука будет чувствовать мою руку, но не сможет ее пожимать. Я начну сжать твою руку. И в какой-то момент тебя больше среди нас не будет, но ты уйдешь не один. Мы весь путь совершим вместе». И так мы в течение нескольких часов проводили эту ночь. В какой-то момент, действительно, он перестал сжать мою руку. Я начал его руку сжать, чтобы он знал, что я тут. Потом его рука начала холодеть. Потом она раскрылась, его больше с нами не было. И это очень важный момент. Потому что очень важно, что человек не был один, когда он уходит в вечность. Но бывает еще другое. Человек болеет иногда долго. И он бывает тогда окружен или любовью, лаской, заботой. Тогда умирать легко, хотя больно. И об этом я тоже скажу. Но бывает очень страшно, когда он окружен людьми, которые только ждут, как бы он умер. Потому что пока он болеет, мы пленники его болезни. Мы не можем отойти от его койки. Мы не можем вернуться к своей жизни. Мы не можем радоваться своим радостям. Он как темная туча висит над нами. Как бы он умер поскорей. И это умирающий чувствует. Это может длиться месяцами, когда родные приходят и холодно его спрашивают: «Ну, как тебе? Ничего? Хорошо? Тебе что-нибудь нужно?» «Ничего тебе не нужно. Хорошо, ты знаешь, у меня свои дела. Я вернусь еще к тебе». И даже без того, чтобы голос звучал так жестоко, человек знает, что его посетили только потому, что надо посетить, но что ждут его смерти с нетерпением. А иногда бывает иначе. Иногда бывает, что человек умирает. Умирает долго. Но он любим, он дорог. И он готов пожертвовать счастьем пребывания с любимым человеком, потому что это может дать какую-то радость или пользу другому человеку. Я позволю себе сказать сейчас нечто о себе. Моя мать в течение 3 лет умирала от рака. Я за ней ходил. Мы были очень-очень близки, дороги друг другу. Но у меня была своя работа. Я был единственный священник на лондонский приход. Еще раз в месяц я должен был ездить в Париж на собрание епархиального совета. Денег у меня не было для того, чтобы позвонить по телефону. Поэтому я возвращался, думая, найду ли я мать свою, живой или нет. Она была жива. Какая радость! Какая встреча! И постепенно она стала умирать. Я помню, что бывали моменты, когда она позвонит в звонок, я приду, и она мне скажет, мне тоскливо без тебя, побудем вместе. А бывали моменты, когда мне самому было не в моготу, я поднимался к ней, оставляя свою работу, и говоря, мне больно без тебя. И она меня утешала о своем умирании и о своей смерти. И так постепенно мы вместе уходили в вечность. Потому что когда она умерла, она собой унесла всю мою любовь к ней. Все то, что между нами было. А было между нами так много. Мы прожили почти всю жизнь вместе. Только первые годы эмиграции мы жили врозь, потому что негде было жить. Но потом мы жили вместе. И она меня знала глубоко. И когда она мне сказала, как странно, чем больше я тебя знаю, тем меньше я могла бы о тебе сказать. Потому что каждое слово, которое я бы о тебе сказал, надо было бы исправлять какими-нибудь дополнительными чертами. Да. Мы дошли до момента, когда мы знали друг друга так глубоко, что мы сказать друг о друге ничего не могли, а приобщиться к жизни, к умиранию и к смерти, да, мы могли. И вот мы должны помнить, что каждый человек, который умирает в таком положении, что какая бы то ни была черствость, безразличие или какое-нибудь желание, чтобы кончилось бы это же наконец, невыносимо. Человек это знает. И мы должны научиться преодолевать в себе все темные, мрачные, скверные чувства. И забывая о себе, глубоко вдумываться, вглядываться, вживаться в другого человека. И тогда смерть делается победой. О, смерть! Где твое жало? О, смерть! Где твоя победа? Воскрес Христос, и мертвецов не один во гробе. Я хочу еще сказать нечто о смерти, потому что то, что я сказал, очень лично относится к тем или другим людям. Но смерть нас окружает все время. Смерть – это судьба всего человечества. Сейчас идут войны, умирают люди в ужасном страдании. И мы должны научиться тому, чтобы быть спокойными по отношению к своей смерти, собственной смерти, потому что в ней мы видим жизнь, зарождающуюся вечную жизнь. И что победа над смертью, страх над страхом смерти заключается в том, чтобы жить глубже и глубже вечностью. И других к этой полноте жизни приобщать. Но перед смертью бывают другие моменты. Мы не сразу умираем и не просто телесно вымираем. Бывают очень странное явление. Мне вспоминается одна наша старушка, такая Марья Андреевна, замечательное маленькое существо, которая ко мне как-то пришла и говорит: «Отец Антоний, я не знаю, что с собой делать. Я больше спать не могу. В течение всей ночи поднимаются в моей памяти образы всего моего прошлого. Но не светлые образы, а только темные, дурные, мучащие меня образы. Я обратилась к доктору, прося его мне дать какое-нибудь снотворное. Снотворное не снимает это марево. Когда я принимаю снотворное, я больше не власти как бы отдалить от себя эти образы. Они делаются бредом, и еще хуже. Что мне делать?» Я тогда сказал: «Марья Андреевна, знаете что? Я в перевоплощение не верю, но я верю, что нам дано от Бога пережить нашу жизнь и не раз. Не в том смысле, что вы умрете и снова вернетесь к жизни, а в том, что сейчас с вами происходит. Вот когда вы были молоды, вы в узких пределах своего понимания поступали порой нехорошо. И словом, и мыслью, и действием порочили себя и других. Вы потом это забыли и продолжали в меру своего понимания в разном возрасте своем поступать подобно, опять-таки себя унижать, осквернять, портить. И теперь, когда у вас нет больше силы сопротивляться против воспоминаний, они всплывают. И каждый раз, когда всплывают воспоминания, они вам говорят: «Марья Андреевна, теперь, что тебе за 80 лет, почти что 90, если ты оказалась бы в том положении, которое тебе сейчас вспоминается, когда тебе было 20, 30, 40, 50 лет, ты поступила бы так, как ты поступила тогда? И если вы можете глубоко вглядеться в то, что было тогда, свое состояние, события, в людей, и можете сказать: нет, теперь со своим опытом жизни я никогда не могла бы сказать это убийственное слово, я не могла бы поступить, как я поступила. Никогда, если вы можете это сказать всем своим существом, и мыслью, и сердцем, и волей, и плотью своей, это от вас отойдет. Но будут приходить другие и другие, и другие образы. И каждый раз, когда будет приходить образ, перед вами будет Бог ставить вопрос: это твой прошлый грех или это теперь все еще твой грех? Потому что если вы возненавидели какого-нибудь человека когда-то, но не простили ему, не примирились с ним, то тогдашний грех – это ваш теперешний грех, ваша теперешняя греховность. И она от вас не отошла и не отойдет, пока вы не покаетесь. И другой пример в этом же роде я могу вам дать. Меня вызвала однажды семья одной нашей ветхой старушки, светлой, пресветлой женщины. Она должна была явно умереть в тот же день. Она поисповедовалась. И я напоследок ей сказал: «А скажите, Наташа, вы всем и все простили, или у вас какая-то заноза еще есть в душе?» Она говорит: «Всем я простила, кроме своего зятя. Ему не прощу никогда». Я говорю: «В таком случае я не дам вам разрешительной молитвы и не причащу вас святых тайн. И вы уйдете на суд Божий и будете отвечать перед Богом за свои слова». Говорит: «Ведь я сегодня умру». Я говорю: «Да, вы умрете без разрешительной молитвы и без причащения, если вы не покаетесь и не примиритесь. Я вернусь через час». И ушел. Когда я через час вернулся, она меня встретила сияющим взором и говорит: «Как вы были правы. Я позвонила своему зятю, все ему сказала. Он все мне сказал. Мы примирились. И он сейчас едет ко мне, и я надеюсь, до смерти мы друг друга поцелуем, и я войду в вечность, примиренная со всеми.
0: Дорогие друзья, прозвучала запись беседы митрополита Сурожского Антония. Беседы, которые мы предлагаем вашему вниманию, были записаны в разные годы приходом Русской Православной Церкви в Лондоне.

0: Песнопение «Вечерни», «Свете тихий», «Раннего двухголосия» в расшифровке Михаила Бражникова прозвучало в исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова.
1: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Из журнала «Вечная». Троицкая суббота. В субботу перед Пятидесятницей совершается поминовение всех умерших благочестивых христиан в той мысли, что событием сошествия Святаго Духа заключалось домостроительство спасения человека. Но в этом спасении участвуют и усопшие. Поэтому Святая Церковь, высылая в Пятидесятницу молитвы об оживотворении Духом Святым всех живущих, просит, чтобы и для усопших благодать Святаго Духа, которой они сподобились еще при жизни, была источником вечного блаженства, так как Святым Духом всяка душа живится. «Вси, взывает к нам Святая Церковь, помолимся Христу, творящий память днесь от века мертвых. Рабы Твои упокой во дворях Твоих и в недрях Авраама, от Адама даже до днесь послужившие Тебе чисто отцы и братью наши, други вкупе и сродники, праотцы, деды и прадеды, от первых и даже до последних, всякий возраст, старцы и юные, младенцы и дети, и новорожденные младенцы, всякий чин и род, цари же, священники, архиереи, монахи и бельцы, мужи вкупе и жены, усопшие в море или на земле, или в реках, источниках или озерах, или в ровенницах, в горе, на пути, в пустынях или в оградях, и на всяком месте, напрасно восхищенные, попаляемые от молний, и умершие мразом и всякую раною, умершие Божиим прещением смертных громов всяких с небесей изнесенных, земли расшедшиеся, море восшумевшееся. Я же совосхити град, снег и тучу умноженное, я же удави плинфа или персть посыпа. Внезапу благочестно умершие, и от стремнины всякие падшие, древо, железо, всякого камени, снедь зверем бывшие, и птицам, и гадам. Умершие от ядовитых угрызений, от поглощения змеев, от попрания коней, от удавления и обвешения от искреннего. Я же убившая чаровное напоение, отравы, костное удавление. Им же попустилось, и Господи, внезапными падежми ненадежно умрите. Вся упокой, Господи, усопшая благочестно, огня преснопалящего и тмы несветимые, скрежета зубнага и черви бесконечно мучащего, и всякого мучения избави спаси наш, вся верно умершие. Воскрести в последний день со славу, сподоби я небесного царствия Твоего.
3: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
4: 6 июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

По страницам научно-фантастической повести Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Передача 10.

Знаете ли вы, почему так важны такие книги, как эта Библия? — спросил Фабер. Потому что они обладают качеством. У этой книги есть поры, она дышит. У нее есть лицо. Ее можно изучать под микроскопом. И вы найдете в ней жизнь, живую жизнь, протекающую перед вами в неисчерпаемом своем разнообразии. Хорошие писатели тесно соприкасаются с жизнью. Посредственные лишь поверхностно скользят по ней. А плохие насилуют ее и оставляют растерзанную на съедение мухам. Книги показывают нам поры на лице жизни. Тем, кто ищет только покоя, хотелось бы видеть перед собой восковые лица, без пор и волос, без выражения. Мы живем в такое время, когда цветы хотят питаться цветами же, вместо того, чтобы пить влагу дождя и соки жирной почвы. Итак, вот первое, чего нам так не хватает — качество, текстуры наших знаний. А второе — досуга. Но у нас достаточно свободного времени? Да, свободного времени у нас достаточно. Но есть ли у нас время подумать? На что вы тратите все свое свободное время? Либо вы мчитесь на машине со скоростью 100 миль в час, так что ни о чем уж другом нельзя думать, кроме угрожающей вам опасности. Либо вы убиваете время, играя в какую-нибудь игру. Либо вы сидите в комнате с четырехстенным телевизором, а с ним уж, знаете ли, не поспоришь. Потому что эти изображения на стенах — это реальность. Вот они перед вами, они зримые, они объемные, они говорят вам. Что вы должны думать? Они вколачивают это вам в голову. Ну вот вам начинает казаться, что это правильно, то, что они говорят. Вы начинаете верить, что это правильно. Вас так стремительно приводят к заданным выводам, что ваш разум не успевает возмутиться и воскликнуть, да ведь это чистейший вздор. Моя жена говорит, что книги не обладают такой реальностью, как телевизор. И слава Богу, что так. Вы можете закрыть книгу и сказать ей: «Подожди, вы ее властелин». Но кто вырвет вас из цепких когтей, которые захватывают вас в плен, когда вы включаете телевизорную гостиную? Она мнет вас, как глину, и формирует вас по своему желанию. Это тоже среда, такая же реальная, как мир. Она становится истиной. Она есть истина. Книгу можно победить силой разума. Но при всех моих знаниях и скептицизме я никогда не находил в себе силы вступить в спор с симфоническим оркестром из 100 инструментов, который ревел на меня с цветного и объемного экрана наших чудовищных гостиных. Вы видите? Моя гостиная — это 4 обыкновенные оштукатуренные стены. А это, — Фабер показал, — 2 маленькие резиновые пробки. Это чтобы затыкать уши, когда я еду в метро. «Денгем, денгем, зубная паста, они не трудятся, не придут», — прошептал Монтек, закрыв глаза. «Да, но что же дальше? Помогут ли нам книги?» «Только при условии, что у нас будет третья необходимая нам вещь. Первое, как я уже сказал, это качество наших знаний. Вторая — досуг, чтобы продумать, усвоить эти знания. А третье — право действовать на основе того, что мы почерпнули из взаимодействия 2 первых. Но сомнительно, чтобы один глубокий старик и один разочаровавшийся пожарник могли что-то изменить теперь, когда дело зашло уже так далеко. Я могу доставать книги? Это страшный риск. Знаете, в положении умирающего есть свои преимущества. Когда нечего терять, не боишься риска. Вы сейчас сказали очень любопытную вещь, — засмеялся Фабер. И ведь ниоткуда не вычитали,
Разве в книгах пишут о таком? Мне это так вдруг почему-то пришло в голову. То-то и хорошо. Значит, не придумали нарочно для меня или для кого-нибудь другого, или хоть для самого себя. Монтек нагнулся к Фаберу. Я сегодня вот что придумал. Если книги действительно так ценны, так нельзя ли раздобыть печатный станок и отпечатать несколько экземпляров? Мы могли бы... Мы? Да, вы и я. Ну уж нет. Фабер резко выпрямился. Да вы послушайте, я хоть изложу свой план. Если вы будете настаивать, я попрошу вас покинуть мой дом. Но разве вам не интересно? Нет. Мне не интересны такие разговоры, за которые меня могут сжечь. Другое дело, если бы можно было уничтожить саму систему пожарных. Вот если бы вы предложили отпечатать несколько книг и спрятать их в домах у пожарных, так, чтобы посеять семена сомнения среди самих поджигателей, я сказал бы вам браво. Подбросить книги, дать сигнал тревоги и смотреть, как огонь пожирает дома пожарных. Но мне нужно знать, наверное, что от этого будет толк. Этого вам никто не может гарантировать. Ведь когда-то книг у нас было сколько угодно, а мы все-таки только и делали, что искали самый крутой утес, чтобы с него спрыгнуть. Книги существуют для того, чтобы напоминать нам, какие мы дураки и упрямые ослы. Они как преторианская стража Цезаря, которая нашептывала ему во время триумфа: «Помни, Цезарь, что и ты смертен». Большинство из нас не может всюду побывать, со всеми поговорить, посетить все города мира. Все, что вы ищете, Монтек, существует в мире. Но простой человек разве только одну сотую может увидеть своими глазами. А остальные 99% он познает через книгу. Не требуйте гарантий. И не ждите спасения от чего-то одного, от человека или машины, или библиотеки. Фабер встал и начал ходить по комнате. «Ну?» — спросил Монтек. «Вы это серьезно насчет пожарных?» «Абсолютно. Коварный план. Ничего не скажешь». Фабер нервно покосился на дверь спальни. «Видеть, как по всей стране пылают дома пожарных. Саламандра, пожирающая свой собственный хвост. А, здорово. У меня есть адреса всех пожарных. Если у нас будет своего рода тайная, людям нельзя доверять. В этом весь ужас. Вы да я, кто еще? Разве не осталось профессоров, таких как вы, бывших писателей, историков, лингвистов? Умерли. Или уже очень стары. Чем старше, тем лучше. Меньше вызовут подозрений. Вы же знаете таких, и, наверное, не один десяток, признайтесь». «Да, пожалуй, мы могли бы создать школу и сызнова учить людей читать и мыслить. Да, но это все капля в море. Вся наша культура мертва. Самый остов ее надо переплавить и отлить в новую форму. Но это не так-то просто. Дело ведь не только в том, чтобы снова взять в руки книгу, которую ты отложил полвека назад. Люди сами перестали читать книги. По собственной воле. Охотников бунтовать в наше время осталось очень немного. А из этих немногих большинство легко запугать, как меня, например. А в общем, Монтек, вы, конечно, глупец. Люди-то ведь действительно веселятся. Кончая жизнь самоубийством, убивая друг друга. Потерпите, Монтек. Вот будет война, и все наши гостиные сами собой умолкнут. Наша цивилизация несется к гибели. Отойдите в сторону, чтобы вас не задело колесом. Но ведь кто-то должен быть наготове, чтобы строить, когда все рухнет. Кто же? Те, кто может наизусть

0: себя, что ты не белка в колесе.
1: Значит, вам уже все равно?
0: Нет, мне не все равно. Мне до такой степени не все равно, что я прямо болен от этого. И вы не хотите мне помочь?
1: Спокойной ночи. Спокойной ночи.
0: Руки Монтега потянулись к Библии. Он сам удивился тому, что вдруг сделали его руки.
1: «Хотели бы вы иметь эту книгу? Правую руку отдал бы за это», — сказал Фабер.
0: Монтег стоял и ждал, что будут дальше делать его руки. И они, помимо его воли и желания, словно два живых существа, охваченных одним стремлением, стали вырывать страницы. Оторвали титульный лист. Первую страницу, вторую.
1: «Сумасшедший, что вы делаете?»
0: Фабер подскочил, как от удара. Он бросился к Монтегу, но тот отстранил его. Руки Монтега продолжали рвать книгу. Еще 6 страниц упали на пол. Монтег поднял их и на глазах у Фабера скомкал в руке.
1: «Не надо, прошу вас, не надо!» — воскликнул старик.
0: «А кто мне помешает? Я пожарный, я могу сжечь вас!»
1: Старик взглянул на него.
0: «Вы этого не сделаете».
1: «Могу сделать, если захочу».
0: «Эта книга. Не рвите ее».
1: Фабер опустился на стул, лицо его побелело, как полотно, губы дрожали.
0: «Я устал».
1: «Не мучайте меня. Чего вы хотите?»
0: «Я хочу, чтобы вы научили меня».
1: «Хорошо.
0: Хорошо».
1: Монтег положил книгу. Руки его начали разглаживать смятые страницы. Старик устало следил за ним. Тряхнув головой, словно сбрасывая с себя оцепенение, Фабер спросил:
0: «У вас есть деньги, Монтег?»
1: «Есть. Немного. 400 или 500 долларов. Почему вы спрашиваете?»
0: «Принесите мне. Я знаю человека, который полвека тому назад печатал газету нашего колледжа. Это было в тот самый год, когда, придя в аудиторию в начале нового семестра, я обнаружил, что на курс лекций по истории драмы от Эсхила до Юджина О'Нила записался всего один студент. Понимаете? Впечатление было такое, будто прекрасная статуя изо льда тает у тебя на глазах под палящими лучами солнца. Я помню, как одна за другой умирали газеты, словно бабочки на огне. Никто не пытался их воскресить. Никто не жалел о них. И тогда, поняв, насколько будет спокойнее, если люди будут читать только о страстных поцелуях и жестоких драках, наше правительство подвело итог, призвав вас, пожиратели огня. Так вот, Монтег, у нас, стало быть, имеется безработный печатник. Мы можем отпечатать несколько книг и ждать, пока не начнется война, которая разрушит нынешний порядок вещей и даст нам нужный толчок. Несколько бомб и все эти родственники, обитающие в телестенах гостиных, вся эта шутовская свора умолкнет навсегда. И в наступившей тишине, может быть, станет слышен наш шепот. Глаза обоих были устремлены на книгу, лежащую на столе. «Я пытался запомнить, — сказал Монтег, — но стоит отвести глаза, и я уже все забыл. Господи, как бы мне хотелось поговорить с брандмейстером Битти. Он много читал, у него на все есть ответ. Или так, по крайней мере, кажется, голос у него как масло. Я только боюсь, что он уговорит меня, и я опять стану прежним. Всего неделю назад, наполняя шланг керосином, я думал, да чего же весело?»
1: Старик кивнул головой. «Кто не созидает, должен разрушать. Это старо как мир», —

психология малолетних преступников. Так вот, значит, кто я такой? В каждом из нас это есть. Монтек сделал несколько шагов к выходу. Вы не можете как-нибудь мне помочь, когда я сегодня вечером буду разговаривать с брандмейстером Битти? Мне нужна поддержка. А то как бы мне не захлебнуться, когда он станет изливать на меня потоки своих речей? Старик ничего не ответил и снова бросил беспокойный взгляд на дверь спальни. Монтек заметил это. «Ну так как же?» Старик глубоко вздохнул, закрыв глаза и плотно сжав губы. Он еще раз с усилием перевел дыхание. «Пойдемте. Я чуть было не позволил вам уйти. Я в самом деле трус и старый дурак». Он растворил двери спальни. Следом за ним Монтек вошел в небольшую комнату, где стоял стол, заваленный инструментами, мотками тончайшей, как паутина проволоки, крошечными пружинками, катушками, кристалликами. «Что это?» — спросил Монтек. «Свидетельство моей страшной трусости. Я столько лет жил в этих стенах один, наедине со своими мыслями. Возиться с электрическими приборами и радиоприемниками стало моей страстью. Именно эта трусость и в то же время мятежный дух, подспудно живущий во мне, побудили меня изобрести вот это». Он взял со стола маленький металлический предмет зеленоватого цвета, напоминающий пулю небольшого калибра. Пол жизни просидел, трясясь от страха. Все ждал, чтобы кто-нибудь заговорил со мной. Сам я не решался ни с кем заговаривать. Когда мы с вами сидели в парке и беседовали, помните? Я уже знал, что вы придете ко мне. Но с факелом ли пожарника или за тем, чтобы протянуть мне руку дружбы, вот этого я не мог сказать наперед. И этот маленький аппарат был уже готов несколько месяцев тому назад. А все-таки я чуть было не позволил вам уйти. Вот какой я трус. Похож на радиоприемник-ракушку. Но это больше, чем приемник. Мой аппарат слушает. Если вы вставите эту пульку в ухо, Монтек, я смогу спокойно сидеть дома, греть в тепле свои напуганные старые кости и вместе с тем слушать и изучать мир пожарников, выискивать его слабые стороны, не подвергаясь при этом ни малейшему риску. Монтек вложил зеленую пульку в ухо. Старик тоже вложил в ухо такой же маленький металлический предмет и зашевелил губами. «Монтек!» Голос раздавался где-то в глубине мозга Монтега. «Я слышу вас!» Старик засмеялся. «Я вас тоже хорошо слышу!» Фабер говорил шепотом, но голос его отчетливо звучал в голове Монтега. «Когда придет время, идите на пожарную станцию, я буду с вами. Мы вместе послушаем вашего брандмейстера. Может быть, он один из нас, кто знает. Я подскажу вам, что говорить. Мы славно его разыграем. Скажите, вы ненавидите меня сейчас за эту электронную штучку, а? Я выгоняю вас на улицу в темноту, а сам остаюсь за линией фронта. Мои уши будут слушать, а вам за это, может быть, снимут голову». «Каждый делает, что может», — ответил Монтек. Он вложил Библию в руки старика. «Берите. Я попробую отдать что-нибудь другое вместо нее. А завтра...» «Да. Завтра я повидаюсь с безработным печатником. Хоть это-то я могу сделать». «Спокойной ночи, профессор». «Нет. Спокойной эта ночь не будет. Но я все время буду с вами. Как назойливый комар, стану жужжать вам на ухо, как только понадоблюсь. И все же, дай вам Бог спокойствия в эту ночь, Монтек, и удачи». Дверь растворилась и захлопнулась. Монтек снова был на темной улице и снова один на один с миром.

Дорогие друзья, прозвучала передача по страницам романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: прозвучала вторая часть концерта для скрипки, виолончели, фортепиано и оркестра Людвига ван Бетховена в исполнении Святослава Рихтера, Мстислава Ростроповича, Давида Ойстраха и Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: 5 июня приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 5 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ленинградской области, во Всеволожском районе, кружки находятся в соборе святого архистратига Михаила по адресу: поселок Токсово, улица Лыжная, дом 16. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Несмотря на то, что в архитектурном смысле свидетели эпохи Петра Великого на месте нынешнего главного комплекса эрмитажных зданий не так много, как, возможно, хотелось бы, но они есть. Это фрагменты фундамента и флигеля Зимнего дворца Петра I. О нем мы рассказывали довольно подробно, но предметы, памятники, экспонаты, произведения искусства, которые нам бы напоминали о первом российском императоре, мы встречаем в музее постоянно. В первую очередь, потому что именно Петр I – основатель русского собирательства. Его стараниями были заложены основы теперь уже богатейших коллекций российских музеев. Галерея Петра Великого – это и дань памяти, и продолжение традиции почитания самого значимого из всех российских правителей. Рассказ об этой экспозиции продолжает ее куратор, старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Наталья Юрьевна Бахарева. В первом зале после ротонды это сподвижники, как я понимаю, и ближайшие, семья.
1: Ну, этот зал мы вообще посвятили изобразительному искусству Петровского времени. Вот изменение, которое у нас произошло по сравнению с предыдущей экспозицией, которая закрылась на реконструкцию вот несколько лет назад. Раньше вот в этом первом узком зале стояли витрины, и здесь показывали как раз галерею Петра I. А следующий большой просторный зал у нас предназначался для живописи. Но поскольку у нас все-таки живописи Петровского времени не так много, и хотелось сделать вот какие-то очень большие просторные витрины для петровских мемориальных собраний, плюс к этому, чтобы больше посетителей могли подойти к этим витринам, вот поэтому мы поменяли местами экспозиции этих залов, и теперь у нас здесь зал живописи, здесь мы показываем. У нас здесь как бы двоякая задача была. С одной стороны, мы показываем работы разных художников, которые работали при Петре. Русских художников и иностранных художников, которые работали в России. С другой стороны, здесь есть портреты работы неизвестных художников, но они показывают какие-то важные события или важных персонажей Петровского царствования. Так что здесь у нас как бы есть и имена художников и имена изображенных. Да? То есть у нас здесь, если говорить о русских художниках, мы, конечно, показываем работы Андрея Матвеева и Ивана Никитина, художники, которые были первыми пенсионерами Петровского времени, потому что учиться у мастеров, приезжающих в Россию, было, конечно, хорошо, но наиболее талантливые мастера отправлялись на обучение в Европу. И Никитин учился в Италии, Матвеев учился в Голландии. Ну, а говоря о иностранных мастерах, мы показываем здесь работы Танауэра, показываем работы Гзеля. Для нас важно было показать вот и тех художников, Кровака, естественно, тех художников, которые работали при Петре. Но в Петровскую эпоху все-таки еще не было традиции у российских художников подписывать свои работы. Да и, в общем, иностранные мастера здесь тоже были очень разного уровня. Мы понимаем, что Россия тогда осваивала для себя новый образ жизни. И вот нам сейчас это трудно представить, но ведь до Петровской эпохи не было у нас интерьеров, которые надо было украшать батальными картинами, портретами, натюрмортами, ставить такую мебель, к которой мы сейчас с вами привыкли, да, вот, использовать вещи в быту, которые мы сейчас используем. Это все было новое, и Петр заставлял своих придворных вот как бы изменить эту жизнь. И поэтому, естественно, здесь был огромный, как теперь говорим, рынок возможностей, да, и для мастеров, мебельщиков, для тех, кто изготавливал какую-то домашнюю утварь, для художников, потому что если уж вам Петр велел построить по европейскому образцу дом, то вам же надо будет поставить там новую мебель, вам надо там написать какой-нибудь плафон, вам надо повесить портрет свой, своей супруги, своих детей, а еще лучше своих предков, и обязательно портрет Петра I, куда же без царского портрета. Поэтому, конечно же, это во все века и во всех странах было, приезжали сюда мастера очень разного уровня. Поэтому, конечно, вот те портреты, которые сохранились, они тоже очень разные по художественному своему уровню. Есть какие-то очень наивные. И мы как-то тоже так привыкли разделять, что если портрет такой наивный и примитивный, ну, это, скорее всего, работа русского художника. Да, скорее всего, потому что все-таки традицию вот какого-то объемного письма, да, светской живописи осваивали, и еще сказывалось влияние вот старой школы живописи. Но при этом явно сюда еще и приезжали мастера не очень опытные, которые тоже, в общем, создавали довольно наивные портреты. Но я очень люблю вот эти вот наивные портреты, которые у нас в этом зале висят, потому что они очень своеобразные, очень самобытные. Это вот такая вот ранняя русская живопись, когда мы видим вот эту попытку создать, да, парадный портрет, вот как здесь в данном случае Никита Репнин, в доспехах, с мантией, с орденами. Но абсолютно такое плоское изображение, очень декоративное. Но вот это вот живопись до появления академизма в России, до появления академической живописи, до появления академии, да? Когда она такая немножко примитивная, может быть, наивная, но это вот очень характерное для той эпохи.
0: И... Ну и портрет явно, так сказать, в копию, по-моему, очень похож, как знаменитый портрет Антуана Пена, Петра Первого, то есть тоже вот там эти все мантии. Ну, это, наверное, вообще стилистика такая
1: есть была. Традиции. Вот мы, если посмотрим на портреты в латах, вот Дивьеру, Крюса, мы можем найти очень много европейских портретов, которые будут... Вот очень часто в этих портретах просто такое ощущение, что голову меняют. Знаете, как в старых фотографиях, когда стоит щит, да, и надо просто голову туда свою просунуть и сфотографироваться. Были определенные типы портретов, которые можно было видеть на миниатюрах, на гравюрах, может быть, на каких-то живописных изображениях. То есть явно это не то, чтобы художник вот прямо обязательно с натуры писал такой портрет. Он мог весь антураж написать, использовать...
0: Заранее.
1: Ну, или использовать, да, голову, вот там пытаться добиться портретного сходства. Что касается портрета Репнина, то этот, во-первых, портрет писался в Лифляндии, он писался в Риге, поэтому это вполне мог быть какой-то мастер Лифляндии. Он очень похож на вот эти прибалтийские портреты, польские портреты конца 17-го, начала 18 века, когда вот была такая традиция на фоне сражения военачальник с жезлом в руке, в мантии, в доспехах, рядом с ним стол, на столе еще может чего-нибудь там стоять, ну, если бы это был
0: царь,
1: карта могла лежать, если это царь, то там, естественно, корона бы была. Обязательно занавес, тут надо показать его ордена, вот мы прям видим все ордена, которыми он награжден, вот у него висит этот орден белого слона на ленте. Репнин, который участвовал в азовских походах, который участвовал в Северной войне, вот он здесь так, как воин, и представлен. И потом, опять же, все-таки 21 год шла Северная война. Поэтому вот оберполицмейстер Петербурга Дивьер, адмирал Крюс, они все будут показаны в латах, потому что, ну, наверное, большая часть, я не могу сказать, что все, но большая часть окружения Петра, это все были участники Северной войны. Если не Северной войны, то азовских походов. Поэтому все они к войне имели отношение, поэтому они очень часто изображаются, вот берутся, вернее, за тип при их изображении именно вот эти вот латные портреты.

0: Девиера, челюсть какая массивная.
1: Да, Девиер, вот Девиер был первым оберполицмейстером Петербурга и был женат на сестре Меншикова. Но это, правда, была инициатива Петра, а не Меншикова. И Девиер в итоге пострадал от собственного же родственника, когда вот Меншиков решил своих конкурентов, количество конкурентов сократить, и когда уже после смерти Петра по обвинению в измене и Девиер, и Толстой сначала находились в застенке Петропавловской крепости, а потом были отправлены в ссылку. Он еще, Девиер еще даже возглавлял Охотский порт какое-то время. Mm. Так что это вот слишком близко приблизились к солнцу, называется.
0: Ну, да. Но говорят, что сестра, ну, может быть, это апокриф, но где-то я читала, что сестра Меншикова, в общем, уже не первой молодости была, влюбилась страшно в красавца Девиера, и он чуть ли ее не похитил, потому что брат был против, ну, Меншиков в смысле.
1: Ну, брат был против, зато Петр был за. А если Петр за, то кто же спрашивает мнение Меншикова? Да, тем более, что для 18 века вот этот брак по любви, не по любви, это скорее, мне кажется, больше из области художественной литературы и нашего кинематографа. Да? Когда мы там расстраиваемся, что какую-нибудь принцессу выдали замуж не по любви, я думаю, что девочка, рожденная, да и в дворянской, наверное, семье, а уж особенно в царской семье, она с детства воспитывалась, что она выйдет замуж.
0: За того-то, за того-то иногда.
1: За того-то, за того-то. Ну, может быть, даже если она не знает за кого, то ее предназначение – это, во-первых, родить наследников. И ее предназначение – это укрепление каких-то там международных связей. То есть понятно, что она выйдет замуж, скорее всего, за какого-нибудь иноземного принца. Особенно это вот традиция, естественно, в России. Она появилась при Петре Первом для того, чтобы укреплять какие-нибудь дипломатические связи. Поэтому, как это, стерпится, слюбится. Да? Я вас пока еще не люблю, но я очень буду стараться. Mm-hmm. Говорят иногда в художественной изящной литературе. Mm-hmm. Поэтому вот эти браки по любви за неравным, это в императорской, например, семье, это скорее уже больше к 19 веку, хотя и в 18 это случалось, безусловно, и, собственно говоря, вот среди окружения Петра, если я не ошибаюсь, одна из сестер Анны Иоанновны, вот у нее был марганатический брак. Но ее, собственно говоря, никто и не готовил в европейские принцессы. Так что это, в общем, и Девиера, в общем, никто особенно не... А Анна Иоанновна как любила поженить своих придворных, тоже, в общем, не особенно интересовалась их мнением. Ну вот говоря о войне, у нас еще здесь картина, которую, опять же, никогда мы не показывали, никогда не публиковали раньше, потому что эта картина поступила в Эрмитаж в 1941 году в очень плохом состоянии сохранности, с очень большими утратами, осыпями красочного слоя. И тогда были выполнены только самые первоочередные работы, то есть холст был дублирован, красочный слой укреплен, но оставались вот эти многочисленные участки утраты. И это делало картину абсолютно негодной ни для публикации, ни для, тем более, экспонирования. И вот мы передавали эту картину в Академию художеств, где в качестве дипломной работы лучшие ученики обычно там получают вот возможность под надзором, конечно же, профессиональных реставраторов, которые курируют работу выпускников, дипломников, вот проводить эту работу. И вот они выполнили эти сложные, многочисленные тонировки, и вот картина приобрела такой экспозиционный вид. Эта картина, на мой взгляд, интересна тем, что она очень наивная, тут еще тоже такие плоские фигурки. Да. Не исключаю, что художник, который делал эту картину, это явно какой-то, может быть, русский художник, потому что он еще не очень умеет вот, строить эти батальные картины с глубиной пространства, хотя здесь уже, в принципе, глубина какая-то ощущается. Но вполне возможно, что эта картина создавалась, за образец взяли какую-то гравюру. Поэтому вот есть такая вот плоскостность в этом изображении, но это один из примеров, в общем, тоже малочисленных сохранившихся ранних картин, изображающих баталии Северной войны. Причем это не самая выдающаяся баталия, вот эта акция под Добром, но это сражение состоялось до Полтавы. Каждая победа над шведами тогда особенно ценилась, тем более, что акция под Добром, хотя она и не была каким-то там особенно поворотным сражением, но это было первое сухопутное сражение, свидетелем которого был Петр I. Он здесь тоже вот представлен, наблюдающим за ходом битвы. Ну, а для нас-то важно то, что это вот такой вот ранний пример батальной живописи. Ну и помимо портретов сподвижников Петра, у нас здесь, конечно, есть и самый ранний, и самый поздний портрет, можно сказать, Петра. Что касается самого раннего, это работа Вандерверфа, портрет, который был написан во время первого путешествия Петра I в Европу, Великого посольства. Здесь вот совсем еще молоденький Петр, еще в русской одежде, он еще вот едет смотреть Голландию. И вот голландский художник, один из голландских художников, пишет его портрет вот в таком вот русском костюме. И здесь же...
0: А
1: в этом...
0: вот это сверху кто такой?
1: Сверху это у нас это очень красивый портрет. Это портрет Якова Федоровича Долгорукова. Это медная овальная доска, медная основа, на которой сделано вот масляными красками этот портрет. Портрет в такой традиции немецко-голландской, когда передавали очень точно фактуры и передавали вот до мельчайших деталей какие-то моменты, особенности.
0: Лица.
1: Там вот если вы вблизи рассматриваете, там каждый ус, каждая волосинка, каждая сединка прописана. Это такой вот... Потом этим будет славиться такой художник Бальтазар Деннер. И все будут писать картины стариков и старух в манере Деннера, когда вот прописывается каждая морщинка, каждая черточка лица. С этим портретом у нас очень много ведется дискуссий у исследователей. Дело в том, что на обороте этой картины, этой медной доски, есть надпись на латыни. Она владельческая, не авторская, а владельческая. Что этот портрет писан с натуры первым живописцем в 1687 году. И вот эта надпись, она вызывает все время какие-то предположения, кто же был автором портрета. И есть такое предположение, что эта картина была написана Шарлем Лебреном, потому что Яков Федорович Долгорукий, он интересен тем, что он в 1687 году был отправлен в посольскую поездку еще с царевной Софией и молодыми царями Петром и Иоанном, в посольскую поездку в Версаль, в Париж и в Мадрид. И поскольку он практически весь год провел в Париже и в Версале, и он встречался с Шарлем Лебреном, потому что Лебрен всем показывал шпалерную вот, мануфактуру гобеленов, то вот делается вывод, что значит, первый живописец – это Шарль Лебрен. Ну, на мой взгляд, это не просто спорное, а неверное предположение. Во-первых, Шарль Лебрен – это барочный живописец, это живописец, который создавал вот росписи зеркальной галереи Версаля, и он, я не знаю ни одной работы, чтобы вот сидел Шарль Лебрен и прописывал вот так вот в такой вот голландско-немецкой технике портреты. И надпись, которая есть на обороте, там не написано, что это первый живописец короля, и это владельческая надпись. Но есть предположение, что это был художник, который обучался в Голландии, такой Отто Генинг, который сопровождал Долгорукова, и он ехал как раз к русскому двору, чтобы стать первым живописцем при дворе. Но проблема заключается в том, что картин того времени сохранилось не очень много, связанных с Россией. И вот, например, этого Генина мы какие-то документы есть, а работы его нет, поэтому сравнивать нечем. Поэтому мы пока называем эту картину работой неизвестного художника, но вот это такая ранее, вот как из вот Якова Долгорукова, да, написан такой вот портрет русского подданного, написанный в европейской манере. Вот один из первых портретов русского человека, русского подданного, написанный вот в такой манере, непривычной для России. Ну, а еще чем интересен Яков Долгорукий, что он из этого путешествия привез Петру Первому астролябию и математические инструменты, которые Петр пытался освоить и понять, как с ними работать. Вот такой был из-за границы привезенные инструменты. Ну и здесь у нас, конечно, есть первые портреты, ранние портреты Петра или посмертное изображение Петра. Среди них был Луи Каравак. Ну, у нас есть три картины в Эрмитаже, которые изображают мертвого Петра. Это работа Танауэра, это работа Ивана Никитина. И вот представленная здесь работа Луи Каравака. Она выглядит очень странно, потому что Луи Каравак на небольшом куске холста сделал набросок головы, зафиксировав с натуры Петра, лежащего вот на подушках в своем дворце сразу после кончины. И поскольку эта картина в начале XIX века оказалась в собрании императорского Эрмитажа, как и было принято в то время, на краешке холста поставили красный инвентарный номер. А вот уже при Николае I эту картину поместили в галерею Петра Великого. И в галерее Петра Великого художник Табунцов увеличил размер холста, сделал надставки со всех сторон, написав подушки, рубашку. И вот этот номер был закрашен, и картина была такой вот уже привычного нам формата. При реставрации этой картины было принято решение найти границы первоначального холста и освободить их от поля поздних вот этих записей XIX века. Поэтому сейчас мы видим вот этот квадратик, естественно, когда убирали старые записи, открылся и вот этот номер, который сейчас очень странно смотрится. И вот этот квадратик показывает нам работу Каравака, а все, что вокруг, вот эти подушки, это все уже поздние надставки XIX века. Поэтому картина так, она как с окошком.
0: Да, да, да. Ну, тоже необычно. Так довольно символично.
1: Ну да, но
0: учитывая, что усопший, да, изображен. Ну,
1: самая символичная картина с изображением мертвого Петра, мне кажется, все-таки хранится в Русском музее. Это работа Ивана Никитина, потому что те картины, которые хранятся у нас, все три картины, они скорее такие фиксационные. А картина, которая хранится в Русском музее, там она вот какая-то, это, ну, ее нельзя назвать жанровой картиной, но там так все изображено, что кажется, что Петр вот в этих подушках, он вот как будто бы разверзлась какая-то пропасть, и он как будто бы уходит от нас, вот он проваливается. Там просто стоя перед той картиной, ощущаешь, вот как говорил Феофан Прокопович, о россияне, да, вот... Что все есть, это что делаем, Петра Великого погребаем. Вот там это какой-то трагизм такой. А у нас, скорее, все-таки именно фиксация.
0: Итак, мы снова вынуждены прерваться, чтобы перейти к следующей и весьма насыщенной части экспозиции «Галерея Петра Великого». Продолжим беседу с куратором Натальей Юрьевной Бахаревой в нашей следующей передаче. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучал концерто гросса опус 3 номер 6 Георга Фридриха Генделя.
1: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами Радио Град Петров, программа «Читательский клуб». Сегодня в студии Григорий Гаврилов.
1: Здравствуйте.
0: Наталья Гаврилова.
2: Здравствуйте.
0: И Марина Михайлова. Это я. И сегодня мне придется начать разговор, потому что книжицу, о которой мы сегодня будем говорить, предложила я. Вот уже мы с вами читали детскую сказку Льюиса о Нарнии, многочастную. Ну, Гриша тогда еще с нами не было, но Наташа была, и мы получили большое удовольствие от этого чтения. И это была для нас целая такая внутренняя история. И читали мы «Письма Баламута», сколько я помню. И Льюис для... и «Расторжение брака» мы читали. Поэтому для нас Льюис – это такой же любимый автор, как Честертон. Но вот почему я предложила космическую трилогию, потому что я ее дважды пыталась начать читать, и у меня это не получилось. В первый раз ее прочел мой сын, один из моих сыновей, и он сказал, что, мать, очень классная книжка. Правда, тут недавно выяснилось, что он уже забыл про нее и говорит: о, ну ладно, когда вы закончите, дай мне, я перечитаю. Потому что он как-то тогда порадовался, но потом время прошло. И я тогда начала читать и думаю, что такое, какие-то космические путешествия, какая-то научная фантастика, но это не для меня. Во второй раз наша прекрасная Ольга Николаевна Суровегина, которую знают наши слушатели, мы ее любим, вот она сказала, что космическая трилогия – это поразительная книга, это такое богословие, такая красота. Прочитайте ее в читательском клубе. И я тоже опять открыла книжку и что-то думаю, что нет, ну даже Оля может иногда ошибаться, ну что-то это не для меня. И потом прошло еще время, и я думаю, нет, так не может быть, что два человека очень хороших, которым я доверяю, говорят, что это хорошая книжка, а я не могу. И, видимо, вот я все время про это думаю, что наступают какие-то моменты, когда мы дорастаем до определенной еды, до определенных людей, до определенных книг. И для меня этот момент наступил, потому что вот когда я уже так, ну, как под холодный душ, думаю, ну ладно, будь что будет, что-то читаю, наконец. И вдруг я начала читать эту книжку, и я так начала радоваться, потому что там нужно преодолеть какую-то немножко такую невнятность первой, может быть, главы или двух. А за этим начинается такое изысканное богословие и такая красота, и столько всего нежного и тонкого, что я прям вот искренне порадовалась. С большим удовольствием буду читать следующие две части космической трилогии. И, конечно, мне есть что сказать, но я хочу сначала послушать вас.
2: Кто хочет? Ну, я выскажусь быстренько, ладно? У меня немного есть что сказать, если честно. Да, я с вами соглашусь, что у книжки есть явно слабые места и достаточно серьезные и места хорошие, целостные. И через слабые места нужно пробраться, а не в начале. И кажется, что так будет бесконечно, вечно. Какие-то вот нам, особенно выросших там на разных классических, уже космических, фантастических фильмах, нам это уже кажется даже примитивным слишком описание таких вот рас, или как они преодолевают космическое пространство. Там все очень просто, да, и заворожить наш разум этим как будто бы даже уже ему не удается. Мы в каком-то смысле извращены уже нашей современной фантастикой. Но все, что потом, вот меня начало очень серьезно начало интересовать этот текст, начиная с момента, как он вступает в отношения с хорсами.
1: Хросами,
2: извините. Угу. Когда он вступает в отношения с жителями этой планеты, когда он понимает, что он как филолог будет изучать их язык, и ему это удается постепенно, И он даже обретает друга. И вот все, что он узнает, вот это уже серьезно затягивает. И ты как будто бы даже сам становишься таким исследователем, антропологом. И смотришь не только на эту планету, выдуманную планету, но и на самих себя, разумеется. Ведь Льюис, как я чуть-чуть там прочла, перед собой ставил цель фантастики с христианским содержанием, потому что вся фантастика на тот момент была обращена в будущее, она была обращена в мир, где Богу уже места не оставил человек. И он ставил перед собой противоположную задачу. А он классно с этим справляется. Конечно, там, ну, можно порассуждать, что видно, откуда растут ноги, откуда он берет, из каких там традиций из традиций нашей планеты. Он, ну, очень похож на индейцев, на их равновесие, которое они когда-то выстраивали в своих социокультурных племенах. Ну, в общем, совет тем слушателям, которые не читали. Нужно дойти до середины. И будет потом все здорово. Пока что это все, что скажу.
0: Спасибо.
1: Я тоже думаю, что на две половины можно разделить книгу. У меня вот ровно посерединке. У меня было 111 страниц в этом ридере. И на 55-й странице началось. И я очень обрадовался. Но у меня вот мысль такая родилась. Они ведь отправляются от безмолвной планеты, и, удаляясь от нее, эти люди, ну и особенно главный герой, ну, они как будто начинают жить другой жизнью. До этого их существование и даже нашего симпатичного героя Ренсома, оно, в общем-то, ну, немножко бессмысленное. Что он делает? Он так гуляет от скуки. И ему, в общем-то, все равно...
0: Почему от скуки? В походу.
1: Ну да, это понятно. Да. В общем, конечно... Это завидные дела. Я бы с удовольствием погулял бы так бы недельку-другую, когда никуда не надо спешить, никому не надо звонить, ничего не надо делать. Это понятно. Но мне кажется, он не особенно-то...
2: При делах.
1: Не особенно живет в это время, в этот отрезок. А вот когда он оказывается в ряду этих существ и наедине с этим новым существом, начинается его настоящая жизнь. И у него столько появляется идей в первые же секунды. Я там сделаю словарь, я найду вот это. В общем, он жить начинает вот с этой секунды. А до этого времени, ну, во-первых, он в плену еще. Есть какое-то безмолвие, потому что планета такая, и отсутствует эта наполненность жизни. И как только путь, их движение, точнее, преодолевает вот эту какую-то космическую дистанцию большую, они оказываются близко к планете, где встретят всех этих непонятных, но разумных существ, тогда вот что-то включается. Вот прям ровно. У меня было ровно 55-я страница из 111, начинается какая-то глубина, полнота, и заполняется идеями. И мне очень хочется следить за этими разговорами дальше, за теми, которые происходят. Угу. А не очень интересно было смотреть за тем, какие они там физические неудобства терпят из-за гравитации, из-за температуры и прочего. Ну, ладно, это вот к тому... Какая мысль по поводу деления произведения на две части? Мне кажется, что могла быть такая задача у него. То есть, если бы он хотел бы написать о планете, где нет Уарсы или подобного ему, есть только порченый, то, значит, и язык должен быть какой-то, и содержание должно быть какое-то такое пустоватое, жидковатое. Может быть. Но я не настаиваю на этом. Как говорит один мой школьник, который... Ну ладно, не буду. Потом вот я подумал, что книжка с абсолютно в точку, попадает в точку сегодняшнего времени. Потому что мы находимся, мне кажется, человечество в такой фазе, когда что-то может случиться завтра, и техника избавит, точнее, лишит духа. Когда техника...

0: здоровье.
1: Да. Вот это...
0: А давайте тогда просто отменим всю.
1: Отменим естественный интеллект.
0: Конечно.
1: Да?
0: И оставим пусть они едят траву, наши дети. Вот... А искусственный интеллект пусть вот... занимается всем остальным.
1: Мне кажется, что вот все эти новости, ужас, звоночки, какие-то события, связанные с бесконечной гонкой ИИ и с освоением Марса или, может быть, Луны в ближайшие годы, когда мы здесь-то не можем выйти из состояния звериного, мы не можем от этого избавиться.
0: Устроим там жизнь.
1: Естественно, все это продолжится там, потому что что мы с собой привезем? Мы же не привезем с собой туда Библию или...
0: Нет, мы привезем мобильные телефоны и пластмассовые ногти.
1: И еще замечательное оружие, которое...
2: Конечно. Библия будет стоять на полке, но толку-то...
1: Поэтому мне кажется, что книжка вот как раз про,
0: очень современная,
1: про наше время.
0: Да.
1: Потом, когда я услышал речь этого Уэстона в самом конце, я подумал, опа.
0: Где-то мы такое слышали.
1: Это же ведь,
2: каждый день
1: это
2: слышим.
1: Ведь предложение выселить палестинцев, например, и отправить их в Африку, потому что они не развиты, они что-то там, у них не такая техника.
0: И когда речь идет о высшей, ценной,
1: о бремени белого человека, он вот должен,
0: то я готов на жертву.
1: Эти пространства
0: пусть
1: занять.
0: Они, да, да.
1: И потом он займет другие пространства, когда выжжет эту территорию. И вот это абсолютно логика людей, которые сейчас серьезно влияют на ситуацию в мире. Они ее создают. И потом эти индейцы прекрасные. Я «Мертвеца» вспомнил. Конечно, это Хросса. Вспомнил фильм «Мертвец».
0: Ведь
1: какое отношение у этих людей со всем миром? Он ведь живой у них весь. И к смерти они относятся как к событию, которым необходимо. Потому что если его не будет, если этой смерти не будет, то как же будет радость от жизни? От того, что я, например, на охоту сходил и остался жив. Если я буду бессмертен, ну, что-то вот я буду
0: жить. Если такой, как мы сейчас, мы будем бессмертны, то это, конечно, труба.
1: Да, и ведь это про сегодняшний страх смерти. Мы хотим, ну и как люди хотят продлить вот свою жизнь бесконечно. Пусть даже там останется у нас одна кнопка. Все равно вот и
0: желательно.
1: И все равно заказать там что-нибудь. Вот это все равно, вот эта вот жизнь, да, мы ее продлим, там остальное. И я думаю, вот, боже мой, как же вот это все далеко от этих прекрасных хрос, которые живут в мире с ангелами, с живыми существами, которых дети видят, ну, не только дети, с реками настоящими, которые минеральной водой практически снабжают людей, с растениями они дружат. Да, они вроде бы только умеют плавать и
0: охотиться. Они поэты.
1: Да, точно, замечательные поэты. А что несет эта цивилизация, кроме техники и увеличения скорости, постоянного количество. Увеличения скорости и количества? Она не несет, кажется, ничего. Только этот странный импульс, толчок захватить, забрать, использовать, высосать и переместиться в следующее и обязательно почему-то не умереть. В общем, книжка просто вот попадает в десяточку. Следующая половинка, вторая половинка попадает в десяточку.
0: Спасибо. Можно я тоже скажу кое-какие слова? Вот у меня этот момент, когда включился свет, наступил, вот не поверите, на 36-й странице. То есть я даже как бы до середины не дочитала. А мне уже стало интересно. И знаете, в какой момент это случилось? Скажу. Когда они летят в корабле, и вот Рэнсом, он очень много смотрит в окно. Кстати, у них, у героев значимые имена. Ну, потому что Уэстон, понятно, это человек Запада, да, Уэст. Дивайн, это очень смешно. Дивайн – это божественный. Это человек, который обожествил сам себя, ну, по-английски. А Рэнсом по-английски – это у нас будет что? Выкуп, искупление, жертва. Ну, как бы... И это, мне кажется, очень все важно. А дальше там, смотрите, какая история. Вот они летят, и он смотрит в окошко. Мало-помалу Рэнсом осознал, что есть духовная причина, благодаря

0: которой на сердце у него становилось все легче, а в душе царило ликование. Он постепенно освобождался от кошмара, наведенного на сознание нынешнего человека мифами современной науки. Ему приходилось читать о космосе, и в глубине его души сложилась мрачная фантазия о черной, безжизненной, скованной морозом пустоте, разделяющей миры. До сих пор он и не подозревал, как мощно эта картина влияла на все его мысли. Угу. Паскаль, помните, который говорит:
1: Честертон.
0: «Я не могу видеть эту пустую глубину бесконечных пространств». Эта картина влияла на его мысли. Но теперь по отношению к океану небесного сияния, в котором они плыли, само название «космос» казалось богохульной клеветой. Как можно было говорить о безжизненности, если каждое мгновение пространство вливало в него новую жизнь? Иначе и быть не могло. Ведь из этого океана возникли и миры, и жизнь на их поверхности. Напрасно он считал пространство бесплодным. Нет, оно породило все бесчетные пылающие миры, что глядят по ночам на Землю. А здесь он увидел, что миров во 100 крат больше. Нет, назвать это космосом невозможно. В старину мудрецы поступали верно, говоря просто о небесах. О небесах во славе своей. О благословенных краях, где день не смыкает очей, в высоких просторах небесных полей. И дальше там, помните, этот правитель Уарса, он говорит о том, что везде небо. То есть вот мы не с планет, а из неба. Мне кажется, что мастерство Льюиса в этой вещи, ну, так же, как и в других, заключается в том, что он очень нежно сдвигает железобетонные предустановки сознания и традиционные точки зрения. И он предлагает нам посмотреть на самих себя, на жизнь, на какие-то постулаты культуры со стороны. Там есть очень замечательный момент, когда он уже находится вот в сообществе этих трех рас, которые населяют планету, и вдруг он видит, что ведут каких-то странных существ. Думает,
2: да-да.
0: Кто такие? Квадратные, на каких-то нелепых толстых ногах. И потом он понял, что это люди.
2: Он глазами этих существ.
0: Да, да. И он говорит, я был счастлив, что на мгновение я смог увидеть землян и самого себя глазами вот этих марсианских людей, обитателей Малакандры. И смотрите, что еще. Вот нам все время предложено смотреть со стороны, да? И первое чувство, которое он испытывает, когда он видит Сорна, когда он видит Хроса, это отвращение и страх. Потому что он видит что-то такое, что не похоже на него. Но вот точно так же когда-то мои дети отказывались есть французский сыр. Они говорили, что такой вонючий сыр можно найти на любой помойке, и он вообще отвратителен. Но потом они поняли, что все не так однозначно в этой жизни. И здесь то же самое. И Льюис говорит чудную вещь. Он говорит, что Ренсом понял, почему у них не было домашних животных. Потому что у них опыт другого реализовался вот в этой радикальной разнице трех рас, населяющих планету. А у нас нет такого опыта, потому что даже черные и желтые люди слишком похожи на нас. Поэтому нам нужен кот, собака, хомяк, канарейка, чтобы пережить вот это присутствие радикально другого, с которым у тебя, ну, как бы очень сложно найти общий язык и все такое. А у них, вот у людей этой планеты, этот опыт есть. И три эти расы, они очень разные же, потому что там есть, ну, такие похожие на толкиновских гномов, эти пфи-пфи, которые живут под землей, делают разные искусные вещи.
2: Инструмент.
0: Это класс рабочих. Потом у нас есть класс крестьян. Это наши любимые хроссы. Еще есть интеллигенция. То есть все, как меня учили в моем детстве, что советское общество состоит из трех социальных групп, дружественных друг к другу. Это рабочие, крестьяне и рабоче-крестьянская интеллигенция. Вот мы живем в мире. И там они именно так живут, потому что они все обмениваются дарами. Эти подземные люди делают чудесные вещи. Хроссы поют прекрасные песни.
1: Собирают траву и тащат ее тем, кто траву не собирает.
0: Да, и дают еду. А сорны все знают. Когда эти черненькие чего-то не знают, они говорят, ой, ну это надо у сорнов спросить. Потому что нам не обязательно знать. У нас же есть рабочие крестьяне. крестьянская интеллигенция, которая
1: поделится
0: своими знаниями. И удивительно то, что они в гармонии. И вообще это мир, ну, невероятно гармоничный. Помните, там есть момент, когда он пытается объяснить, почему люди воюют. И он говорит, ну, если, например, мы родим очень много детей, и нам будет не хватать еды, то мы должны будем ее отобрать. А они говорят, а что, невозможно просто? Вам что, не дадут? Они не понимают, как это можно, когда... И сейчас, когда выбрасывают кучу продуктов для того, чтобы поддержать рынок, да, меня это всегда убивает, что там какие-нибудь сливают тонны молока. В это время мы говорим, ой, у нас в Африке такой голод,
2: конечно,
0: такой
2: да.
0: голод, да? То есть мы живем по законам, которые нельзя назвать человеческими, нельзя назвать гуманными. Но при этом почему-то нам кажется, что мы разумные существа.
1: Uh-huh. И он так думает. Помните, когда он впервые начинает диалог, он думает, что они глупцы, и сейчас он будет...
0: Сейчас он все им объяснит, а потом он понимает. И, между прочим, это очень похоже на прекрасного Джонатана Свифта, потому что, если вы помните, там, когда сначала Гулливер попадает к лилипутам, и там они как раз гораздо более изощренные, извращенные, но потом-то он попадает к большим людям. И когда король его слушает, он не понимает, а почему нужно... Там такие законы, он говорит, а у нас закон — это одно предложение, которое понятно даже ребенку. А Гулливер ему говорит, как же, у нас же юридическая культура, у нас такие законы, что никто ничего не понимает, и есть целый класс людей, которые... И король говорит, да, ну и жизнь у вас. Он говорит, к тебе лично у меня нет вопросов, но вообще вы самые отвратительные гады, которые ползали когда-нибудь по лицу планеты. Потому что они воюют, они друг друга убивают порохом, обманывают законами. То есть у них нет ничего, на что можно было бы взглянуть с радостью и с простотой. И это у Свифта. А вот здесь мы ту же самую тему видим, в космическом измерении. И еще вот мне хочется сейчас последнее, может быть, скажу, и на этом остановимся. Я хочу про смерть еще, чтобы вы мне рассказали поподробнее. Потому что меня, конечно, поразило. Во-первых, я плакала слезами, когда эти земные люди застрелили прекрасного друга Ренсома. Но потом я была в полном восхищении, когда его оплакивали, хоронили, когда до него дотронулись. А на самом деле это только ускорение того, что будет с нами. Ведь наше тело тоже превратится во множество маленьких частиц. Только это там происходит в момент. А в принципе, это такое целительное изображение смерти, вообще удивительное. Но я про другое хотела сказать. Вот про этот базовый страх иного, да, который растворяется у Ренсома по какой причине? Потому что он филолог. Потому что он в курсе того обстоятельства, что есть разные языки, и что между разными языками можно наладить перевод, можно совершить какие-то умственные усилия, и ты поймешь, как устроен язык другого, и сможешь с ним коммуницировать. И тут я вспомнила Юрия Михайловича Лотмана прекрасного, который когда-то, еще в какое-то раннее перестроечное время, прочитал лекцию на 17 минут в рубрике «Воскресная проповедь». Была тогда такая передачка, по-моему, даже на нашем ленинградском телевидении, где приглашали всяких умных людей, и они говорили воскресную проповедь. Не обязательно батюшек, но любых. И вот в этой проповеди Лотмана он говорил о страхе и любви. О том, что если есть любовь и желание понять, то тогда не будет страха и не будет кровопролития. И он привел такой пример. Он говорил, вот представьте себе, что вы оказались внутри сообщества людей, которые все говорят на каком-то чужом языке. И вы не понимаете ни слова, и вам не знакома символика их жестов, вы вообще ничего не понимаете. И он говорит, что здесь, возможно, две разные стратегии. Либо вы будете сильно бояться, подозревать в том, что все вокруг злодеи и хотят, так как здесь, да, что принести в жертву, убить, там пролить кровь мою хотят, замучить. Либо вы захотите понять, что они говорят, и отнесетесь к ним с каким-то доверием. И тогда, может быть, вы начнете с ними вступать в какой-то диалог, который сделает прекрасным этот момент и для вас, и для этих людей. И это поразительно, потому что действительно ведь мир оборачивается к нам ровно той стороной, которую мы задаем в своем сознании, да? Если я уверена, что вокруг все злодеи и воры, то меня будут обкрадывать регулярно. Но если я понимаю, что вокруг меня люди, и эти люди неплохи, то, наверное, тоже какие-то подарки буду я получать. И здесь вот эта история про готовность человека изучать чужой язык и говорить на языке другого. Вот почему Ренсом выигрывает в эту минуту. И еще последнее. Его вот эти сопутешественники, ну, собственно, преступники, которые его захватили как жертву, это люди, которые не способны к другому языку, и поэтому, ну, во-первых, они чудовищные, они действительно очень страшные. Но, кроме этого, еще они невероятно смешны. Помните, там есть момент, где вся планета над ними хохочет.
2: Когда они бусы предлагают и угрожают.
0: Ну, да, потому что они как-то ведут себя по-идиотски. Им-то кажется, что они такие сами себе хитрые и очень хорошо знают, как надо вести себя с дикарями. Но на самом деле в этой компании, ну, единственные два дикаря – это вот они. И они ведут себя очень глупо. И мне кажется, что вот этот вестерн Дивайн, вот эта самообожествившаяся западная цивилизация, вот как она здесь... Ну, собственно, не западная, а наша. К сожалению, мы болеем всеми теми же болезнями. Чтобы мне не говорили там про русский путь и загадочную русскую душу. Я пока вижу только то, что мы, как ковид, принимаем запросто и заражаемся всеми болезнями Востока и Запада. Пока еще вот никакого исцеления на моих глазах не происходит. А происходит именно вот этот комизм и трагизм одновременно. Такого контагиозного зла. Ну и тут, конечно, Льюис нам дает дорогу. Да? Он говорит, что вот поверь в другость другого, не бойся, ну, наконец, откройся вот этому свету, который наполняет всю Вселенную. Причем он вроде как даже особенно там не проповедует христианство, но по существу это совершенно христианские дела. Ну, да?
1: Он же там говорит о четырех заповедях этих жителей. И говорит, что мы извратили даже заповедь любви к другому. Мы возвели ее в абсолют и переделали так, что от нее ничего, собственно, и не осталось. И он пытается это высшее существо... Помните, как его зовут?
0: Уарса.
1: Да, найти... ответы, разговаривает с ними, но приходит к плачевному. Он очень быстро раскусывает их всех, и эту логику ученого человека, который искренне верит в то, что человечество с большой буквы должно иметь все блага.
0: Ну, причем не все человечество.
1: Никаких сомнений в том, что только оно.
0: Ну, при этом можно принести, например, в жертву своего университетского товарища.
1: Да, если этот Уарса раскусывает его в том, что тебе интересно, помните, как он говорит?
2: Даже не своя раса.
1: Только зарождение жизни, продолжение ее. Тебе не интересен такой же, как ты, вот, например, твой собрат.
2: А мне кажется, как раз вот этот Уэстон имеет в виду не жизнь, а смерть, потому что его представление о жизни, оно очень странное. Он считает, что человечество – это те или то, что захватывает какое-то место, забирает всю его жизнь, куда-то девает его, в технику, в технологию, вот куда-то выпускает, в какую-то, ну, в какую-то механику.
0: Продукт какой-то, да.
2: Да, а потом переходит на другое место. То есть это же смерть действует так. Это смерть уничтожает что-то, куда она приходит. А жизнь действует совсем по-другому. И они нарушают даже тот самый естественный ход вещей, который должен быть. Вот свое отыграла какая-то планета и какая-то цивилизация, какая-то раса. Все, это нормально, они должны исчезнуть. Они вот испарятся, а вот перейдут в какую-то другую форму, в памятники, в свет, во что-то еще. и дальше будет что-то другое. И это будет еще такое же живое, ну, и это нормально, это естественно. А вот он хочет, чтобы побеждало что-то похожее на него, только на него.
0: Угу.
2: Поэтому это какая-то такая колонизация дурацкая, которая очень похожа на то, как будто бедный вторгается куда-то, где есть сокровища, он не понимает этих сокровищ, он из этих сокровищ великолепных делает молотки, угу. разбивает всем головы и себе потом, и как-то там, значит, в таком состоянии полуобморочном переползает в другое место. Такой же бедный, каким он и был, а может быть, даже еще беднее. И вот у Ренсома есть прекрасное качество. Вот не зря он филолог и исследователь языков. Он способен быть открытым к другим культурам. И эти другие культуры он понимает, принимает как человек бедный, как нищий, как больной, порченный. Он уже себя и называет порченным. И у него есть шанс спастись. И он даже, в общем-то, его обвиняют не в том, что он испорчен, а в том, что он
0: трус,
2: что он боится и что-то там еще было. Но нет его вины в том, что он порченный. И вот здесь, я думаю, очень хорошая дорожка для человечества. Если мы себя понимаем бедными, то мы должны на других людей, других вот совсем смотреть как на тех, кто способен нам что-то дать. Но мы не должны их обкрадывать, не должны убивать их, забирать у них. Мы можем взять у них что-то, понять их, и из бедняков мы превратимся, может быть, в менее бедных. Вот
0: у Первая него... заповедь блаженства. Блаженны нищие духом.
2: Да, у него есть этот шанс. А вот у этого Уэстона его точно нет. И потом... Уарса говорит, ты посмотри, присмотри за ним, потому что вот этот Уэстон, он может много чего натворить.
1: На земле, да.
0: Я вам скажу, что во второй книге таки так он уже начнет натворять.
1: Угу.
0: Но я еще не буду никакие
1: не
0: тайны раскрывать.
1: Да, потому что этот верховный лидер планеты говорит, что у вашей планеты грядут радикальные изменения. И если... самый верховный мне позволит, я буду с вами в эти тяжелые времена. Я помогу вам. И там еще приоткрывается такой момент истории этой планеты, который усложняет наше представление о ней, что у них уже были тяжелые времена.
0: Угу.
1: И перед ними открывалась эта, в кавычках, возможность порабощения Земли, но... Подскажите, как зовут его верховного?
0: Уорса.
1: Да, у меня сложности с этими именами.
0: Марсианский язык тебе не дается.
1: Да, к сожалению. Уорса сказал, что он в курсе вот про тот замес, что произошел на планете Земля, что мы отошли, мы испорчены, и все те, его жители тоже будут перемещаться на Землю, тоже их эта участь постигнет.
0: Но и это же про первородный грех как раз история.
1: Он выбирает смерть, но смерть без страха. Вот тут такой момент, что нашими антагонистами движет страх. Страх истребления себя самого. Потому что за вот этой человечностью с большой буквы, за продолжением научной мысли стоит страх потери себя, отсутствия себя, разрыв себя с почвой, большой почвой, с миром. Это все страх. Но одновременно с этим нашего положительного героя обвиняют в трусости. Страх и трусость, хотя, казалось бы, вещь одного порядка. Но здесь... Нет, это не так. Здесь между ними есть серьезные различия. Вам понятно, почему говорят, что он трусит?
0: Слушайте, ну нет, расскажи.
1: Мне тоже нет просто, я поэтому и спрашиваю вас. Я не совсем поняла, почему ну, этот верховный...
0: Я это тоже отметила, но там в какой-то момент нерешительности у него был.
1: Ну вот да.
0: Когда он не хотел оставить, может быть, вот...
2: Ну, он много раз еще...
1: Ну, он подтормаживает.
2: Он себя убивать думал. Вот когда он убегает...
0: В самом начале.
2: Да, странно, ну... такое решение, ну, а потом по нему приходит, я ж могу бороться. И я лучше вот возьму с собой нож там, и если что, буду сражаться. И потом он, когда взбирается на гору, он тоже думает, что вот умереть там. Ну, в нем есть какая-то... В нем, точнее, отсутствует сила, которая позволит ему, может быть... что-то на земле сделать хорошее, угу. чтобы вот этим негодяям, Уэстону и Дивайну, да, чтобы им противостоять. Он ведь их жертва, и они собираются им заплатить за свое богатство, там, золото забрать. А он этой жертвой даже как будто бы и не прочь побыть. Помните там момент, когда он понимает, что иногда пленники, заложники ведут себя странно. Они начинают как будто потакать своим мучителям и тем, кто их похитил.
0: Стокгольмский синдром.
2: Да, да. И он осознает это, что и в нем это начинается, и старается с этим бороться. Он вообще часто останавливает в себе какую-то порченную, портящую его мысль. Он ее останавливает, и это его спасает. Поэтому мне кажется, что и у него есть страх, как чувство вот этих, чувство этого иного всего, непонятного. А есть еще трусость, как какое-то его состояние, с которым он пока не расстался.
1: Ну, чувствуется, что он такой мальчик, которого воспитывала мама и бабушка, знаете, вот что-то такое.
2: Страх – это естественно, и это полезно. А вот трусость – это вредно, и скорее это... противоестественно.
0: Ну, вот это вопрос. Я думаю, что да, что надо.
1: Помните, как в самом начале диалога с этими иными расами Ренсом пытается понять, почему те самые, которые у них отвечают за все понимание...
0: Ксорны.
1: Да, это ксорнам. Вот мы хорошо поем, мы хорошо слагаем поэзию, мы такие классные ребята. Ну вот, вот по этой части это к сорнам. И он пытается задавать вопросы, потому что по логике его планеты сорны должны быть властителями. Они должны быть выше, и они должны править. И самое главное, другие расы должны быть в отношении порабощения.
2: И завидовать.
0: Потому что у него земная логика.
1: А этот что ему объясняет? Почему этого не происходит на их планете? Он никак на самом деле это не объясняет. Он его спрашивает, а зачем?
0: Он просто не
1: ему
0: понимает,
1: просто непонятно, зачем это нужно. Использование других в свое благо. Ради своего блага.
0: Если они сами дают мне все, что мне нужно, зачем мне их использовать?
1: И, ну и там начинаются такие тупиковые диалоги. А если будет слишком много детей? А если будет слишком мало пищи? А если то? А если сё? Но они упираются в то, что есть Господь, который этого не допустит. Он же создал равновесие в нашем мире. Иди за ним, все будет окей.
0: Ну да, здесь вот как раз про закон вот этот.
1: И дальше там выясняется, что на Земле-то этот... договор расторжен.
0: Ну да, и договор расторгнут, и кроме того, просто ну вот перевернулись понятия. Почему-то нормальное перестало считаться таковым. И наоборот, полная ненорма, она для людей приемлема.
1: Но он пишет этот роман в 30-е, да, я правильно запомнила, до Первой мировой, ой, фу, до Второй мировой.
0: Ой,
1: он начинает,
0: мне кажется,
1: роман,
0: между войнами,
1: заканчивает,
0: да.
1: Он уже после Второй мировой войны. И надо, конечно, следовать, ну, читать дальше, чтобы понимать, куда он развивает свою мысль. А, потому что он повидал все, что нужно было повидать в 20 веке.
0: 38-й год.
1: Это первая книжка. Да, и, по-моему, 45-й уже там последняя.
0: Возможно.
1: Да, поэтому надо читать и смотреть, что нам Льюис еще дальше предложит. А он все-таки дядька умный. Я еще была удивлена, что у них был кружок. Ну, даже не то, что удивлена, я была. Да, я была так рада. Я хочу увидеть вот про это какую-нибудь историю. Я хочу.
0: У нас есть прекрасный диск. «Дружественные миры» на радио «Град Петров», который Светлана Шашунова записала. Чудесный такой московский филолог. И это рассказ о дружбе Льюиса и Толкина, и, соответственно, вот про этот оксфордский кружок филологов, которые...
1: Собрались, видимо, за кружечкой пива, да?
0: Или чашечкой чая.
1: Что в каком-то прекрасном заведении они там читали друг другу эти тексты. И вроде как его друзья даже не одобрили этот текст. Сказали, что Льюис когда-то, возможно, и напишет
0: это хорошую друзья, книжку. Это издатель. Mm. Первый издатель, которому он предложил роман.
1: Но не
0: это. Он сказал, что, может быть, когда-нибудь он напишет хорошую книжку, но это не она. Ну, это же была история, я забыла только про что. По-моему, «Повелителя мух» — гениальный роман Голдинга, который мы, по-моему, не обсуждали.
1: Не обсуждали.
0: А надо. Его отвергло там чуть ли не 20 издательств.
2: Да, это нормально.
0: Мне тоже кажется, что это нормально. Да.
1: Традиция такая.
2: Так должно быть.
1: Так, что еще?
2: Я хочу сказать про свет. Вот мне нравится тут мысль о том, что свет. Вот, так вот, это и есть высшая форма тела, самая быстрая, настолько быстрая, что тело становится неподвижным. И самое совершенное, так что оно перестает быть телом. Но об этом мы не будем говорить. Ну и так далее, и так далее. Просто тут есть еще кое-что из физики.
0: Да.
2: Свет, ну, он движется со скоростью света. Значит, для него не существует пространства и времени. Ну, пространство, ладно, времени. Нет, пространства, наверное, есть. Времени не существует. Потому что его движение и движение... Времени – это одно и то же. И если сидеть, например, ну, представить себе, сидеть на частице света, то времени не будет. И вот эти ребята живут в мире, где времени нет, ну и, походу, пространства нет. Поэтому они могут находиться и здесь.
0: Это же про идилов? Про
2: идилы, да. Они мне очень нравятся.
0: Ну, я думаю, может, что это ангелы поэтому... просто.
2: Ну, да, да, да.
0: Ну, так или иначе.
2: Да, ангелы. Просто мне кажется, что может быть, это все реально... Что... Ну, физика должна это доказать. Пора уже заняться нормальным делом и сказать. Ребята, вот мы нашли... Смотрите, и учебники написать это. Потому что как иначе?
0: Ой, если... Как там Господь говорит, что... Если они Моисея не послушали, так даже если из мертвых кто воскреснет, не поверят. Если они Христа не послушали, так им можно что угодно доказать физически, и то они все переврут и по-дурацки поймут.
2: Вот эти все интересные вещи о свете, о частицах, они ведь, ну, они какие-то запредельные нашей такой логике бытовой, бытовой научной даже.
0: Ведь многие же физики были верующие люди, потому что они уже вошли в такие отношения с материей, где уже стало понятно, что атеизм просто смешон.
2: А электрон, например, как мне говорили физики, ну, может, я неправильно их понял, бессмертен. Вот электрон бессмертен. Это вообще что такое?
0: А мне однажды физики сказали, что вообще нет вещества, что когда мы идем на какую-то последнюю глубину, там нет ничего плотного и твердого.
2: Вот, кстати,
0: там только сила, там только
2: для
0: энергия.
2: Них так и есть. И вот он об этом пишет. Можно сказать, что тело у него состоит из света, но для самого Эльдила свет нечто совсем другое. Ну и так далее, и так далее, и так далее. А те вещи, которые мы называем твердые, плоть, почва, для него менее плотные, чем наш свет, почти невидимые, примерно как для нас легкие облака.
1: Ну, может быть, поэтому в нашем мире есть скорость достижения и так далее, потому что мы живем во времени.
2: Ну, я думаю.
0: Потому что мы тяжелые, плотные и дурацкие. А вообще, то есть только свет, который.
2: Я думаю, все-таки какие-то чистейшие существа разговаривают с этими эльдилами, и как-то они. Ну, там, детишки, там, просто иногда рассказывают такие вещи, что детишки видят насквозь человека и говорят то, что пока еще человек не знает. Через пару дней он узнает о том, о чем он не знал. А это ребенок просто на улице сказал.
0: Да я и взрослых знаю, которые со своими ангелами вступали. Ну вот я знала одного человека, который знал имя своего ангела, например. И я говорю, а как его зовут? А он мне говорит, а тебе зачем? Ты лучше у своего спроси, как его зовут. И тут я думаю, ага. Ну, потому что каждому нужно знать только свою историю. Слушайте, ну, книга, вот, по-моему, очень богатая. И мне кажется, что ага. чем дальше, тем больше. Вот я сейчас вас слушала, и еще какие-то ветви этого смысла передо мной раскрылись. Потому что, конечно, я думаю, что даже ее надо будет перечитать потом. Угу. Ну, так вот уже поспокойно.
1: У вас тоже есть такая традиция, да? Перечитывать спокойно.
0: Ну, если честно, у меня есть вот несколько книжек, которые я просто читала потом десятки раз. Или фильмов. А другие книжки ни разу не хочу.
2: Кажется, у нас...
0: А вот, вот придет Арина, и она нам все скажет.
2: Она уже бежит.
0: Мы же дети дисциплинированные. Одна минута? Смотрите, тогда в следующий раз мы продолжаем чтение космической трилогии Клайва Стейплза Льюиса и читаем вторую часть, которая называется «Переландра».
1: Да.
0: Ничего не хочу сказать плохого.
1: Хорошо.
0: Сегодня у нас в студии были Наталья Гаврилова, Григорий Гаврилов и Марина Михайлова. Всем благодарна за внимание. Друзья, читайте Льюиса и радуйтесь. И вычитывайте оттуда богословские смыслы. Их там много.
3: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
4: Записи справки по телефонам 985 49 33 и 982 40 19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: С тех пор, как во времена Екатерины II Фонтанка стала служить границей города, вдоль нее по указанию Екатерины II начали строить дома по типовым проектам. В три этажа, на подвалах, многие из них были увенчаны треугольными фронтонами. Значительное число подобных зданий сохранилось до нашего времени. Как и все дома XVIII века, по идее эти дома были особняками. И вот в конце XVIII века большое имение Марка Полторацкого недалеко от Сенной площади было разделено на три части и выдано в приданное его дочерям. Старшей Елизавете Марковне, которая выходила замуж за Алексея Оленина, второй дочери Варваре, которая выходила замуж за сенатора Мертвага, и Агафоклеи, жене генерала Сухарева. Они построили три однотипных дома. Сегодня эти дома кажутся абсолютно одинаковыми. Необходимо присмотреться, чтобы за совершенно одинаковой высотой, одинаковыми фронтонами, равномерной прорезкой окон увидеть разнообразие этих домов. Тем не менее, они были раньше еще более схожи. Особенно дома 97-99. Сегодня только дом 99 имеет по две пары колонн, которые поддерживают центральный балкон. Когда-то такой же портик украшал и въезд в усадьбу дома номер 97. Что же касается самого большого участка, 101, то он был устроен немножко иначе. Дом в 11 осей был прорезан двумя входами, располагавшимися ближе к границам участка. И там как раз и стояли тоже по две пары дорических колонн, и как раз боковые части здания были украшены парными балконами. Центр всех трех домов когда-то украшала ниша в виде высокой арки, заканчивавшаяся на уровне третьего этажа полуциркулем. Сегодня такая арка сохранилась, собственно, только в доме 99, наилучшим образом сохранившимся. Как выглядели интерьеры этих домов, сегодня мы сказать не можем. Потому что прошло много времени. Дома неоднократно переходили из рук в руки, меняли владельцев и к концу XIX века стали доходными. Но, по крайней мере, в доме 99, в той зале, которая расположена за балконом, до сих пор сохранилась небольшая комната с двумя керамическими печами с барельефами и расписным скромным плафоном. Есть предание, что в этом доме, который когда-то принадлежал сенатору Мертвага, тоже бывал Пушкин, который осветил своим именем, осветил своими стихами салон Олениных и вообще весь этот участок, который стал для нас символом литературы первой трети XIX века. Вопреки обычным словам о том, что Оленины принимали в самом доме на Фонтанке 101, необходимо сказать, что сами владельцы старались не жить в этих уже шумных домах. Они предпочитали уют внутренних садовых флигелей, ведь когда-то большие участки, примыкавшие к северу фасадным строениям этих домов, были застроены служебными и жилыми флигелями, между которыми находился небольшой сад. Ведь мы помним, как на акварелях первой половины XIX века окраины Петербурга еще тонут в такой зеленой дымке. Это говорит о том, что те дворы, которые мы, живущие в XX веке, воспринимали как место для хранения поленниц дров, для различных хозяйственных построек, были в первой половине XVIII века настоящими усадебными садами. И вот в таком вот флигеле, в доме Олениных, собирался один из самых известных салонов начала XIX века, салон, который был отмечен многими мемуаристами, и благодаря разнообразнейшей деятельности своего хозяина, директора публичной библиотеки, директора Академии художеств, директора императорских театров, наполнялся разнообразной публикой, среди которой, конечно, были и любимцы хозяев, поэты. И здесь бывал Иван Андреевич Крылов, Петр Андреевич Вяземский. Чем был хорош этот салон? Здесь большое семейство Полторацких соединялось с разнообразной культурной публикой, а учащиеся Академии художеств пополняли свои знания, полученные в стенах закрытого учебного заведения, разнообразными светскими навыками. И еще одно необходимо сказать. Мне кажется, что именно из этого салона, который так любил приятель Оленина, драматург Озеров, и пошло влечение к изучению России, к тому, что мы потом назовем неорусским стилем. Потому что и Озеров написал свою первую в истории России патриотическую драму «Дмитрий Донской». Тон, который как раз в те годы учился в Академии художеств, и его одноклассники, такие как Ефимов, они стали выразителями русского стиля в архитектуре, появились неорусские черты даже в классической скульптуре. И вот это влечение, интерес к национальным культурным традициям и нашло свой источник в теплом и гостеприимном доме Олениных. Надо сказать, что в 1813 году Оленин покупает и дом Сухаревых, номер 97, потому что у него подрастают дети. Семья становится большой и очень яркой по своим представителям. Ну, как не вспомнить замечательную Анну Алексеевну Оленину. Надо сказать, что широкая жизнь семейства Олениных в конце концов привела к разорению семьи, и уже к концу 1820-х годов дома Олениных на Фонтанке были проданы и перешли в другие руки, хотя были особняками еще долгое время. Дома Олениных неоднократно перестраивались. Мы, собственно, видим только те сильно вычищенные фасады, которые лишь общими чертами напоминают нам типовые проекты екатерининской эпохи.
0: Особняки и их владельцы. Набережная Фонтанки. Дома 97, дом Олениных, 99, Мертвага, 101, Сухаревых. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник Алиса. Алиса, включи радио «Град Петров».
2: Включаю радио «Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературный Петербург». О Петербурге Василия Андреевича Жуковского рассказывает доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Всероссийского музея Пушкина на Мойке 12 Раиса Владимировна Иезуитова.

появление Жуковского в Петербурге. В конце июня он уезжает в Дербент, и июль, и почти полностью август он находится в Дербенте. Значит, в конце августа он приезжает в Петербург, и по приглашению поэта Нелединского-Милецкого, который был очень важным человеком для императрицы Марии Федоровны, организовывал литературные вечера в Павловске. Они бывали в узком кругу, иногда этот круг расширялся. По приглашению Нелединского-Милецкого Жуковский в начале сентября приезжает в Павловск и затем уже примет участие в литературных чтениях у императрицы Марии Федоровны. Но прежде чем перейти вот к этим чтениям, что он именно читал и каким образом проходили эти чтения в Павловске, я хотела бы сказать несколько слов о Павловском парке, с одной стороны, вернуться также к пушкинскому стихотворению «Воспоминания в царском селе» и о Екатерининском парке немножко поговорить, потому что это совершенно замечательные памятники культуры. И вот этой поездкой осенней 1815 года в Петербург и посещением Павловска мы обязаны созданием, может быть, самого лучшего, самого великого произведения о Павловском парке. Это элегия Жуковского «Славянка», которую Жуковский написал после того, как он прогулялся по этому парку один, и затем описал эту свою прогулку в совершенно замечательных стихах. Царские сады – это совершенно особое явление культуры русской, ну и, конечно, зарубежной, но русской в особенности. Это загородные резиденции и окружающие их парки. Парки – это совершенно особые, они очень разные. У Пушкина, который очень подробно описывает Екатерининский парк в своем стихотворении «Воспоминания в царском селе», это древние липы, зерцало зыбких вод, кремнистые водопады, озеро – и совсем немножко о дворце. Не здесь ли мирные дни вели земные боги? Не сель Минервы росский храм, пишет Пушкин, не сель Элизиум полношный, прекрасный царскосельский сад, где льва сразив почил орел России мощный на лоне мира и оград. И вот, может быть, впервые юный поэт отчетливо сформулировал прямую связь царского сада с исторической жизнью огромной и мощной страны, так как в его изображении сад – это не просто место отдыха и эстетических наслаждений, это хранилище истории. И какой истории? Когда под скипетром великие жены венчалась славою счастливая Россия. Воображаемая ночная прогулка по саду – это путешествие по славным страницам российской истории, которая воплощена в знаменитых памятниках Царскосельского парка. В поэтическом тексте запечатлен и мастерски воссоздан хронотоп царского сада как хранителя воспоминаний о величии и славе России. Ибо воспетые памятники парка – это знаки тех побед, прямыми наследниками которых являются нынешние герои Отечественной войны 1812 года. И, как мы знаем, воспоминания в царском селе как раз и наполнены уже откликом на эти живые события, свидетелем которого была вся Россия и, конечно, лицеисты. Из скульптуры памятников царского села, пишет Лихачев, Пушкин откликается главным образом на исторические памятники. Это, говорит он, объясняется не только общей концепцией стихотворений, но и тем, что Павел I увез из царского села большинство античных статуй. И сады лицея были вообще сравнительно небогаты этими статуями во времена Пушкина. Павел не решился разрушить вот эти исторические памятники. И именно поэтому, проведя 6 лет вблизи этого замечательного парка и прекрасных дворцов царского села, Пушкин ощущает общность истории ее великих деятелей и самого себя как лирического повествователя. Позднее он найдет для вот этого удивительного сада замечательную формулу «Сады лицея». «Сад царей». А я, как бы скажет Пушкин о себе, в нем безмятежно расцветал. То есть эти сады были открыты. История этого стихотворения вызвала восторг в литературных кругах Москвы. Василий Львович прочитал эти стихи в присутствии Жуковского. У Жуковского оно вызвало восхищение. И поэтому, я думаю, когда Жуковский приезжает в Петербург, когда он
видит лицеиста Пушкина, он не мог не откликнуться и на эти замечательные стихи. Я даже рискну предположить, что воспеть замечательный Павловский парк, но воспеть по-своему, не так, как у Пушкина. Это было бы странно, если бы маститый поэт следовал своему очень талантливому, гениальному, но все-таки ученику. Но все-таки вот сама идея воспеть этот сад и тоже населить его не только замечательными художественными памятниками, не только замечательно изобразить в них природу и особую природу, так только Жуковский мог изображать природу, но и населить ее тоже какими-то историческими воспоминаниями. Снова обратимся к Дмитрию Сергеевичу Лихачеву. В его замечательной книге «Поэзия садов» он пишет: «В пейзажных парках важным моментом, потому что Павловский парк был прежде всего пейзажным парком, явилось появление монументов, отражавших личные, индивидуальные чувства друзьям, родным, философам и поэтам». Вот этого не было в Екатерининском парке. Так мы подходим к теме садов романтизма. Это сочетание природного живописного ландшафта с умело вписанным в этот ландшафт знаковыми постройками и скульптурами, как своего рода вехами духовного состояния человека, пробуждающего элегические воспоминания. Вкусы владельца Павловского парка во многом иные, чем у знаменитой Минервы Российской. Величие государственного масштаба заменяется здесь величием матери русских царей. Она мать царей, как пишет Пушкин, она дочь царей и жена царя. Эту особенность Павловского парка, он ее намекает, давая вот одним штрихом каким-то, небольшим намеком, описание дворца Павловского. «Лишь ярко заревом восточный брег облит, и пышный дом царей на скате озлощенном, как исполин глядясь, зерцало вод блестит, в величии уединенном». Позднее, в послании о Луне, а послания эти были написаны несколько позднее, это 818-19 год, когда Жуковский уже, можно сказать, был ближе ко двору. И послания о Луне, они как раз адресованы императрице Марии Федоровне, он пишет так: «Сколь милы в Павловске вечерние картины, люблю, когда закат безоблачный горит, пылая зыблются древесные вершины, и ярким заревом осыпанный дворец, глядясь с полугоры, в водах, покрытых тенью, мрачится медленно, и купол, как венец, над потемневшую дерев окрестных сенью, заката пламенем сияет в вышине». И вот Павловский парк устраивался как парк личных воспоминаний императрицы о ее родине, Германия, а потом постепенно стал хранителем ее собственных семейных воспоминаний и важных событий. Даже в самих названиях садовых памятников ощущается вот эта семейная традиция, это семейная составляющая. Памятник родителям, супругу-благодетелю, семейная роща, памятник рано умершей дочери Александре Павловне. Замечательный памятник. Здесь иной настрой, он грустный, мечтательный, а также мирный и идиллический. В царском саду совершенно неожиданно появляются незатейливые сельские уголки. Шале, молочно, сельский двор. И самый пейзаж оживляется идиллическими сельскими картинами. Это уже, так сказать, дань нового времени. Вот как Жуковский описывает эти памятники, которые расположены, собственно говоря, в ландшафте парка. Там слышен на таку согласный стук цепов, там песни пустоха и шум от стад бегущим, там медленно скрипя тащится ряд пазов тяжелый груз снопов везущих. Вот эти скульптуры Павловского парка, стелы, мавзолеи, павильоны, они интимно-лирические, и это в высшей степени отличает характеру дарования Жуковского. Ведь что характерно? Если представить себе, что 25 лет Жуковский проводит в Петербурге, то закономерно возникает вопрос: а где описание набережных, дворцов, чертогов, соборов и так далее? То есть всего того, что мы в изобилии найдем и у других поэтов, и, конечно, в «Медном всаднике», и в других стихотворениях петербургских Пушкина. Вот у Жуковского этого нет. Лишь только в послании императору Александру в
появляется замечательная строчка, я вот о ней говорила, но повторю еще раз, которая передает, может быть, первое даже детское впечатление Жуковского от въезда в Петербург. Он в послании Александру, это уже 814 год, описывает возвращение Александра на родину, пишет так: «Ну что ты ощутил, когда родного Петрограда вдали перед тобой возникнула громада?» А вот Пушкин скажет: «Громады, строенные, снятся дворцов и башен». Здесь тоже перекличка с Жуковским совершенно несомненная. Так вот, городской пейзаж, он как бы не входил в внутренний мир поэта Жуковского. Жуковский в Петербурге жил, но его не описывал и его не воспевал. А вот пейзажный парк Павловска он воспел, потому что он отвечал очень многому собственной его душе. Стиль.

поговорить и о другом. Дело в том, что воспоминания в царском селе у Пушкина оно более объективировано. Повествование ведется не от первого лица, а как бы от некого общего лирического героя. У Жуковского акцент на личном, на собственном. «Спешу к твоим брегам, что часто новая в глазах моих картина, вхожу с волнением по твой священный кров». Это строчки Жуковского. «Славянке» описана вполне реальная собственная прогулка по Павловскому парку. Особенность Жуковского как поэта состояла в том, что ему всегда нужно было от чего-то оттолкнуться, чем-то вдохновиться. Он говорил: «Мой ум как кремний. Вот если я выбью эту творческую искру, значит, дальше пойдет творческий процесс и получится стихотворение». Так вот, я хочу сказать, что, создавая «Славянку», Жуковский явно заглядывал в один исторический источник. По крайней мере, он использовал его для комментариев к «Славянке». А «Славянка» имеет очень обширный комментарий, где Жуковский описывает, что это за «Славянка», это река в Павловске, что это за памятники, кто их авторы и так далее. Так вот, в поле нашего зрения попала брошюра Шторха «Письма о саде Павловском». Она была написана в 1802 году и издана в Петербурге на немецком языке. У нас она появилась в русском переводе, и впервые была опубликована эта брошюра издательством журнала «Нева» с прекрасным предисловием и комментариями Выжевского. Немецкий язык Жуковский знал в совершенстве. Он был очень хорошо знаком и с автором брошюры. В свое время Шторх этот был учителем великих княжон Марии и Екатерины, а затем и великих князей Николая и Михаила. А впоследствии Жуковский дружил и с сыновьями Шторха. Известно, что в 1743 году Жуковский принял участие в другом путеводителе по Павловску и его знаменитому парку, автором которого был уже не отец, а сын Шторха. И Жуковский иллюстрировал эту книгу своими павловскими гравюрами. Брошюра 1802 года вполне могла быть известной автору «Славянки». Вот всего лишь несколько примеров текстуальных перекличек со Шторхом. Вот пишет Шторх: «Давайте, мой друг, поспешим в сад, чтоб найти там тенистые тропы. Я спешу к теплу ночлега». Вот это фразы, которые повторяются у Шторха очень часто. А у Жуковского: «Что шаг, то новое в глазах моих картина, спешу к твоим брегам» и так далее. Например, при описании березовой семейной рощи Шторх пишет так: «Приветливая роща встречает вас и открывает вам трогательный памятник, являющий собою природу, окруженную природой. Тут каждое дерево, деревцо означает какое-либо большое и счастливое событие в царском семействе». А Жуковский в примечаниях пишет так: «Спустясь к реке Славянки, находишь молодую березовую рощу. Эта роща называется семейственную, ибо в ней каждое дерево означает какое-нибудь радостное происшествие в высоком царском семействе». Интересно, как Шторх описывает знаменитый памятник Александре Павловне, рано умершей дочери Марии Федоровны, великой княжне Александре Павловне. «Стройная благородная фигура, черты лица которой напоминают лик ангела, а чело уже отмечено звездою преображения». А вот текст Жуковского, как раз посвященный описанию этого памятника: «И ангел от земли в сиянье предо мной взлетает, на лице величие смиренье, взор к небу устремлен, над юную главой горит звезда преображения. Помедли улетать, прекрасный сын небес, молодая жизнь в слезах простерта пред тобою». Это совершенно замечательные предпоследние строчки «Элегии Славянки», произведение философского, проникновенного, глубокого. Говорить, конечно, о том, как Жуковский здесь описывает природу, у нас уже нет времени. Просто откройте любое собрание сочинений Жуковского, любой сборник избранных его стихотворений, и вы обязательно там найдете «Славянку», потому что вместе с «Элегией вечер», как мы знаем, строфы из которой были использованы в «Пиковой даме», в дуэте Лизы и Полины, «Уж вечер облаков померкнули края», «Славянка», конечно, принадлежит к числу великих шедевров Жуковского. Но мне важно вот что. В примечаниях к стихотворному тексту Жуковский дает описание мавзолея,

который не имеет никакого аналога у Шторха, поскольку этот памятник супругу-благодетелю был создан Тома де Тамоном и скульптором Мартасом позднее, в 1808-1809 году, а Шторх свою брошюру напечатал в 1802 году. В описании творения знаменитого Мартаса, барельефа с изображением скорбящего царского семейства, Жуковский совершенно неожиданно от описания природы, внутреннего душевного состояния, красот, определенного лирического настроя переходит, вот здесь как раз я и вижу его некий диалог с юным лицеистом Пушкиным с воспоминанием в царском селе, переходит к другим размышлениям. Вот как он описывает в примечаниях, акцентирует внимание вот в этом памятнике на фигуре Александра I. «Государь, — пишет Жуковский, — представлен сидящим. Голова его склонилась на правую руку, а левая рука опирается на щит, на коем изображен двуглавый орел». В поэтическом тексте «Сей витязь на руку, склонившийся главой, сей громоносец двоеглавый, под шуйцей твердую, сидящий на щите». Двуглавый орел на щите символизирует надежность и прочность державной власти Александра I. И в то же время он напоминает о недавних событиях Отечественной войны 1812 года, о бедствиях страны, о победоносном завершении этой войны. Борьба за честь, народ, покрытый блеском славным, и мир, воскреснувший по манию небес, спокойный под щитом державным. Так в элегию входит историческая тема, столь характерная для юного Пушкина. Так, во всяком случае, Жуковский расшифровывает символику барельефа Мартаса. Однако Жуковский не просто описывает этот памятник, он как бы вступает в диалог с Пушкиным. Давайте я напомню вам, как заканчивается воспоминание в царском селе. Они заканчиваются обращением к Жуковскому. «О скальд России вдохновенный, воспевший ратный грозный строй!» Это Жуковский, как русский Тертей. «В кругу друзей твоих душой воспламененной взгреми на арфе золотой. Да снова стройный глаз герою в честь прольется, и струны трепетны посыплют огонь в сердца, и ратник молодой вскипит и содрогнется при звуках бранного певца». И вот если мы обратимся к строчкам, которые я только что прочитала, Жуковского, то мы понимаем, что Жуковский отказывается воспеть ратные подвиги. Он славит мир, который добыт кровью русских воинов. И, кстати сказать, он предостерегает и Александра, вознесенного на высоту величия и славы, акцентируя мысль о том, что все блага наших дней и все величия мгновенны. Это и предостережение царю, и это и напоминание о судьбе Павла I, в судьбе которого, как известно, свою роль сыграл и его венценосный сын. И вот я хотела бы сказать о том, как два великих поэта-современников, как они, с одной стороны, пишут об одном и том же, но как по-разному они это воспринимают, как по-разному они это видят, и как в конечном счете они приходят к какому-то одинаковому выводу. Потому что идея мира, добытого такими тяготами и такими страданиями России, она станет очень важной в военных и лицейских стихов Пушкина, посвященных уже событиям более позднего времени, уже не 1812 года, уже заграничных войн русской армии. Давайте вернемся, однако, во дворец, вернемся к тем чтениям, на которые был приглашен Жуковский и в которых он принял участие. «В первый день, — пишет поэт в письме к своим родным, — это все те же родные, прежде всего Киреевская, это туда, на родину, в Тульскую, Орловскую губернию. Вот он такие посылает известия. Он пишет, что в первый день его пребывания, он должен был пробыть в Павловске по приглашению императрицы Марии Федоровны, которую ему передал Юрий Александрович Нелединский-Милецкий, придворный поэт, но он по-настоящему придворный поэт. Так вот, в первый день было чтение моих баллад в ее кабинете, в приватном обществе, состоявшем из великих княгинь двух или трех дам. Нелединского, вот я о нем говорила, Виламова, это секретарь императрицы, и меня. Читал Нелединский, он был хорошим певцом, почти профессиональным, сперва Эолову арфу, потом Людмилу, потом опять Эолову арфу,
которая особенно понравилась потом Варвика и потом Ивика. Вот это полный репертуар. В «Императрице», в «Павловске» звучат баллады Жуковского. Баллады, которые были и популярны, и в то же время они встретили очень резкое неприятие со стороны многих литературных кругов, ну, в первую очередь, конечно, «Беседчиков». Ну и, безусловно, даже тех молодых и очень талантливых авторов, Катенин, Грибоедов, которые как бы не воспринимали Жуковского, не воспринимали его баллады, и Катенин их просто стремился переиначить, наполнить такой грубой простонародностью, и Грибоедов тоже не очень лестно отзывался о балладах Жуковского. А вот в кругу императрицы они находят приветливый прием, они понравились. Обратимся к следующему чтению. Оно уже происходило в большем кругу, продолжает поэт. «Читал я сам». Вот, обратите внимание, вот баллада, это как бы заставка, а теперь вот на следующий день он читает «Певца восстания русских воинов». Те, кто читали «Певца восстания русских воинов», знают, что это произведение огромное. Оно все на пафосе, оно все на исторических реалиях, на живых воспоминаниях, которые, конечно, всем присутствующим были хорошо известны, потому что они были современниками этих событий, которые описывает поэт. «Певец восстания русских воинов» — это произведение, конечно, просто гениальное, замечательное произведение. Оно воплотило весь опыт Отечественной войны 1812 года с ее предысторией, историей, с ее событиями, с ее реквием, с ее восхищением, с ее реалиями живыми. Современникам оно нравилось, оно им не казалось длинным. А вот Веселовский, автор замечательной книги «Жуковский. Поэзия. Чувства и сердечного воображения», которая уже издана в начале XX века, в предисловии с грустью писал, что риторика и пафос певца не увлекают уже теперь россиян. И вот одно из моих желаний, чтобы все-таки риторика и пафос певца восстания русских воинов увлекала пафос каких-то событий. В конце концов, Отечественная война 41-45 годов – это то, что мы все пережили. И поэтому, конечно, эти стихи, особенно у читателей старшего поколения, конечно, вызывают сочувствие. Итак, дальше Нелединский читает «Старушку» и «Светлану». И, наконец, он же читает «Послание императору Александру». Ну и, конечно, звучанию патриотических стихов Жуковского – соответствовала торжественная обстановка. Вот эти чтения, которые были проведены, очень понравились императрице, и поэт получил лестное предложение стать ее придворным чтецом. Что значит придворный чтец? Это значит читать свои произведения или те произведения, которые желала слушать Мария Федоровна на ее замечательных литературных вечерах. Царские семьи, особенно, так сказать, в своем женском составе, тоже были носителями русской культуры. И то, что Жуковский был при императрице, то, что он с ней общался, то, что он к ней обращал свои послания, то, что он ценил и любил ее, это очень важно. Но остается только сказать, вот подводя итоги его взаимоотношений с императрицей Марией Федоровной, напомнить о двух моментах. Когда встал вопрос, кого же назначить наставником наследника, у нас будет с вами особый разговор на эту тему, Александра Николаевича, уже сына Николая I, то императрица Мария Федоровна вместе с матерью наследника Александрой Федоровной, ни минуты не сомневаясь, указали на Жуковского, которого они уже знали не только как поэта, как учителя, поскольку он учил немецких принцесс русскому языку, и императрица была знакома с его творчеством очень хорошо. Вот они прямо указали на Жуковского. И с этим, конечно, согласился и Николай I, и таким образом Жуковский стал наставником наследника. И когда в 1828 году императрица скончалась, то Жуковский отозвался на ее кончину замечательным стихотворением, о котором мы тоже можем поговорить в свое время. В сентябре состоялось не только его представление на вечерах у императрицы Марии Федоровны, но, может быть, нечто более важное для Жуковского как поэта и как великого поэта, его знакомство, такое настоящее, литературное, его знакомство с Александром Пушкиным, который в это время еще на лицейской скамье. Вот несколько слов об этом я тоже хотела бы сказать. 19 сентября
Жуковский пишет очень большое обстоятельное письмо к Вяземскому. Вот надо сказать, что эпистолярий Жуковского, его письма, это, конечно, потрясающий памятник русской культуры. Они были не собраны вот до последнего момента, но Томская школа жуковсковедов, о которой мне тоже приходилось уже говорить, авторы и руководители издания «Полное собрание сочинений Жуковского» эту переписку собрали. Это, как мне говорили, 6 объемистых томов. И эти тома, наверное, вот в ближайшие годы мы увидим уже в печати. Так вот, Жуковский себя упрекал в эпистолярной лени и говорил, что вот не люблю писать писем и, так сказать, не пишу их. И он, конечно, был неправ, потому что 6 томов, это, конечно, очень много. Как мы знаем, переписка Пушкина, не только его письма, но и письма к нему занимают 4 увесистых тома, а здесь 6. Ну, Жуковский просто дольше жил. Так вот, 19 сентября он такой же подробный отчет, как в свое время Киреевский и Плещеевым, он пишет Вяземскому. Все описывает подробно, ну и останавливается на особом сюжете. «Я был на минуту в Царском селе у юного Пушкина. Милое, живое творение! Он мне обрадовался и крепко прижал руку мою к сердцу. Это надежда нашей словесности, — говорит Жуковский. Боюсь только, чтобы он, вообразив себя зрелым, не помешал себе созреть». Жуковский уже принимает на себя как бы роль наставника вот этого будущего гения русской поэзии. «Нам надо бы соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас не растет». Такой взволнованный тон, очень заинтересованный. Минутка, но минутка, которая осталась в памяти и того, и другого. А Пушкин в послании к Жуковскому описывает эту встречу уже в стихах. «И ты природою на песни обреченный, не ты ль мне руку дал в завет любви священной? Могу ль забыть я час, когда перед тобой безмолвно я стоял, и молнией струей душа к возвышенной душе твоей летела, и тайно, съединясь, в восторге пламенела? Встреча в Царском селе положила на начало более чем 20-летней дружбе Жуковского и Пушкина, которая была прервана лишь гибелью Пушкина».

0: Дорогие друзья, закончилась программа «Литературный Петербург». О Петербурге Василия Андреевича Жуковского рассказывала доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Всероссийского музея Пушкина на Мойке 12 Раиса Владимировна Иезуитова.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, дом 1, в книжном магазине «Слово» на улице Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио градпетров.ру.
2: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
4: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

дом Федота Абрамовича Дымова построен при Николае I. Сложен он из просмоленных кряжестых бревен, ставших от время сизыми зазеленью. Три маленьких окна со ставнями выходят на людную торговую улицу, застроенную новыми каменными домами. На прожженных солнцем ставнях вырезанные сердечки. Крыльцо опирается на два столбика, когда-то крашенных в синий старообрядческий цвет. От входа прибита медная икона. Ступени крыльца скрипят. Если открыть тяжелую дубовую дверь в сени, то на притолоке можно увидеть следы давнего русского обычая, выжженный огнем четверговой свечи крест, избавляющий дом от вхождения духа нечисто. Из-под крыши вылетают ласточки. Над домом шумят высокие разнолапистые клены. Здесь часто пахнет хвойным деревенским дымом. В сквозной полумгле синей разжигается самовар с сосновыми шишками. На дворе крапива, задичавший малинник, бревенчатый сруб колодца, сарай, крытый драньем. У сарая два пыльных колеса и опрокинутые сани. Захолустное строение чуть ли не в центре города вызывает насмешки и озабочивает городскую управу. Дом не на месте и не соответствует теперешнему стилю. Сын Федота Абрамовича, Артемий, бойкий, идущий в гору торговец, ждет не дождется смерти старика. Дом сразу же он снесет и на его месте построит доходное каменное здание. Артемий не раз предлагал отцу снести столетнюю постройку, но тот курился и отрывисто возражал: «Никаких! Дождись моей смерти, а там как знаешь». Сын пробовал было намекнуть, что городская управа в интересах строительства города намеревается так и так распорядиться о сносе дряхлых домов, но получал еще более упрямый отпор: «Не имеют законного права. Моя собственность». В один из летних вечеров на Троицу я пошел навестить Федота Абрамовича. Тесные сени пахнут сухими вениками, можжевельником и дымом. По утлым половицам я добрался до двери, обитой войлоком, нащупал проволоку, протянутую к колокольцу, и позвонил. Колоколец старый, на валдайских заводах отлитый. Звон его замечательный. В бытность Федота Абрамовича ямщиком он был украшением тройки. Когда слушаешь его, то невольно вспоминаешь старинные русские дороги, по которым рассыпалась побещевая гремь русских людей, сидевших в кибитках, то хмельных, то влюбленных, то исступленных, тоскою и буйным весельем одержимых. Пушкин с Гоголем вспомнится. Версты полосаты, дорожные подзимки, горький дым деревень, поволье ветреных полей, морозная ткань на окнах постоялого двора. Многое передумаешь, пока туговатый на ухо Федот Абрамович не шелохнется, не зашаркает по липовому полу в своих мягких домовиках и не окликнет: «Кого Бог привел?» Он распахнул дверь, вгляделся и с непередаваемым, отживающим теперь русским радушием раскинул ржаные крестьянские руки. «Ба! Почечайный гость! Милости просим, нерасстанный друг мой!» Не успел слова сказать ему, Федот Абрамович уже побежал в сени, вытряхает самовар, льет воду, трещит лучинками и по старой своей привычке напевает старинным деревенским ладом: «Цвели в поле цветики да поблекли, любил парень девушку да спокинул, покинул душа моя ненадолго, на едино времечко, на часочек». В который-то раз я рассматриваю Горинку Федота Абрамовича.
и всегда она кажется желанной. Таких горинок скоро не будет. Все в ней от прошлого. В переднем углу редкая драгоценность русской старинной иконописи «Преподобный Сергий Строитель». На иконе ветхое, чуть ли не в терему вытканное полотенце, лампада из толстого багряного стекла в медном висячем кадильце, пучок поблекших верб на особой под иконой полочке склянется с богоявленской водой, огарки свечей от страстной недели, засохшая просфора, завернутый в бумагу святой пасхальный хлеб артос, кожаный синодик с именами усопших. Первыми записаны император Александр II, освободитель, иеросхимонах Амвросий, блаженная Ксения. Длинный перечень имен завершается словами «И всех сродников от века приставшихся помяни, Господи». Рядом с иконами редкие на русских ярмарках купленные литографии «Святая гора Афон», «Возрасты человека», «Страшный суд», «Сожжение протопопа Аввакума», на резной дубовой полке книги в старых кожаных переплетах, «Добротолюбие», «Патерик», «Часослов», «Житие преподобного Александра Свирского». Если взять одну из них и вдохнуть листы ее, то запахнет сушеными яблоками. Вдоль стен длинные дубовые скамьи, нескладные, но прочно сбитые табуреты с выжженными ржаными снопами на сиденье. В углу на дубовых колесиках тяжелый сундук, окованный железом, и в недрах его, что не вещь, то столетие. Старый дом вздрагивает от проезжающих мимо автобусов, грузовиков. Слушаю пугливую его дрожь и думаю, все это прошлое, освященное любовью и молитвенным шепотом, перейдет к новому человеку, торгашу Артемию. Ничего он не сбережет. Что по цене, как, например, икона Сергия Строителя продаст, а остальное пожжет или на чердак выбросит. «Не соответствует веку», — скажет он любимую свою фразу и тоненько захихикает. В раскрытые окна входит вечер. Клены рассыпают прохладу. На их листьях качается завечеревшее солнце. Шумит самовар, на нем отчеканена фабрика в Туле братьев Стрельниковых. Федот Абрамович ставит большие синие чашки с золотой надписью по-славянски «приемлю» и «ничесоже» противного глаголю. В ободку деревянной тарелки, где лежит хлеб, вьется резная русская пословица «хлеб, соль, ешь, а правду режь». На деревянной чашке с медом ложка монастырской работы, а на донце ее мелко-мелко выжжена Троица Сергиевская лавра. Федот Абрамович разливает чай. На левом плече у него полотенце, сам весь улыбается. Рад почаевничать с почечайным гостем. Вот и хорошо, что Господь надоумил тебя навестить старого. Кроме святого угодника, кивает он на икону, никого у меня. Один, как часовня в поле. «Артемий Федотович, поди, заходит», — добавил я. Старик мотнул головой и... Третий месяц глаз не кажет, некогда. За наживой гонится неуемная душа. Эх, деньги, деньги, семена дьявола. Пристает тут ко мне Артемка с малою едучей. «Сноси, дедом, новый построим в 5 этажей». Под кино да торговые ряды сдавать его будем. Дело-то, поди, и выгодное. Но поверь, дружище, не могу со своим домом расстаться. Как подумаю об этом, так и затрясусь, и ослабну весь. Мы, старики, не умеем иначе жить, чтобы не срастись душою и телом с привычным, дыханием обогретым местом. Пусть подождет Артемий. Жить мне осталось немного. Во рту уж земляная горечь, «Матушка-земля к себе зовет». Стараясь быть спокойным, он спросил меня, словно невзначай. «А правда бают люди, что закон такой выходит, старые дома ломать?» «Поговаривают, но
Он не дал мне досказать. Ну что ж, против рожна не попрешь. Да. Строится жизнь, шибко строится. А лет 30 тому назад на нашей улице рожь росла, и жницы песни пели. Города нашего не узнать. Там, где теперь лесопильный завод, кладбище было старинное, дубы росли. На Синей горе стояла церковь святого Федора Стратилата, а теперь ресторан. Вокруг города большие леса шумели, а теперь их повырубили. Скоро и мы, старики, перестанем отсвечивать. Имя наше забудется, как говорит премудрый Соломон. Никто не вспомнит о делах наших, и жизнь наша пройдет, как облако, и рассеется, как туман. Трудно поди благословить вам нашу теперешнюю жизнь, — спросил я Федота Абрамовича. Как тебе ответить, родной мой? Мог бы и благословить ее, если человек души своей не утратил. С новым человеком я разговаривать не могу. Не живой он. Теплом от него не пахнет. Не люди, а заводные машины какие-то пошли. Ни одного лица маломальски светлого не встретишь. Наша стариковская жизнь, не спорю, была со всячинкой серой и дикой, неустроенной, но зато от многих сияние шло. Христос по земле любил ходить. Заря за окнами затуманилась тучами. Пахло дождем. В горнице потемнело, на улице трещало радио. У промчавшегося автомобиля лопнула шина, черным дымом дымила фабрика, окутывая синие купола собора. Со спортивного плаца доносился вой футболистов. В городском саду оркестр играет модный шлягер «Твои ноги, как змеи». «Эках шумят!» — мягко воркотнул Федот Абрамович, кивнув на улицу. «Под вечер-то хоть отдохнули бы. Мучает себя человек шумом. Поди ведь у всякого востосковала душа по земле Божией, по тихой поступи. Нужен человеку покой. Ой, как нужен, по малообразованию своему. Трудно мне изъяснить теперешнее положение мира. Но чувствую нескладная и тяжелая у человека жизнь». По уходе от Федота Абрамовича я оглянулся на его дом. Из всех домов на этой улице только в нем одном всегда теплилась лампада. Древний свет ее в эту ночь казался последней светящейся точкой старости, уходящей в синие предвечные дали.

0: прозвучала третья часть шестой симфонии Александра Константиновича Глазунова в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Слово святого праведного Иоанна Кронштадтского в неделю седьмую по Пасхе святых отец Никейского собора.

0: В нынешнюю седьмую неделю по Пасхе Церковь вспоминает и прославляет 318 святых и богоносных отцев Первого Вселенского Собора, созванных в греческом городе Никее императором Константином Великим к 20 мая 325 года по Рождестве Христовом для утверждения истинного учения о Сыне Божьем, поколебленного ложным учением еретика Ария, отвергавшего божество Сына Божия, и других единомышленников его. Между прочими святыми отцами на Никейском соборе присутствовали святой Николай Чудотворец, святой Александр, епископ Александрийский, и сопровождавший его молодой диакон Афанасий, уроженец города Александрии, которого Александр очень уважал за его необыкновенные дарования, за ум, глубокое богословское образование, прямоту, смелость, силу речи и за высокую христианскую жизнь. Впоследствии он сам был избран в архиепископы города Александрии по смерти епископа Александра. Еще были на соборе святой Пафнутий, епископ Фиваиды в Египте, Павел, епископ Неокесарийский, Спиридон, епископ Тримифунский, великий чудотворец и епископ острова Кипра, святой Иаков Низибийский, также чудотворец, и другие. Все 318 отцев были из разных стран. Но несмотря на чрезвычайную разность стран, из коих пришли, языков, которыми говорили, и обычаев, коих держались эти святые отцы, прибывшие на собор, согласным исповеданием веры засвидетельствовали, что учение Ария и его сообщников, дерзнувших отвергать вечность Сына Божия и единосущее его с Богом Отцом, есть новое, противное апостольскому учению, чуждое церковной веры. Равно засвидетельствовали святые отцы, что составленный ими на соборе символ веры, начинающий со словами «Верую во единого Бога Отца Вседержителя и известный всем нам», есть вселенский, верный проповедник апостольского православного учения, которое есть вера всей Церкви и предание отцов. В этом символе, дополненном впоследствии на Втором Вселенском Соборе, изложено апостольское учение о Святой Троице, о Боге Отце, Творце мира и Вседержителе, о Господе Иисусе Христе, Втором лице Святая Троицы, Сыне Божьем Единородном, рожденном от Бога Отца прежде всех век, как свет от света, Боге истинном от Бога истинного, несотворенном, единосущном Богу Отцу и Творце всего, воплотившимся, распятым, погребенным, воскресшим, вознесшимся на небо и паки грядущим судить весь мир. И о Святом Духе, о Церкви, о крещении едином, о воскресении мертвых и жизни будущей. Никейский Вселенский Собор есть богомудрый проповедник божественной славы Пресвятая Троицы, единосущной и нераздельной и, в особенности, славы Иисуса Христа как Сына Божия и Бога Человека. Эта вера, говорит святой Златоуст, апостольская вера, заградила уста еретиков и, как непоколебимая стена, отразила все козни их. Собор Никейский также определил всем христианам праздновать светлый праздник Пасхи не в иной день недели, а именно в воскресный, в первое воскресенье после весеннего полнолуния, так как известно, что Спаситель наш воскрес в первый день, который следовал после Пасхи иудейской. Собор также ввел возможное единообразие в обрядах христианского празднования, постановить, между прочим, 20-м правилом своим не преклонять колен в церквах в одни воскресные и во всю Пятидесятницу, чтобы самым положением тела изображать воскресение Христово. В Евангелии на литургии церковь произносит ходатайственную или священническую молитву Сына Божия о прославлении Его вечную славою через распространение истинного богопознания в мире, о соблюдении верующих от неприязни, освящении их, единении между собою и с Богом и вечном их блаженстве. В этой молитве Иисус Христос вполне открыл свою божественную славу, именуя себя Сыном Божьим, вечным, единосущным и единочестным Богу Отцу, Господом всякой плоти, рожденным от Бога Отца, источником вечной блаженной жизни для всех. Чтение Евангелия в неделю святых отцов научает верующих обращаться с молитвою к Богу во всех делах, и чем они важнее, тем они сильнее обязуют нас к молитве. При молитве своей Спаситель возводил очи свои на небо. Если Сын Божий с внутреннею молитвою соединял и внешнюю, преклоняя по временам колено, воздевая руки, возводя очи горе, то сколь необходимо и важно для нас сопровождать внутреннюю молитву наружными знаками или обрядами, свидетельствующими о избытке и живости сердечных чувствований, ибо от избытка сердца уста глаголют, говорит Господь. Братья и сестры, благодаря Богу и Святой нашей Церкви Православной, мы все родились в истинной вере, веруем твердо в Иисуса Христа как Сына Божия, как и во Святую Троицу, Бога Отца и Сына и Святаго Духа. И большая часть из нас собственным опытом, умом, душой и сердцем и всем существом испытали и познали, и непрестанно испытываем и познаем, что Иисус Христос есть жизнодавец и Бог, и Спаситель наш, ибо Он непрестанно являет нам и в нас знамение Своей благости, правды и святыни, и всемогущей силы, оживотворяет нас на всякий час и минуту, нас, умерщвленных грехами, милует кающихся, очищает, освящает, умиротворяет, утешает, просвещает, укрепляет, врачует немощи душевные и телесные, чудно помогает в делах наших и венчает их вожделенным успехом, направляет душевные стопы наши к исполнению заповедей своих и еще здесь дарует нам предвкушать начатки вечной жизни на небесах. Додержимся же все неуклонно нашей спасительной веры, исполняя ее святые заповеди и уставы, и да будет для нас Господь Иисус Христос и началом, и концем всех наших желаний, помышлений и всех наших деяний, яко того есть слава и держава во веки веков. Аминь.
1: Слово святого праведного Иоанна Кронштадтского в неделю седьмую по Пасхе святых отец Никейского собора читал Алексей Веснер. В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Россия. Век 20.
1: История нашей страны складывается из истории отдельных семей, родов, поселений. Нужно ли знать историю наших предков? Нужна ли память о том, кем они были, где и когда жили? В прошлой нашей встрече мы говорили об истории не только предков, но и истории целого села, села Матвеево Кологривского уезда Костромской области, в котором долгие годы жили деды, прадеды Марины Александровны Митрофановой, супруги священника Георгия Митрофанова. Мы говорили о том, как жили в этом селе люди до переворота 17-го года, как менялась их жизнь в 20-е, 30-е годы. По истории этого села легко прослеживается история страны. Наша с вами история. У нас есть возможность сегодня вновь продолжить разговор с Мариной Александровной Митрофановой. Марина Александровна, до революции все-таки вот в этом селе, по вашим сведениям, были ли бедные люди или все были более-менее обеспечены? В советское время уроки истории нам как преподавали, что в селах, деревнях жили очень бедные крестьяне, которые просто голодали.
2: Знаете, вот мне очень сложно. Я не могу же так вот определенно дать ответ. Я наверняка чего-то не знаю. Да. Но вот то, что я видела... Это ужасно, но там бедных не было. Вот, например, если на 185 дворов 103 лошади, это очень много. И 185 коров, это очень много. Ну, пусть там у кого-то не по одной корове, там, а по две, по три у кого-то. Но потом достаточно посмотреть просто на дома. Потому что дома, как правило, ну, пятистенок — это нормально. Избы были или двужильные, как они там назывались, то есть двухэтажные. Они вроде все одинаковые, но они все разные. Или вот две избы соединенные, там это называется мост, коридор, соединяющий две избы, летнюю и зимнюю. А бывали, например, из-за недостатка места для строительства, дома строились прямо в усаде, и наверное, с такой конфигурацией, например, буквой «Г» дом построен. До сих пор этот дом стоит, хотя, конечно, он уже в жутком виде.

0: и так далее. То есть дом очень большой дом. Я не помню там ни одного дома, вот дома, которые были без дворов, то есть без хозяйственных вот этих, а просто жилое как бы и кухонка, они назывались кельи и строились на загонах. Там, как правило, жили люди, которые были не в состоянии обрабатывать вот свой надел, какие-нибудь старухи там или брошенные жены, такое тоже там бывало, потому что отходничество, оно предполагало, например, были ситуации, когда, например, человек женился второй раз в городе, и эта жена бедная оставалась и жила в этой келье там на загонах. А иногда вот такая была замечательная, например, девица Афанасия, фамилия у нее была Лякрицкая. Вообще о фамилиях там надо отдельно рассказывать. Она была очень духовно устремлена к Богу в жизни, и отец собственноручно выстроил ей на огородах, на загувнах, такую вот келейку, ну, такой домик, где она, собственно, проживала, и все. Она жила, и для нее это был ее собственный такой скит, монастырь, как угодно. И до последних времен этот сарайчик еще там был. Хотя она умерла, конечно, очень давно. Но основная застройка – это, конечно, двухэтажные. Пятистенки все, как правило, только в деревнях могли быть не пятистенки, но в селе все пятистенки. И обязательно два этажа. Вот сейчас, конечно, это почти ничего. Это все уходит, это все рушится. Хозяев нет, мужчин нет, нет уже давно, поэтому это все недолговечно. Но вот то, что сохранили фотографии, это, конечно, не поддается никаким вообще описаниям, потому что смотришь на эти дома, и мне трудно представить, что, ну, пусть даже там леса много, но все равно. Там же ведь не строили, вот как срубили и построили. Этот лес строевой, его же надо выдерживать, обрабатывать там. Вот приходишь в иной раз в старый-престарый дом. Там дому уже так хорошо за 100 лет. А в коридоре, там поднимаешься по лесенке, и бревна вот белые абсолютно, там потому что не крашены и не зашиты ничем. Изба могла быть поклеена обоями. Там зашито, вот углы промазывали глиной для тепла, там как-то сделали там свои, там были хитрости. А коридор-то там... И вот этот мох, он так аккуратненько сделан, что он не очень торчит. И вот знаете, они такие абсолютно вот как слоновая кость, вот такие желтовато-белые до сих пор, ну и размер большой. То есть это лес, который вот на стройку, он же особым образом. Там и дерево-то рубят в какое-то определенное время года, не в любое. Когда там сок как-то вот этот не движется, или наоборот, чтобы там не гнило, там есть какие-то хитрости. И мне кажется, это требовало некоторого благосостояния, помимо наличия рабочих рук, потому что семьи были очень большие, руки были, но все равно какие-то деньги нужны. Потом я знаю точно, например, что там на общественные деньги содержались такие должности, как трубочист, огородник, тоже третий-то, что-то с дорогой было связано. То есть это люди, которых общество содержало, вот за счет вот этих сборов с общества. Трубочист ходил, всем трубы чистил. Раньше же все было огорожено, и были ворота. Было вот по заулкам, это выезды из села. Вот их положим 6, значит, будет 6 ворот. И вот эта изгородь, чтобы скотина там или вот какие-то такие непредвиденные обстоятельства не нарушали. Вот такой общественный порядок был. И была должность.
1: Всё село было?
0: Всё село, да, да. И были ворота, и... Вот эти ворота там по нужде, когда что-то ломалось, вот это общественная должность, это кто исполнял, он их должен был поправлять. То есть жизнь была устроена очень даже организованно и упорядоченно. Да, упорядоченно.
1: А вот скажите, пожалуйста, вы сейчас, бывая в этих старых избах, которые еще сохранились, вот видите ли вы какие-то предметы старинного быта? Вот что характерно наиболее для...
0: Вы знаете, вот, или вот ничего не остается? Как сказала наша соседка, она поехала со своими детьми в Кострому, женщине 40 с небольшим лет, показать им музей, показать им Кремль Костромской, то, что там сохранилось. И попали они в музей деревянного зодчества, куда все так любят. Вот эта знаменитая Берендеевка, когда там Снегурочку снимали. Все замечательно. Валентина приехала и говорит, ну что, говорит, там интересно? Это я каждый день дома вижу. Понимаете, весь ужас в том, ну, там-то люди живут, они, конечно, уже немножко обросли, а вот мы-то ничем не обрастаем, мы пользуемся тем, что дома есть, и люди преклонного возраста тоже. И, конечно, вы знаете, когда мы ворочаем чугуны этими ухватами, для того, чтобы женщина чугун на себе, ну, на живот нагрузки не было, не поднимали, под ухват подкладывался такой круглый с выемкой, ну, вот, чтобы катить. Ухват в эту выемку вставляется, и деревянная такая круглая палка. И вот она катится, и ты чугун туда въезжает. И таким же образом обратно, если он не пустой. Но самовар — это Чайники вытесняют электрические. Самовар теперь только у дачников, потому что это на природе, это игра.

0: в экзотику, да. Им самим ставить самовар это тяжело, во-первых, поднимать его, особенно если они большие самовары. У некоторых так на полу и стоит. Плюс, ну, это следить надо, там, топить и так далее. Это все очень здорово, когда ты приехал, вот посмотрел и уехал. А вот постоянно жить, когда ты колодец, журавль или ворот, неважно, все равно. И когда ты видишь женщину, которой седьмой десяток, она на коромысле два ведра несет, вот эти цинковые большие ведра, я, честно говоря, всегда ужасаюсь. Потому что я хожу, ну, колодцы запустили все колодцы. Поэтому там вот эти старые колонки, но мы ходим с небольшими пластмассовыми ведрами. Я предпочитаю сходить 20 раз, но не нести так, как она. А она вот привычка, она несет на коромысле. Естественно, мужчины, кто там с руками и помоложе, они обросли все вот этим необходимым инструментом для жизни, там вот эти болгарки, там какие-то дрели, что-то у них там вечно гудит, они обрабатывают. А старухи, у которых нет ничего, но старухи это те, вот, которым сейчас 70 с чем-то. Это, конечно, старухи относительные, потому что это не старухи моего детства, когда там в 67-м году бабушке 90 лет, это совсем другая старуха. Вот. И тем не менее, все равно вот вся утварь, вот этот крестьянский быт, он остается прежний, абсолютно прежний. И они от этого очень страдают, потому что, как мне говорила девочка, приехавшая туда медиком, она кончила училище, она такая была энтузиаст, через полгода пожив там, она мне говорит, вы знаете, говорит, я тут как медик дисквалифицируюсь. Потому что здесь нечего лечить. Здесь одни хронические болезни. Их вылечить нельзя. Можно только поддерживать, вот снимая симптоматику. А я как вот, я же должна как бы вылечить. Медик свои специфические стороны медицины имеет. Говорит, мне, в общем, здесь нечего делать. Это, конечно, очень грустное признание. По ходу дела закрылась больница, существовавшая с дореволюционных времен. Закрылась. Теперь уже и богадельня, вот сейчас мне написали. Старухи там некоторые остались, врача нет очень давно, а врач там был, на моей памяти, это было, знаете, прямо не врач, а художественная литература. Он умер в 79-м году, ему не было 50 лет. К сожалению, от такой этой жизни он был подвержен традиционному нашему российскому пристрастию. От этого он и умер. А врач он был просто милостью Божией. Потому что мы вспоминаем земских врачей, да, из литературы, которые умели как будто все. Вот он был точно такой, но это было в советское время. Например, он поставил диагноз сердечный одному мужчине так, что когда мужчина поехал на консультацию в Москву с этим диагнозом, то там был какой-то профессор поражен, где вам поставили ваш диагноз. И когда он выяснил, что обыкновенный деревенский доктор, но доктор он не был обыкновенный. Вот сейчас его дети, его сын, например, заведует районной больницей. То есть детям передалось. У него было пятеро детей, не все, но двое или трое пошли в медицину. И сейчас они, в общем, там же, только то, что не у нас, а в районе, потому что у нас просто нет этого здравпункта. Все, теперь уже ничего нет. Они продолжают его дело. Вот к вопросу о наследстве.
1: Марина Александровна, у вас очень много интересного материала. Я уверена, что это интересный. Вот расскажите, пожалуйста, поделитесь с нашими радиослушателями, но наиболее вот тем материалом, которые да, вы могли бы нам сейчас рассказать.
0: Например, мне очень интересно было всегда с детства, хотя это никак не вписывалось в жизнь абсолютно, но просто по факту. Вот. В Матвееве доживали, они жили очень долго, там вообще народ долгожители, две старухи, которые были монахинями Свято-Троицкого Сумароковского монастыря. С этим монастырем связана очень интересная история, в каком смысле? Он был ведь не очень поздний монастырь, он был зарегистрирован как монастырь в 1893 году. До него была община, основанная на средства одной помещицы. Монастырь был женский, был один храм, управляла это игуменьей. Таких монастырей было много, небольшой монастырек. А когда его закрыли, то монахини, которые были уроженцы Матвеева, им было куда вернуться, они вернулись в Матвеево, они там доживали свой век. И, видимо, через них образовались у меня фотографии такой совершенно таинственной личности. Хотя они многие слышали, а конкретики нет. Такая была замечательная матушка Вера Меркулова, она же схемонахиня Михаила. Фотографии замечательны тем, что на них изображена женщина с довольно волевым лицом, такие вот определенные резкие черты лица, абсолютно в белой одежде. Но это не Марфа Мариинская обитель, вот то, что у нас сразу возникает ассоциации. Это вещь совершенно непонятная. И вот об этой матушке Вере существует в том краю очень много преданий. Одна из журналисток костромских занялась таким небольшим расследованием, и в архиве, где хранятся документы ФСБ по Костроме, она нашла ее следственное дело. И вот она говорила о том, что даже следственного дела непонятно, потому что там, вот если по монастырским ведомостям, например, у нее место рождения Орловская губерния, там в 1903 году, да, она туда пришла, то в 1921 году она дает показания, что она вообще родилась на Кавказе. А еще спустя какое-то время она вдруг говорит, что я вот уже местная костромская уроженка, Буйская, ну, Буйский район, город Буй, известное очень там место в Костромской области, деревня там Буйского района. И она замечательна тем, что, ну, вы знаете, я не могу даже, это мне никто не поверит, я могу вам просто прочитать. Вот, например, я записала рассказ о ней, который в общих чертах вот ее характеризует. «Матушка Марина, описываю вам о матери Веры. Что знаю? Она родом буйская наша. До революции была в Галичском монастыре. После революции в монастырь поселили детей, детский дом. Но она еще там была. Ее видела моя двоюродная сестра и говорила, что она была очень строгая. За ней приехал черный ворон. Так звали милицейскую машину. Ее увезли. Но перед уездом она что-то написала на дереве». То здесь, конечно, и фольклор, все, что хотите, будет. «Долго ее не было. Ее мучили, велели отказаться от ее прозорливости, отожгли ноги. Когда ноги горели, топились, как сало, она пела хвалу Богу. В Самароково она приехала уже без ног. Ее возили на коляске. В Самарокове была церковь, и служба была каждый день, и у нас всегда была толпа народа. Она содержала дом престарелых за свой счет. Ее часто забирал черный ворон, но опять отпускали, в дверях был милиционер, чтоб никто к ней не приходил. Женщины придут к окну, она скажет, идите, вас никто не тронет. И они пройдут, и милиционер их не увидит. Они у нее пробудут, сколько им надо. К ней приезжали за 1000 километров. Она все предсказывала. А кто недостойный, махнет рукой на левую сторону, отойди. И больше к себе не допустит. Все к ней ходили. И так далее. А вот по документам, например, почему они интересны? Потому что там открываются еще новые имена, с ней связанные. Как только матушка Вера возвращалась из очередной ссылки или из заключения, у представителей местной администрации появлялась стойкая головная боль. Цитата. «Мне, как заведующему, неоднократно указывалось и даже ставилось в обязанность прекратить паломничество, принимая во внимание, что а. оставление на жительство гражданки Меркуловой не только в деревне, но и в городе неминуемо повлечет за собой паломничество к ней за советами темных масс простонародных, б. достаточных оснований для помещения ее в место заключения по обстоятельствам настоящего дела не имеется, да и не будет целесообразным, полагал бы гражданку Меркулову припроводить в город Москву в распоряжение 8-го отдела наркомюста для дальнейшего направления в специальное учреждение». Она опять возвращалась и снова начиналась сначала. Только сотни посетителей превращались в тысячи. Я думаю, здесь еще, наверное, конечно, немножко такой миф. Но при ней в 1935 году состояло около 20 сирот от 3 до 16 лет. Это дети высланных, арестованных, погибших. Она оказывает помощь в ремонте дома, приобретении скота, уплачивает налоги за тех, кто потерял всякую надежду и не может это сделать. И помогала тем, кто вот как бы, ну вот хотели кончать жизнь самоубийством, бежать, а теперь получили облегчение и избавление. Среди посетителей были крестьяне, духовенство, монашество, кулаки, разные высланные люди, иногда бывали инженеры, врачи и так далее. Цитата заканчивается. И нет, не хождение босиком стяжало ей славу святой, да и недолгим оно было, всего несколько лет, потому что после тяжелой болезни в 1920 году отказала одна нога, а после побоев и издевательств в 1921 – вторая. Теперь до конца жизни она передвигалась с посторонней помощью. В 1935 году один из немногих насильников Железноборовского монастыря, это монастырь Якова Железноборовского около Буя, он был закрыт, хотя просуществовал очень долго под видом сельскохозяйственной артели, но все равно в 1923 году его закрыли. А в 1935 году один из его бывших насильников захотел его некоторым образом восстановить. Ну, естественно, он был арестован и показывал на допросе. «Почитаю Веру Меркулову и называю ее матерью, потому что вижу в ней образец чистоты и преданности православию, глубокой веры в Бога и религиозному образу жизни, испытавшей и перенесшей за это много страданий. Исходя из этого, считаю ее для себя идеалом и, как религиозный человек, принявший монашеский образ жизни, беру с нее пример». И вот здесь есть замечательное письмо, оно написано одному иеромонаху, который потом был арестован тоже и пострадал, который очень много объясняет вот в образе этой женщины. Цитата. «Благодарю Бога за молитвы батюшки. Все же покойна моя душа. От всех сих попечений хватает мне этого, и желает, и пламенеет душа моя. Подвигов хочу, Пашенька. Хочу, Пашенька, взять на себя подвиг. Ходить бы босой мне хочется. Не благословит ли батюшка? Жду благословения и с радостью начну. Даты нет, и место отправления тщательно замазано. Лишь угадывается нечто похожее на соров». Сразу вспоминается ее фраза из дела 21-го года. «Подайте мне палку Саровскую». Судя по тому, что письмо было изъято у иеромонаха Железноборовского монастыря Иосафа, оно дошло до батюшки. Но потом, естественно, они все были арестованы и получили там свои сроки. И судьба этого монаха теряется, а ее судьба очень интересна, потому что она, согласно тому, что мне рассказывали старухи, она умерла и похоронена в Костроме. На старом кладбище. Там часовни и железные сетки. Две могилы. Ухаживает церковь. В праздники зажигаются лампадки. Я была на могиле, в это время ухаживал мужчина. Я его спросила, чья могила, он ответил. Он сказал, одна похоронена мать Надежды Костромская, другую молчал. И я не могла добиться. Было запрещено говорить, потому что будет паломничество. Старые люди в Саморокове много бы они рассказали. Но когда я в Костромском землячестве принесла ее фотографию, я была совершенно потрясена, потому что нашлось два человека, которые тут же вспомнили, что у одной мама с бабушкой к ней ходили, или ее там маленькую водили, я не помню. А один дед даже вспоминал какие-то ее такие случаи прозорливости, но такой бытовой. И связано это было со всякими там бутылками, стаканами, пьянством и прочее, как она обличала. Для меня вот это было очень важно, потому что жива память. Да, хотя то они... Да, того, подтверждение, что мы уже услышали. Да, да. Если возвращаться к вопросу о наследстве, так вот я вот, знаете, чем обескуражена, когда, я помню, как-то пыталась, не только я, там были люди, которые рассказывали о своем наследстве сохраненном, пожилой был мужчина по фамилии Новичков, он очень интересно рассказывал о семье Черногубовых. Это вот, если кто хорошо помнит творчество Ефима Чеснякова, вот у него есть фотография провод сына Черногубовых в армию, это в 2014 году. Вот это его предок. То есть там очень интересная семья. Все слушали, раскрыв рот. Но потом прозвучала фраза: «А кому это нужно?» Вот нужно говорить о знаменитых людях. Ну вот, например, был такой художник Ладыжинский в Кологриве. Он знаменитый. Вот о нем надо говорить. Математики Ладыжинские знаменитые. Ольга там, по-моему, Ладыжинская, еще кто-то. Вот о них надо говорить. А что говорить о? А мне-то всегда казалось, что помнить-то надо как раз вот об этой соли земли, из которой произрастают вот знаменитые люди. Еще раз повторяю, это вопрос открытый. Я не знаю, нужно ли его хранить.
1: Вот вы знаете, я с вами вполне согласна. Я занимаю вашу сторону в этом вопросе, потому что, по-моему, как раз вот простые люди, которые вокруг нас были, есть и будут, вот они как раз и определяют.
0: Знаете, у меня на самом деле была мечта. Но она такая не мечта, она просто неосуществима, я понимаю. Чтобы вот каждый сидел бы дома, особенно у кого есть время. Если писать тяжело, наговаривать. Сейчас техника все-таки какая-то существует. Просто наговаривать. Кто что помнит. Не обязательно это будет какой-то структурированный рассказ о чем-то. Вот какие-то воспоминания. Вот, например, можно было бы замечательно сделать, и наверняка, хотя это ушедшее, в общем, из жизни наш материал, духовный фольклор. Можно к нему как угодно относиться, но там же есть совершенно замечательная вещь. Например, там я приезжаю в прошлом году, приезжает отец благочинный, довольно молодой еще мужчина, и раздает листочки, чтобы все пели. А что они поют? «Два ангела парили над грешную землей и тихую беседу вели между собой». Знаете, наверное, это, да? Понимаете, это значит, все-таки не совсем умерло. И вот если бы каждый по возможности, ну, хоть что-нибудь бы вот записывал, а потом бы это свести в какую-то большую книгу, вот это и была бы история вот нашей страны в таком вот виде, который, мне кажется, была бы всем интересна. Да. Потому что у нас, к сожалению, историю давно как науку не воспринимают, а воспринимают историю как идеологическая обслуга. А наука — это же совсем другое, историческое. И для науки исторической вот такие предания, рассказы устные, при всех ошибках, там вот те, кто рассказывает, память подводит и так далее, все равно это находка. Может быть, даже не для историков, а для тех, я даже не знаю, кто этим занимается, ведь и литература этим не занимается. Вот это духовное строительство. Не знаю.
1: Да. Вот, Марина Александровна, вот если наши радиослушатели как раз отзовутся, откликнутся на ваш призыв, вот сделать такие записи, там, звуковые или письменные, а куда дальше с ними идти? Вот что бы вы могли сказать?
0: Вы знаете, да, я понимаю, что идти некуда, потому что, чтобы издать, для этого нужны средства, которых ни у кого нет. Мне кажется, нужно просто приносить вам на радио, вы будете складировать до лучших времен. Ну, то есть должен быть какой-то центр, куда можно будет... Документы можно отдавать в архивы. Но в архиве они лежат под спудом. Вот личные архивы – это вещь совершенно уникальная и замечательная. Но ведь о них мало кто знает, мало кто этим занимается или ищут вот уже известные люди. А вот это я пока не знаю, как и определить. Но это была бы такая история, вот, которая кому-то была бы интересна.
1: Ну да, главное – положить начало этому делу, а там уже как получится.
0: Ну да, да, потому что мне, например, интересно слушать не только про свою Костромскую область. Я люблю, когда начинают люди вспоминать, потому что каждый может вспомнить очень много, очень много.
1: Вот, вы знаете, вы рассказывали, а я этот рассказ как-то вот просто осязала, то, что вы говорите. Я представляла вообще вот всю ту атмосферу, и в этих избах, которые вот вы описывали, я как будто в них побывала.
0: Знаете, если бы я могла рассказать, вот, например, историю женитьбы моего прадедушки.
1: Расскажите,
0: пожалуйста. Это же просто именинное сердце. История была очень тоже щипательная, очень трогательная, потому что он очень любил одну девицу из состоятельного дома. И, в общем-то, у них все было договорено, все было слажено, и все хорошо. Но по существующим тогда обычаям, вот я не очень это понимаю, но, видимо, это какая-то специфическая такая вещь должна была быть, что за невесту, вот как бы, должен был жених, как выкуп такой, да, заплатить. Что-то такое там существовало. И вот в последний момент, когда речь шла об этих деньгах, почему-то родители невесты, видимо, сочли, что им предлагают там мало этого самого выкупа. И мой прадедушка, кратчайший, тишайший всю жизнь человек, проживший не очень счастливую жизнь, тут вдруг почему-то вспылил, сказал, что он вроде как и сам по себе чего-то стоит, и гордо удалился. Пришел домой и сказал, что раз там у меня все расстроилось, сватайте любую, мне все равно. Родители тут же этим и занялись, ему быстренько сосватали другую невесту. А та невеста тоже была девица горячая, видимо, такая, с большим характером. Когда немножко они опамятовались, она стала писать ему письма, смысл которого был в том, что вы подумали бы, и мы бы так остыли, и все бы можно было сладить опять по-хорошему. Но дело в том, что с новой невестой уже был вот совершен вот этот обряд, там, говорят, невесту пропили, то есть это как обручение. И уже, поскольку люди были все очень церковно крепкие, такие ориентированные, они уже не могли это все разрушить. И тут вот мой прадедушка не проявил характер. Он поплыл по течению. Его обвенчали вот с этой самой моей прабабушкой. Хотя до самого буквально венчания вот он уйдет в поле, например, ляжет в траву, и все ему вот какие-то девицы тут перед глазами прыгают. То есть он, видимо, судя по всему, был в очень таком тяжелом внутреннем состоянии. Обвенчавшись он с моей прабабушкой, родилось у них сначала 3 ребенка, 2 девочки умерли, 1 мальчик остался в живых. Они прожили какое-то время, и потом, видимо, вот невозможно было жить вместе, и он ушел в дом, потому что он был принят к ней в дом. Там она одна оставалась у отца с матерью, а он из дома, где еще были дети, поэтому он к ней ушел. Он вернулся в дом к отцу. И 9 лет они жили врозь, и там существовали, конечно, всякие смешные истории. Например, пойдут молиться в церковь, пока молится, служба идет, а прапрадедушка, церковный староста, поэтому он, значит, весь из себя, есть его фотография, где он в таких вот валенках, очень такое интересное было, вот, он умер в 2011 году, он все очень строго соблюдает, стоят, молятся, как служба кончилась, старики начинают этого бедного мальчика туда, кто его скорее уведет. И все это продолжалось довольно долго, и потом это вот прабабушке надоело, и вообще жизнь как-то надо устраивать, 9 лет – это большой срок жизни, так. И она решила уехать в Нижний Новгород к своей сестре, потому что там Белошвейкой та была, и можно было там как-то устроиться работать. Для того, чтобы уехать, нужно было получить разрешение от мужа. Когда она пришла к нему за разрешением, он сказал, что он ей разрешение не дает. Под это дело все тетушки, бабушки решили, что пора их мирить. И вот в один из праздников, причем дом этот стоял до позапрошлого года, где все это происходило, вы знаете, я даже не поверила, но я потом нашла подтверждение документальное. Они отправились к одному старичку, у которого была книга. Они эту книгу называли «Цветник». Книга эта на самом деле называется «Цветник духовный». Она существует в природе. Там полна изречений из святых отцов и всяких великих людей по разным поводам. Всякие умные и мудрые мысли. И вот он эту книгу взял и говорит: я грех на душу брать не буду. То есть он сначала думал, что они пришли развести как бы брак. Я могу брак только сводить. Когда они ему сказали, что дедушка, нам только это и нужно, то дедушка им дал чего-то там, что надо было. Вот одно с другим сочетается там дивным образом. И вера, и вот эта магия языческая. Что-то надо было там замешать в стакане с водой, и куда-то там, в общем, в еду незаметно вылить. Что они за этим пиршественным столом и сделали, и здесь рассказывал, как в сказке. Вот сидят, что-то там дедушка Иван выпил или съел, и вдруг он встает, берет за руку свою эту законную жену, и они идут к родителям, и говорят о том, что вот мы вместе пришли, мы будем жить вместе. Они после этого действительно всю жизнь прожили вместе, народили мою бабушку и еще троих детей, кроме бабушки. То есть вот такая... Я рассказываю неинтересно, потому что мне не рассказать так, как там это все рассказывается. О поиске лошадей пропавших со всякого рода вот такими камешками, зацветшими в воде. Ведь я вас уверяю, в любой местности любой человек, вот, который когда-то слышал, он наверняка вспомнит. И у каждого столько чудесного может быть. А мне кажется, это просто... Ну, это как воздух, без этого жить нельзя. Не говоря никаких высоких слов, это если это есть, это делает жизнь интересной, осмысленной. Ты понимаешь, что ты вот не перекати поле, а что ты укоренен. А вот состояние укорененности, оно человеку очень важно, чтобы он мог строить свою жизнь в будущем. Потому что когда этого нет, вот поколение, например, моих родителей, вот это люди как перекати поле, сорванные. И что? Что хорошего? Вот им сейчас там, ну, под 80. Это несчастные люди. Нет вот этого понятия «дом», нет понятия «семья». Вот, может быть, им это и не надо, вот в осознанном варианте. А вот на таком уровне интуитивном оно нужно всем. Без этого жить никто не может. Все должно накапливаться. Я не имею в виду вещи, хотя вещи некоторые тоже лучше, чтобы они оставались. Но вот документы, бумаги, любые фотографии, любые письма. Вот письмо пролежало с 36-го года. Или вот письма эти моей прабабушки, которые мы случайно совершенно обнаружили в прошлом году. Там 4-й год, 8-й год. Вот я открываю там адрес, какая-нибудь Садовая, 78, квартира 9. У меня сразу возникает желание пойти посмотреть, да, что там сейчас. На самом деле ведь, ну, почти каждый может найти. Или адрес, например, мойка, каток такого-то, плотнику, там, Михаилу Никитичу Невскому. Вот адрес. То есть, значит, он как плотник зимой вот эти катки делал, и вот эти горы разные для балаганов, развлечений и прочее. А у кого-то более интересные предки. Там можно просто найти. Ко мне подходили старухи. Вот замечательный был такой батюшка в Солигаличе, отец Иосиф Смирнов. Он был расстрелян в 18-м году, в марте. Вообще, это история Солигалического восстания, очень интересная история, потому что нас считается триумфально власть советская прошествовала, и все было тихо. А на самом деле не так было тихо, и в Солигаличе там под предводительством уездного врача было выступление против. Оно было связано с закрытием Богородицы Рождественского монастыря, но батюшки там пострадали, как всегда, просто потому что батюшки. Потому что они крестным ходом пошли для усмирения, так сказать, междоусобной брани. И среди них был расстрелян, например, 85-летний один батюшка. Так вот, с внучкой этого священника я разговаривала, встретившись с ней совершенно случайно. И она меня пыталась выяснить что-нибудь о своем дедушке. И говорила мне о том, что когда дедушку расстреляли, отец, который тоже должен был быть расстрелян, он был тоже священник, он убежал. Он был молодой, он сумел убежать. И всю жизнь, говорит, мама так боялась вот этого всего, что я, говорит, и не знала, кто был он. Но за то, что у меня был папа священник, меня не приняли в партию. Она очень от этого огорчалась. Она всю жизнь проработала учительницей. Вот если бы она записала то, что она считает нужным вспомнить, даже свой страх, потому что это тоже, ну, это достойно уважения, что ли. Вот из этого складывается энциклопедия нашей жизни. Только вот это самое-самое низкое, самое свободное сословие. А люди, у которых более интересные предки, скажем так, да, там, или более яркие личности, или достигшие каких-то, это еще более интересно. Просто грустно, когда мне кажется, что это не нужно. Но я единственное, что я не сужу за это. Потому что я верю, что действительно, вот, может быть, и не нужно. Может быть, не нужно оглядываться, строить как-то иначе. Только я не знаю, как, но ведь люди же живут и не оглядываются.
1: Вы знаете, вот я слышала как раз недавно, до определенного возраста человек не задумывается об этом. А потом наступает такой момент в жизни, момент зрелости, когда выросли дети, и хочется как-то побольше узнать о своих корнях. И, по-моему, там был сделан вывод, что это приходит, в общем-то, к каждому человеку. Единственное, что откликается этот человек на вот этот вот призыв, такой внутренний, заняться вот этими поисками и составить какую-то историю своего рода? Или может он не откликнуться на это?
0: Не знаю. Вы знаете, можно же не составлять никакую историю. Но вот разве не интересно? Вот, например, у меня... Ну, ладно, фамилия Невский, тут можно предположить, откуда она происходит. Хотя моя маленькая сестра в детстве была убеждена, что прямо от Александра Невского. А вот, например, фамилия Альтовский, это родственники наши. А на самом деле все очень просто. Хотя Альтовских много, и были духовные звания Альтовские, но это в Кинешме, это от нас далеко. А наши Альтовские, происходит очень простая вещь. У нас крестьян продали в казну в 1830 году. То есть задолго до 61 года у нас уже не было крепостного права. Может быть, этим объясняется некоторая более такая мобильность населения. Но пока был Ибарский дом, вот тоже он такую интересную имел судьбу, пока Репнины владели этим домом, потом там дочери, выходившие замуж и так далее, был в 18 веке театр. Театр уж так это громко может сказано, но что-то там такое, видимо, по примеру Шереметьевского, Гуськова, что-то там они тоже организовывали. И там на альте играл кто-то там, и вот по инструменту получил фамилию Альтовский. Просто от инструмента. Да, да. Хотя, конечно, сейчас я уже не знаю, есть ли эти фамилии, а вот еще лет 40 назад едешь, там зайдешь в магазин, ты записал, например, продавец, кто продавец? Алябьева. Или у нас был такой местный, вот, но он не был дурачком, но вот как юродивый, Апраксин. Пушкин, Пушкин это само собой, даже Лермонтов был. Это, наверное, по владениям, потому что рядом, например, была усадьба фон Визина, декабриста фон Визина, история его женитьбы на его жене, это практически Евгений Онегин, только вот в живом варианте, потому что, ну, вот она была влюблена в какого-то очень богатого молодого человека, который ее презрела потом, когда она вышла, ну, вот и так далее. Усадьба эта, конечно, сейчас не сохранилась, там вообще мало что сохранилось. Но вот полон преданиями, потому что место благословенное, это же не Воркута, не Норильск. Вот там, наверное, тяжело людям, потому что там все корни начинаются вот с этих вот крестиков и палочек с табличками. Да. Все, там ничего не было. А этот-то край...
1: Это самое сердце России, оттуда все.
0: Да, этот-то край благословенный, как вот там в соседней области. Там все переполнено. И надо сказать, вот что совершенно меня умиляет и трогает. Вот местные жители, они этим ведь все занимаются. Вы даже не представляете, на каком уровне все там занимаются. Вот этим вот краеведением, как бы мы сказали, и очень много знают. Хоть там уже, в общем, почти все разрушено, но когда собирается местная интеллигенция в том же Судиславле, Судиславль — это такой заштатный, типа нашего Парфенева, но побольше и получше, и, главное, на большой дороге. Поэтому там положение получше, но местная интеллигенция там собирается в библиотеке, и они устраивают такие чтения литературные с мелодекламацией, что это просто, знаете, любой бы столице честь сделала. Народ там очень интересный. Те, кто сохранил еще вот самодостаточность такую, потому что очень многих на них действует телевизор, ну, средства массовой информации. И все кажется, что раз у нас так тяжело физически, где-то лучше, и вот этот бесконечный отрыв в город, неважно, жить здесь в общежитии, работать там, лишь бы уехать оттуда. А вот кто, слава богу, этим не страдает, есть же и такие люди. Вот они живут, и у них там очень много всего интересного.
1: Ну, спасибо большое, Марина Александровна. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в передаче «Россия. Век 20» принимала участие Митрофанова Мария Александровна. Мы вам очень благодарны и надеемся на следующие встречи с вами. До свидания.
0: Спасибо большое. До свидания.
1: У микрофона была Людмила Зотова. До новых встреч.

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия «Ля бемоль мажор» Сергея Васильевича Рахманинова. Запись архивная.
1: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадерса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Святитель Прокл Константинопольский. Слово на Святую Пятидесятницу. В сей день, возлюбленные, снизошла благодать Святаго Духа. С сего дня, восприяв начало и возрастая, она возвеличивается и прославляется даже до сего дня. Воссияла благодать Святаго Духа, и вдруг уста невежественных в слове соделались красноречивыми, языки непросвещенных отверзлись, сердца рыбарей воспламенились дерзновением. Сия, ныне нисшедшая с небес, благодать, и из моей скудной души изгоняет страх. Так апостол Петр, прежде явления Духа, такую показал в себе робость, что отрекся от Господа пред ничтожную рабыню, но по сошествии Духа с дерзновением исповедал его пред народами и царями, взывая: «Не можем мы, я же слышихом и видихом не глаголоти». Иудеи, витийство апостолов, происшедшее от Святаго Духа, почли пьянством, говоря, яко вином исполнении суть. Но на сие прекрасно отвечал апостол Петр. Сказав, что теперь еще третий час дня, он сильно отразил тем клевету и еще доказал сообразность совершившегося чуда. Крест утвержден был в третий час. В третий час и Дух Святый сошел на апостолов в виде огня, возвещая сим, что Дух есть Бог, ибо Бог наш огнь подаяй есть. Господь снишел на землю, как дождь на руно. Поелико Он снишел устроить спасение наше, но в сошествии Духа, дабы открылось, что Дух есть Бог, шум бысть с небеси, яко носиму дыханию бурну. Из всего познай, что Дух Святый есть Бог. Исаия говорит: «Видях Господа, сидящего на престоле высоце, и при вознесении, и серафиме стояху окрест его, и рече ко мне, кто пойдет к людям сим, и кого пошлю к ним, одебелебу сердце людей сих, и ушима своими тяжко слышиша, и очи свои смежиша, да никогда узрят очима, и ушима услышат, и сердцем уразумеют, и обратятся, и исцелю я». Хочешь ли увериться ты, духоборец, в том, что на сем престоле высоком и превознесенном восседал Дух Святый? Послушай апостола Павла и убедись. Препровожденный к Нерону в Риме, Павел нашел там большое число иудеев и учил их слову спасения. «Ови убо веровуху, ови же неверовуху, несогласней же сущие друг ко другу, отхождаху рекшу Павлу глагол един. Добре глагола о вас Дух Святый Исаием пророком. Слухом услышите, и не имате разумете. Видишь ли, что Дух Святый есть Господь Бог? И не повсюду ли в законе Дух прославляется в Троице? Выслушай, что говорит также пророк, словом Господним небеса утвердишися, и духом уст его вся сила их». Но и в завете благодати, когда Спаситель принимал спасительное крещение, Отец свидетельствовал с небеси о Сыне, и Дух Святый нисшел в виде голубя. Сей самый Дух нисшел ныне в виде огня и воссел на каждого из апостолов. видишь ли, что и апостолы — суть престолы, ибо сказано: «Бог седет на престол святым своим». Сей дух умертвил солгавшего Ананию, сей дух раздает дарование, разделяя ка и мужда, яко же хочет. Сим духом исполнившись, апостол Павел ослепил елиму волхва. Сего духа Гавриил благовестил Марии, говоря: «Дух святый найдет на тя, и сила Вышнего осенит тя». Сей-то дух снидет ныне и на нас, и осенит нас благословением. Ибо он, будучи присущ сей воде, растопляет грехи, как огонь, осеевает новопросвещенных, как свет, и всех нас милует, как Бог. Ему подобает слава и держава во веки веков. Аминь.
1: Слово на Святую Пятидесятницу святителя Прокла, патриарха Константинопольского, для вас читал Михаил Демидов. Святитель Прокл, архиепископ Константинопольский, был учеником святителя Иоанна Златоуста. Святитель Иоанн рукоположил его сначала в сан диакона, а затем в сан пресвитера. Святой Прокл был свидетелем явления апостола Павла святителю Иоанну Златоусту. От своего учителя святой Прокл получил глубокие знания Священного Писания и научился в совершенной форме излагать мысли. После изгнания и смерти святителя Иоанна Златоуста святой Прокл был рукоположен святым патриархом Константинопольским Сесинием в сан епископа города Кизика. Но под влиянием еретиков-несториан паства изгнала своего святителя. Тогда святой Прокл вернулся в столицу и проповедовал Слово Божие в храмах Константинополя, укрепляя слушателей в православной вере, обличая злочестивых еретиков. По смерти святого патриарха Сесиния святитель Прокл был возведен в архиепископа. Став патриархом константинопольским, он управлял церковью в течение 12 лет. До наших дней дошли многие творения святителя. Наибольшей известностью пользуются направленные против несториан два слова святителя в похвалу Божией Матери и четыре слова на Рождество Христово, излагающие православное учение о воплощении Сына Божия. Окруженный любовью и почетом, святитель Прокл отошел ко Господу в преклонном возрасте в 447 году.

Хор собора Святой Живоначальной Троицы в Санкт-Петербурге под управлением Юрия Володковского исполнил тропарь Пятидесятницы Попова-Платонова.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй.

Преисвети на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во словесех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыиши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и во человечшася,
распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты, бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающе, от скверных к Тебе устен Твоим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдати по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти,

и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, внощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, пренепорочные согрешения, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодать и дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченный в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страсти моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей о благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помрачения.

священного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» чтение молитв ко Святому Причащению.
1: Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, всея твари, видимое и невидимое Содетелю, безначального Отца, сопресносущный Сыне и собезначальный, премногие ради благости, в последние дни вплоть оболкися, и распныся, и погребыся за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше, сам, бессмертный Царю, прими и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших, Бо Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несем достоин возрети на высоту славы Твоей, прогневав Бо Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобивсы, долго терпелив же и многомилостив, не предал еси мя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бо рекл еси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему. Не хощеше бо, владыко, создание Твоей руку погубити, ниже благоволише о погибели человечестей, но хощеше всем спастися и в разум истинных прийти. Тем же и аз, аще и недостойный есть в небесе и земли, и сия привременная жизни, всего себе повинув греху, и сластем поработив, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое быв, не отчаяваю своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду. Прими убой мене человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле и мира, и немощи человеческой исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай. Не пришеды призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоем, якогда чистым сведением совести моей я, святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом, ей Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, от еже недостойни тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно приимати часть святынь Твоих в Духа Святаго общение, в напутие живота вечного и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, якогда я со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовал еси любящим Тя, Господи, в них же препрославлен еси во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко несем достоин, ниже доволен, да под кров внидеши храма души моей я, за неже весь пустый пался есть, и не имаши во мне места достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси в вертепе и в яслих бессловесных возлещи, сице восприими и в яслих бессловесные мои я души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не неудостоил еси в нити, и свечеряти согрешники в дому Симона прокаженного, тако изволи в нити и в дом смиренные мои души, прокаженные и грешные, и яко же не отринул еси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающимся Тебе, и яко же не возгнушался еси скверных я уст и нечистых, целующих Тя, ниже моих возгнушайся скверших онные уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела, и честные Твои я крови во освящение и просвещение, и здравие смирение моей души и телу, во облегчение тяжестей многих моих согрешений, в соблюдение от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоение. Небо, яко презирая, и прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего, от мысленного волка звера уловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко единцы и свят Владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твой во уде всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Едини чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше всевосприемы смешение, от чистых и девственных кровей, по чистеству родшие Тя, Духа Божественного нашествия и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздие, копие, смерть, умертви моя душетленные страсти телесные, погребением Твоим адово пленивы царствия, погреби моя благими помыслы лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего праотца восставивы, восстави мя грехом поползшегося, образы мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское обоживо восприятие и сие десным Отца сидением почты, сподоби мя причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите, снитием утешителя Твоего Духа сосуды честные священные Твои ученики соделывай, приятелище, и мне покажи того пришествия. Хотя и паки прийти, судите вселение правдою, благоволи и мне усресть тя на облацах, судью и создателя моего, со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословлю и воспеваю тя, с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имея и власть человеком оставлять и грехи, яко благ и человеколюбец, презри моя вся в ведении и не в ведении прегрешения, и сподоби мя неосужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, не в муку, не в приложение грехов, но в очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, в стену и помощь, и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты, боиси Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся причистого Твоего тела и честные Твоя крови, и повинен есмь, и суд себе ям и пью, не рассуждаю тело и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе рекшему, яды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися, уба Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут ми святая сия во исцеление и очищение и просвещение, и сохранение и спасение, и во освящение души и тела, во отгнание всякого мечтания и лукавого деяния, и действа дьявольского, мысленне во уде всех моих действуй мого, в дерзновение и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетели и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, во ответ благоприятен на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение, от скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моление Христе мой, и не презри моих несловесных же образов, ниже бесстудия, дажд ми дерзновенно глаголать, я же хощу Христе мой, паче же и научи мя, что ми подобает творить ей глаголати, согреших паче блудницы, я же уведи, где обитаешь и мир укупивши, прииди дерзость не помазати твои нозе, Бога моего владыки и Христа моего, яко же ону не отринул еси пришедшую от сердца, ниже мене возгнушайся слове, твои же ми подашь нозе и держати, и целовати, и струями слезными, яко многоценным миром, сия дерзостно помазати, омымя слезами моими, очистимя ими слове, остави и прегрешение моя, и прощение ми подашь, весь и зол множества, весь и струпа моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши. Не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавитель мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая, несоделанное мое видести очи твои, в книзе же твоей и еще несодеянное написано тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой елик, и грехи вся оставимы, Боже, всяческих, да чистым сердцем, притрепетную мыслью и душею сокрушенную, нескверных Твоих причащуся и пресвятых тайн, ими же оживляется и обожается всяк, еды же и пияй чистым сердцем. Ты бореклыйся, владыко мой, всяк, еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убо сей пребывает, в нем же и аз есим. Истинно слово всяко, владыки и Бога моего, божественных Бо, причащайся и боготворящих благодатей, не убо есть ми един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным, просвещающим мир, да убо не един прибуду, кроме Тебе, живодавца, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру. Сего ради к Тебе приступих, як уже зриши, со слезами и душею сокрушенною, избавление моих прегрешений прошу приятими, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститеся неосужденно, да прибудешь, якоже рекла иси, со мною тре окаянным, да не кроме обрет мя Твоя благодати, прелестник восхитит мя льстивне, и прельстив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю и тепли вопьюти, якоже блудного приял еси, и блудницу пришедшую, так оприими мя блудного и скверного щедре, душею сокрушенную ныне Бог к Тебе приходя, вем спаси мой, яко иный, яко же аз, не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз в содеях, но сие паки вем, яко не величество прегрешений, не грехов множество превосходит Бога моего, многое долготерпение и человеколюбие крайнее, но милостью со страстие теплекающееся, и чистиши, и светлиши, и светотвориши причастники, общники божества Твоего соделывай, независно, и странное и ангелам, и человеческим мыслям, беседуешь и многожды, якоже другом Твоим истинным, сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя Христе мой, и дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуюся вкупе и трепеща, о гневе причащаюся травасы, и странно чудо, орошаем неопально, якоже убо купина древле,

и тело моего, поклоняюся и величаю, и славословлю тебя, Боже мой, яко благословенно суща, ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости ми согрешение мое, елико ти согреших,

яко благ и человеколюбец, и молитвами пречистая Твоя Матери, умных Твоих служителей, и святых сил, и всех святых от века Тебе, благоугодивших, неосужденно благоволи приятими святое и пречистое Твое тело, и честную кровь, во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство и сила и слава, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Несмь доволен, Владыко Господи, да внидишь и под кров души моя, но понеже хочешь и Ты, яко человеколюбец, жите во мне, дерзая приступаю, повелеваешь и, да отверзу двери, я же Ты един создал еси, и внидишь и со человеколюбием, яко же еси, внидишь и просвещаешь и помраченный мой помысл, верую, яко сие сотвориши, небо блудницу со слезами пришедшую к Тебе отгнал еси, ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника познавша царство Твое отгнал еси, ниже гонителя покаявшися оставил еси ежебе, но от покаяния Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов вчинил еси, единцы и благословенный всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи, Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости ми грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение моя, еликоти от юности моя, даже до настоящего дня и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в словесех или делях, или помышлениях и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах, и молитвами бессемя народшая Тя, пречистая и преснодевы Марии, Матери Твоя, единая непостыдная надежды и предстательства и спасения моего, с подобия неосужденно причаститеся, пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную, во освящение и просвещение крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потребление, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава, и честь и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю, и лютых помышлений не отступаю, но Ты, Христе Боже, мытаря оправдивый, и хананею помиловавый, разбойнику рая двери отверзый, отверзими утробы человека любе Твоего, и приими мя приходяща и прикасающаяся Тебе, яко блудницу и кровоточивую, ова уба края ризы Твоя коснувшися, удоби исцеления прият, ова же причисти Твои нозе удержавши, разрешение грехов понесе, ад же, окаянный, все Твое тело дерзай восприяти, да не опален буду, но приими мя, яко же он и я, и просвети мое душевное чувство, попали.

0: в исполнении хора Свято-Троицкого собора Александра Невской лавры под управлением протодиакона Павла Герасимова прозвучал концерт на текст стихиры праздника Святой Троицы композитора Степана Дегтярева.
1: Поздравляем наших радиослушателей с праздником Святой Троицы. Праздник Пятидесятницы или Святой Троицы – это день рождения христианской церкви, основанной Христом и созданной трудами и подвигами его учеников-апостолов, получивших в 50-й день после Пасхи дар Духа Святаго. В 10 часов начнется прямая трансляция праздничной божественной литургии из Спасо-Преображенского собора. В 13 часов – вы услышите чтение статьи протоиерея Сергия Четверякова «Богослужение Святой Пятидесятницы», читает Ольга Суровикина. В 13:40 в нашем эфире проповедь протоиерея Николая Гундяева на праздник Пятидесятницы. 31 мая и 1 июня в 00:30 слушайте главу «Троицын день» из книги Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне», читает народный артист России Георгий Корольчук. В этот праздничный день, а также всю последующую неделю, в нашем эфире звучат размышления писателей, философов и богословов о смысле и значении праздника Пятидесятницы, этого события нашего спасения.
2: Нестеров сумел так точно и узнаваемо изобразить глубину веры и смиренного достоинства своего народа, как не смог ни один из его современников и последователей. 31 мая – день рождения художника Михаила Васильевича Нестерова. В 16:30 слушайте в нашем эфире передачу историка Нины Жерве о жизни и творчестве живописца.
1: Как пережить духовный кризис и найти путь выхода на новый уровень общения с Богом? Об этом размышляет игумен Петр Мещеринов в своих беседах «Церковь и современность», который выходит в эфир по воскресеньям в 19:05. Повторение в понедельник в 13:00. Лекции предоставлены православным порталом «Предание».
3: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании богослужения в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры 19 июня 2016 года в праздник Святой Троицы.
4: Мы сегодня празднуем сошествие Святаго Духа на апостолов через жизнь, страдания, смерть и воскресение. Господь Иисус Христос, Сын Божий, воплотившийся, исцеляет человеческие грехи, искупляет человеческую вину пред Богом и восстанавливает реальную живую связь между Богом и человеком и наполняет эту связь не человек, не имеющий такой силы, но сам Бог, передавая людям свой божественный дух, свою благодать, свою энергию. Святой Василий Великий, которому принадлежат особо мудрые и сильные слова о Святом Духе, между прочим, а прочее тоже наполнено большими смыслами, говорит о том, что Святой Дух усовершенствует все другое. Это великие слова. Значит, Святой Дух усовершенствует и нас. Святой Дух совершенствует творение Божие. Над этими словами нужно задуматься. Что это означает? Мы живем в мире, окружены различного рода проблемами, заботами. У каждого есть свое. Каждый ставит перед собой какие-то цели, большие, средние или совсем маленькие, небольшие цели, и стремится достигнуть этих целей. И если человек достигает больших целей, открытий в науке, каких-то прорывных философских идей, Если он достигает большой власти, то очень легко вообразить, что творцом всего этого, собственно, и является человек. И тогда у человека то, что называется, голову сносит. Он перестает видеть очевидные вещи, даже взирая на безграничное звездное небо. Он даже перед этим величием космоса и то не смиряется, он считает себя творцом. На самом же деле Бог творит все новое. Он творит в том числе и через человека. И если человек сознает, что творцом всего, в том числе его самого, является Бог, и что без Бога ничего невозможно сделать, то человек от этого своих творческих сил не теряет. Он может творить без Бога, только его творение рассыпается в хлам, в прах и в пепел. И, может быть, не сразу, а по прошествии каких-то лет, иногда значительных, а иногда и совсем незначительных, и великой картиной этого человеческого творения без Бога является Вавилонская башня. Но разве только одна эта башня древних? Сколько таких башен созидалось в течение истории? И не только в прямом смысле, не только крепостные стены и башни, которые казались неприступными и возгревали человеческую гордыню, где они, эти великие крепости прошлого? Строились города, создавались империи, могущественные общественные объединения, которым казалось, что не будет конца их господству. Где эти человеческие достижения? Мы только можем иногда видеть памятники археологии, исторические памятники, и смотрим на все на это с удивлением, поражаясь творческой силе человека, но сознавая, что результата нет. Он где-то там в прошлом, он не живет, его не существует. И не надо уходить так далеко, не нужно взор свой обращать к египетским сфинксам и пирамидам. Достаточно посмотреть на нашу собственную историю. Всякий раз, когда мы создавали нечто, считая себя творцами и отвергая Бога, мы никогда не достигали цели. Мы всегда творили то, что потом разрушалось и чаще всего приносило страдания людям. Потому что без меня ничего творить не можете, говорит сам Господь. А для того, чтобы наши труды, чтобы наше творчество приводило к добрым последствиям, чтобы оно не исчезало, и даже физически, может быть, исчезнуть, но чтобы сохранялось как оплодотворяющая сила человеческой памяти, чтобы было так, мы должны свои творческие усилия, а проще говоря, свои дела сочетать с помощью Божией, призывать Господа в помощь. Человеческие деяния будут оплодотворяться силой Святаго Духа. Будет подлинное творчество, великая синергия, то есть соединение двух начал божественного и человеческого. Именно только такое творчество и может привести к благу, счастью и к благополучию род человеческий. Мы сегодня прославляем Святаго Духа Утешителя, божественную силу, которая живет и действует, Бога, который является нам в этой божественной силе. И просим Господа, чтобы Он ниспослал благодать Святаго Своего Духа на Церковь нашу православную, Вселенскую православную Церковь, чтобы сохранил ее от разделений, от скорбей, от различного рода напастей внешних и внутренних, потому что Дух действует Божественный в мире через Святую Соборную и Апостольскую Церковь. Мы, конечно, сегодня молимся о нашей русской церкви, объединяющей множество народов, простирающей свое духовное попечение над многими странами. Мы молимся, чтобы через нашу церковь Дух Святый оплодотворял творческие усилия народов и отдельных людей. И чтобы все то, что совершалось по милости Божией, приводило к добрым последствиям, помогая людям и духовно, и материально укреплять свою жизнь и совершенствовать свое общежитие. Мы молимся сегодня о том, чтобы Господь прикоснулся своей благодатью каждому из нас, вне зависимости от нашего положения, возраста, образования, имущественных возможностей, каждому прикоснулся своей милостью, потому что каждый творит свое, и чтобы это наше личное действие, наш личный творческий акт оплодотворялся всегда силой благодати Божией. Вот тогда верим, что и Отечество наше процветет, станет духовно сильным и не только духовно. Тогда у нашего Отечества будет силы для того, чтобы совершать свою миссию в человеческом роде. Но это будет только тогда и только при условии, если народ наш в самом себе, в жизни своей, соединит божественное и человеческое, действие Духа Святаго и свои усилия. Аминь.
3: Прозвучала проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании богослужения в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры 19 июня 2016 года в праздник Святой Троицы.

тропарь праздника Пятидесятницы, восьмого гласа киевского распева в гармонизации Петра Гребенщикова прозвучал в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.

Дорогие слушатели, мы продолжаем цикл передач о литургии по книге протопресвитера отца Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства». Прошлая передача о проскомидии и о жертве, приносимой Богу, подготовила нас к лучшему пониманию значения Великого Входа, который, как будет сказано сегодня, сопровождается поминовением. После исповедания веры, которое с первого же дня Церкви было и остается условием крещального вступления в церковную жизнь, отец Александр повествует о главной части литургии, о молитве освящения святых даров. Эта молитва предваряется кратким диалогом между священником и хором, то есть народом.

0: Да поменит вас Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков». Этими словами, этим поминовением сопровождается великий вход и в нем совершающееся приношение. Их, принося дары, возглашает диакон, их обращают друг к другу и к собранию священнослужители, ими отвечают предстоятелю верующие. «Помяни, Господи». Можно без всякого преувеличения сказать, что поминовение, то есть отнесение всего к памяти Божией, молитва о том, чтобы Бог помянул, вспомнил, составляет сердцевину всего богослужения Церкви, всей ее жизни. Не говоря уже о таинстве Евхаристии, которое заповедал Христос творить в его воспоминания, Церковь постоянно, каждый день, почти каждый час совершает память того или иного события, того или иного святого. Так что именно в этом совершении памяти, в этом постоянном воспоминании сущность каждого ее празднования и всего ее богослужения. Теперь мы можем вернуться к тому исповеданию веры, которое с первого же дня Церкви было и остается условием крещального вступления в церковную жизнь, и которое в теперешнем чине литургии как бы предначинает евхаристический канон, само таинство благодарения и возношения. «Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Мы говорим уже о решающем в христианской вере значении слова. Само христианство есть прежде всего благовестие, возвещение Слова Божия, а потому спасение и возрождение Слова, претворение его в то, чем оно создано было Богом, в Слово не только о реальности, а в Слово реальность, Слово жизнь, Слово как явление, дар и силу многую. Исповедание веры в Слове и Словом потому так основоположно в христианстве, что единство свыше, составляющее сущность самой Церкви как единство веры и любви, осуществляется, даруется и принимается прежде всего его именованием, подлинным явлением и воплощением его в Слове. Если вся жизнь Церкви и вся жизнь каждого члена ее призваны быть исповеданием, то начало, источник этого исповедания всегда в Слове, ибо в нем и им опознается, именуется и исполняется и дар Божий нам, и принятие нами этого дара, то общение, то единство, что и составляет сущность и жизнь веры. Как евангельское слово о Христе являет и дарует нам самого Христа, воплощенное Слово Божие, так исповедание веры в Слове, именование той божественной истины, к которой вера обращена, знанием о которой является, есть тем самым дар истины и причастие ей.
1: Поэтому никогда не перестает, никогда не устает Церковь снова, и каждый раз как будто впервые едиными устами и единым сердцем произносить это самое удивительное, самое неисчерпаемое из всех человеческих слов «верую». И именовать, называть ту божественную истину знанием и светом которой она живет. Поэтому, будучи само осуществлением единства веры, исповедание веры в самом себе несет и дарует радость об этом единстве, есть радостное священнодействие Церкви. И потому, наконец, именно оно, именуя единство свыше, вводит нас в таинство этого единства, начинает с собой евхаристическое восхождение к трапезе Христовой в Его Царстве. Но исповедание веры есть также и суд Церкви, как и суд каждого из нас, членов Церкви, над собою. «От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься», сказано в Евангелии от Матфея. В нем мерило и в нем обличение всех наших подмен и измен, в нем неподкупная проверка того, где и в чем сокровище нашего сердца, проверка самой нашей веры. Все в Церкви, все ее формы и структуры, и даже богослужение и благочестие можно перетолковать, ибо нет предела хитрости и лукавству князя мира сего. Все в этом мире, даже религия, даже духовность, даже видимое благолепие может стать идолом и идолопоклонством. Но пока повторяет Церковь и каждый из нас с нею и в ней исповедание веры, и им судит себя и снова просвещает истиной, не одолеют ее врата адовы, и не иссякнет вечно возрождающая, вечно исцеляющая сила ее жизни, светлеющаяся троическим единством священно-тайне. Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое возношение в мире приносите. Да, с призыва «станем добре» действительно вступаем мы в главную часть божественной литургии. Но главная она по отношению к другим частям ее, а не в отрыве и отделении от них. Главное потому, что в ней находит свое исполнение все то, о чем свидетельствует, что являет, к чему ведет и возводит вся литургия. Начинается то таинство возношения, которое было невозможным без таинства собрания, таинства приношения и таинства единства, но в котором, и именно потому, что оно и есть исполнение всей литургии, дается нам понимание, всякое разумение превосходящего и, однако, все являющего, все объясняющего таинства. Именно об этом отношении, о целостности и единстве евхаристического священнодействия напоминает, к нему обращает наше духовное внимание призыв диакона «стоять хорошо». «Хорошо» — слово это, как, впрочем, и все слова, как сам падший язык человеческий, выветрилось, выдохлось, ослабело, стало означать более или менее что угодно. Угодно нам, угодно миру сему, угодно дьяволу. Только иногда, да и то отчасти, в поэзии, в художествах слова вспыхивает оно в своей первозданной чистоте и силе, в своем изначальном, божественном смысле. Ибо, как всякое подлинное слово, оно от Бога. И для того, чтобы услышать его, в литургическом его звучании и смысле, понять, что означает, что являет оно. В начале евхаристического возношения нужно возвести его к Богу, услышать его там, где прозвучало оно в первый раз, как некое первосущное откровение. «И увидел Бог, что это хорошо», — говорится в книге Бытия. Вот оно, это слово. В своем начальном звучании, вот само оно как начало. Но как услышать, как понять и как принять его, как объяснить его при помощи других слов, если все они по отношению к нему первичному, вторичны, сами только от него получают и смысл свой, и силу? Да, конечно, культура, наука, философия достаточно грамотны, достаточно знают, чтобы определить его формально. Хорошо то, что соответствует своей природе, назначению, замыслу, в чем форма или исполнение соответствует содержанию или заданности. В применении к библейскому тексту выходит, следовательно, так. «И увидел Бог, что сотворенное им соответствует его замыслу, и потому хорошо». Все верно, все правильно. Правильностью прописи. Но какие же это нищие слова, как бессильны они передать главное, само откровение хорошести хорошего, то есть откровение о мире, о жизни, о нас самих, что несет и являет в себе это божественное хорошо, ту полноту радости, то восхищение, которыми оно светит и животворит. Но тогда... Где же находим мы не объяснение, не определение, а прежде всего сам опыт, непосредственное знание этого первозданного, нетленного хорошо?
0: Мы находим его, мы слышим и принимаем это слово там, где прозвучало оно снова во всей своей силе и полноте, прозвучало как человеческий ответ на божественное «хорошо». Господи, хорошо нам здесь быть. Этим ответом, там, на горе Преображения, засвидетельствовано было навсегда, навеки, принятие человеком божественного «хорошо» как своей жизни, как своего призвания. Там, в этом облаке светлом, осенившем его, увидел человек, что это хорошо, и принял, и исповедал. И вот этим видением, этим знанием, этим опытом на последней своей глубине и живет

0: Его и присутствием, даром и исполнением является божественная литургия, постоянное восхождение, возношение Церкви на небо, к престолу славы, в невечерний свет и радость Царства Божия. «В храме стоящее, на небеси стояти мним». Слова эти – неблагочестивая риторика. В них выражена сама сущность, само назначение и Церкви, и богослужение ее, как прежде всего именно литургии, то есть действия, в котором одновременно и раскрывается, и исполняется сущность действующего. Но в чем же эта сущность, в чем последний смысл божественной литургии, как не в явлении и даровании нам этого божественного «хорошо»? Откуда, как не из этого «Господи, хорошо нам здесь быть», одновременно и надмирная, небесная и космическая красота ее, та целостность, в которой все, и слова, и звук, и краски, и время, и пространство, и движение, и все нарастание их раскрываются, осуществляются как воссоздание твари, как наше, как всего мира восхождение горе, туда, куда вознес и вечно возносит нас Христос. И потому, если вообще уместно здесь говорить о причинности, о «когда» и «как», то причинность эта, связывающая литургию воедино, делающая каждую частью именно частью, ступенью и тем самым условием и причиной дальнейшего восхождения, заключена в этом «хорошо», знанием и опытом которого, причастием которому и живет Церковь. Оно, это божественное «хорошо», собирает Церковь как воссозданное Богом новое творение. Оно, собрание это, претворяет во вход и восхождение. Оно отверзает ум для слышания и принятия Слова Божия. Оно вводит нашу жертву, наше приношение в единую, неповторимую и всеобъемлющую жертву Христову. Оно исполняет Церковь как единство веры и любви. Оно, наконец, подводит нас к тому порогу, к которому мы теперь подошли, к той поистине главной части, в которой все это движение и нарастание найдет свое завершение и исполнение за трапезой Христовой в Его Царстве. И потому, не будь вся литургия даром и исполнением этого божественного «хорошо», мы не знали бы, что исполняется в этой главной части, не знали бы, что совершается в Евхаристии и в вершине ее, притворении хлеба и вина, с нами, с Церковью, с миром, со всеми и всем».
1: Об этом хорошо и свидетельствуют, к стоянию в нем и призывают слова диакона, которыми начинается главное, ибо все в себе имеющее исполнить часть литургии. Три возгласа предстоятеля, три кратких ответа собрания составляют вступительный диалог, которым открывается таинство возношения. Сначала торжественное благословение. Оно имеется во всех без исключения дошедших до нас евхаристических молитвах, хотя и в разных формулировках. От краткого «Господь с вами» римской и александрийской литургий до нашей троичной формулы, почти тождественной с той, что находим мы у апостола Павла. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и причастие Святого Духа да будет со всеми вами». Смысл этого благословения всегда и всюду тот же. Это торжественное утверждение и исповедание того, что Церковь собрана во Христе и в Нем приносит Евхаристию. Это значит, в таком единстве с Ним, что все, деланное нами, совершает Он, и все Им совершенное даровано нам. Именно это подчеркивается необычностью троической формулы этого благословения, необычностью ее по отношению к той, которая употребляется всегда – Отец, Сын и Святой Дух. Евхаристическое благословение начинается с Христа, с преподания Его благодати. А это так, потому что в этот момент литургии сущность благословения не в исповедании Пресвятой Троицы и ее предвечной сущности, а в раскрытии, свидетельствовании, можно почти сказать, переживании того, как знание Бога, составляющее сущность жизни вечной, как примирение, единство и общение с Ним, дарованы и вечно даруются нам, как наше спасение. даровано же нам это спасение во Христе, Сыне Божьем, ставшем Сыном Человеческим, в котором, как говорится,

0: говорит апостол Павел, мы имеем мир с Богом и получили доступ к благодати, доступ к Отцу в одном духе, ибо мы имеем единого посредника между Богом и человеками, человека Христа Иисуса, сказавшего: «Я есть путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна. Христианская вера начинается со встречи со Христом, с принятия Его как Сына Божьего, являющего нам Отца и Его любовь. Это принятие Сына, это соединение в Нем с Отцом исполняется как спасение, как новая жизнь, как Царство Божие в причастии Святого Духа, который есть сама Божественная жизнь, сама Божественная любовь, само причастие Богу. И вот Евхаристия и есть таинство нашего доступа к Богу и знания Его, и соединения с Ним. Приносимая в Сыне, она приносится Отцу. Приносимая Отцу, она исполняется в причастии Святого Духа. И потому Евхаристия есть вечно живой и животворящий источник знания Церковью Пресвятой Троицы, знания неотвлеченного, как догмат или учение, каковым оно, увы, остается для столь многих верующих, а знание как постоянного узнавания, как встречи, как опыта и потому причастия жизни вечной. Возглас предстоятеля «Горе имеем сердца», то есть «Да будут сердца наши высоко», принадлежит всецело и исключительно божественной литургии. Мы не находим его ни в каких других службах. Ибо возглас этот не просто призыв к некой возвышенной настроенности, он раскрывается как утверждение, что Евхаристия совершается не на земле, а на небе. Нас, мертвых по преступлениям, Бог оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, говорит апостол Павел в послании к Ефесеям. Мы знаем уже, что с самого начала литургии, с самого нашего входа и собрания в церковь началось это восхождение на небо, где скрыта со Христом в Боге наша подлинная жизнь. И надо ли еще доказывать и объяснять, что небо это ничего общего не имеет с тем небом, которое ради якобы спасительной для христианства демифологизации объяснения его современному человеку со снисходительной научностью развенчивает Бультман и его последователи, и про которое 1500 лет тому назад уже все сказал святой Иоанн Златоуст: «Что мне до неба, когда я созерцаю владыку неба, когда сам становлюсь небом?»
1: Мы потому и можем сердца наши иметь горе, что это горе, это небо в нас самих и посреди нас, что оно возвращено, восстановлено нам как наше подлинное и вожделенное Отечество, как Родина, на которую мы вернулись после мучительного изгнания и по которой вечно тоскуем и стенаем, памятью о которой живет все творение. Если о земном, о нас самих, о Церкви мы говорим в категориях восхождения, то о небесном, о Боге, о Христе, о Духе Святом говорим мы в категориях нисхождения. Но говорим мы о том же самом. Говорим о небе на земле, о небе, преображающем землю, о земле, воспринимающей небо как последнюю правду о себе. Небо и земля приедут в противоположности своей, в разрыве своем друг от друга, приедут потому, что будут претворены в новое небо и новую землю, в Царство Божие, в котором будет Бог все во всем. В это для мира сего еще только грядущее, но во Христе уже открытое и в Церкви уже предвосхищаемое небесное и горнее Царство Божие и возводит и возносит нас Евхаристия, в нем и совершается.
0: Но потому и призыв этот «Горе имеем сердца» звучит так же, как некое последнее и торжественное предостережение. «Будем бояться, чтобы нам не остаться на земле», как говорит святой Иоанн Златоуст. «Мы можем, мы свободны остаться долу, внизу, не услышать, не увидеть, не принять этого поистине трудного восхождения. Но оставшемуся на земле нет места в этой небесной Евхаристии, и тогда само присутствие на ней становится нашим осуждением. И когда хор, а его устами каждый из нас отвечает «Имя мы ко Господу», мы обратили сердца наши горе ко Господу, совершается над нами суд. Ибо не может обратить сердце горе только в эту минуту тот, кто, пуская и падая, и греша, не обращен к небу во всей своей жизни, кто небом не мерит землю всегда. Поэтому, слыша этот последний призыв, спросим себя, обращено ли ко Господу наше сердце, в Боге ли, в небе ли Его последнее сокровище? Если да, то, несмотря на всю нашу слабость, на все наши падения, мы приняты на небо, мы узрим теперь свет и славу Царства. Если нет, таинство пришествия Господа к любящим Его будет для нас таинством грядущего суда».
1: «Благодарим Господа, достойно и праведно». Этими словами начиналась еврейская традиционная молитва благодарения. Их произнес Господь, когда начинал этой старой молитвой то свое новое благодарение, которое должно было возвести человека к Богу и спасти мир. И как тоже было предписано, апостолы ответили «достойно и праведно». И Церковь каждый раз, когда совершает она воспоминание этого благодарения, повторяет за ними и с ними «достойно и праведно». Спасение завершено. После тьмы греха, от падения и смерти, вот снова приносит человек Богу чистое, безгрешное, свободное и совершенное благодарение. Человек возвращен на то место, которое уготовил ему Бог, создавая мир. Он стоит на высоте, перед престолом Бога. Он стоит на небе, пред лицом самого Бога, и свободно, в полноте любви и ведения, соединяя в себе весь мир, все творение, приносит благодарение. И в нем весь мир утверждает и признает благодарение это достойным и праведным. Это Христос. Он один без греха, Он один человек во всей полноте Его назначения, призвания, славы. Он один в себе восстанавливает и возвращает к Богу падший образ. И потому благодарение Христово теперь приносим мы, его слышим, в нем участвуем, когда начинает предстоятель молитву Евхаристии, заповеданную нам Христом и навеки веков соединившую нас с Богом.
0: Итак, что же дает этой главной, поистине совершительной молитве благодарения литургии ее единство? Претворяет ее в то целое, о котором мы утверждаем, что в нем и им совершается таинство всех таинств. На этот первый и основной вопрос Церковь буквально с первого дня своего существования дала ответ, назвав не только саму эту молитву, но и всю литургию одним словом. Слово это – Евхаристия, благодарение. Так Евхаристия назвала и называет Церковь и приносимые дары, и молитву их освящающую, и принятие их верующими.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу. В следующей передаче мы продолжим чтение книги покойного протопресвитера отца Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства». Вся передача будет посвящена молитве благодарения.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие братья и сестры, в дни празднования Святой Пятидесятницы в рубрике «Душеполезные чтения» мы предлагаем вашему вниманию слово в день Пятидесятницы святителя Филарета, митрополита Московского.
2: Слово в день Пятидесятницы говорено иеромонахом Филаретом в Александро-Невской лавре в 1811 году. «Исполнишася вси Духа Свята». Деяния святых апостолов, глава 2, стих 4. После того, как, погрузившийся в твари, не могши сносить несозданного света человек, скрылся от Бога, и Бог скрылся от человека, дабы не истребить преступника святым своим присутствием, единый триупостасный по неизреченной благости вновь приближился к отчужденному в постепенных откровениях. Да благодать Господа нашего Иисуса Христа и любы Бога и Отца и общение Святаго Духа восставит и паки превознесет падшаго, явился Отец в обетованиях любви и милосердия и устрашенного всемогущим правосудием грешника провождал к ходатайству Сына. Явился Сын под покровом человечества, и в себе самом, победив грех и умертвив смерть, отверз благодати Святаго Духа дверь к сынам гнева. Явился, наконец, Дух Святый в знамении огненных языков и проникнул в апостолах естество человеческое, дабы усвоить ему благоволение Отца и заслуги Сына и соделать, да будем причастницы божественного естества. В тот самый день, в который дан некогда на Синае закон Духа работы в боязнь смерти, в тот самый день исшел ныне от Сиона закон Духа жизни, свободы, сыноположения. Да разумеем, что непостигнутое плотским Израилем оправдание закона исполняется в чадах веры, ходящих по Духу, и общество спасаемых предизмеренным шествием приближается к совершению. Итак, мы должны взирать на сошествие Святого Духа не токмо как на чудо, прославившее апостольскую церковь, но и как на событие, существенно сопряженное с делом нашего спасения. Настоящее торжество не есть простое воспоминание прошедшего, но продолжение апостольского приготовления к приятию оного Духа, непрестанно дышащего и дежахощет. Апостолы, как повествует книга их деяний, после постоянных и единодушных молитв «исполнишася Духа Свята». И не только апостолы, по изъяснению святого Златоуста, и пребывавшие с ними ученики, имен народа вкупе яко стои двадесять, исполнишася вси. И нас ныне Церковь, как и в Иерусалимской горнице, во храме сем совокупляет, дабы призвать Утешителя Духа истины, да приидет и вселится в нас. Чтобы столь важное прошение не встретилось с древним упреком «невеста часо просита», вникнем, слушатели, предварительно, что такое исполнится Духа Свята, и калика дар сей необходим для всех и каждого. Не осмелимся говорить здесь о Духе Святом, как о третьем лице поклоняемой Троице, исходящем от Отца и почивающем в Сыне, сам только Божий Дух испытует глубины Божия. Дух, посылаемый Сыном от Отца в спасительных дарах, дух, исполняющий человека, человек, исполненный духа. Вот предметы, которые постигает человек. Но и то человек духом же обитаемый. Мы едва ли начаток духа имущи. Только издалека, через зерцало Слова Божия, проникать можем в явление сего великого таинства. Что такое Дух Святый в первоначальных дарах Своих? Сие изъясняет Сам Он Своими огненными языками. Он есть невещественный огонь, который действует двумя силами — светом и теплотою, светом веры, теплотою любви. Сей небесный свет, по выражению Соломона, предходит и просвещает, донди же исправится день, разгоняет мглу неведения и сомнений, открывает обман призраков, которых погрязший в чувственности разум принимает нередко за истины, дает человеку видеть себя самого в наготе растленной природы, познать мир в отношении к душе и ощутить присутствие Бога яко источника света, сообщает уповаемых извещения, вещей обличения невидимых. По той мере, как свет от солнца правды умножается в уме, согревается и воспламеняется сердце. Любовь божественная изгоняет из него самолюбие, попаляет в нем терния плотских пожеланий, очищает, упраздняет его и взаимно привлекает в душу новый свет. Слияние сих источных даров духовных образует огненный язык, изрекающий закон Бога Слова в сердце человека, воображающий в нем Христа, совершающий возрождение в жизнь духовную. Способ, каковым человек исполняется благодатных даров, есть единое нераздельное действие Святого Духа, которое, однако, в человеке начинается и прекращается, уменьшается и возрастает, длится и ускоряется, приемлет различные направления и виды, всегда соответствует готовности приемлющего, но никогда не зависит от его произвола, сопровождается ощутительными следствиями, но убегает от рассудка желающего взойти к его началу. Простираясь от внутреннего во внешнее, оно уподобляется влаге, сходящей на руно Гедеонова, которая из воздуха открывается в каплях воды и наполняет окрин, или ветру, примечаемому в тех движениях, которые он производит, но не в тех, которые его составляют. Дух, иде же хощет, дышит, и глаз его слышиши, но не весь и откуда приходит и кому идет. Так и есть всяк человек, рожденный от Духа. Какие же суть примечательнейшие перемены, которые могут означить путь Духа Божия в душе человеческой? Бывают минуты, в которые и преданный миру, и плоти человек пробуждается от очарования, в каковом они держат его, видит ясно, что прошедшая жизнь его есть цепь заблуждений, слабостей, преступлений, измен Богу, что дела его, естественно, суть семя будущих казней, и что самые добродетели его не постоят пред взором вечного судьи, осуждает сам себя, трепещет всем существом своим, и, будучи отчаян в самом себе, через сие отчаяние влечется к упованию на Бога. Сие расположение к покаянию, что есть иное, как не тот дух велик и крепок, разоряя горы и сокрушая камни, то есть низлагающий гордость и умягчающий жестокосердие, который посылает пред собою мимоходящий Господь. Что как не то дыхание бурно, которое предвещает сошествие Святого Духа? Что как не тот страх Твой, Господи, среди коего мы в чреве приемлем дух спасения Твоего? Блажен, кто с покорностью дает в лещи и себя всему стремлению Духа Божия. Оно поведет его тесным путем самоотвержения, заставит его самого исторгать то, что прежде посеял, и разрушать то, что созидал, научит его страдать и радоваться во страданиях, распять плоть со страстьми и похотьми, дабы совершенно предать дух в руцы Божии. Мало-помалу бурное дыхание превратится в те кроткие, неизглаголанные воздыхания, коими сам Дух о нас ходатайствует, в тот живой глаз, коим вопиет Он в сердцах наших «Авва, Отче!». И тогда человек исполняет Христову заповедь о непрестанной молитве, что при одних собственных силах было бы для него невозможно, и по его склонности к рассеянию, и по неведению предметов и образа истинной молитвы, а часом бы помолимся, як уже подобает, невемы. С упражнением непрестанной молитвы неразлучно соединяется духовное уединение, в котором христианин, вошед в клеть свою и затворив двери, пребывает, подобно как апостолы, в ожидании обетования Отче. Он не вдается в развлечение, в коем миролюбцы, связанные суетными благоприличиями, преследуя утехи, преследуемые заботами, редко возвращаются к себе, но пленяет разум в послушание Христова. И все свои желания или воскреляет горе, где живот его сокровен есть со Христом в Бозе, или упокоивает внутрь себя, где благодать, наконец, должна открыть Царствие Божие. Исполняет обязанности своего состояния, не привязываясь к соединенным с ними выгодам, пользуется наружными благами, но не прилепляется к ним, приобретает так, как бы не имел нужды, теряет так, как бы отдавал излишнее. Если человек твердо решится по возможности удерживать себя в всем состоянии самоотчуждения, то скоро его пустыня жаждущая процветет, яко крин. Зерно горушно, вверженное в вертоград души его, возрастет в древо велие. Сквозь тлеющий покров ветхого человека, отчесу более совлекаемый, будет просеявать новый человек, созданный по Богу в правде и преподобии истины, и Дух Святыни дышать будет во всех его способностях и действиях. Так исполненный Духа Свято человек непотемненному предрассудком оку представляет такой образ совершенства, пред которым как тень исчезает все, что мир называет прекрасным и высоким. Его, слушатели, оценил апостол, когда о некоторых подвижниках веры сказал, что их небе достоин весь мир. Благодать превращает в бесценное сокровище все, к чему не коснется в человеке, ей преданном. В его уме сияет дух премудрости, не той, которой сыны века сего преимуществуют, по словам Спасителя, в роде своем, то есть которая научает их быть изобретательными в способах и ловкими в случаях к снисканию временных выгод и умножать свое достоинство не только в себе, сколько во мнении других, но премудрости, духовно востязующей вся, дабы обратить в средство к единому вечному благу души. Его волю движет дух свободы, ибо закон духа жизни о Христе Иисусе его освободил от закона греховного и смерти, который дает своим рабам столько тяжких владык, сколько есть нужд и прихотей, страстей и привычек. Во глубине сердца его почивает дух утешения и мира, всяк ум превосходящего, который Иисус Христос дает ученикам своим, не яко же мир дает, ибо мир мира есть краткая дремота под шумом опасной бури, безопасность, основанная на неведении. Так что радостные восклицания «мир» и утверждения иногда прерывает внезапно нападающее всегубительство. Напротив того, мир, даруемый Христом, утверждается на непоколебимой уверенности в примирении с Богом. Так что христианин в самых искушениях, скорбях и опасностях не стужает си, но и в смерть предается мирно, в уверении, что еже ныне легкая печали, по приумножению в приспеяние тяготу вечной славы соделывает. В нем обитает дух величия, которое не есть ни слепая отважность, ни гордость, покрытая пышностью, ни блеск естественных добродетелей, ни чистых в своем источнике, но истинная возвышенность мыслей, занятых Богом, обширность видов, ограничивающихся одною вечностью, благородство чувства нерожденных и воспитанных Словом Божиим, дух смирения, которое среди богатства благости Божией усматривает в себе одну бедность и недостоинство, дабы тем более величить Господа, между тем, как невозрожденные Духом Божиим в самых недостатках своих стараются находить нечто великое, самым унижением просят себе почтения, присмыкаются, чтобы подавлять других. Дух силы, с которым христианин не есть более он и человек бессильный, пленник собственных чувств, со всех сторон открытый нападением врага, побежденный прежде сражения, и дабы усмирить одну страсть, покоряющийся другой. Но добрый воин, облеченный во вся оружие Божие, могущий вся о укрепляющем его Иисусе Христе, силою восхищающий Царствие Божие. Что сказать о тех чрезвычайных дарованиях, о тех явлениях Духа, которые избранным Божиим даются на пользу других в созидание всей Церкви? О несравненное счастье быть сосудом, жилищем, орудием Духа Божия! О блаженство на земли небесное! О таинство, в котором скрывается все, чего ищет дух человеческий, и о чем вся тварь совздыхает и сболезнует! Но, Господи, кто веру во слуху нашему, и мышца Господня кому открыся? Плоть и кровь не являют сего таинства. Мир думает, что и на небесах дышат духом мира. И столь многократно слыша глаголющих языком Духа Твоего, доселе, так же, как прежде, ругается. Вином исполнени суть. Так. Есть и между христианами люди, которым дары Святаго Духа кажутся столь странными, что если не смеют совсем отвергнуть их, по крайней мере, относят к другим лицам и временам, а сами, не помышляя о возрождении, довольствуются или праздную надеждою на заслуги ходатая, или даже собственную честностью. Не будем обманываться привлекательным видом, который имеет обыкновенная мирская честность. Не быть врагом веры, не делать вопиющих несправедливостей, оказывать иногда благодеяние, убегать вредных излишеств, кратко исполнять только необходимые и наружные обязанности человека и члена общества, значит только повапливать свой гроб, украшать его, который между тем остается внутрь уду полн костей мертвых. Значит, срывать листвие древа животного, данное во исцеление языком, но не вкушать плодов его, долженствующих питать христианина. Значит, иметь правду книжников и фарисеев, которая не вводит в Царствие Небесное, а проникнуть в изгибы своего сердца, отколи исходит помышление злая, и там водворить чистоту и святость. А соблюсти весь закон и не согрешить ни во едином, дабы всем не быть повинну. Какой своему токму разуму и силам оставленный человек похвалится, что исполнил сие? Един Бог зиждет в человеке сердце чисто, и дух прав обновляет во утробе его. Должно родиться свыше, чтобы видеть Царствие Божие. С другой стороны, когда неистленное семя сего вышнего рождения низведено на землю смертью Бога-человека, мы не можем и остальное предоставит бесконечной, впрочем, силе заслуг его. Как? Разве Бог предал Сына Своего в жертву не только Своему правосудию, но и нашей неблагодарности? Разве мы для того познали действительность крестной жертвы, чтобы тем с большей беспечностью оставаться в бездействии? Так мыслить не есть возвышать цену заслуг Христовых, но паче унижать их и почивать на них с такой же пагубной безопасностью, как некогда иудеи почивали на законе. Если мы во Христа крестились, то, согласно сему исповеданию, доявим в себе плоды крещения не только водою, но и духом, ибо Христос крестит Духом Святым и огнем. Наконец, когда божественный дар Духа кажется нам редким явлением, незаключимость всего, что Он не для всех. Он для всех, как скоро все для Него. Если не примечают более следов Его, то или имеют очи и не видят, или в самом деле вопрос, «Егда приедет Сын Человеческий, обрящет ли веру на земли?» приближается к разрешению. И самый мир находится при последнем издыхании. Вселенная знает, что случилось с нею тогда, когда рек раздраженный Бог, «Не имать дух мой пребывать и в человецах сих во век, за не суть плоть». Тогда не только беззаконный род человеческий, но и тварь, повинувшаяся суете неволею, потребились мстительными волнами. Еще подобное прещение, и наступит огненный потоп суда последнего. Но доколе Бог сохраняет бытие наше, христиане, и благоденствие Церкви Своей, дотоле мы не можем сомневаться, что Дух Божий в ней пребывает. Так же, как при создании мира, Он, ношашися верху воды, носится Он и ныне, при продолжающемся воссоздании человека над бездною расстроенного естества нашего, и животворящим осенением оплодотворяет его к благодатному возрождению. Предадим себя Его всесильному действию. Приведем к Нему наши мысли и желания от смешения плоти и мира. Воззовем из глубины от падения нашего, да снидет на нас и Своею благодатью, ходатайством Искупителя нам приобретенную, очистит, просветит, обновит, осветит и спасет благие души наши. Аминь.
1: Слово в день Пятидесятницы святителя Филарета, митрополита Московского, для вас читал Георгий Корольчук. Святитель Филарет, митрополит Московский, в миру Василий Михайлович Дроздов, родился 26 декабря, 8 января по новому стилю, 1783 года в городе Коломне Московской губернии. Это один из величайших архипастырей Русской Церкви, просвещавший своей богословской и пастырской деятельностью русский народ и русское государство в XIX веке. Многое в жизни выдающегося иерарха связано с Санкт-Петербургом, с его столичной жизнью. С 1811 по 1819 год будущий святитель занимал должность ректора Санкт-Петербургской духовной академии. Ни одно крупное событие в Петербурге не обходится в это время без слова будущего святителя. Труды митрополита, прозванного «Московским Златоустом», стали одной из самых ярких страниц в истории русской богословской мысли. Долгая жизнь и высокий сан святителя Филарета при глубоком уме и твердой воле не могли не оказать сильного влияния на русское общество. 19 ноября, 2 декабря по новому стилю, 1867 года святитель Филарет мирно отошел ко Господу.

0: Концерт композитора Степана Дегтярева на текст стихиры праздника Пятидесятницы прозвучал в исполнении хора Введенского православного прихода в Париже.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняем и славим, и все Боже, Бога терпеливи, Бога милостиви, много Богу пробни. Иже праведное во грешной милуя, иже вся дорога спасения вещания, не будучи благ, сам Господи прияви, и наша счастья молитвы исправи живот от завтрания Твоих. Душе наша, святитель, сачи, с помощью правил, мысли очисти и избави нас от всяких скорби, зол и болезни, обратим святыми Твоими ангелами, дав ополчением и соблюдаем и наставляем их, достигнем среди веры, разум присутствия Твоей славы, как у благословенности во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресней во веки веков, аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без сления Богослова Богородицу все величает, имени Господне, благослови его Отче. Господи, Боже, Господи, силы все отвалится дерево, и за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, и спасла бы на спасение рода нашего. И честными его Христом рукописанием грех наш растерзавый, и победим тем начало и власть тьмы, сам Владыка человека любче, прияви нас грешным благодарствием всей молебной молитвы, и избави нас от всякого загубителя моего начала прегрешения, и всех озлобит нас ищущих видимых и невидимых враг, и гвозди страх моего плоди нашим, и не уклони сердец нашего, словесали помощение рука своя, по любовью Твоей уязви душа наша, да к Тебе всегда взирающие, и еже Тебе светом наставляеми, Тебе неприступного и присосущего сжечь света, непрестанно Тебе исповедание и благодарение посылаем, безначальному Отцу, Соне народу Твоим Сыном и все святые, и благим и животворящим Твоим Богом, и непристой во веки веков. Аминь.

Абсолютно.

присягу принимать и верующие во имя Его. Не убыло на них Духа Свята, яко Иисус не убыл еще прославлен. Многие же от народа, слышавши слово глагола, сей есть воистину пророк. Другие глагола, сей есть Христос. Оги же глагола, от Галилеи ли Христос приходит? Не речели Писание, яко от семени Давидова и от Вифлеемские веси, и где же Бедавид Христос приидет? Распрежем быть в народе Его ради, нет свеже от них, хотя куяти Его, но никто же возложим на люце. Предложим же слуги по архиереум и фарисеум, и реже им ти, почто не приведости Его. Отвечавши слуги, николи же так и есть глаголов человек, яко сей человек. Отвечавши убогим фарисеи, или и вы прельщени бысте, веровали кто от князей в него или от фарисей, но народ сей и же не весь закона проклят Иисус. Глагола никаким к ним, и же пришедли к нему ночью единцы от них. Судит ли наш закон человека, аще не услышит от него прежде и разумеет, что творит? Отвечаша или Боже ему, или и ты от Галилеи си, испытай и видь.

и создатели святого храма сего, и от всех прежде почившего, братья, лежащие повсюду,

который гробом мысли выделил испытание, пришедший на руку святую, обещавшую грозить, и одежде явить и спасение Твое.

услышите согласно моления нашего и молите, и помилуйте рабы Твоя Владимира, Анну, Вениамина, Михаила, Александра, Германа, Дарья, Евгения, Артемия, созронниками и соработниками, благодатью и чудотами Твоими, исполни вся прошение их, и простите за согрешение вольное и невольное, благоприятным и быть мольбами милостривить пред престолом до Тресе Твоего, и покрыть его враг видимых и невидимых, от царки напасти беды и скорби и духов избавить, и подать Израиле благодействием, рца

Боже, предлагающий и молящийся, и поплода носящий, добродетельно со всеми сочетным храмом всем, труждающимся, поющими, предлагающим людям, ожидающим

гроба цена несущих, дома и тяжко кидают, и в обычных странах же любви исцелить смятение, печаль случай, надежду благую и утешение подашь. Всех животных сел пьяных, и от раны болезни скончавшихся,

Афатина нашего Благовествительнейшего Мордовия, митрополита Старого Петербургского и Ладожского, Святотроицкой Александра Невской Лавры,

письма наши святые, притчи церковные, братья святого храма сего, благословите.

мирный и доброго, Господа, Царства, Кунище Христове, кровь.

Ну, и...

Сегодня, дорогие братья и сестры, мы с вами празднуем 10-й праздник, торжество, День Святой Троицы. Почему День Святой Троицы? Потому что явилась в Троице, но не так, как на крещении Господне, когда глаз Отца Небесного провозгласил, что все Сын мой возлюбленный, Господь крестился в воде, и Святой Дух сошел на него. Нет, казалось бы, в событии Пятидесятницы Святой Троицы все три лица Святой Троицы не появились, но тем не менее появилось активно и ярко, заметно действие третьего лица Святой Троицы, Святого Духа. Потому что Бог Отец, Он явно и незаметно являл Себя на протяжении всего Ветхого Завета. Не то чтобы потом перестал, но просто в Ветхом Завете люди слышали голос Божий через пророков, видели и чувствовали заботу Божию, да, в том числе и наказание, и помилование, все было. Являл Себя Бог Отец. С наступлением Нового Завета явился в мир Сын Божий и стал активно и явно проявлять Себя. До этого Он тоже являл Себя. Но люди особо заметили Его с момента рождения Сына Божьего, воплощения Его здесь на земле. И вот наступило время, когда для людей явно действует Дух Святой, третье лицо Святой Троицы. И вот получается, что все лица Святой Троицы, они как действовали, как проявляли Себя, но вот теперь стало заметно, что все три лица являют Себя и помогают человеку жить и справляться с испытаниями, которые, собственно, возложил на Себя Сам человек. Конечно, помимо того, что это День Святой Троицы, мы называем еще сошествие Святого Духа. Да, потому что это особое, самое заметное, наверное, событие в этот праздник. Когда Святой Дух сошел на апостолов, как, собственно, обещал Христос, что пошлет утешителя. И вот Святой Дух сошел на апостолов, где апостол Петр пошел проповедовать, его стали слушать, его слушали все, его понимали все. Мы привыкли это воспринимать как говорение на всех языках, или все народы, носитель любого языка, понимал апостола Петра. Но также есть богословы, которые говорят, что, может быть, здесь есть нечто иносказательное, может быть, апостол Петр не то чтобы говорит так, что на любом языке было понятно, лингвистически, а может быть, дело в том, что вместе со Святым Духом, который сошел на него, апостол Петр начал проповедовать на языке любви, а этот язык понятен всем. И поэтому стали воспринимать и понимать апостола

момента является любовь проповеди как основа. И ведь еще мы называем этот праздник днем рождения Церкви, потому что в этот момент появляется этот богочеловеческий организм, когда и человек, и Господь являют себя миру в одном целом. И с этого момента начинается действительно та самая проповедь не просто любви, а любви Божьей. Еще у этого праздника есть название Пятидесятницы. Это ветхозаветное название, понятно, оно основано на том, что от Пасхи до этого события 50 дней прошло. Но ведь очень важно посмотреть, что как и Пасху, так и Пятидесятницу христианство переосмыслило и вложило новый смысл, причем не особо отвлекаясь от прошлого. Да, в празднике Пасхи Ветхий Завет праздновал избавление людей от ангела смерти и избавление от рабства египетского. А новозаветная Пасха говорит о избавлении от рабства греха и избавлении от смерти в более широком понимании, приобретение жизни бесконечной. И также Пятидесятница до Ветхого Завета – это обретение закона, когда Бог даровал через Моисея закон, по которому человек должен был жить, и поэтому закон быть вместе с Богом, исполняя определенные предписания. А Пятидесятница Нового Завета, сошествие Святого Духа, День Святой Троицы, это дарование Нового Завета, о котором сказал пророк Иеремия. Нет, не Иеремия, сейчас будет. Что Новый Завет будет написан в сердцах. И вот, собственно, с момента сошествия Святого Духа этот закон, он не написан где-то на скрижале, где его можно читать, исполнять, не исполнять. Этот закон теперь написан в сердце каждого человека, потому что Дух Святой сошел. И Дух Святой живет в каждом. И ведь если посмотреть на богослужение, то Церковь особое внимание уделяет именно сошествие Святого Духа, и ведь не только абстрактно, вообще, в целом, на мир, на людей. А очень важно обратить внимание на сошествие Святого Духа индивидуально на каждого. С этого момента, с этого дня мы с вами начинаем, опять возвращаемся, произносить молитву нашу любимую, Царю Небесный, который мы как раз таки и призываем Святого Духа, чтобы Он сошел на нас. «Приди и вселися в ныне». И евангельское чтение сегодняшнее, где Господь говорит: «Жаждущий, пусть придет ко мне и пьет, и каждый верующий в меня, из него истекут реки воды живой». И евангелист Иоанн Богослов поясняет, это сказал Господь о Духе Святом. Ведь можно было это воспринимать как какой-то просто образ из Ветхого Завета, где как раз таки и говорилось о том, что из храма утекут реки воды живой, которые будут питать каждого, кто уверовал в Бога. Но теперь Господь говорит не просто из храма, а из каждого человека уверовавшего. А для евангелиста Иоанна очень важно пояснить, это не просто образ, это Дух Святой, который сошел на каждого человека. И это Дух Святой, который исходит, как эти реки воды живой, из каждого человека. И вот этот образ, он уже не просто показывает нам, что мы что-то получаем от Бога. Дух Святой сошел на нас, и теперь нам хорошо, у нас все должно получаться. У нас в этой жизни все будет хорошо и замечательно, но нет, этого мало. Евангелист, а вместе с евангелистом и церковью, которая поставила это чтение сегодня, говорит, не просто на каждого из нас Дух Святой сошел, а Дух Святой действует через каждого из нас. И вот здесь уже, конечно, от каждого из нас требуется дать возможность Духу Святому действовать. А как это сделать? А Господь так и сказал. Каждый жаждущий пусть придет ко мне и пьет эту воду. И вот тогда из каждого эти реки воды живой потекут. И вот нам с вами, дорогие братья и сестры, в этот праздник как раз-таки и стоит осознать о том, что Дух Святой сошел не просто в этот мир, а сошел на каждого из нас. И нам

0: наверное, стоит, как святые отцы очень часто говорили, ощутить этот голод, эту жажду, за которой мы приходим в храм, чтобы удалить эту жажду, чтобы испить этой воды живой от Господа, чтобы причаститься святых Христовых тайн, чтобы с Господом объединиться, но не для того, чтобы дальше замкнуть это все на себе, а для того, чтобы действие Духа Святого распространить вокруг себя. Постараемся, дорогие братья и сестры, не забывать о том, что Дух Святой уже сошел. Он с нами. И постараемся не замыкать его действия на своей жизни. Постараемся дать Богу возможность действовать среди нас. Дать Богу возможность любовь распространять среди наших близких и родных. Аминь.
1: Аминь. Thank you.

участники, выслушайте слова молитвы этого святого причинения и слова молитвы повторяйте про себя. Веру Господу и исповедую я по Твоей сего истину Христос, Сын Бога живого, пришед мне грешно и спасти. От них же первый есть пастырь, нищий век, все сам причистый, делается самой чистой кровь Твоя. Молюсь Тебе, помилуй, прости ли ты грешения мои, больно не больно, что Он делал, нежели не неведен. Исподобие не суждено, причаститесь и причистый пытаясь, восставление веков и жить вечно. Вечи твои тайны, вместе не Божьей части прими, небо врагов, пытай, помилуй, милок занятия.

воскресивши, сами себе и другу, и весь живот наш Христу Богу предадим.

поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем к лицу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем к самому лицу Цареве и Богу нашему. Благослови душе моя Господа, Господи, Боже мой, возведите все сетило. О, исповеда небелия, что блин все си. О, деясь светом я горизую, простираю небо я кокошу. Покрываю водою крепость плеть своя, полагаю облаки на восхождение свое. Хотя и на плену ветреню, творяя ангелы своя духи, слуги своя пламени огненные. Оставайте вы на твердине, я не преклонится век века. Бездна я горит, а не я, не я. На горах нам воды, от запрещения твоего победы, от глаза грома твоего бояться. Восходят горы, не сходят поля, место еже сорвалось и. Предел положи веси его ж небель, ниже обратятся покрытие земли. Посылая источники в небе, посреди гор грудят воды. Напояю все звери и все, лишь он ангелаж свою. На ты птиц небесных привитаю, от среды каждого дадят глаз. Напояю урод при выспрее своих, от владения от твоих нацит земля. Разябают пустотом и злак на службу человеку из вести хлеба земли. И вино веселит сердце человеку, умастится лица еле. И хлеб сердце человеку прибит. Насыч древа панцира и кедра ливанские, и ежи, и еси насади. Там у птицы во внезятся, и ранивы жилищные предводители суетыми. Горы высокие ленью, камень прибегший заяца. Сотворил есть луну бревна, солнце позаза под свой. Положил все тьмы и пищ ночь, в ней же кротости зверей уравни. С кем не рыкающего съедите, и взыскать от Бога пищу себе. Вот сия солнце, и собравшийся, и гор своих кляп. И зрит человек на дело свое, и на дело не свое до вечера. Яко возвеличишься дела твои, Господи, вся премудростью сотвори веси. И исполнись земля твари твоя. Сие море великое пространное, там огади, и женет числа животное малое с великими. Там о корабле приплавают змеи, сей и ложь создал все рука всему. Всяк тебе чаю дать и пищу им во благо время. Давши тебе и заберут, отвешу тебе руку всяческое, исполнится благо си. Вот вращи тебе лице возведутся, вот и мыши духов исчезнут, и в мир свою возвратятся. О, существу твоего и созидутся, и обновишь лице земли, будет слава Господне вовеки. Возвеселись, Господь, о деле свои, презирай на землю и творяй, трясись, прикасайся к рамным мясам. Вот твою Господи, в животе моем, Твою Богу моим дочь же есть, но уклонится ему беседа моя, аж возвеселюсь о Господе, да исчезнут грешницы земли беззаконницы, яко же не быть и благослови душа моя Господа, солнце поза запад свой, положилась и тьмы и пусть ночь, яко возвеличишься дела твои, Господи, вся премудрость сил, сотвори веси, слава Твоей Сыну и Святому Духу, и ныне пресно, и во веки веков аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя!

единении всем Господу помолимся. Великом Господи, Отце наш, святейший патриархе Кирилле, и о Господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите Варсоломии, честнее пресвитерстве, по всей диаконстве, по всем приличным людям,

чисти, нескверна, безначальни, невидими, непостижими, неисследимы, непременни, непобедими, неисчетни, незлобиви, Господи,

созданное на них, прежде еже просите всем прошение, подавай, тебе молимся и тебе просим, владыка человеколюбчи, Отца Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Святаго и Марии Преснодевы и Преславные Богородицы, и же первые уба словесы уча, последи же и дело показуя, и когда спасительную страсть претерпе, подаде нам подписание смиренным и грешным и недостойным рабом Твоим, мольбы приносите Тебе, вы и колен преклонение о своих грехах и о людских неведениях, сам много милостиви и человеколюбчи, услышаны, вон же аще день призовем Тебя, изрядни же в день сии пятидесятный, вон же по вознесении Господа нашего Иисуса Христа на небеса, и сиденье одесную Тебе Бога и Отца, и спасла Святого Духа на святые свои ученики и апостолы, и же и седи на едином кожда и исполнишься все неистощимой благодати Его, и глаголаши языки, и ныне величие Твоя и прорекоша. Ныне уба молящихся Тебе услыши нас и помяни нас, смиренных и осужденных, и возврати пленение душ наших, Твои милование имей у нас, молящийся, прими нас, припадущих Тебе и вопиющих, согреших им к Тебе, приверженней смы от утробы, от чрева Матери нашей, Ты сии Бог наш, як исчезоша в суете дни наши, обнажихомся Твоя помощи, лишихомся всякого ответа, но дерзающий на щедрота Твоя зовем, грехи юности наши и неведение не помяни, и от тайн наших очисти нас, и не отрини нас во время старости, внегда оскудети крепости наши, не остави нас прежде даже нам в землю не возвратитеся, сподоби к Тебе возвратитеся, и войми нам благоприятием и благодатью, возмери беззаконие наши щедротами Твоими, сопротив, постави бездну щедрот Твоих множеству согрешений наших, призри с высоты святые Твои, Господи, на предстоящие люди Твоя и чающие от Тебе богатой милости. Посети нас благостью Твоею, избави нас от насильства дьяволя, утверди живот наш святыми Твоими священными законы. Ангела, верно хранителя, представи людям Твоим, всех собери в Твое царствие, дашь прощение уповающим на Тя, остави им и нам грехи. Очисти нас действием Святаго Твой Духа, разруши яже на нас козни вражи. Благословенный Господи, Владыка Вседержителю, просветивый день светом солнечным и ночь, уяснивый зарями огненными, долготу дневную прийти нам, сподобивы и приближитесь начатком ночи. Услыши моление наше и всех людей Твоих, и всем нам прости вольные и невольные грехи, прими вечерние наши моления, и не спаси множество милости Твоя, и щедрота Твоя на достояние Твое. Остини нас святыми ангелами Твоими, вооружи нас оружием правды Твоя, огради нас истиной Твоей, соблюди нас силой Твоею, избави нас от всякого обстояния, всякого навета сопротивлежащего, подашь же нам и настоящий вечер с приходящую ночью, совершен, свят, мирен, безгрешен, безсоблазнен, безмечтанен, и вся ниже живота нашего, молитвами святые Богородицы,
и все святые.

0: Славы, владычицу нашему Городице Пресвятой Марии со всеми святыми, помянувши сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Всего помышления на

наши, святейшие патриархи Кирилле, Ио Господине наше Высокопреосвященище митрополите Варсарофии, Ио все его кресте братья наши. Еще молимся, Богом, храни весь стране нашей, властники, воинстве и я, да тихо и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Еще молимся, блаженники, Бесопа Христа, за три святого храма сего, и о всех прежде почивших от

Господи, Иисусе Христе, Боже наш, мир Твой подавай человеком, и Пресвятаго Духа дар, ищем в житии и с нами сы, наследие неотъемлемое верным присным подавай, явленнейшее же сию благодать Твоим учеником и апостолам днесь неспославы, и сих усне огненными утвердивы языки, им же весь род человеческий, боговедение своим языком, слух уха, приимши светом духа просветихомся, и прелести якоже тьмы изменихомся, и чувственных, и огненных язык раздаянием и приестественным действом, ежевтя веры научихомся, и Тебе благословите со Отцем и Святым Духом в едином Божестве и силе и власти озарихомся. Ты уба очи, сияние существа и естества Его, неизменные и недвижимые начертания, источничи премудрости и благодати, утверди и мне грешному сне, и научи меня, как достоин, и о иже потребно молитесь. Ты бы си веды многое, грехов моих множество, но Твое благоутробие победит сих безмерное. Себо страхом предстаюти, пучину милости Твоя отчаяние души моя поверь, а корми живот мой словом всю тварь, неизреченной премудрости силою управляя, тихое обуреваемое пристанище, и скажи мне путь, вот же пойду, дух премудрости Твоя моим подашь помышлением, дух разума безумию моему даруй, духом страха Твоего моя осени дела, и дух правый обнови в утробе.

0: полезным наставляем, сподоблюся творите заповеди Твоя и Твое призна памятствовать и славное пришествие истязательное содеянных нами. И да не презрешь имя тленным, сопрещайтеся мира сего красными, но будущие восприятия желать и укрепи сокровищ. Ты во реки си, ладыка, яко великащий, кто просит о Твоем имени, невозбранно приемлет от Твоего пресносущного Бога и Отца, тем же я сгрешный. Пришествие святаго Твоего Духа, Твою молю благость, велико проси, воздашь мне во спасение. И, Господи, всякого благодеяния, богатый дателю и подателю благи, яко Ты си подавая, призабильно их же просим. Ты си сострадателен и милостивый, и же безгрешно, бы плоти наши общник и преклоняющим к Тебе колено, преклоняйся любоблаготропней, очищение же быв грехов наших, дашь Тебе, Господи, людям Твоим щедрота Твоя, услыши нас с небесе святаго Твоего, освети нас силою спасительной десница Твоя, покры нас кровом криву Твоей, да не презреши дел руку Твоей. Тебе единому согрешаем, но и Тебе единому служим. Не вемы кланяйтесь Богу чуждему, ниже простирайте руки наши, владыка, к Богу иному. Остави нам согрешение и приим наши колена поклонные моления, простри, простри всем нам руку помощи, прими молитву всех, яко кадило приятное, восприемлемое пред Твоим преблагим Царством. Господи, Господи, избави нас от всякие стрелы, летящие во дни, избави нас и от всякие вещи во дне приходящие. Прими жертву вечернюю рук наших воздеяний, сподоби же нас и ночное поприще без порога прийти, неискушенный от злых. Избави нас от всякого смущения и боязни, я же от дьявола нам пребывающий. Даруй душам нашим умиление и помыслом нашим попечении, еже на страшнем и праведнем Твоем суде испытании. Пригвозди страху Твоему плоти наши и умертви уды наши, сущие на земле, да не и сонно без молнии просветимся зрением судеб Твоим. От ниже к нас всякое мечтание неподобное и похоть вредно. Восстави же нас во время молитвы утвержденной вере и с преспевающей заповеди Твоим.
1: Заступи, спаси, помилуй, восстави и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.

преснотекущие животные и просветительные источники, сопресносущная Отцу вседельная сила, все смотрение за спасение человеческое, прекрасно исполнивай Христе Боже наш, смерти узы неразрешимые и заклепы адовы расторгновы, лукавы же духов множество поправы, приведи себе у нас непорочное заколение и тело давы пречистое в жертву всякого греха, неприкосновенное же и непроходное, страшным сим и неисповедимым священнодействием живот нам вечной дровавы. Вуат шеды и веревечные сокрушивы, и вот мне синящим восход показавы, начало злобного же и глубинного змея богомудростным лещением уловивый и веригами мрака связавы в тартаре и огни неугасимым. И во тьме кромешным неисчетно сильное твоей затвердивой крепостью великоменитой премудрости отче, напастуемый великий помощник явивыся и просветивый сидящий во тьме и сени смертной. Ты, славы пресносущный Господи, и Отца Вышнего Сыне возлюбленный, пресносущный свете от пресносущного света, солнце правды, услыши нас, молящихся Тебе, и упокой души рабов Твоих, прежде усопших отец и братья наших, и прочих сродников по плоти, и всех своих вере, они же и память творим ныне, яко в Тебе все, держава и в руце Твоей содержишися концы земли. Владыка Вседержителю, Боже Отец и Господи милости, рода смертного же и бессмертного и всякого естества человеческого содетелю, составляем уже и паки разрешаемого, живота же и скончание, ежезде пребывание, ежедама приложение, леты измеряя живым и времена уставляя смерти, низводяй в ад и возводяй, связуй в немощи и отпущай в силе, настоящие потребные строи и будущие полезны управляй, смертным жалом уязвены воскресенье надеждами веселяй, саму бы владыку все, Боже Спаситель наш, надежды всех концев земли и сущей море далече, и же всей последний великий спасительный день Пятидесятницы праздника, тайны святые и насущные, и сопресносущные, и неразделимые, и несъединенные Троицы показавы нам, и наитие и пришествие святаго же творящего Твоего Духа, в виде огненных языков на святые Твои апостоли изъявы, и благовестники тех поставили.

Слыши нас, смиренных Твоих рабов, молящихся от Ти, и упокой души рабов Твоих прежде усопших, на месте светлый, на месте злачный, на месте прохлаждений, одну же отбежать.

Мертвые восхвалят Тебя, Господи, ниже сущие в аде, исповедание дерзнут принести Тебе. Но мы, живи, благословим Тебя и молим, и очистительные молитвы, и жертвы приносим Тебе в душах их. Боже великий и вечный, святый человеколюбивый, сподобивай нас в час сей стати перед Не преступной Твоей славы, на пение и хвалу чудес Твоих, очистенный, недостойный рабы Твоя, и подашь благодать, еже сокрушенным сердцем невозносительно приносите Тебе пресвятое словословие и благодарение великих Твоих даров. Я же сотворил еси к нам, и творишь и всегда в нас. Помни, Господи, немощь нашу, и да не погубишь нас о беззаконии нашим, но сотвори великую милость со смирением нашим, до греховной тьмы избежавшим, во дни правды ходить и будем, и одеявшийся оружием света, ненаветно прибуден от всяких козни лукавого, и содерзновение прославим во всех Тебе единого истина и человеколюбца Бога. Твоего якого истину и великое вересноту таинство владыка всех и творчий, временное решение Твоих тварей, еже поси в совокупление и упокоение еже во веки. Тебе благодать о всех исповедаем, о входих наших, я же в мир сей исходих, надежде нам воскресенье жизни тленной, Твоим неложным обещанием предвручаем, я же прием в будущем втором пришествии Твоем. Ты, Бо еси воскресенье нашего, начальник, и поживший неумытный, и человеколюбивый судья, им за воздаяние владыка и Господь, и же приобщивайся нам при искренней плоти и крови снисхождении граде крайному, и наши страсти неотъемные, никогда волю его искуса поставите, прием за милосердие щедрот, и в нем же пострадал и сам, искусився, искушает нам бы самообещанный помощник, тем же и созвел иси нас в Твоей бесстрасти, прими уба, владыка, мольбы и молений наши, и упокойся, отцы, как вожды и матери, и чады, и братья, и сестры, эти народные, и купнародные, и все прежде почившие души, надежде воскресенье жизни вечной учини духи, имена в книге животней, в недре Авраама, Исаак, Иакова, в стране живых, в царстве небесном, в раи сладости, светлыми ангелы Твоими, вводя вся во святые Твоя обители, созвязая и телеса наши в день, Божий определил иси по святым Твоим и неложным обетованиям. Несть, убо Господи, рабом Твоим смерть, исходящим нам от тела и к Тебе, Богу нашему приходящим, но представление от печальнейших на полезнейшее и сладостнейшее и на упокоение и радость. Аще же, что согрешихом к Тебе, милости буди нам же и тем, за ней един есть чист пред Тобою от сквер, ниже аще един день живота Его есть. Разве Ты, точь един, на земли явивайся безгрешный Господь наш Иисус Христос, им же все уповаем, милость получите и оставление грехов. Сего ради нам же и оним, яко благо человеколюбец Бог, ослаби, остави, прости грехопадение наше, вольный, невольный.

0: яже деяний, яже помышлений, яже слыси, яже во всех наших житиях и движений. И отшедшим уба свободу и славу дару, нас же сущих здесь благослови, конец благи, и мирный дар нам же и всем людям Твоим, и милость, и человеколюбие утроба отверзай нам на страшном и ужасном Твоим пришествии, и царствие то достойных нас сотвори. Боже великий и высший, единый имей бессмертие, во свете живи неприступным, всю тварь мудростью создавы, разделивай посреди света и посреди тьмы, и солнце уба положивое в область дне, луну же и звезды в область ночи, сподобивай нас грешный, и в настоящий день предварительнице Твое во исповедании вечерней Тебе службу принести, сам человеколюбчий Господи, исправи молитву нашу, яко кадило пред Тобою примию, воню благоухани, подаши нам настоящий вечер, приходящую ночь мирно, облецины оружием света, избави нас от страха ночного, от всякой вещи во дни приходящих. И дары нам сон, еже упокоение немощи нашей, даровал еси от всякого дьявольского мечтания изменен. Ей, владыка всех благих подателей, ягода и на ложек наш умиляешься, воспоминем и в ночи пресвятое имя Твое, и в учении Ты в западе зарями, в радости душевне восстанем, в словословие Твое благости, молитвы и моления Твоему в утробе приносящих, о своих бесед и о всех людях Твоих, их же молитвами Пресвятые Богородице милости посети.
1: Заступи, спаси, помилуй, восстави и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Пресвятую, пречистую и благословенную славную владычицу нашу, которую мы пристанем, молись со всеми святыми, помянувши сами себе друг друга,

крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святит семя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави.

ниже от отчих и божества нет истощивый семе, из небесе на землю сошены, и наше все восприемое естество и обоживое е, усих же на небеса паки вошеды и одесную седы Бога и Отца, божественное же и святаго, и насущного, и единосильного, и единославного, и сопреснасущного Духа, не спаславы на святые свои ученики апостолы, и сим просветило оба их, теми же всю вселенную. Христос, истинный Бог наш, молитвы пречистые и пренепорочные святые своей Матери, святых славных, прихвальных богопроповедников и духоносных апостолов, и всех святых, помилуй ты, спаси.

0: праздником Троицы, с Днем Пятидесятницы. Поистине великий сегодня день рождения нашей Церкви, дорогие мои, день, когда Господь обильно испосылает благодать Святого Духа на каждого, кто желает Его принять. И у каждого из нас...
1: Дорогие братья и сестры, закончилась прямая трансляция богослужения из Спасо-Преображенского собора.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Нестеров сумел так точно и узнаваемо изобразить глубину веры и смиренного достоинства своего народа, как не смог ни один из его современников и последователей. 31 мая – день рождения художника Михаила Васильевича Нестерова. В 16:30 слушайте в нашем эфире передачу историка Нины Жерве о жизни и творчестве живописца.
3: Книга заставляет думать, переживать, вспоминать, испытывать эмоции, делая человека несчастным. Поэтому ее следует сжечь, уничтожить, а людей, читающих книги, следует держать в тюрьмах или сумасшедших домах. Именно такой мир, где книги не нужны и опасны, описывает Рэй Брэдбери в своем романе «Антиутопии. 451 градус по Фаренгейту». Ежедневно в 14:00 слушайте в нашем эфире радиоверсию этого знаменитого романа. Читает народный артист России Георгий Корольчук. В программе «Поговорим о театре» автор и ведущая Мария Петько беседует с актерами и режиссерами российских театров о вечных человеческих ценностях, о вопросах нравственности и морали, которые поднимает искусство. Программа выходит по воскресеньям в 18:15 с повторением в понедельник в 10:00.
4: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20:30.
3: Как пережить духовный кризис и найти путь выхода на новый уровень общения с Богом? Об этом размышляет игумен Петр Мещеринов в своих беседах «Церковь и современность», которые выходят в эфир по воскресеньям в 19:05, повторение в понедельник в 13:00. Лекции предоставлены православным порталом «Предание». Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.

тропарь праздника Пятидесятницы, восьмого гласа киевского распева в гармонизации Петра Гребенщикова прозвучал в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.

0: Дорогие братья и сестры, в эфире радио «Град Петров» проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная им в праздник Пятидесятницы 8 июня 2025 года по окончании Божественной Литургии на Соборной площади Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
1: Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, всех сердечно поздравляю с великим праздником, со Святой Пятидесятницей, с рождением Церкви Христовой, с сошествием Духа Святаго на апостолов, а через апостолов на всех, кто становится членом Церкви. Вот давайте вдумаемся в это. Господь пришел в мир, учил народ, страдал, умер, воскрес. Ну, казалось бы, история закончена, а мы верим, так же, как верили святые апостолы, как верили все поколения православных людей от создания церкви и до сего дня, в то, что Господь, уйдя из этого мира видимым образом в лице Духа Святаго, в третьем лице Святой Троицы, присутствует в жизни церкви, несмотря на человеческие слабости, в том числе и служителей церковных, несмотря на человеческие слабости православных правителей, как то было даже во времена православных империй, несмотря на все то, что может человек грехом привнести в жизнь церкви, она от этого никак не ослабляет свои силы благодатные. Церковь остается церковью. А если кто-то и колеблется, то он отсекается от тела церковного и уже ему не принадлежит. Ни одна человеческая организация за всю историю человеческой цивилизации не существовала так, как существует Церковь Христова. И один только этот исторический пример должен всех нас убедить, что Церковь – это не просто община верующих, как в некоторых конфессиях неправославных говорят. Это не просто человеческая, так сказать, общность, но это есть присутствие живого Бога на земле, Духа Святаго, который и делает Церковь непобедимой, несмотря в том числе и на наши грехи, на наши несовершенства и на наши слабости. Но для того, чтобы благодать Божия, спасительная для всей Вселенной, подающаяся через Церковь, реально оплодотворяла каждого из нас, реально укрепляла наши духовные и физические силы, мы должны помнить, что эта благодать не дается автоматически. Она дается в ответ на нашу веру. Если даже человек крещен и миропомазан, и как бы Дух Святый действительно привит к этому человеческому существу, но если он от Бога отказался, веру попрал, ничего общего с Церковью не имеет, то не должно быть никаких иллюзий, никакой благодати на таком человеке нет. Он просто предоставлен самому себе. А каждый верующий человек, привитый благодатью Божией к этому единому древу спасительному, он не одинок. Сам Господь вместе с ним. Вот это мы все должны помнить. Еще раз хочу сказать, самым сильным доказательством того, что сейчас было сказано, является сама история Церкви. А для нас, для русского народа, это ведь особенно зримо, потому что никогда за всю историю человечества, даже во времена языческих гонений, не было ничего подобного, что пришлось пережить нашему народу, когда были поставлены могущественным государством цели полного уничтожения веры и всякой религии. Один безумный правитель даже пообещал к 80-му году, как я уже однажды об этом сказал, по телевизору показать, как он тогда невежливо высказался, мягко выражаясь. Последнего, мол, попа покажу. Где этот правитель? Память погибет шумом. Как и всех тех императоров-гонителей, всех тех лжеучителей, всех тех, кто пытался человеческим разумом или политической силой не просто ослабить, а разделить или даже разрушить тело церкви. Христос, потому что в самой Церкви присутствует телом и кровью Своею, никогда до скончания века ее не оставит. А потому Церковь – это единственная институция, которая доживет до второго и страшного пришествия Господа. Все будет изменено. Ни государств не будет, не будет политических сил, не будет никаких человеческих институций, а церковь, созданная Господом, встретит пришествие Спасителя на воздухах и будет свидетелей Ему о своей вере, о вере мучеников, исповедников, о вере благочестивых людей, которые через тысячелетия проносили и проносят этот великий дар божественной благодати, получаемый нами в крещении и в причастии святых Христовых тайн. Вот участниками именно этого дивного паломничества, части человеческой общины к божественному царству, встречи вместе со святыми угодниками, пришествия Господа. Вот все мы и являемся в определенном смысле избранным народом. Не по крови, не принадлежности к там, к той или иной национальности, а избранными по воле Божией. Через крещение, через помазание Духом Святым, через причащение святых Христовых тайн. Вот давайте помнить об этом, в том числе и задумываясь о нашей роли, не просто в плане сохранения веры на личном уровне, семейном, но и в более широком масштабе, думая о нашем призвании, в том числе и хранить веру в нашем народе, родителям воспитывать детей, учителям, насколько это возможно, воспитывать в школах, делать все для того, чтобы сохранилась вера православная в нашем народе и чтобы, может быть, какие-то поколения наших преемников смогут встретить Господа на воздухах и сказать: «Господи, вот мы и вот наш верующий народ». И да будет так, и да сохранит Господь веру православную на земле и в Отечестве нашем, и да укрепляет всех нас в благочестии, в мудрости и в любви к нашему Спасителю. Аминь! С праздником всех вас поздравляю!
0: Прозвучала проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная им в праздник Святой Троицы, Пятидесятницы, 8 июня 2025 года по окончании Божественной Литургии на Соборной площади Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

0: Кондак Святой Троицы композитора Игоря Ручкина прозвучал в исполнении хора Свято-Троицкого Измайловского собора.
1: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Протоиерей Сергей Четверяков. Служба Святой Пятидесятницы. На службе Святой Пятидесятницы, когда Церковь празднует сошествие Святого Духа на апостолов, в песнопениях праздника мы находим исчерпывающее изображение значения Духа Божия в нашей духовной жизни и в деле нашего спасения. В стихирах на «Господи возвах» Церковь поет: «Вся подает Дух Святый, точит, то есть источает, пророчествие, священники совершает, то есть поставляет, сообщает им благодать священства, делает их способными к совершению их обязанностей. Не книжные мудрости научи, рыбари богословцы показа, весь собирает собор церковный, то есть объединяет верующих. Единосущный и сопрестольный Отцу и Сыну, Утешителю, слава Тебе». Слово «Утешитель» постоянно соединяется в церковных песнопениях с наименованием Духа Святаго, но не соединяется с именами других лиц Святой Троицы, чем отмечается его особенно интимное, близкое, согревающее, успокаивающее отношение к человеческой душе, наполняющее ее чувством мира и утешения. «В пророках возвестил нам путь спасения, и во апостолах воссияла благодать Святаго Духа. Ты — Бог первый, Ты и по сих, и во веки, Ты — Бог наш». В конце стихир «На Господи возвах» поется знаменитый догматик святого архиепископа и папы римского Льва Великого о Святой Троице, составленный им по случаю арианских смут. «Приидите, люди, трипостасному божеству поклонимся, Сыну в Отце со Святым Духом. Отец бо безлетно роди Сына сопресносущно и сопрестольно, и Дух Святый бе в Отце с Сыном прославляемый. Едина сила, едино существо, едино божество, Ему же поклоняющийся вси глаголем. Святый Боже, вся соделывай Сыном содейством Святаго Духа. Святый крепкий, им же Отца по знахам, и Дух Святый прииди в мир. Святый бессмертный, утешительный души, от Отца исходя и в Сыне почивая, Троица Святая, слава Тебе». Невозможно с большей точностью, сжатостью, выразительностью, силой и красотою изложить православное учение о Святой Троице, как это сделано у святого Льва Великого, Папы Римского. Каждому православному христианину следовало бы знать на память это исповедание веры. В паримеях Святой Пятидесятницы также вспоминается Дух Святый. В первой паримее из книги «Чисел» упоминается о даровании Духа Святаго 70 избранным помощникам Моисея. Во второй паримее приводится пророчество Иоэля: «Изолью от Духа Моего на всякую плоть». В третьей паримии приводится слово пророка Иезекииля об обновляющем действии Святаго Духа. На стиховных стихирах поется стихира «Царю Небесный», с детства нам известная. И так как эту стихиру мы не слышим в храмах со дня Святой Пасхи, то ее пение производит особенно сильное впечатление на молящихся, и многие слушают ее на коленях и со слезами. Сопоставляя настоящий праздник, когда апостольскую проповедь о Святом Духе понимали люди всевозможных наречий, с тем событием Вавилонского столпотворения, когда люди, говорившие одним первобытным языком, переставали понимать один другого, Церковь говорит в своих песнопениях. Тогда упразднилось безгласие, то есть отсутствие различия языков, и возникли отдельные наречия, непонятные одно другому. Теперь же восстановляется согласие, то есть взаимное понимание говорящих разными языками, ко спасению душ наших. Объясняя явление огненных языков, Церковь поет: «В сей день огонь утешителев сошел на землю, яко в виде язык, и просветив учеников, и показал им небесные тайны». Дух пришел на землю и, разливаясь огненными реками, оросил апостолов, а от них и мы приняли благодать. Огнем и водою пришел свет утешителев и просветил мир. В этом огне чувствуется сожигающее, очищающее, просвещающее, согревающее, вдохновляющее, освещающее, умудряющая сила Святаго Духа, вошедшая в мир через Церковь. И жутко, и страшно, и радостно. Прокимин перед чтением Евангелия взят из псалмов. «Дух Твой благий наставит мя на землю праву». В канонах, которых в этот день поется два, говорится о благодатных действиях Святаго Духа в мире и в душах человеческих. Исполнив данное ученикам обещание послать им Духа Утешителя, Ты озарил мир светом человеколюбче. Исполнилось предсказанное законом и пророками. Сегодня на всех верных излилась благодать Божественного Духа. Непостижимо бескнижных показал проповедниками, рыбари премудрыми, извлекая из глубокой ночи бесчисленное множество людей блистанием Духа. Говоривший во пророках и законом проповеданный, ныне познается истинным Богом и Утешителем, служителями и свидетелями Слова. Все преклоняют колено перед Утешителем, сродным Отцу и Сыну, ибо в трех лицах видят существо истинное, непостижимое, безначальное, единое. Свет воссиял, благодать Святаго Духа. Дух страха Твоего, Господи, и Дух спасения, зачатый в чреве пророков и рожденный на земле, созидает чистыми апостольские сердца, и верных правой обновляется, ибо свет и мир — Твои повеления. Решительное очищение грехов, приимите огнедухновенную Духа Росу. О чадо святообразное церковное, ныне от Сиона изошел закон, языка огнеобразное Духа благодать. Чтобы исцелить умы от греха, устрояет из апостолов пречистый дом Бог Слово Всеначальное, в который вселяется ныне свет Духа Единомощного и Сосущественного. От Духа Твоего на всякую плоть по Слову Твоему богато излил и все наполнил Твоим познанием, Господи. Ибо из Отца Сын нетленно родился, и Дух нераздельно изошел. Ты воссиял нам от Девы, Владыка Христе, как очищение и спасение, и как Иону Пророка из чрева зверя морского, из хити от тления всеобщего родоначальника Адама. Обнови нам во утробах, в сердцах, принявшим истинный правый дух, исходящий от Отца, и вместе с тем испепеляющий от скверн вещества и очищающий от скверн помышлений. В икосе Церковь трогательно и интимно молится Христу: «Даруй Иисусе скорое и несомненное утешение рабам Твоим, когда унывает дух наш. Не отлучайся от душ наших в скорбях, не удаляйся от мыслей наших в трудных обстоятельствах, но всегда пребывай с нами. Приближься к нам, приближься, вездесущий, и как с апостолами Твоими Ты всегда был, так и с желающими Тебя соедини себя щедре, и мы едиными устами воспоем Тебя и прославим все святаго Духа Твоего. Свет Отец, свет Слово, свет и Дух Святый». В огненных языках, ниспосланный апостолом, и теми весь мир просвещающий почитать Святую Троицу. Из вышеизложенного видно, что все молитвенные обращения ко Святому Духу проникнуты какой-то исключительной задушевностью, словно Он для церкви и верующих является какой-то любящей и нежно заботливой матерью. «Дух Святый всегда был, есть и будет», — поет церковь в эвхалитных стихирах, — «не начинается, не перестает. Всегда Отцу и Сыну соединяется и сочисляется, жизнь есть и животворит, свет есть и светоподатель». Благ есть в себе самом и источник блага. Им Отец познавается, и Сын прославляется, и всеми Он познается, как единая сила, единое соединение, единое поклонение Святые Троицы. Дух Святый, продолжает Церковь изображать Святаго Духа, есть свет и жизнь, и живой источник ума, дух премудрости и дух разума, благий, правый, умный, обладающий очищающий прегрешение, Бог и обогтворяющий, огонь от огня происходящий, глаголющий, действующий, разделяющий дарование. Им все пророки и апостолы с мучениками достигли увенчания. Странное слышание, странное видение, огонь, разделяющийся в подаянии дарований. Так учит Церковь о Святом Духе в своих песнопениях, и никто не скажет, что она учит недостаточно ясно или недостаточно полно. В ее словах и песнопениях существо Духа Божия и его действия в мире и в людях становятся совершенно ясными и понятными. И это сильно и жизненно чувствуется молящимися в храмах. Они переживают особенный подъем собственного духа. И это еще сильнее обнаруживается на вечерне и при чтении коленопреклонных молитв. Вся вечерня, которая служится непосредственно после литургии, не выходя из храма, проходит с большим духовным подъемом. Веяние Духа Божия чувствуется в храме и над молящимися, и в самих молящихся. После Великого Прокимна читается первая коленопреклонная молитва, обращенная к Богу Отцу. «Пречистый, нескверный, безначальный, невидимый, непостижимый, неисследимый, неизменяемый, непобедимый, неисчетный, незлобивый Господи, един имеющий бессмертие, во свете живущий неприступным, сотворивший небо и землю, море и все созданное в них. Не помяни грехов юности и неведения нашего, и от тайных наших очисти нас, и не отрини нас во время старости, когда оскудеет крепость наша. Восполни беззаконие наше щедротами Твоими. Противоставь бездну щедрот Твоих множеству согрешений наших. Всех нас собери в Твое царство. Очисти нас действом Святаго Твоего Духа». Вторая коленопреклоненная молитва читается после сугубой ектении и обращена к Сыну Божию. В ней говорится о сошествии Святаго Духа на апостолов, от которых и мы, весь род человеческий, светом Духа просветились, от прелести избавились, раздаяние чувственных и огненных языков и вышеестественным их действием вере в Сына Божия научились, и богословствовать о Нем со Отцем и Святым Духом в едином божестве и силе власти просветились. Научи нас достойно и о чем следует молиться». Управи жизнь нашу, направь и жизнь всей твари неизреченной силой Твоей премудрости. Дух Твоей премудрости дай моим помышлениям, скажи мне путь, по которому идти. Духа разума дай моему безумию, духом страха Твоего осени дела мои. Дух правый обнови во утробе моей, духом владычным укрепи колебания моих мыслей, чтобы я, научаемый на всякий день полезному Твоим благим Духом, сподобился исполнять Твои заповеди и всегда помнить Твое второе и славное пришествие, когда все мы должны будем дать ответ о содеянном нами. Освети нас силою Твоей спасительной десницы, покрой нас кровом Твоих крыльев, не отвергни создания рук Твоих. Тебе единому мы согрешаем, но и Тебе единому мы служим. Не знаем кланяться чужому Богу, простирать руки наши к Богу иному. Прими нашу общую молитву, как приятное кадило, возносимое к Твоему благому царству. В третьей коленопреклонной молитве вспоминается искупительный подвиг Сына Божия, ради которого и Дух Божий приблизился к нам. присно текущий, жизненный, просветительный источник, супресносущная Отцу содетельная сила, всесмотрение о спасении человеческом прекрасно исполнивший, неразрешимые узы смерти и адовые заклепы расторгший, множество лукавых духов поправший, принесший себя за нас в непорочное заклание, тело пречистое, неприкосновенное и недоступное никакому греху, предавший в жертву, и этим страшным и неизъяснимым священнодействием, даровавший нам вечную жизнь. В ад сошедший и сокрушивший его вечные врата, и сидящим во тьме выход указавший. Начало злобного и глубинного змея, богомудренную хитростью ловивший, и узами мрака связавший, в Тартаре и в огне неугасимом, и во тьме кромешной, неисчислимую, могучую твою силу закрепивший, великоименитая премудрость Отчая, просветившая сидящих во тьме и сени смертной. Отца Небесного, Сын возлюбленный, услыши нас, молящихся Тебе, и упокой души рабов Твоих, прежде усопших, Отец и братья наших, и всех своих в вере. О них же ныне память творим, ибо в Тебе держава всех, и в руке Твоей Ты содержишь все концы земли». В дальнейших стихирах Церковь снова прославляет спасительную силу Святаго Духа. «Ныне облагаются державою Христовую с высоты апостолы, обновляет их Утешитель, обновляет в них таинственным обновлением разума, различными языками и высокую проповедью призывая почитать пресносущее и простое трипостасное естество благодетеля всех Бога, просвещаемое их учением, и мы поклонимся Отцу, Сыном и Духом». В заключительном отпусте вечерней службы сжато формулируется все глубочайшее содержание празднуемого дня. Отпуст этот следующий. «Иже от отчих и божественных недр истощивый себе, и с небесе на землю сошедый, и наше все восприявшее естество, и обоживый е, посей же на небеса паки восшедый, и одесную седый Бога и Отца, Божественного же и Святаго, и Единосущного, и Единосильного, и Единославного,

0: В исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучала стихира вечерней праздника Пятидесятницы, напева Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
1: Дорогие братья и сестры, в эти праздничные дни в рубрике «Душеполезные чтения» мы предлагаем вашему вниманию слово о догмате Святой Троицы святителя Григория Богослова. Святой Григорий Богослов – один из трех великих святителей IV века. Василия Великого, Григория Богослова и Григория Ниского церковь называет великими каппадокийцами. Он получил лучшее для своего времени образование. В Александрии изучал творение Оригена, а в Афинах сблизился со святителем Василием Великим. Здесь же он познакомился с еще одним юношей, получавшим в то время образование – Юлианом, племянником императора Константина Великого. Впоследствии Юлиан станет императором Римской империи и получит прозвание отступника. А Григорий в возрасте 26 лет примет крещение и отправится в пустыню. Отец Григория, богатый и знатный вельможа, стал епископом в своем городе Назианз. Он вызвал к себе своего сына и рукоположил его во пресвитера. Его друг Василий был уже архиепископом, а Григорий стремился уклоняться от влиятельных должностей и предпочитал уединенную жизнь. Однако вскоре Василий убедил отца святого Григория призвать его к священническому служению. В это время церковь подвергалась нападениям арианской ереси. Когда практически вся столица империи была захвачена арианами, Григорий был избран православными на архиепископскую кафедру в Константинополе. Святой Григорий начал проповедь среди враждебной паствы. Ариане засыпали его насмешками и ругательствами, бросали в него камни, подслали к нему тайных убийц. Святитель же обладал даром сильного слова и вдохновенной проповеди.

0: Григорий был участником Второго Вселенского собора. После восстановления православия Григорий удалился с Константинопольской кафедры на родину, где и скончался вблизи города Назианза. Память его совершается 7 февраля и в соборе Вселенских Учителей 12 февраля по новому стилю.
1: Святитель Григорий Богослов. Слово о догмате Святой Троицы. Мы поклоняемся Отцу и Сыну и Святому Духу, разделяя личные свойства и соединяя Божество. Не смешиваем трех ипостасей в одно, чтобы не впасть в недуг Савелиев. И единого не делим на три сущности, разнородные и чуждые друг другу, чтобы не дойти до ариева безумия. Ибо для чего, как растение, скривившееся в одну сторону, со всем усилием перегибать в противоположную сторону, исправляя кривизну кривизною, а не довольствоваться тем, чтобы, выпрямив только до середины, остановиться в пределах благочестия? Когда же говорю о середине, разумею истину, которую одну и должно иметь в виду, отвергая как неуместное смешение, так и еще более нелепое разделение. Ибо в одном случае, из страха многобожия, сократив понятие о Боге в одну ипостась, оставим у себя одни голые имена, признавая, что один и тот же есть и Отец, и Сын, и Святой Дух, и утверждая не столько то, что все они одно, сколько то, что каждый из них ничто, потому что, переходя и переменяясь друг в друга, перестают уже быть тем, что они сами в себе. А в другом случае, разделяя божество на три сущности, или по ариеву прекрасно так называемому безумию, одна другой чуждые, неравные и отдельные, или безначальные, несоподчиненные, и, так сказать, противобожные, то предадимся иудейской скудости, ограничив божество одним нерожденным, то впадем в противоположное, но равное первому зло, предположив три начала и трех богов, что еще нелепее предыдущего. Не должно быть таким любителем отца, чтобы отнимать у него свойство быть отцом, ибо чьим будет отцом, когда отстраним и отчуждим от него вместе с тварью и естество сына? Не должно быть и таким христолюбцем, чтобы даже не сохранить у него свойство быть сыном, ибо чьим будет сыном, если не относится к отцу как виновнику? Не должно в отце умалять достоинство быть началом, принадлежащего ему как отцу и родителю, ибо будет началом чего-то низкого и недостойного, если он не виновник божества, созерцаемого в Сыне и Духе. Не нужно все это, когда надобно и соблюсти веру в единого Бога и исповедовать три ипостаси или три лица, причем каждое с личным его свойством. Соблюдается же, по моему рассуждению, вера в единого Бога, когда и Сына, и Духа будем относить к единому виновнику, но не слагать и не смешивать с Ним. Относить как по одному и тому же, назову так, движению и хотению Божества, так и тождеству сущности. Соблюдается вера и в три ипостаси, когда не будем вымышлять никакого смешения или слияния, вследствие которых участвующих более чем должно одно, могло бы уничтожиться все. Соблюдутся и личные свойства, когда будем представлять и нарицать Отца безначальным и началом, началом как виновника, как источника, как пресносущного света. А Сына немало не безначальным, однако же и началом всяческих. Когда говорю «началом», ты не привноси времени, не ставь чего-либо среднего между родившим и рожденным, не разделяй естества худым вложением чего-то между совечными и сопребывающими. Ибо если время старше сына, то, без сомнения, отец стал виновником времени прежде, нежели сына. И как был бы творец времен тот, кто сам под временем? Как был бы он Господом всего, если время его упреждает и им обладает? Итак, отец безначален, потому что ни от кого иного, даже от себя самого, не заимствовал бытия. Если бы отец происходил сам от себя, то мог бы он быть отделяем сам от себя, так что в одном могли бы мы представлять двух. Одного предсуществовавшего и другого из него происходящего. А сын, если представляешь отца виновником, не безначален, потому что начало сыну — отец как виновник. Если же представляешь себе начало относительно ко времени, безначален, потому что владыка времен не имеет начала со времени. А если из того, что тела существуют во времени, заключишь, что и сын должен подлежать времени, то бестелесному припишешь и тело. И если на том основании, что рождающееся у нас прежде не существовало, а потом приходит в бытие, станешь утверждать, что и сыну надлежало из небытия прийти в бытие, то уравняешь между собой несравнимое Бога и человека, тело и бестелесное. В таком случае сын должен и страдать, и разрушаться, подобно нашим телам. Ты из рождения тел во времени заключаешь, что и Бог так рождается, а я заключаю, что он рождается не так, из того самого, что тела так рождаются. Ибо что нисходно по бытию, то нисходно и в рождении. Разве допустишь, что Бог и в других отношениях подлежит законам вещества, например, страждет и скорбит, жаждет и алчит, и терпит все свойственное как телу, так и вместе телу и бестелесному? Но сего не допускает твой ум, потому что у нас слово о Боге. Посему и рождение допускай не иное, как божеское. Но спросишь, если сын рожден, то как рожден? Отвечай прежде мне, неотступный совопросник, если он сотворен, то как сотворен? А потом и меня спрашивай, как он рожден. Если ты говоришь и в рождении страдание, как страдание в сотворении, ибо без страдания бывает ли составление в уме образа, напряжение ума и представленного совокупно разложение на части? И в рождении так же время, как творимое, созидается во времени. И здесь место, и там место. И в рождении, возможно, неудача, как в сотворении бывает неудача. У вас я слышал такое умствование. Ибо часто, что предначертал ум, того не выполняли руки. Ну и ты говоришь, что все составлено словом и хотением, то и рече, и быша, то и повеле, и создашися. Когда же утверждаешь, что создано все Божиим словом, тогда вводишь уже нечеловеческое творение. Ибо никто из нас производимого им не совершает словом. Иначе не было бы для нас ничего ни высокого, ни трудного, если бы стоило только сказать, и за словом следовало бы исполнение дела. Поэтому если Бог, созидаемый им, творит словом, то у него нечеловеческий образ творения. И ты или укажи мне человека, который бы совершил что-нибудь словом, или согласись, что Бог творит не как человек. Предначертай по воле своей город, и пусть явится у тебя город. Пожелай, чтобы родился у тебя сын, и пусть явится младенец. Пожелай, чтобы совершилось у тебя что-либо другое, и пусть желание обратится в самое дело. Если же у тебя не следует ничего такого захотения, между тем, как в Боге хотение есть уже действие, то явно, что иначе творит человек, и иначе творец всего Бог. А если Бог творит не по-человечески, то как же требуешь, чтобы он рождал по-человечески? Ты никогда не был, потом начал бытие, а после и сам рождаешь, и таким образом приводишь в бытие то, что не существовало. Или, скажу тебе нечто более глубокомысленное, может быть, и сам ты производишь не то, что не существовало. Ибо и Левий, как говорит Писание, еще в чреслях отчьих бяше, прежде нежели произошел на свет. И никто да не уловляет меня на сем слове. Я не говорю, что сын так произошел от отца, как существовавший прежде в отце и после уже приходящий в бытие. Не говорю, что он сперва был несовершенен, а потом стал совершенным, каков закон нашего рождения. Делать такие привязки свойственно людям неприязненным, готовым нападать на всякое произнесенное слово. Мы не так умствуем. Напротив того, исповедуя, что отец имеет бытие нерожденно, а он всегда был, и ум не может представить, чтобы когда-либо не было отца, исповедуем вместе, что и сын был рожден, и что совпадают между собою и бытие Отца, и рождение Единородного от Отца Сущего, и не после Отца. Разве, допустим, последовательность в одном только представлении о начале и о начале как о виновнике? Но ежели без пытливости принимаешь рождение Сына или Его самостоятельность, или пусть изобретет кто-нибудь для сего другое, более свойственное предмету речения, потому что умопредставляемое и изрекаемое превосходит способы моего выражения, то не будь пытлив и касательно исхождения Духа. Достаточно для меня слышать, что есть Сын, что Он от Отца, что иной Отец, иной Сын, не любопытствуя о сём более, чтобы не подпасть тому же, что бывает с голосом, который от чрезмерного напряжения прерывается, или со зрением, которое ловит солнечный луч. Чем кто больше и подробнее хочет видеть, тем больше повреждает чувство. И в какой мере рассматриваемый предмет превышает объем зрения, в такой человек теряет самую способность зрения, если захочет увидеть целый предмет, а не такую часть его, какую мог бы рассмотреть без вреда. Ты слышишь о рождении. Не допытывайся знать, каков образ рождения. Слышишь, что Дух исходит от Отца. Не любопытствуй знать, как исходит. Но если любопытствуешь о рождении Сына и об исхождении Духа, то полюбопытствую и я у тебя о соединении души и тела. Как ты и перст, и образ Божий? Что в тебе движущее или движимое? Как одно и то же и движет, и движется? Как чувство пребывает в том же человеке и привлекает внешнее? Как ум пребывает в тебе и рождает понятие в другом уме? Как мысль передается посредством слова? Не говорю о том, что еще труднее. Объясни вращение неба, движение звезд, их стройность, меры, соединения, расстояния, пределы моря, течение ветров, перемены годовых времен, излияние дождей. Ежели во всем этом ничего не разумеешь, ты, человек, разумеешь, может быть, со временем, когда достигнешь совершенства. Ибо сказано «узрю небеса, дела перст твоих». А из всего можно догадываться, что видимое теперь – не самая истина, но только образ истины. Ежели и о себе самом не познал, кто ты, рассуждающий об этих предметах, ежели не постиг и того, о чем свидетельствуют даже чувства, то как же предприемлешь узнать в подробности, что такое и как велик Бог? Это показывает великое неразумие. Если же поверишь несколько мне, недерзновенному богослову, то скажу тебе, что одно ты уже постиг, а чтобы постигнуть другое, о том молись. Не пренебрегай тем, что в тебе, а прочее пусть остается в сокровищнице. Восходи посредством дел, чтобы через очищение приобретать чистое. Хочешь ли со временем стать богословом и достойным божества? Соблюдай заповеди и не выступай из повелений, ибо дела, как ступени, ведут к созерцанию. Трудись телом для души. И может ли кто из людей стать столь высоким, чтобы прийти в меру Павлову? Однако же и он говорит о себе, что видит только зерцалом в гадании, и что наступит время, когда узрит лицем к лицу. Положим, что на словах и превосходим мы иного любомудрием, однако же, без всякого сомнения, ты ниже Бога. Может быть, что ты благоразумнее другого, однако же пред истиною в такой же мере ты мал, в какой бытие твое стоит от бытия Божия. Нам дано обетование, что познаем некогда, сколько сами познаны. Если невозможно иметь мне совершенного познания здесь, то что еще остается? Чего могу я надеяться? Без сомнения скажешь небесного царства, но думаю, что оно не иное, что есть как достижение чистейшего и совершеннейшего. А совершеннейшее из всего существующего есть ведение Бога. Сие-то ведение частью да храним, частью да приобретаем, пока живем на земле, а частью да сберегаем для себя в тамошних сокровищницах, чтобы в награду за труды приять всецелое познание Святой Троицы, что она, какова иколика, если позволено будет выразиться так, в самом Христе Господе нашем, которому слава и держава во веки веков. Аминь.
0: Прозвучало слово о догмате Святой Троицы святителя Григория Богослова. Читал Михаил Демидов.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал за достойник праздника Пятидесятницы, композитора-священника Петра Турчининова.
1: «5 июня приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 5 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Отца и Сына и Святаго Духа. Говоря с вами Церковного Благословения, сегодня мы празднуем Великую Пятницу и Духа Святаго Духа. Но можно сказать и большее. Это не просто одно из событий Нового Завета, а это завершение Божественного откровения. Откровение Господа о самом себе, дарованное людям, дарованное роду человеческому. Это откровение завершилось с ниспосланием Святаго Духа на учеников и апостолов. Таким образом, Бог Нового Завета поведуется по существу в лицах или троичной в ипостасе. В Ветхом Завете об этом говорилось очень прекровенно, ибо ветхозаветные авторы знали склонность народа подвергаться воздействию окружающих языческих племен и превратить откровение о Триедином Боге, Троебожие, в один из вариантов язычества. И мы знаем, что и в евангельской истории вначале первый, кто узнал об этом, был Иоанн Предтеча, который во время крещения Иисуса Христа услышал голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Нем же Мое благоволение». И когда он увидел Духа Святого, затем гора Хавор, мы с вами видим глазами апостолов Петра, Иакова и Иоанна, преобразившегося Господа, и слышим голос, который передает нам евангелист, опять голос Бога Отца: «Сей мой Сын возлюблен, того послушайте». И вот, наконец, на 50-й день по Пасхе, по воскресении Христовом, который праздновался со времен исхода Израиля из Египта, ибо на 50-й день после Пасхи, после исхода, Господь даровал Моисею на Синае закон свой, закон Божий, ветхозаветный закон, который соблюдался неукоснительно на протяжении многих веков. И вот сейчас, в день Пятидесятницы, когда пришли многие люди, не только из Самарии, Иудеи или Галилеи, но и из тех стран, где оказались иудеи в рассеянии, так называемой диаспоре, то есть различные исторические обстоятельства, пленения, о чем сейчас мы не будем и не можем говорить подробно, содействовали этому рассеянию. Но многие считали долгом своим в день Святой Пасхи, а если не Пасхи, то Пятидесятницы, и, возможно, конечно, не каждый год. Достаточно посмотреть, услышать от Луки апостола географию тех пришельцев, которые пришли в Пятидесятницы в Иерусалим. И именно в этот день, во время стечения множества народов, Господь и ниспослал Духа Своего Святого на учеников и апостолов. Перед Своим вознесением Он говорил, чтобы они не отлучались от Иерусалима, доколе не облекутся силою свыше. И это обличение произошло, и Он говорил: Господь, Иоанн крестил водою, вы же будете крещены Духом Святым. И вот это крещение Духом Святым и произошло в день Пятидесятницы. Четыре евангелиста представляют нам образ апостолов очень правдиво, не так, как потом описывают панегирики, жизнеописатели каких-то выдающихся личностей, когда смотришь, читаешь и удивляешься,
1: просто этим людям. Они писали евангелисты так, как было. Я вам скажу даже более, иногда и в житиях святых есть вот такие благочестивые украшения, когда невольно задумываешься, но если он таким был с младенчества, ну прямой путь ему, Царствие Божие, как будто человек ошибок не совершал, хотя мы знаем, что кто Господь, един есть и безгрешный, сотворивый и создавый человека. Апостолы представлены очень правдиво, со всеми своими недоумениями, со всеми непониманиями часто слов своего Господа и Спасителя, но все-таки приверженными Ему, идущими за Ним. Апостолы, апостолы, которые после взятия Господа убежали, покинули Его, закрылись в доме и сидели там, трясясь от страха, говорят нам Евангелие об этом. Мы знаем апостола Петра, который исповедовал Господа Сыном Божиим, который готов был чуть ли не пострадать с Господом. И Господь его предупреждал, что не пропоет петух, как ты трижды отречешься от меня. И это случилось. А другой ученик вообще предал своего Господа и закончил страшным образом свою жизнь. И вот эти робкие люди, которые сидят, боясь, что их может постигнуть участь Господа, после вознесения обретают веру, веру в то, что Господь дарует им эти силы. И в день Пятидесятницы они были в этой Сионской горнице, где вдруг раздалось движение воздуха, как бы бурное дыхание ветра ворвалось в эту комнату. И апостол Лука повествует нам, и почили над ними языки, как бы огненные. Да обратите внимание, что это условное указание присутствует. Да, они действительно видели их. Это было не просто какая-то их фантазия или воспаленное воображение. Они реально видели это сошествие Святого Духа. И что же случилось после этого с этими робкими рыбаками, прямо скажем, многими из них малограмотными людьми? Они вдруг начинают говорить на языках, языках, которых они не знали до этого. Какой язык они знали и на каком говорили? На арамейском языке, да еще на галилейском диалекте арамейского языка. Вы помните, как служанка Ахирея узнала Петра по его речи? Он говорит, и ты с ним был, потому что речь тебя твоя выдает. Вот это галилейский диалект. Больше ничего. А ведь Господь перед своим вознесением, при воскресении своем говорил, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам, и я с вами во все дни до скончания века. А как идти? На арамейском языке проповедовать? Вот, в день Пятидесятницы пришли люди из Месопотамии, из Ливии, из Египта, из Рима, с Кипра, с Крита, в Каппадокии и других областей, он перечисляет 14 или 15 областей, и вдруг они услышали, как эти апостолы говорят на языке, среди которого они живут, там, где они родились, и они задавали вопрос, не галилеяне ли они, и как же они на этих языках. И вот после этого излияние Духа Святого на апостола и появилась Церковь Христова на земле. Церковь Христова, которая все века будет жить, руководимая Господом и Спасителем, этим великим кормчим Церкви, который ведет ее через бурные, полны житейского моря, и не дает ей утонуть. Хотя бывали моменты, когда касалось все, конец, все вырвано из сердец человеческих, кончил, заканчивает церковь свое существование. И Дух Святой пребывает в ней, одушевляет ее, просвещает людей, приходящих в церковь, запечатлевается его печать после таинства крещения, в таинстве миропомазания. И все дается человеку, необходимое для жизни и спасения. И это благодать Духа Святого, когда касается человеческого сердца, она вызывает переживания, о которых невозможно сказать другому человеку. Будь это будет ложью, это будет лицемерием, потому что это внутри человека находится, благодатное состояние. Оно может осенить человека во время богослужения, во время молитвы, во время покаянной молитвы, во время исповеди может осенить его. Оно его может осенить просто и вне стен храма. Ибо, как говорит нам Слово Божие, Дух дышит где хочет. То есть Дух Святой дышит где хочет. И именно Дух Святой помогал сохранить веру в церкви, ограждая людей от естественных заблуждений, от естественных трудностей в восприятии божественных истин. А как написано были книги, Евангелия, послания апостольские, попробуйте воссоздать все это по памяти. А первые три Евангелия Марка, Матфея, Марка и Луки, они очень близки по своей передаче, разница в каких-то деталях, да Дух Святой, ибо Писание богодухновенно, как говорит апостол Петр, все богодухновенно, то есть ни Дух Святой не водил пером священных авторов, он просвещал их сознание, и когда Господь говорил в прощальной беседе, Дух Святой придет и напомнит вам все, что я говорил. И он действительно напомнил. И когда в церкви стали появляться письмена, исходящие от людей, не апостолов, то именно Дух Святой помог церкви взять и эти внешние, очень интересные, а иногда прямо скажем, занимательные повествования отвергнуть и назвать их апокрифическими, то есть теми, которые не входят в канон Священного Писания. Можно об этом очень много говорить, но я вам хочу сказать, что сегодня ведь мы празднуем не только Пятидесятницу, а День Святой Троицы. Мы с вами сталкиваемся с величайшей проблемой, с величайшей трудностью. И мы, обычно руководствующиеся житейской логикой, формальной логикой, прекрасно понимаем, что один – это один, три – это три. Но как может сочетаться единство и одновременно троичность? Вот это человеку не понять. И ничего удивительного в этом нет, потому что мы можем воспринять только то, что нам сам Бог через свое слово открыл о себе. Все остальное будет человеческими премышлениями и домыслами. И когда люди по-человечески пытались объяснить это, то либо они сливали все лица и считали действия лиц только некоторыми модусами, образами или силами, исходящими от Бога, то есть утрачивались личные свойства, либо разделяли настолько определенно, что получалось троебожие. И в церкви долгое время приходилось потратить многие силы, чтобы уяснить людям в меру их вместимости знаний. Ведь мы знаем с вами, что мы о мире-то очень многое не знаем. И сейчас часто поражаются люди новым открытием каким-то в области даже космологии, в области астрономии. И вообще не зря сравнивали наши знания с неким островом, который находится в океане незнаемого. И чем больше становится этот остров по сравнению с людьми тысячелетия тому назад, хотя мы и не знаем о них мало слишком, тем больше и протяженность границ становится этого острова, то есть его соприкосновение с незнаемым. Но это мир физический, и он подвержен и возможен постижению. А тайну Святой Троицы мы воспринимаем с вами только нашими верующими сердцами. И уяснить по-настоящему никто не сможет. Никто не сможет. Может говорить об отношениях как бы внутренних между лицами. Они связаны любовью друг с другом. Но это сказано в Слове Божием. Мы знаем, что Сын предвечно рождается от Отца. Дух Святой предвечно исходит от Отца. Но скажите, что значит предвечно? Мы ведь живем во времени. Мы с вами календарями пользуемся. И много было календарей различных. А как представить себе отсутствие времени как такового? До начала бытия мира, пребывания Бога вне времени. Вот тогда и родился Сын. И с тех пор Дух Святой исходит от Бога Отца. Потом уже творение ангельского мира, творение видимого мира и человека. Я вам только скажу одно. Ни один доктор богословия, ни один самый просвещенный человек не может сам постигнуть этой тайны и объяснить ее, как иногда говорят, на пальцах. И это не недостаток нашей веры, а это ее великое преимущество. Мы со смирением говорим, что мы знаем то, что ничего почти не знаем. И мы не можем проникнуть в эти так глубины божественные. И это свидетельствует, что не людьми было это создано, потому что человеческий разум не может измыслить того, чего он сам не может осознать. Мы не можем представить себе что-то непредставимое. А здесь явлено нам то, что человеческий разум охватить не может. И это неудивительно, ибо пределом нашего движения является Бог, существо всесовершенное, превышающее, даже трудно сказать, в какой степени, все, что ума представляемо нами. Но что важно, что для Бога, Творца, человек не безразличен. И человек — это не букашка, которая ползает по земному шару, как многие, может быть, кто-то видел, из иллюминатора самолета с 10-километровой высоты почти уже не видно, или видно просто человека в ясную погоду, с трудом различим. Нет, для Бога мы все видимы. Он для того, Господь, и пришел на землю, чтобы даровать спасение роду человеческому. И Он заповедовал нам, чтобы и мы имели те же отношения друг с другом, какие существуют в Святой Троице. Это путь жизни, путь любви, путь ненависти, путь борьбы за существование, путь смятения человека с своего пути жизненного, путь осуждения, путь злобы, путь зависти – это путь смерти. Вам скажут, что по-другому и жить нельзя. Вот потому-то так мы и живем, дорогие мои, и не только мы. И тот, кто наверху благополучие, и тот, кто внизу благополучие, между людьми благополучие. Нет, нет взаимоотношений таких, которые должны были бы быть. И вот, дорогие мои, мы, пребывая в церкви, получаем дары Духа Святого. Но надо открывать и свое сердце навстречу, и очищать его, чтобы оно действительно, по словам апостола Павла, стало бы храмом живущего в нас Духа Святого. Чтобы мы своими поступками, своими грехами не оскорбляли Духа Святого. И тогда мы питаем не только надежду, но и глубокую веру, что и Господь прострет нам руки когда нам предстанет предстать перед Ним, сказав: «Придите, благословенные Отца Моего Небесного, наследуйте Царство, уготованное вам от сложения мира. Аминь».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

По страницам научно-фантастической повести Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Передача 11.

0: ту ночь даже небо готовилось к войне. По нему клубились тучи, и в просветах между ними, как вражеские дозорные, сияли мириады звезд. Небо словно собиралось обрушиться на город и превратить его в кучу белой пыли. В кровавом зареве вставала луна. Вот какой была эта ночь. Монтек шел от станции метро. Деньги лежали у него в кармане. Он уже побывал в банке, открытом всю ночь. Его обслуживали механические роботы. Он шел и, вставив ракушку в ухо, слушал голос диктора. «Мобилизован 1 миллион человек. Если начнется война, быстрая победа обеспечена». Внезапно ворвавшаяся музыка заглушила голос диктора, и он умолк. «Мобилизовано 10 миллионов», — шептал голос Фабера в другом ухе. «Но говорят, что один. Так, спокойнее».
1: «Фабер?»
0: «Да». «Я не думаю, я только выполняю то, что мне приказано, как делал это всегда. Вы сказали достать деньги, и я достал. Но сам я не подумал об этом. Когда же я начну думать и действовать самостоятельно?» «Вы уже начали, когда это сказали. Но на первых порах придется вам полагаться на меня. На тех я тоже полагался. Да, и видите, куда это вас завело. Какое-то время вы будете брести вслепую. Вот вам моя рука. Перейти на другую сторону и опять действовать по указке? Нет, я так не хочу. Зачем мне тогда переходить на вашу сторону?» «Вы уже поумнели, Монтек». Монтек почувствовал под ногами знакомый тротуар, и ноги сами несли его к дому. «Продолжайте, профессор. Хотите, я вам почитаю? Я постараюсь читать так, чтобы вы все запомнили. Я сплю всего 5 часов в сутки. Свободного времени у меня много. Если хотите, я буду читать вам каждый вечер на сон грядущий. Говорят, что мозг спящего человека все запоминает, если тихонько нашептывать спящему на ухо. Да, так вот, слушайте». Далеко, в другом конце города, тихо зашелестели переворачиваемые страницы. Книга Иова. Взошла луна. Беззвучно шевеля губами, Монтек шел по тротуару. В 9 вечера, когда он заканчивал свой легкий ужин, рупор у входной двери возвестил о приходе гостей. Милдред бросилась в переднюю с поспешностью человека, спасающегося от извержения вулкана. В дом вошли миссис Фелпс и миссис Бауэлс. И гостиная поглотила их, словно огненный кратер. В руках у дам были бутылки мартини. Монтек прервал свою трапезу. Эти женщины были похожи на чудовищные стеклянные люстры, звенящие тысячами хрустальных подвесок. Даже сквозь стену он видел их застывшие бессмысленные улыбки. Они визгливо приветствовали друг друга, стараясь перекричать шум гостиной. Дожевывая кусок, Монтек остановился в дверях. «У вас прекрасный вид, прекрасный! Ты шикарно выглядишь, Милли, шикарно! Все выглядит чудесно, чудесно!» Монтек молча наблюдал их. «Спокойно, Монтек!» — предостерегающе шептал в ухо Фабер. «Зря я тут задержался», — почти про себя сказал Монтек. «Давно уже надо было бы ехать к вам с деньгами». «Это не поздно сделать и завтра. Будьте осторожны, Монтек». «Чудесное ревью, не правда ли?» — воскликнула Милдред. «Восхитительное!» На одной из трех телевизорных стен какая-то женщина одновременно пила апельсиновый сок и улыбалась ослепительной улыбкой. «Как это она ухитряется?» — думал Монтек, испытывая странную ненависть к улыбающейся даме. На другой стене видно было в рентгеновских лучах, как апельсиновый сок совершает путь по пищеводу той же дамы, направляясь к ее трепещущему от восторга желудку. Вдруг гостиная ринулась в облака на крыльях ракетного самолета, потом нырнула в мутно-зеленые воды моря, где синие рыбы пожирали красных и желтых рыб, а через минуту три белых мультипликационных клоуна уже рубили друг другу руки и ноги под взрывы одобрительного хохота. Спустя еще две минуты стены перенесли зрителей куда-то за город, где по кругу в бешеном темпе мчались ракетные автомобили, сталкиваясь и сшибая друг друга. Монтек видел, как в воздух взлетали человеческие тела. «Милли, ты видела? Видела, видела!» Монтек просунул руку внутрь стены и повернул центральный выключатель. Изображения на стенах погасли. Как будто из огромного стеклянного аквариума, в котором метались обезумевшие рыбы, кто-то внезапно выпустил воду. Все три женщины обернулись и с нескрываемым раздражением и неприязнью посмотрели на Монтека. «Как вы думаете, когда начнется война?» — спросил Монтек. «Я вижу, ваших мужей сегодня нет с вами». «О, они то приходят, то уходят», — сказала миссис Фелпс. — То приходят, то уходят. Себе места не находят. Пита вчера призвали. Он вернется на будущей неделе. Так ему сказали. Короткая война. Через 48 часов все будут дома. Так сказали в армии. Короткая война. Пита призвали вчера и сказали, что через неделю он будет дома. Короткая... Три женщины беспокойно ерзали на стульях, нервно поглядывая на пустые грязно-серые стены. — Я не беспокоюсь, — сказала миссис Фелпс. — Пусть Пит беспокоится, — хихикнула она. — Пусть себе Пит побеспокоится, а я и не подумаю. Я ничуть не тревожусь. «Да — Да-да, — подхватила Милли. — Пусть себе Пит тревожится. — Убивают всегда чужих мужей, — так говорят. — Да, я тоже слышала. Не знаю ни одного человека, погибшего на войне. Погибают как-нибудь иначе. Например, бросаются с высоких зданий. Это бывает. Как муж Глории на прошлой неделе. Это да. «Но на войне нет». «На войне нет», — согласилась миссис Фелпс. «Во всяком случае, мы с Питом всегда говорили, никаких слез и прочих сантиментов. Это мой третий брак, у Пит тоже третий. И мы оба совершенно независимы. Надо быть независимым, так мы всегда считали. Пит сказал, если его убьют, чтобы я не плакала, а скорее бы выходила замуж, и дело с концом». «Кстати», — воскликнула Милдред, «вы видели вчера на стенах пятиминутный роман Клары Доуф? Это про то, как она...» Монтек молча разглядывал лица женщин. Так когда-то он разглядывал изображение святых в какой-то церквушке чужого вероисповедания, в которую случайно забрел ребенком. Эмалевые лики этих странных существ остались чужды и непонятны ему, хоть он и пробовал обращаться к ним в молитве и долго простоял в церкви, стараясь проникнуться чужой верой, поглубже вдохнуть в себя запах ладана и какой-то особой, присущей только этому месту пыли. Ему думалось, если эти запахи наполнят его легкие, проникнут в его кровь, тогда, быть может, его тронут, станут понятнее эти раскрашенные фигурки с фарфоровыми глазами и яркими, как рубин, губами. Но ничего не получилось. Ничего. Все равно, как если бы он зашел в лавку, где в обращении была другая валюта. Так что он ничего не мог купить на свои деньги. Он остался холоден, даже когда потрогал святых. Просто дерево, глина. Так чувствовал он себя и сейчас, в своей собственной гостиной, глядя на трех женщин, нервно ерзавших на стульях. Они курили, пускали в воздух клубы дыма, поправляли свои яркие волосы, разглядывали свои ногти, огненно-красные, словно воспламенившиеся от пристального взгляда Монтега. Тишина угнетала женщин, в их лицах была тоска. Когда Монтег проглотил, наконец, недоеденный кусок, женщины невольно подались вперед. Они настороженно прислушивались к его лихорадочному дыханию. Три пустые стены гостиной были похожи теперь на бледные лбы спящих великанов, погруженных в тяжкий сон без сновидений. Монтегу чудилось. Если коснуться великаньих лбов, на пальцах останется след соленого пота. И чем дальше, тем явственнее выступала испарина на этих мертвых лбах, тем напряженнее молчание, тем ощутимее трепет в воздухе и в теле этих сгорающих от нетерпения женщин. Казалось, еще минута, и они, громко зашипев, взорвутся. Губы Монтега шевельнулись. «Давайте поговорим». Женщины вздрогнули и уставились на него. «Как ваши дети, миссис Фелпс?» — спросил Монтег. «Вы прекрасно знаете, что у меня нет детей. Да и кто в наше время, будучи в здравом уме, захочет иметь детей?» — воскликнула миссис Фелпс, не понимая, почему так раздражает ее этот человек. «Нет, тут я с вами не согласна», — промолвила миссис Бауэлс. «У меня двое. Мне, разумеется, оба раза делали кесарево сечение. Не терпеть же мне родовые муки из-за какого-то там ребенка. Но, с другой стороны, люди должны размножаться. Мы обязаны продолжать человеческий род. Кроме того, дети иногда бывают похожи на родителей, а это очень забавно. Ну что ж, два кесарево сечения, и проблема решена?» «Да, сэр. Мой врач говорил, кесарево не обязательно. Вы нормально сложены, можете рожать. Но я настояла». «И все-таки дети — это ужасная обуза. Вы просто сумасшедшие, что вздумали их заводить», — воскликнула миссис Фелпс. «Да нет, не так уж плохо. 9 дней из 10 они проводят в школе. Мне с ними приходится бывать только 3 дня в месяц, когда они дома. Но это ничего. Я их загоняю в гостиную, включаю стены, и все, как при стирке белья. Вы закладываете белье в машину и захлопываете крышку». Миссис Бауэлс хихикнула. «О нежности у нас никаких не полагается, им и в голову не приходит меня поцеловать. Скорее уж дадут пинка. Слава богу, я еще могу ответить им тем же». Женщины громко расхохотались. Милдред с минуту сидела молча. «Но, видя, что Монтег не уходит, — воскликнула: Гай, пожалуйста, не зли нас, отойди от двери». Но Монтег уже исчез. Через минуту он вернулся с книгой в руках. «Гай, что это? Неужели книга? А мне казалось, что специальное обучение все теперь проводится с помощью кинофильмов». Миссис Фелпс удивленно заморгала глазами. «Вы изучаете теорию пожарного дела?»
2: «Какая там теория?» — ответил Монтег.
0: «Это стихи».
2: «Монтег», — прозвучал у него в ушах предостерегающий шепот Фабера.
0: «Оставьте меня в покое». Монтег чувствовал, что его словно затягивает в какой-то стремительный, гудящий, звенящий водоворот.
2: «Монтег, держите себя в руках, не смейте! Вы слышали их? Вы слышали их?» — сказал Монтег. «Слышали, что эти чудовища лопотали тут о других таких же чудовищах? Господи, что только они говорят о людях, о собственных детях, о самих себе, о своих мужьях, о войне. Будь они прокляты! Я слушал их и не верил своим ушам».
0: «Позвольте, я ни слова не сказала о войне», — воскликнула миссис Фелпс.
3: «Стихи! Терпеть не могу стихов», — сказала миссис Бауэлс.
0: «А вы их когда-нибудь слышали?»
2: «Монтег!»
0: — голос Фабера ввинчивался Монтегу в ухо.
2: «Вы все погубите, сумасшедшие! Замолчите!»
0: Женщины вскочили. «Сядьте!» — крикнула Монтег. Они послушно сели.
3: «Я ухожу домой!» — дрожащим голосом промолвила миссис Бауэлс. «Монтек, Монтек, прошу вас, ради бога! Что вы затеяли?» — умолял Фабер.

0: скатилась на пустые стены. «Монтек, если вы это сделаете, я выключусь, я вас брошу!» — пронзительно звенела в ухе Мошка. «Что это вам даст? Чего вы достигнете?» «Напугаю их до смерти, вот что! Так напугаю, что света не взвидят!» Милдред оглянулась. «Да с кем ты разговариваешь, Гай?» Серебряная игла вонзилась ему в мозг. «Монтек, слушайте, есть только один выход. Обратите все в шутку, смейтесь, сделайте вид, что вам весело, а затем сожгите книгу в печке». Но Милдред его опередила. Предчувствуя беду, она уже объясняла дрожащим голосом: «Дорогие дамы, раз в год каждому пожарному разрешается принести домой книгу, чтобы показать своей семье, как в прежнее время все было глупо и нелепо, как книги лишали людей спокойствия и сводили их с ума. Вот Гай решил сделать вам сегодня такой сюрприз. Он прочтет нам что-нибудь, чтобы мы сами увидели, какой это все вздор, и больше уж никогда не ломали бы наши бедные головки над этой дребеденью. Ведь так, дорогой?» Монтек судорожно смял книгу в руках.
1: «Скажите «да», Монтек», —
0: приказал Фабер. Губы Монтега послушно выполнили приказ Фабера. «Да». Милдред со смехом вырвала книгу. «Вот, прочти это стихотворение». «Нет, лучше это, смешное. Ты уже читал его сегодня вслух. Милочки мои, вы ничего не поймете, ничего. Это просто набор слов. Ту-ту-ту-ту. Гай, дорогой, читай вот эту страницу». Он взглянул на раскрытую страницу. В ухе зазвенела Мошка.
1: «Читайте, Монтек».
0: «Как называется стихотворение, милый?»
2: «Берег Дувра». Язык Монтега прилип к гортани.
0: «Ну, читай же, погромче, и не торопись».
2: Он начал читать. Доверие. Океан когда-то полон был, и брег земли обвив, как пояс, радужный в спокойствии лежал. Но нынче слышу я лишь долгий грустный стон, да ропщущий отлив, гонимый сквозь туман порывом бурь, разбитый о края житейских голых скал. Скрипели стулья, он так продолжал читать. Дозволь нам, о любовь, друг другу верным быть, ведь этот мир, что рос пред нами, как страна исполнившихся грез, так многолик, прекрасен он и нов, не знает в сущности ни света, ни страстей, ни мира, ни тепла, ни чувств, ни сострадания, и в нем мы бродим, как по полю брани, хранящему следы смятения, бегств, смертей, где полчища слепцов сошлись в борьбе своей. Миссис Фелпс рыдала. Ее подруги смотрели на ее слезы, на искаженное гримасое лицо. Они сидели, не смея коснуться ее, ошеломленные столь бурным проявлением чувств. Миссис Фелпс безудержно рыдала. Монтек сам был потрясен и обескуражен.

Дорогие друзья, прозвучала передача по страницам романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении Христиана Шмидта и Штутгартского камерного оркестра прозвучала третья часть концерта номер 9 для органа с оркестром Георга Фридриха Генделя.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба Радио «Град Петров».
3: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
4: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

0: Музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! У микрофона Людмила Зотова. Староладожский Никольский мужской монастырь, один из древнейших монастырей России, расположен в поселке Старая Ладога на самом берегу Волхова. В прошлой передаче мы познакомились с действующим монастырским храмом святителя Иоанна Златоуста. Продолжаем нашу радиоэкскурсию по территории Никольского монастыря.
2: Меня зовут Сергия Наталья Сергеевна. Я являюсь экскурсоводом в Никольском мужском монастыре и являюсь руководителем паломнической службы. Это Никольский собор, главный собор монастыря. Но, к сожалению, он в таком плачевном состоянии, и мы видим, что он спрятан от нас. Это всего лишь консервация. Колокольня вносит хороший позитив в жизнь монастыря. Колокольню стали приводить в порядок в прошлом году, отремонтировали шатер, отвоевывали каждый кусочек, сантиметр, потому что вот настолько обветшал купол колокольни, привели в порядок. Сейчас она у нас белокаменная, высота 28 метров, вход свободный, можно всем желающим можно подняться. Многие интересуются, почему колокольня расположена так близко к двум храмам. Как-то непрактично. Вдруг пожар, огонь перекинется на соседнее здание, неважно, каменное строение либо нет, можно повредить зданию. Все было сделано практично, все было сделано продуманно, потому что строили мастера в 17 веке. Дело в том, что раньше колокольня соединяла два храма крытыми навесными переходами. И не выходя на улицу, монах из одного храма либо из другого мог подняться на звонницу, на колокольню и пригласить всех на службу. Конечно, эти переходы не сохранились до наших дней, но колокольня так и осталась так близко к двум храмам. Колокольня никогда не была украшена декором, она всегда была трехъярусная, восьмигранная, белокаменная. Но, правда, в начале 18 века на колокольне находились часы, которые украшали не только колокольню, но и всю территорию монастыря своим боем. В 1714 году этот монастырь приписали к Александре Невской лавре. Но тогда она была еще не лаврой, а монастырем. Многие говорят, как хорошо. На самом деле не так-то и хорошо, потому что на тот период к лавре, ну, к монастырю, приписывалось очень много других монастырей. И финансово она всех содержать не могла. 50 лет этот монастырь принадлежал Александро-Невскому монастырю, и 50 лет здесь не проводили никакие работы. Он просто сгнил, потому что не было необходимого ухода, ремонтных работ. Екатерина II его закрывает. Она признала его не доходным, а расходным третьего класса. Он был закрыт на 20 лет. И вот как раз в этот период закрытия монастыря на первое место выходят ладожане. Ладожане – это уникальные люди, и можно петь дифирамбы, потому что они участвовали очень активно в жизни монастыря на протяжении всех веков и по сей день очень помогают. Купцы ладожские отправляются в Петербург к митрополиту Гавриилу и слезно умоляют, чтобы этот монастырь был открыт, мотивируя, что это памятник воинской славы. Им отдают эту территорию, отдают монастырь, но при условии. Условия очень интересные, условия эти действуют и по сей день. Мы вам отдаем монастырь, но вы сами ищите деньги и сами ведите все восстановительные работы. Но на тот период были богатые купцы. Были такие братья Хряевы, которые профинансировали все восстановительные работы. Монастырь постепенно восстановился. И с 1805 года здесь уже регулярные богослужения. И монастырь набирает обороты. Начало 19 века. 19 век – это самый расцвет монастыря. Лучше такого периода в жизни обители не было. Жизнь любой фирмы, организации, завода зависит от начальства. Да? Какое начальство, такая жизнь, что внутри, что снаружи. Вот сюда, в 19 веке, строится Сергий Пустыни, был направлен строителем отец Аполос. Молодой, деятельный, активный. И при нем действительно монастырь набирает обороты. Здесь появляется свой кирпичный завод. Монахи сами своими руками делают кирпичики. Вот напротив главного Никольского собора находится трехэтажное кирпичное здание. Нижняя кладка очень хорошо просматривается. Это те самые кирпичики, которые монахи делали своими руками и отстраивали монастырь в камне. И здесь, в этом здании, это игуменский корпус, да, его так называют, на третьем этаже останавливались важные гости, которые приезжали сюда на длительное время с ночевкой. Второй этаж – это келейный этаж, в котором жили монахи. 40 монахов – самое большое количество насельников за весь период жизни монастыря. Ну и первый этаж – это складские помещения, своя просфорня, своя хлебопекарня. В XIX веке при отце Аполлосе богатый скотный двор, богатая конюшня, богатая резница. Монахи льют свечи, пишут иконы, шьют обувь, рукавицы, открывается часовня в Новой Ладоге, в Петербурге. То есть монастырь становится одним из самых богатых, доходных и знаменитых. Есть такая надежда, что тот самый благополучный период XIX века когда-нибудь бумерангом здесь повторится, потому что сейчас настоятель отец Филарет, он по характеру очень похож на отца Аполлоса, того из XIX века. Он такой же деятельный, активный, делает все возможное и невозможное для того, чтобы монастырь встал уже окончательно на ноги, и чтобы все вот эти здания, которые законсервированы на данный момент, чтобы они ожили. Ну и есть такая надежда, монастырь положил глаз на это трехэтажное здание, и когда произойдет чудо, его отдадут монастырю, здесь проведут необходимые работы, возможно, здесь будет когда-нибудь гостиница. Гостиница есть на территории монастыря, но она маленькая, на 16 человек. Очень много приезжает желающих остановиться, особенно в летний период, под большие праздники, и она не может в себя всех разместить. Нуждается монастырь в гостинице, но есть надежда, что будет оборудовано это здание под гостиничный корпус, ну и, конечно, оживет Никольский собор, оживет молитвой. Ну, а я сейчас предлагаю пройти на монашескую территорию к белокаменным зданиям, которые красуются сейчас перед нами. Сюда, на эту территорию, можно проходить лишь во время экскурсии, потому что это монашеская территория, здесь монашеский корпус, где проживают насильники монастыря, братья. С левой стороны одноэтажное маленькое здание. Это братская трапезная, где братья обедают и ужинают. Ну, завтрака здесь нет. Вместо завтрака здесь литургия, духовная пища, ну, а потом уже обед. Следующий корпус, вытянутый с башенкой, это настоятельский корпус, в котором находится кабинет отца Филарета. Следующее двухэтажное здание, первый этаж, большие застекленные окна. Это большая праздничная трапезная, когда сюда приезжают гости под большие праздники. Столы накрывают именно здесь. И еще эта трапезная называется «Зимний сад», потому что там растения, цветы, которые живут, цветут, растут и зимой, и летом, постоянное и очень красивое место. Второй этаж – это библиотека монастырская. Библиотека здесь уникальна. Очень много древних книг, редкие книги. Начинал собирать эти книги отец Варфоломей, первый настоятель. Ему дарили, он приобретал. И часть из них мы с вами сейчас увидим в музее. Следующее одноэтажное здание прямо перед нами – это келейный корпус, в котором проживают монахи. Ну, как я уже упоминала, 10 человек, которые живут здесь. Это не так-то и мало. Вы берите в расчет, что это сельский монастырь. Он предполагает какие-то земельные работы, да, свой огород, возможно, какой-то скотный двор. Ну, на территории Никольского нет, на территории Успенского там свои козочки, курочки. То есть, а монахи, они такие же люди, как и мы с вами. Поэтому каждый выбирает монастырь по своим возможностям, способностям и интересам. Поэтому 10 человек для сельского монастыря – это очень хорошее число. Да, приходят и есть желающие, но, к сожалению, место ограничено, пока корпус, который ждет своей участи, где будет гостиница, место ограничено, и других желающих селить пока негде, к сожалению. Ну и последний корпус, который находится справа от нас, двухэтажное здание. Второй этаж – это актовый зал в честь Александра Невского, и на первом этаже – музей. Мы с вами туда сейчас направляемся, но по пути в музей нас на территории встречает памятник благоверному князю Александру Невскому, да, как основателю монастыря, установив его не так давно, и обратите внимание, какой необычный вид у князя. Мы привыкли видеть его изображение как князь, как воин, да, как завоеватель, а здесь в монашеском облачении. Отец Филарет заказал у московских скульпторов изображение князя и обратил внимание на то, что именно в монашеском облачении. Да, вот такая молитвенная поза, руки сложены, как мы подходим на причастие, и в руках он держит круглые четки. То есть князь здесь выступает не только как молитвенник за этот монастырь, но как молитвенник за всю нашу Родину. И мы видим на памятнике надпись в скобочках «В иноках Алексий». При монашеском постриге меняет имя. Как при крещении рождается новый человек, так же и при монашеском постриге рождается новый человек, поэтому дает новое имя. Родился новый монах. Монашество – это подвиг, конечно, и рассказывая о том, как живут здесь монахи и почему приходят, крайне редко, когда люди, гости, называют правильную причину. В корне неверные домыслы, да, не состоялся в миру, сбежал в поисках легкой, тихой жизни, какое-то горе. Нет, в корне неверно. Дело в том, что если человек придет из перечисленных причин, он долго в монастыре не задержится. Здесь очень сложно. Цель прихода, и причем в монастырь не приходит, а уходит. Цель – стать святым. Это самая трудная задача, самая трудная работа, которая существует. И это цель не только у монашествующих, у каждого православного человека такая задача — стать святым. Что значит стать святым? Внутренняя работа над собой. Когда мы видим какие-то неправильные слова, поступки, даже мысли, и ты должен в себе это менять, искоренять. На территории Успенского мы обычно рассказываем о матушке Евпраксии. Это уникальный человек, игумене XVIII века, которая при жизни достигла цели прихода в монастырь. Она стала святой. Она возглавляла монастырь, и по ее молитвам уже тогда происходили чудеса. Да, она сейчас канонизирована в Американской православной церкви. Здесь уже готовят документы о ее канонизации, и многие приезжают и получают помощь. Действительно, цель прихода в монашество — это стать святым, приблизиться к Господу, да, осветиться, ну и каждого любого православного человека. А я предлагаю сейчас зайти в музей, где мы с вами узнаем, как жил монастырь в советский период, в каком состоянии были здания, ну, другие исторические памятные даты. Итак, мы с вами находимся в музее. Музей у нас достаточно небольшой, но очень ценный. Стал формироваться при первом настоятеле, при отце Варфоломее. Местные жители стали приносить свои находки. Дело в том, что Ладога — это самое древнее село, и за века земля ладожская накопила очень много древности и ценностей, которые постепенно она выдает. И работая на своих участках, на своих огородах, местные жители стали обретать кресты различных веков, различной величины. Очень много складней, которые расположены здесь, очень много нательных крестиков. Последняя находка была крестик нательный XVI века. Ну и решили организовать здесь музей для того, чтобы люди увидели, насколько это древнее село, чтобы это были не просто слова, а узнать, что хранит себе земля ладожская. Ну и также перед нами фотографии. Это период 60-90-х годов, когда монастырь был закрыт, но был здесь и склад, и ремонтировали сельхозтехнику, и училище, и общежитие. Общежитие было во всех этих белокаменных зданиях, в одном из которых мы с вами находимся. И даже сейчас у местных жителей в разговоре можно услышать: «Я когда-то жила или жил в стене». В стене — это значит в одном из этих зданий, потому что оно одновременно является и стеной, и оградой для монастыря. Ну и, конечно, фотографии нам показывают, в каком состоянии, в каком плачевном состоянии были все строения. Конечно, требовалось ремонта, который не проходил здесь на протяжении многих лет. И вот привлекает наше внимание храм святитель Иоанн Златоуста, только начинает работу. Мы видим, что колокольня в лесах, да, главный собор тоже в лесах, но дело еще не дошло до Никольского, до храма святителя Иоанна Златоуста. Про иконы я вам рассказала, когда мы были на улице, мы с вами их рассмотрели. И действительно, это такая трагедия для этого монастыря, такой очень тяжелый период был. Тогда не осознавали всего, да, что происходило, и, конечно, было такое забвение, уничтожались храмы, монастыри. И вот та самая икона, о которой я уже вам рассказывала, она перед нами. Мы с вами видим, что икона написана на железе, и изображение Матери Божией практически уже утрачено, да, и видим, насколько метко стреляли, целились прямо в лик. Ну, конечно, икона не поддается реставрации, это лишь музейный экспонат, который лишь рассказывает о том, что здесь было во время закрытия монастыря.
1: А что это за икона? Тоже не определить?
2: Тоже не определить, просто икона Богородицы, да. А именно какая, какое изображение? Уже настолько она в таком состоянии, что непонятно.
1: И вот это вот пуля, да?
2: Да. Это во время реставрационных работ было найдено, поэтому все здесь разместили.
1: Такой... Это в какие годы?
2: Дата точно не установлена, но вот известно, что вот период закрытия до начала Великой Отечественной войны. Таких икон было 12 по периметру всего храма. Ну, ориентировочно можно сказать, 35-й год, 37-й, где-то вот в этот период. Далее мы видим книги. Это те самые, о которых я говорила, древние, редкие. И они разного формата, разных веков. Вот эта Библия настолько ветхая, что она не открывается, поэтому необходимы специальные перчатки, определенная температура, определенная влажность. И когда все три составляющие соблюдены, тогда только можно открыть и заглянуть. Псалтирь перед нами не такая ветхая, 1913 год, но видим, как она активно участвовала в богослужениях, да, насколько она была востребована. Книги очень разные, редкие. Вот последний подарок отцу Филарету, он ездил в Донбасс, и ему батюшка подарил Евангелие 18 века. Ну и далее мы с вами видим, это фотографии иконы, иконы Божьей Матери Черниговской Гефсиманской, история, о которой мы с вами уже услышали. Да и здесь видны повреждения этой иконы, вот след от топора пытались разрубить, это сквозной выстрел из ружья прошел, боковые части тоже были повреждены. Ну и икона сейчас в храме уже в хорошем состоянии отреставрирована. А это отец Варфоломей, тот самый первый, который стал поднимать этот монастырь. Сложностей очень много. Дело в том, что самая большая сложность – это земля государственная, монастырь лишь берет под аренду. И все здания – это памятники культуры федерального значения. И поэтому все только лишь через разрушение государства. Ну и, конечно, опять же, все упирается в огромные деньги. Проще заново построить, нежели восстановить такую древность. И, конечно, отец Варфоломей дал все свои силы, все свое здоровье для того, чтобы поднять этот монастырь из руин. И не случайно здесь у нас в музее находится множество наград отца Варфоломея. Церковь тоже награждает своих трудяг. И действительно, он отдал все свое здоровье. Он сам по себе очень сильно болел. Здесь эпидемия коронавируса, его положили в больницу. Он выздоровел. Завтра его выписывают, а вот сегодня внезапно оторвался тромб. Такая внезапная смерть. Но захоронен он здесь, на территории монастыря, между колокольней и храмом святителя Иоанна Златоуста. Уникальный был человек. Очень много духовных чад. Они так о нем рассказывают. Это такой был человек сильноволен. По рассказам духовных чад, они так тепло о нем отзываются, и большая паства и по сей день приезжает и просит, чтобы отслужили литию на могилке отца Варфоломея. И с такой любовью о нем отзываются, и так красочно рассказывают, и вот с таким чувством теплоты, любви, вот насколько он заронил зернышко любви к себе каждому, кто с ним общался. Ну и здесь у нас одна из памятных дат. 2002 год, привезли мощи Николая Чудотворца, вот мы видим, митрополит Владимир сопровождает приезд всей делегации. Ну и год спустя сюда приехал президент Путин, год спустя после открытия монастыря. 2003 год, конечно, монастырь еще в руинах, огромные работы, требуется помощь. Но когда сказали, что приедет президент, не знали, с какой стороны его встречать. Прилетит по воде, либо по дороге. А цель приезда президента – Валам. Поэтому он прилетел на Валам и по воде пришел сюда. Ну и многие интересуются, да, какие же большие вложения были сделаны, как же помог. Потому что, конечно, президент, посещая места, которые требуют восстановительных работ, да, монастыри, храмы, помощь идет. Но дело в том, что основная цель была Валам, а мимо Ладоги он просто проходил, поэтому посетил это место. Ожидаемых вкладов не было внесено, но зато к приезду президента отремонтировали все дороги, навели идеальный порядок. Так что будем ждать, может быть, вдруг опять приедет в гости, да, потому что помощь нужна, да, финансовая, ну и дороги нужно приводить в порядок. Ну, будем надеяться, что, конечно, все управится.
1: Вот эта икона можно.
2: 2002 год. Приходит женщина, приносит сверток, завернутый в газету, и говорит: «Это монастырская. Когда монастырь закрывали, я уберегла. Монастырь открыт, я вам возвращаю». Женщина ушла, не успели спросить фамилию, как к ней это попало. Развернули газету, оказалась такая тканевая хоругвь двухсторонняя. С одной стороны Николай Чудотворец, с другой стороны Матерь Божия, но тканевая, ветхая, рассыпается, поэтому взяли под стекло, но по каталогам просматривают, в каком веке участвовал в крестных ходах, при каком игумене. Ну и обычно перед тем, как уже покинуть музей, мы наших гостей знакомим, либо напоминаем о судьбе такого уникального человека. Василий Максимов. Это художник, художник-передвижник XIX века, и мы о нем здесь говорим не случайно. Судьба этого человека связана с Никольским монастырем. Уникальный человек, сильный характер, волевой характер. Вот сейчас характер как раз такой необходим для нашего сложного периода. Он родился в селе Лопино, которое расположено прямо напротив монастыря через Волхов. 10 лет остается сиротой, а как раз 19-й период, тот самый благополучный период, и отец Аполос открывает здесь школу для крестьянских детей. 50 человек получали образование здесь бесплатно, на высшем уровне. Максимов сирота, он приходит в монастырь, он здесь живет, он здесь учится. Ну и монахи думали, что он пойдет по их направлению. Вот мы видим набросок в карандаше монахи Никольского монастыря. Это работа Максимова. Все его оригиналы, все его картины, они сейчас в Третьяковке, в Русском музее. Картины очень дорогие, очень ценные и очень уникальные. Он с детства мечтал быть художником. Он в детстве от мамы получал за то, что он рисовал где можно, где нельзя. На храмах, на заборах, на печке. Он заканчивает здесь школу. Цель – поступить в академию. Он тайно отсюда сбегает, но в академию не берут, потому что, сбегая отсюда, ему нужно было взять разрешительную бумагу. Можно поступить, но платно. Денег нет. Мальчик, один в большом городе, цель поступить, накопить деньги. Что он делает? Он устраивается в иконописную мастерскую, чтобы можно было где-то жить. Купит деньги тем, что он пишет портреты местных купцов и их же продает. 5 лет копил деньги. Судьба, жизнь тяжелая, потому что один хозяин иконописной его избивает. Он меняет иконописную, сбегает в другую, тот сжигает его книги, тоже ужасно относится. Он решил все претерпеть для того, чтобы накопить необходимую сумму. За 5 лет накопил, поступает в академию на один курс вместе с Поленовым и Репиным. Вот его друзья-однокурсники, они всем известны, да, Максимов как-то ушел немного в тень. Хотя сам Репин о Максимове говорил, что это самый лучший, самый талантливый, и лучше в академии не было, он был первый из первой десятки. Максимов блестяще заканчивает академию за 3 года, а Поленов и Репин продолжает 4-й год учиться, потому что обучались 4 года. Ему, как лучшему студенту, Максимову предлагают участвовать в конкурсе на золотую медаль. Победитель, а он бы победил, потому что лучшего в академии не было, но победитель должен ехать за границу и дальнейшее обучение продолжать там. Максимов отказывается, мотивируя тем, что он хочет вернуться в свою родную деревню и писать картины, которые связаны с деревенской жизнью. Деревенские радости, деревенские горести, о которых никто не знает. Что означала эта поездка за границу? Да это какая перспектива? Это карьера, рост, деньги, это все, это слава. Как сложно он добивался своей цели. Он блестяще заканчивает академию, возвращается в село Лопино, строит мастерскую. Он дружит с крестьянами, те с удовольствием ему позируют. И причем картины, они уникальны, и каждый из его друзей мог участвовать в жизни написания картины. Каждый мог подойти и сказать, здесь нужно посветлее, здесь нужно потемнее. Самое известное из его работы – это «Все в прошлом». Он сам на заказ эту картину писал много десятков раз. И они передают жизнь деревенскую. А Максимов умирает в 1911 году, и перед смертью он просит, чтобы захоронили его в своей родной деревне. Отпевает в Академии художеств, по Железно-Никольской дороге гроб привозят сюда, но привозят на этот берег, а нужно на противоположный. Все это происходит в начале декабря. Река Волхов, река широкая, сильное течение. В начале декабря лед тонкий, только встал. И лошади пройти не могут для того, чтобы гроб перевезти в село. Они могут провалиться. И вот тут на помощь к Максимову приходят те самые его друзья-крестьяне. 10 человек с противоположного берега, простукивая лед палками, рискуя своей жизнью, потому что если бы кто-то провалился, это по цепной реакции бы все провалились. Они перешли на этот берег. Они сделали небольшой деревянный извоз. На этот извоз поставили гроб. Тем же самым способом, рискуя опять же своей жизнью, простукивая лед палками, они перевезли гроб на противоположный берег. Очень крутые здесь берега. Представьте, это зима, это холодно, сугробы. Крестьяне на руках поднимают гроб для того, чтобы принести в храм. Батюшка литургии не начинает. Это праздник введения во храм Божьей Матери из уважения к этому человеку для того, чтобы можно было потом отпеть. Но все было сделано. Отпели и захоронили рядом с могилой его родителей. Потом дочь Ариадны написала, что могилу отца приготовили на том месте, где когда-то отец написал свой портрет на фоне могилы своих родителей. Эту картину он назвал «Обратно на родину». И вот на том месте его и захоронили. Ну, как говорят, в жизни совпадений не бывает, все промыслительно, да, все вплоть до мельчайших деталей, мелочей. Такой был уникальный человек, патриот своей родины, да, какой сильный характер. Вообще он был очень таким бунтовщиком, говорят, и вот добивался своей цели, несмотря на сложность, да, достижения.
3: Спасибо большое. Если можно, еще 2 слова о других святынях, которые есть в Старой Ладоге.
2: Да, конечно. Старая Ладога. Жемчужина. И здесь мы можем с вами познакомиться не только с XII веком, мы сейчас окунулись в XII век, узнали основание монастыря Никольского, но на территории Старой Ладоги есть еще один монастырь более почтенного возраста, это Девичий Успенский монастырь, основание это XI-XII века, и на территории Успенского монастыря самый древний храм Ленинградской области. Храм Успения Божией Матери, храм уникален, конечно, если будет желание, можно приехать посмотреть, и на этой территории, на территории Успенского, есть свои месточтимые святые. Это матушка Схиигумени Евпраксия. И рядом с ее могилкой поставили скамеечку, потому что собираются люди, они беседуют, они рассказывают, и многие часами сидят и просят помощи. Ну, был такой случай. Одна из матушек Успенского монастыря рассказала о том, как матушка Евпраксия помогает. У этой матушки есть подруга, она замужем, живет в Петербурге, не было долгого времени детей. Ездили по святым местам, вымаливали, ну и заехали к матушке в Успенский ее навестить. И она рассказала, посоветовала, обратитесь к матушке в практике, она помогает, она слышит. И потом смотрит, она бегает по послушаниям, и смотрит, эта пара, ее друзья сидят на скамеечке, час прошел, они сидят, два прошел, они сидят. А потом, спустя пару месяцев, они позвонили, сказали, представляешь, у нас будет малыш. То есть Ладога действительно это уникальное место. Малышева гора, где расположен тот самый источник, и на этой Малышевой горе находится храм 17 века, это бывший мужской Иоанновский монастырь, и тоже месточтимый святой. А при входе в храм вы увидите надгробие блаженного Александра Лосева. Это послушник Никольского монастыря, который впоследствии стал ее родствовать 20 лет, и уже при жизни он потаенно многим помогал молитвой. И сейчас тоже готовятся документы о канонизации этого святого, потому что многим помогает. И тоже был такой интересный случай. В группе встретилась женщина, которая приехала в Ладогу, но приехала она после того, как ей приснился удивительный сон. Как будто она поднимается на высокую гору, заходит в древний храм. И при входе она не видит, но она чувствует, что здесь захоронение какого-то святого блаженного. Она не знает, кто, но она знает, что он святой, и знает, что к нему можно обратиться. И она понимает, что под храмом, внутри этой возвышенности, очень много подземных переходов, как будто бы метро. И она знает, что это Старая Ладога. Она прогуглила, посмотрела, что это за Старая Ладога, а об этом поселении она раньше не слышала, и узнала, что действительно есть Малышева гора, и что в этом храме захоронение блаженного. Она сюда специально приехала на экскурсию. И каково было ее удивление, когда она зашла в этот храм, и она почувствовала то, что чувствовала во сне, да, что здесь захоронен тот самый святой, который у нас пока он не канонизирован, но он явился ей как блаженный. Mm-hmm. Да, то есть сама Ладога, она зазывает к себе тех самых людей, которые готовы принять то чудо, о котором просят. И каково было ее удивление, когда она узнала, что почему метро внутри этой горы, потому что в Малышевой горе были залежи кварцевого песка. И в XIX веке купцы добывали песок и отвозили в Петербург на продажу для изготовления лампочек. И Малышева гора, она испещрена подземными переходами. И была трагедия, она седала, и храм и колокольни, которые расположены на возвышенности, они стали наклоняться в сторону дороги. То есть и трагедия разрушения этих зданий. Было принято решение для того, чтобы укрепить эту возвышенность, закачать эти подземные переходы бетоном. Закачали, конечно, не все, потому что огромное количество, но возвышенность укрепили. Но если вы приедете в Ладогу и встанете напротив этого храма Рождественной Предтечи, вы увидите, что колокольня по сей день наклонена в сторону дороги, она стоит устойчиво, но вот в таком наклоненном состоянии. Да, Ладога — это кладезь, и можно знакомиться с Ладогой в течение нескольких дней, более подробно узнавать. И очень красивое, конечно, место. Обязательно приезжайте, мы всегда всем рады. Встретим, расскажем, пройдем экскурсии. У нас обзорная экскурсия по Никольскому монастырю, плюс мы включаем и Малышеву гору. Ну, на территории Успенского там уже матушки встретят более подробно, расскажут о жизни девичьего монастыря. Приезжайте, я думаю, что вы будете рады и незабываемые впечатления, потому что когда многие сюда приезжают впервые, сейчас выезд за границей, он немного ограничен. Люди стали знакомиться с укромными уголками своей родины. И когда они впервые приезжают в Ладогу, они не ожидали, что их здесь встретят. Какая природа, какие красоты, какая древность. Конечно, лучше один раз увидеть, чем услышать.
3: Спасибо вам большое.
2: Спасибо.
3: Дорогие друзья, наша радиоэкскурсия закончена. В Никольском мужском монастыре поселка Старая Ладога побывала я, Людмила Зотова. До следующих встреч!

0: 5 июня приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 5 июня проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Владимир Хулаб. Мы продолжаем цикл наших бесед, посвященных истории чинопоследования христианского обручения и венчания. Во время нашей прошлой беседы мы говорили о том, как заключался христианский брак или как он мог заключаться хотя бы потенциально в эпоху гонений 2-3 века и какие изменения произошли в 4 веке в этой области. Мы с вами отметили, что определяющим для развития христианского чинопоследования стал именно конфликт, скажем так, с мирской свадьбой. То есть, если священник изначально еще приходил на брачный пир, на обычный брачный пир в семью молодых, в их дом, то вот этот характер, разнузданный характер языческой свадьбы, он привел к тому, что возникла необходимость для христианской церкви создать некое свое чинопоследование и, соответственно, для того, чтобы подчеркнуть, что ожидает церковь от христианского брака и как высоко она его рассматривает. Не вдаваясь в детали, мы можем выделить вот в этом процессе обособления и создания собственно христианского чина, ну, условно, скажем так, в 4-6 веке, три основных признака. Разделение церковного и светского праздника по времени и пространственное разделение, а также новая, совершенно новая роль священника как совершителя таинства церковного брака. Ну, прежде всего, несколько слов о пространственном отделении. Оно выразилось в том, что церковная церемония, церковное благословение, чинопоследование стало совершаться именно в храме, то есть в том месте, где церковь могла сама определять богослужебные формы и требуемый порядок. Однако такой простой перенос свадебных торжеств в храм он не всегда мог привести к желаемым результатам. Ну, например, в деяниях одного из западных соборов, так называемый Клермонский собор 535 года, мы встречаем очень интересное правило, и это правило запрещает использовать церковные сосуды для свадебных торжеств, как говорит текст, да не скверняться нечистым прикосновением и неподобающей мирской торжественностью. Ну, это правило, этот канон может показаться нам странным и непонятным, но, судя по всему, речь идет о том, что новообращенные язычники просто переносили свадебный разгул, свадебные торжества в храмовое пространство, и нередко этот разгул достигал таких форм, что уже использовались в рамках вот этих торжеств, в том числе и церковные богослужебные сосуды. Поэтому возникала, конечно, острая необходимость прекратить такие неправильные, искаженные формы и создать собственно христианскую службу, собственно христианское чинопоследование, где все будет по чину, где все будет благонравно, где церковь сама сможет определить то, каким должен быть чин христианского заключения брака. Мы видим в других областях, на Западе прежде всего, церковь пыталась подчеркнуть разницу между народной свадьбой и церковным благословением на заключение брака, создавая некий временной промежуток между ними, то есть отделяя по времени мирскую свадьбу и церковное благословение. Ну, например, Цезарий Арльский, или можно другое прочтение встретить этого имени, Кесарий Арелатский, живший в первой половине VI века, он установил, что молодые должны были приходить в храм за 3 дня до своей обычной мирской свадьбы, чтобы получить церковное благословение. Тем самым подчеркивалась четкая дистанция и приоритет церковного чина по отношению к чину и к обряду светскому. То есть вначале молодые приходят в храм, получают церковное благословение, и только через 3 дня играется, совершается уже свадьба обычная, свадьба народная, домашняя. Ну и вот эта отделенность по времени и пространству, она была оправдана и существовала практически только в 4, 5, 6 веках, когда церковь действительно активно проводила свою миссию среди новообращенных или новообращаемых народов империи. Однако впоследствии, когда общество, благодаря тому, что уже стали крестить маленьких детей, и общество все больше и больше становилось христианским, необходимость такого пространственного и временного разделения отпала. И, собственно, церковный чин постепенно становится одной из форм нормального заключения брака для христиан. Хотя мы с вами увидим, что разные формы существовали или сосуществовали в Византии, по крайней мере, еще в течение довольно-таки долгого времени. Еще один новый признак, который мы встречаем в христианском чинопоследовании брака, это новая роль священника. Ну и действительно, если в дохристианском мире, как в иудаизме, так и в греко-римской среде, мы с вами говорили во время наших бесед, какие-то культовые функционеры, скажем так, иудейские священники, раввины, языческие жрецы, они не были предстоятелями при заключении брака и лишь приглашались родителями молодоженов для участия в домашнем празднике, христианская церковь, она пошла принципиально иным путем, поставив в центр нового христианского чинопоследования заключения брака именно епископа или священника. Ну, например, в античности на Востоке венчание, то есть возложение венков на молодых, оно происходило после передачи руки невесты жениху, и оба эти действия, и возложение венков, и передача руки невесты жениху совершал отец невесты. То есть это был именно домашний такой чин. Но уже в IV веке мы видим, что святой Григорий Богослов пишет послание некоему Проклу, чья дочь недавно вышла замуж, на этой свадьбе он присутствовать не смог, и он как бы шлет свои поздравления. И из этого текста видно, что в то время вот эти два действия, возложение венков и передача руки невесты жениху, уже мог совершать епископ. Святитель пишет: «Я желал бы быть при этом торжестве и праздновать вместе с вами, и соединить руки молодых, и передать руки обоих в руку Божию». Ну, интересно мнение святителя, здесь же он его высказывает. Он полагает, что лучше было бы, если бы возложение венков совершал отец невесты, а он, как епископ, только сопровождал его молитвами. Чуть дальше он пишет: «От них, от отцов невесты, венцы, от нас, то есть от епископов, молитвы». То есть святитель полагает, что каждый должен сохранять свои изначальные функции, то есть то, что совершает традиционно отец невесты, должен он продолжать совершение вот этих символических действий, епископ же должен сопровождать все это только своими молитвами. Однако вот такие мысли о сохранении активного участия, активной роли родителей при заключении брака, их детей, являются скорее исключением, и все дальнейшее развитие показывает, что чинопоследование заключения брака характеризуется предстоянием именно епископа или священника. Именно он, по крайней мере на Востоке, епископ или священник, постепенно все больше и больше начинает рассматриваться как совершитель брака. Ну, как видно из вот этого примера, из послания святителя Григория Богослова, для христианского Востока именно венец, именно венок стал основным символическим действием, которое дало название всему чину. Венчание до сих пор у нас кратко называется вот чин заключения брака, по-гречески стефанома, то есть буквально возложение венков. Ну и помимо многочисленных письменных свидетельств той эпохи, мы встречаем также множество изображений на христианских саркофагах, где Христос или Божественная Десница возлагает венец или венцы на брачующихся. Ну, действительно, венец является дохристианским свадебным символом. Он встречается в самых разных культурах. Мы видели его и в Ветхом Завете, видели его и в греко-римской среде. И христианизация этого символа, она происходила очень активно, и ей способствовали прежде всего творение святого Иоанна Златоуста, который подчеркивал идею венца как символ победы над плотью в новозаветной перспективе. То есть подобные мысли мы уже видим у апостола Павла. И святитель Иоанн Златоуст в одном из своих творений пишет: «Им, молодым, возлагают на главу венцы, ибо они не побеждены, и следуют к брачному ложу, не будучи побеждены похотью. Если же некто, будучи рабом похоти, предается блудницам, то как он также может получить венец на главу, будучи побежденным?» Ну, идея эта очень понятна, особенно она была понятна людям той эпохи, людям IV века. Венец, венок получали именно победители. Поэтому церковь, она как бы венчает, возлагает венки на молодых, которые, не будучи побеждены похотью, не совершив грехов в плоти до момента вступления в брак, венчаются как победители. Соответственно, вот в этом статусе победителей заключают христианский брак, создают новую христианскую семью, создают новую малую церковь. И именно поэтому впоследствии, как мы увидим, в последовании о двоебрачных на Востоке возложение венков, оно чаще всего именно отсутствует. Если мы взглянем на Запад, то мы увидим, что Рим, другой важный литургический центр той эпохи, использовал в качестве символической основы своего чина заключения брака другой элемент – брачное покрывало или брачный покров. По латыни он назывался «веламен», то есть буквально «покрывало», «покрытие». Ну и вот это покрывало традиционно носила невеста во время римской свадьбы, обычной, как бы, народной, домашней римской свадьбы. И вот тот факт, что венок не играл на Западе какой-то большой роли, вот именно литургической роли в оформлении христианского чинопоследования заключения брака, можно объяснить, в числе прочего, влиянием Тертуллиана, о котором мы говорили в нашей прошлой передаче. Тертуллиан, как мы уже указывали, был принципиально против ношения венков в каком бы то ни было качестве. Венок для него ассоциировался с идолослужением, ношение венка означало для него принесение жертву идолам практически, и, соответственно, вот такой строгий ригористический подход надолго вообще поставил под сомнение принципиальную возможность такой символики на Западе. Ну и постепенно на Западе весь чин заключения брака вот в тот ранний период 4, 5, 6 века получил название «велацио», то есть буквально «покрытие», то есть покрытие невесты покрывалом. Ну и вот этот обряд, который, как и венчание, восходит к дохристианским временам, имеет дохристианские корни, он упоминается многими христианскими авторами той эпохи уже именно как основная часть западной церковной церемонии заключения брака с конца IV века. И римские епископы, например, сирийцы, живший в конце IV века, святой Амвросий Медиоланский, Паулин Наланский и так далее, они, говоря о венчании, называют его именно вот этим термином. То есть в центре было возложение покрывала на невесту, которое осуществлял епископ или священник. Ну и вот этот символ в качестве центрального просуществовал на Западе, ну, практически до эпохи позднего Средневековья. Еще один дохристианский символ перенимается уже вместе и Востоком, и Западом – кольцо. Оно изначально играло роль дара во время помолвки, мы с вами об этом говорили, и действительно имело прежде всего изначально такой экономический аспект, то есть если брак расторгался, если женщина оказывалась разведенной, то вот это кольцо было, в числе прочего, одним из средств продолжения ее существования, она могла его продать и на вырученные деньги жить какой-то период времени. Но к IV веку оно практически полностью теряет свой вот такой некий экономический аспект и несет уже только символическую нагрузку. Но именно в таком значении его и перенимают христиане в качестве дара, через который выражалась идея верности жениха и невесты, верности супругов. И поэтому мы нередко видим у христианских авторов такое название кольца, как annulus fidei, то есть буквально кольцо верности. Ну, мы с вами упоминали вот эту дохристианскую, греко-римскую идею, воззрение, согласно которому кольцо одевалось на безымянный палец, поскольку через безымянный палец, как верили древние греки и римляне, проходил нерв, идущий к сердцу. И тем самым кольцо, как некий такой массажер, как мы сейчас сказали бы, на пальце, должно было возгревать любовь супругов друг к другу. Но, однако, несмотря на то, что и Восток, и Запад перенимают один символ, акценты расставляются здесь уже немножко иначе. Восток, в частности, например, сохраняет кольцо там, где оно находилось изначально, то есть в чине помолвки или обручения. Собственно, обручение – одно из толкований этого термина, вот именно обруч, кольцо, нечто круглое. И кольцо, как мы с вами увидим, становится центральным символом именно вот этой как бы предварительной церемонии заключения брака, церемонии и чинопоследования обручения, которая сейчас у нас совершается вместе с венчанием. На Западе же кольцо с течением времени стало элементом, собственно, свадьбы. При этом Запад надолго сохранил древнюю римскую практику, согласно которой в обручении было только одно кольцо. Именно одно кольцо традиционно жених давал невесте, это был его дар невесте, это был символ его любви. И поэтому на Западе очень много столетий сохранялась эта идея, в том числе и в церковном заключении брака. Существовало только одно кольцо, которое муж, ну или жених одевал на безымянный палец невесте. На Востоке же идея единства супругов и их равенства перед Богом символически выражалась путем использования двух колец. Об этом мы поговорим чуть попозже, разбирая именно византийское чинопоследование заключения брака. В Риме также был известен жест возложения рук, который священник совершал, читая над молодыми молитвы благословения. То есть священник покрывал невесту или чуть позже обоих молодых вот этим брачным покрывалом, возлагал на них руки, а возложение рук в самых разных культурах, в том числе и в культуре ветхозаветной, и в новозаветной, это знак поставления на некое служение, это знак начала нового периода как бы в жизни того или иного человека, и поэтому создается малая церковь, и через вот это рукоположение молодые как бы поставляются на новое служение, предстояние перед Богом, вот в этом новом качестве семьи, новой ячейки не только общества, но и церкви, малой церкви, как семью называют многие христианские авторы той эпохи. В других западных областях, ну, например, в Галлии, это нынешняя Франция, был распространен обычай благословения новобрачных не в храме, а в брачной опочивальне. Либо в самой брачной опочивальне, либо перед ее дверями. И вот весь этот ритуал, он по-латински получил название «Benedictio in talamo», то есть буквально «благословение».

свадьбы, читал там определенные молитвы, в которых и спрашивалось благословение Божье, благодать супругам перед началом их новой брачной совместной жизни. Очень рано в чине венчания начал использоваться 127-й псалом, «Блаженни все боящиеся Господа», который, стихи из которого сохраняются до сих пор в нашем византийском чинопоследовании. Уже святой Григорий Богослов упоминает его в свадебном контексте. И, судя по всему, использование церковных песнопений, прежде всего псалмов, должно было вытеснить языческие свадебные гимны из народного сознания, поскольку содержание их противоречило христианскому вероучению. Мы с вами говорили о том, что во время свадьбы и греческой, и римской пелись самые разные песнопения. Очень часто их характер не имел ничего общего с христианской нравственностью, и поэтому церковь старалась предложить во время светской свадьбы, уже вот в этот ранний период, некие песнопения, которые могли бы возвысить ум, чувства всех участников, поднять их от некоего земного уровня и заставить, побудить к тому, чтобы люди задумались о божественном, о вечном вот в этот момент заключения брака. И вот церковные песнопения, они играли здесь очень важную роль такой христианизации верующих, христианизации всех тех, кто пришел на этот праздник. Безусловно, важную роль в христианизации богослужения брака играла и связь венчания с Евхаристией, с таинством таинств, самым главным богослужением христианской церкви. Ну и свидетельства о такой связи мы находим на Востоке уже в IV веке. Например, святой Тимофей Александрийский, это 80-е годы IV века, пишет, что священник по поводу заключения брака или в связи с заключением брака совершает приношение, то есть буквально совершает Евхаристию. Ну, поподробнее мы об этом поговорим, разбирая вопрос о том, как византийский чин венчания был связан с Евхаристией. Подводя как бы краткий итог вот этого периода 4, 5, 6 века, мы видим, что основное отличие вот этой стадии развития христианского богослужения, заключения брака и на Востоке, и на Западе, в обоих частях империи, заключалось в том, что церковь перенимает дохристианские ритуальные формы. Христианская церковь не ставила себе какую-то цель создать принципиально новые богослужебные формы, то есть формы, которые никогда еще до этого не существовали. Помолвка с договором и кольцом, свадьба с торжественным пиром, венчание или покрытие невесты. То есть вот эта картина, которая хорошо нам известна уже из дохристианского мира. Однако вот такое принятие, такая рецепция не была абсолютно безусловной, не была абсолютно каким-то таким слепым копированием. Миссионерская задача церкви действительно требовала принять, перенять и использовать понятные для народа формы, то есть понятные для вчерашних язычников формы. Однако нужно было так христианизировать их, прежде всего это происходило через связанные молитвы, через Евхаристию, через все то, что было связано с христианским уже чинопоследованием заключения брака, чтобы показать через них высокое понимание, что такое брак, как его церковь рассматривает и чего она ожидает от молодых супругов. Ну, несколько слов, прежде чем мы начнем говорить о византийском чинопоследовании брака, следует сказать о роли именно этого церковного благословения, церковного обручения и венчания в контексте понимания того, что такое брак и как он заключается, той эпохи. То есть общество уже христианское, но, как мы увидим, роль вот такого церковного благословения брака в церковном, в том числе, сознании, в сознании империи возрастает только постепенно. Ну и действительно, законы первых христианских императоров, многие из этих законов, они осуждают тайные, неформальные браки, браки, которые совершаются путем кражи невест и так далее. Но практически все эти законы говорят только о гражданской, о юридической стороне заключения брака и не упоминают каким-то особым образом о церковном благословении, не задаваясь вопросом о том, что же оно означает именно для законности, для действительности и действенности заключаемого брака. Ну, например, в 428 году императоры Феодосий II и Валентиниан III, они подтверждают существовавшую норму римского права, мы об этой норме с вами говорили,

0: одной из наших бесед. И вот согласно этой классической норме, брак между свободными гражданами, он заключался именно путем выражения согласия жениха и невесты в присутствии свидетелей. Вот это классическая дохристианская форма, и она подтверждается христианскими императорами. Еще один император, святой Юстиниан, один из самых известных, наверное, императоров, в том числе и ввиду его церковного законодательства, он в своих новеллах, то есть документах, определяющих те или иные канонические, гражданские вопросы, в новеллах, говорящих о браке, он предписал, что брак, который не сопровождается никакими юридическими формальностями, может заключаться только лицами низшего сословия, а средний класс, как мы сейчас сказали бы, те, кто к нему принадлежит, должны были являться к церковному нотариусу, он назывался Эгдик, и заявить перед ним, перед церковным нотариусом, о желании вступить в брак. Ну и тем, кто принадлежал к сословию сенаторов, они должны были сопровождать вступление в брак заключением письменного договора, в котором должны быть описаны, представлены размер приданного, предбрачный дар и так далее. То есть мы видим, что в эту эпоху брак во многом еще остается вот в этой правовой, юридической сфере. То есть церковное благословение, оно уже существует, но оно не рассматривается как необходимое условие того, чтобы церковь смотрела на тот или иной брак в качестве брака законного и действительного. В эклоге императора Льва III и Савра и Константина V Капронима, которая была издана в 741 году, повторяются вот эти законы святого Юстиниана о браке, но здесь уже мы видим некое развитие, некое изменение. Здесь говорится о том, что можно заключать брак или в присутствии друзей, или же по получении церковного благословения, тем самым присутствие свидетелей или церковное благословение, которое, очевидно, уже в силу своего совершения играет вот эту роль свидетельствования перед лицом общества, перед лицом церкви о том, что молодые желают заключить брак, они ставятся на один уровень. Действительно, церковь освящала брак своим благословением, но она признавала также и действительность брака между христианами, которые заключались без какого-то церковного чинопоследования в гражданском порядке. Ну, например, церковь, хотя и не благословляла в ту эпоху, по крайней мере, повторные браки нередко, об этом мы тоже позже будем говорить, но признавала их действительными. Около 895 года император Лев VI Мудрый в одной из своих новелл, 89-й новелле, он предписывает заключать брак уже только с церковного благословения. Но хотя в этом документе сам император говорит о том, что это довольно-таки новые обычаи. Он говорит о том, что раньше брак заключался без церковного благословения, но нам, людям более прогрессивным, скажем так, можно это место перевести, пишет император, не подобает действовать согласно вот тем старым обычаям, и император предписывает, чтобы брак, любой брак христианский между христианами заключался именно в рамках церковного чинопоследования, в рамках церковного венчания. Но характерно, что этот закон не распространялся на рабов, он касался только свободных лиц. То есть здесь еще рабы из вот этого церковного благословения, по крайней мере, обязательного благословения для того, чтобы возник полноценный и с точки зрения церкви, и с точки зрения государства брак, рабы еще исключаются. То есть мы видим, по сути дела, такая ситуация, она понятна в контексте вот византийской эпохи, вот той, когда существовала так называемая симфония между церковью и государством, когда государство передавало церкви определенные свои традиционные полномочия, как сейчас мы сказали бы, полномочия ЗАГСа, а церковь эти полномочия принимала, и, соответственно, в ее ведение переходили те или иные моменты, связанные с рождением человека, с заключением брака, со смертью и так далее. То есть тот весь комплекс, который сейчас вновь находится полностью в руках и под контролем государства. Ну, продолжая как бы вот эту линию развития Византии, мы видим, что в 1092 году император Алексей I Комнин, он распространил необходимость церковного благословения и на рабов, и объявил уже венчание обязательным для вступающих в брак, как бы для всех христиан, которые вступают в брак, это 11 век. Ну и, соответственно, более поздние императоры, Андроник II Палеолог и Константинопольский патриарх, святитель Афанасий I, это 13-й, конец 13-го, начало 14 века, они окончательно уже запрещают заключение брака без ведома и без благословения приходского священника. Тем самым на закате истории Византийской империи совершение христианского брака переходит исключительно в ведение церкви. То есть именно церковь занимается всеми этими вопросами. Ну, мы видим, что на Руси во многом ситуация была схожей. Ну, например, до нас дошли канонические ответы митрополита Киевского Иоанна, это конец XI века, и из них видно, что народные массы нередко считали венчание только принадлежностью князей и бояр каких-то высших социальных слоев, и народ придерживался довольно-таки долгое время при вступлении в брак языческих обычаев, в которые в том числе нередко входило умыкание, то есть как бы кража невесты. Ну и действительно, только постепенно церковное венчание становится повсеместной практикой в обществе, в нашем русском обществе. Хотя свидетельства о заключении брака без церковного венчания, они встречаются в литературных памятниках даже до конца XVII века. Ну хотя при этом, конечно, в священначале епископы предписывали духовенству тех местностей, тех регионов, прежде всего окраинных регионов, где вот встречались такие нецерковные браки, браки без благословения, венчать супругов, даже если эти супруги уже имеют детей. Теперь несколько слов о византийском чинопоследовании, то есть о том чинопоследовании, которое легло в основу нашего сегодняшнего заключения брака, того, которое совершается в Русской Православной Церкви и во всех наших храмах. Ну, действительно, сегодняшние чинопоследования, обручение и венчание, они являются результатом очень длительного и сложного развития в рамках византийской литургической традиции. Именно обряд Византии, именно обряд Константинополя, находясь под теми или иными влияниями и, в свою очередь, осуществляя влияние на различные литургические традиции тех или иных областей, он становится тем обрядом, тем набором чинопоследований, которые определили богослужение славянских стран, в том числе и богослужение нашей церкви. Ну и, собственно, до начала книгопечатания, а именно книгопечатание привело к окончательной унификации византийского богослужения на XVI век, эпоха, когда начинают широко издаваться богослужебные книги, литургические книги, привел XVI век к тому, что самые разные локальные местные практики, которые очень сильно отличались друг от друга, благодаря тому, что можно напечатать много одинаковых книг, разослать их к приходу, то есть все это приводит к унификации. Вот до этого периода мы практически не находим двух одинаковых рукописей византийских, сейчас мы говорим именно о византийской литургической традиции, которые имели бы полностью идентичный чин заключения брака. Конечно, в рамках наших бесед мы не можем представить какое-то полное исследование вопроса, поэтому мы коснемся каких-то лишь отдельных его моментов. Разберем наиболее важные и интересные элементы обручения и венчания, рассматривая их прежде всего именно в историко-литургическом, а не в богословско-символическом вот таком аспекте и контексте. Действительно, если посмотреть на рукописи, то многие из них предлагают либо свою структуру, свое особое чинопоследование, либо предлагают свой набор молитв, и поэтому свобода местных традиций, она в ту эпоху, о которой мы сейчас будем говорить, это конец с конца 8 по 16 век, действительно была очень и очень широка. В различных областях империи могли существовать свои практики, которые сильно отличались друг от друга, но никого это не приводило к какому-то соблазну, к смущению и так далее. И если посмотреть на самые древние доступные нам рукописи, так называемые евхологии, а евхологии, если это слово, этот термин перевести с греческого на русский, буквально получится «молитва слов», То есть это книга, которая у нас сейчас в нашей славянской литургической традиции отсутствует. Она представляет собой, по сути дела, синтез нашего служебника и требника. То есть в ней находились молитвы, связанные и с божественной литургией, и с чинопоследованием таинств. В нашей традиции эта книга разделилась на две. Но вот византийские евхологии – это те книги, в которых находится чинопоследование заключения брака, чинопоследование обручения и венчания. И вот самая древняя рукопись, дошедшая до нас, так называемый Барберини 336, она датируется концом 8-го, начала 9 века. И уже здесь мы видим очень простую и ясную двухступенчатую структуру литургического заключения брака. Здесь мы видим чинопоследование обручения и чинопоследование венчания. Каждая из них является самостоятельным литургическим элементом, собственным надписанием, собственным заглавием, начальным возгласом и так далее. Мы видим, что Византия, она перенимает ту схему, о которой мы уже говорили, схема обручения и венчания или схема помолвка-свадьба в более таком широком дохристианском контексте, схему, которую мы видели и в Ветхом Завете, и в греко-римском мире, и именно она становится основой для создания собственного византийского чинопоследования, богослужения, заключения брака. Конечно, православная церковь при этом полностью христианизировала содержание обеих частей заключения брака, как мы с вами уже говорили. Речь шла не просто о каком-то слепом копировании, а именно о творческом подходе, когда церковь брала те или иные символы и путем добавления молитв, путем включения этих символов в другой богослужебный контекст наполняла их совершенно иным содержанием. Изначально, действительно, вот две этих службы, обручение и венчание, они были отделены друг от друга по времени, более или менее продолжительным периодом. Это мог быть период от нескольких недель до нескольких лет. Однако в течение времени, мы поговорим чуть позже о причинах, которые к этому привели, возникла тенденция совершать оба этих чина по возможности ближе друг к другу или даже как единое целое, как это происходит в большинстве случаев и сегодня, когда у нас и венчание, и обручение, и венчание совершаются вместе. Просто есть пространственное отделение, обручение совершается ближе к притвору храма, а венчание уже в его центральной части. Но эту практику мы видим и в некоторых древних рукописях. Чтобы не перегружать передачу информации, я не буду называть названия этих рукописей, просто буду упоминать их датировку. Ну, например, одна из константинопольских рукописей XI века, начала XI века, так называемая «Евхология стратегия», он свидетельствует о том, что в Константинополе при дворе императора в то время уже тоже была возможность совершать обручение и венчание вместе. Хотя в подобном случае обе службы соединялись в одну, и вот такое временное разделение пропадало, церковь разделяла их пространственно. И вот эта рукопись XI века впервые говорит, что если обручение и венчание совершаются одновременно, то обручение происходит в притворе, то есть в наиболее удаленной от алтаря части храма, а венчание уже в самом храме. Ну, а если оба чинопоследования совершаются раздельно, то обручение должно было совершаться на середине храма, как и венчание. Мы во время наших бесед разберем отдельно чинопоследование обручения, посмотрим на то, как оно выглядит в нашем сегодняшнем варианте, и посмотрим, как возникали те или иные формы, а затем перейдем уже к чинопоследованию венчания. У микрофона был протоиерей Владимир Хулап. Благодарю вас за внимание и желаю всем радиослушателям помощи Божьей.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 15 часов.

В исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучала стихира вечерней праздника Пятидесятницы, напева Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

0: Дорогие братья и сестры, в дни празднования Святой Пятидесятницы в рубрике «Душеполезные чтения» мы предлагаем вашему вниманию слово в день Пятидесятницы священномученика Владимира Богоявленского.
1: Священномученик Владимир Богоявленский. Слово в день Пятидесятницы. «Я пришел, чтобы низвести огонь на землю, и как желал бы я, чтобы он уже возгорелся». Евангелие от Луки, глава 12, стих 49. О каком это огне говорит здесь Господь наш? Ответ на этот вопрос дает нам нынешний праздник Пятидесятницы. Когда ученики Иисуса в 50-й день по воскресении Христовом собрались в Иерусалиме, в Сионской горнице, на них сошел обещанный Утешитель, Дух Святой в виде огненных языков, то есть потоков. Почему Он явился им в виде огня? Потому что действия Духа Святаго подобны действию огня. С огненной силой объявлял Он учеников Христовых. Огненную ревность от Царствия Божиим зажег Он в сердцах их. С огненной силой лилась речь, которой они возвещали о великих делах Господних. Как огонь жгла эта проповедь сердца слушателей. Вот усиливается огонь этот, проникает сквозь сердца слушателей, и они, по слову Иоанна, крестятся Духом Святым и огнем. Огонь распространяется, и напрасно книжники, первосвященники и старейшины народа усиливаются положить ему преграду. Он расторгает узы, разламывает темницы и проторгается через гроб Стефана. Вот он охватывает Павла, и этот последний разрушает стену закона, и падают границы Ветхого Завета. Неудержимо распространяется он в странах языческого мира, и куда ни проникнет, всюду падают идольские капища, всюду, как заря, восходит, и начинается новая жизнь в умершем мире, и народы, доселе ненавистные друг другу, соединяются в одной братской любви. Таково свойство Святого Духа, которое Господь называет огнем. Он действительно подобен огню. Как огонь очищает он сердца верующих. Когда благодать Святаго Духа охватывает человека и начинает в нем свое дело, тогда душа этого человека делается подобной золоту, которое очищает плавильщик в горниле. Ум его просветляется, мысли исправляются, сердце очищается от накопившихся осадков нравственной нечистоты, греха и порока, воля закаляется в добре, и пламенная ревность о славе имени Божьего делается его внутренней потребностью. Как загорается любящее сердце, когда чувствует приближение своего друга, так горело оно в учениках Христовых на пути в Эммаус, когда Господь говорил с ними и изъяснял им Писание. И как те, узнавши Господа, до тех пор не хотели успокоиться, пока не поведали эту радостную весть своим братьям в Иерусалиме, так и теперь пламенная ревность о славе имени Господа Иисуса побуждает учеников Его идти в мир, чтобы благовествовать о Нем братьям. Они веруют, а потому и проповедуют. В них загорелись свет и жизнь, а потому и из них льются свет и жизнь. Вот разделяются души, как некогда в день Пятидесятницы, отделяются плевелы от пшеницы, грязь и нечистая примесь от золота. Одни приходят в негодование и смеются, а другие с верою принимают это слово жизни и делаются счастливыми. Какая радость! Какой восторг, когда от этого огня исчезает ледяное покрывало неверия и самолюбия, каким окутано было человеческое сердце. И юная, теплая, весенняя жизнь, как заря, занялась в новорожденных сердцах, согретых, загоревшихся пламенем первой христианской любви. Не страшны теперь и козни князя мира сего. Какие бы ни употреблял он усилия к распространению своего огня ненависти и греховных страстей, ему не погасить уже сего святаго огня. Кто разлучит христианина от любви Божией? Ни скорбь, ни теснота, ни глад, ни нагота, ни гонение, ни меч. Все может он препобедить за возлюбившего его. Послание к римлянам, глава 8, стих 35. Вот тот огонь, о котором говорит Господь в приведенном нами тексте. Для возжжения этого огня он и приходил на землю. Для этого и сделался послушным до смерти, смерти же крестной. Вот почему к словам своим «Я пришел низвести огонь на землю» он и присоединяет свое горячее желание. «Желал бы я, — говорит он, — чтобы этот огонь уже возгорелся». Он не загорелся еще, огонь этот, в то время, когда Спаситель говорил слова свои. Хотя там и здесь западала в восприимчивые сердца искорка его жизни, хотя и несколько вспыхивала она в сердцах учеников его, но ей трудно было бороться против огня нечистых страстей и себелюбия. И как легко она могла быть погашаема, когда наступали дни тяжелых гонений. В среде народа одни оставались холодными, равнодушными, другие застывали, окоченевали под ледяным покрывалом своей гордости, фарисейской самоправедности. Ему нужно было еще пройти через глубочайшую бездну страданий. Ему нужно было своей кровью искупить и приобрести их души, иначе не стал бы гореть тот огонь зажечь, который он пришел на землю. Вот почему он тотчас же и присовокупил. «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». Евангелие от Луки, глава 12, стих 50. Крещение, о котором он говорит здесь, было то именно крещение кровью, коим он должен был креститься, прежде чем ученики его крестились Духом Святым. «Как желал бы я, чтобы он уже возгорелся». Таково было желание нашего Спасителя, когда он говорил слова эти в кругу своих учеников. Видим ли мы, братья, исполнение сего желания в настоящее время? Благодарение Богу! Огонь этот горит и теперь, и никакая сила мира и его князя, дьявола, не погасит того святого огня Господня, который низвел он на землю в день Пятидесятницы. Горит он, и этот праздник Пятидесятницы, который мы так торжественно сейчас празднуем, есть очевидное доказательство того, что священное пламя его еще не погасло на земле. Он горит в тысячах тысяч сердец, преисполненных веры, любви и благодарности, одушевленных горячими молитвами и святыми обетами, когда они восторженными песнопениями воспевают, прославляют Бога и возвещают великие дела Господни. Однако, возлюбленные братья, если бы и ныне, как и тогда, явился Господь и сказал «Я пришел огонь низвести на землю», то к этим словам не присоединил ли бы он и ныне, как и тогда, свое желание? «Как желал бы я, чтобы он уже возгорелся?» Он горит в нас, христианах, но одни ли только мы должны носить этот огонь, это пламя? Не должен ли этот огонь быть распространяемым нами между народами Востока и Запада, Севера и Юга, даже и до конца земли? Почему целые миллионы наших братьев по плоти сидят еще во тьме и сени смертной, не зная имени Отца Своего Небесного? Почему они сидят, непросвещенные светом Христа, неподготовленные к новой христианской жизни, и не возгорается в наших сердцах огонь ревности к тому, чтобы с факелом этого огня выйти к людям, сидящим во тьме и во мраке языческого мира? Как холодны наши сердца для дела Божия, для христианской миссии, для спасения мира. И однако Господь пришел для того, чтобы зажечь огонь во всей земле, и говорит: «Как желал бы я, чтобы он уже возгорелся». Но горит в нас, братья, собравшихся в этом храме Божием, горит, без сомнения, во многих из тех, которые по разным благословным причинам не могли прийти сюда. Но что все мы, взятые вместе, как одна только горсть в сравнении с огромным количеством таких, которые не пришли сюда, потому что сердца их не горят огнем Христовым, холодны и мертвы для той любви, которая за нас себя на крест вознесла. Может быть, когда-нибудь горел он и в их сердцах, но это пламя потухло в холод неверия или заглушено огнем нечистых страстей и похотей. И теперь уже не горят сердца их ни огнем благодарной любви, ни усердием к молитве. И вот, когда всюду сейчас весна и праздник, Но нет никакой весны, никакого праздника, оживления в сердцах таковых людей. Нет того религиозного воодушевления, какое присуще ныне истинно верующей душе. Горит он в нас сегодня, в этот высоко торжественный и радостный день Пятидесятницы. Но объял ли он все существо наше? Проник ли до глубины душ наших? Очистил ли их от всякой скверны, ссора и нравственной грязи? Преобразил ли он их в образ Христа? Возжег ли он истинную, беспредельную любовь ко Христу? Просветил ли его светом? Ах, почему мы так скоро охладеваем? Почему так скоро поддаемся влиянию другого огня? Сегодня сердце наше предано святой любви, а завтра оно является орудием диких страстей. Сегодня ликуем мы с чувством такого блаженства, более которого нам ничего не следовало бы и желать. А завтра мрачно и пусто в душах наших, и печаль мира всецело овладевает нами. День начинается торжеством Пятидесятницы, радостью о Духе Святе, но кто скажет, какой радостью он окончится вечером? Мы празднуем Пятидесятницу, и однако, как далеко не похожа она на ту Пятидесятницу, какая была у первых учеников Христа. Тогда апостол Петр отверз уста свои, и 3000 слушателей, объятые Духом Святым, тотчас же крестились в оставление грехов. А теперь из года в год проповедуем мы и в пустых, и наполненных народом храмах, и желательно спросить, пробуждается ли хоть одна душа к покаянию, и после 3000 проповедей. Тогда верующие ежедневно пребывали в храме, в единодушии, молитве и преломлении хлеба, а теперь неоднократно каждый день раздается звон колоколов, призывающих в храм Божий на молитву, на божественную трапезу, но немногие слышат его. Немного оказывается между нами алчущих хлеба жизни и жаждущих воды живой. И рыдают, по выражению пророка, пути Господни. Тогда была у верующих истинная ревность о спасении душ своих. Они знали, в кого веровали. А теперь и у самых из христиан часто одно только внешнее христианство. Они поступают так, а не иначе, потому только, что так поступали их отцы и праотцы. Тогда строгая во всем дисциплина, не допускавшая ничего, что могло позорить христиан и вредить их нравственности, дабы свет христианского общества светил всему миру. А теперь полная распущенность, своеволие и самочиние, противление власти и закону. Тогда самоотверженные сердца, готовые вместе со Христом нести крест Его и пить Его чашу, а теперь бегство от креста, малодушие, страх и отпадение от веры во Христа, когда постигает нас какое-нибудь тяжкое испытание или настанет необходимость исповедать Его пред лицом мира. Тогда множество верующих имели одно сердце, одну душу, а теперь восстает брат против брата, церкви распадаются на отдельные общины и секты, и как по человеческому соображению, далек еще тот день, когда будет едино стадо и един пастырь. Тогда ненавистные друг другу семьи, сословия и племена соединялись в одной братской любви, а теперь всюду рознь, партийность, сословие восстает на сословие, народ на народ и царство на царство. Вот уже 19 веков прошло с тех пор, когда в ночь Рождества Христова хором небесного воинства провозглашен мир на земле. А у нас и доселе идут войны, брани и текут потоки крови. И сколько с того времени пролито этой крови, начиная с крови самого Царя мира, Христа? Как далек еще, значит, тот день, когда люди, по слову Божию, перекуют мечи свои на плуги и копья свои на серпы? И все это от того, что не возгорелся еще тот огонь, зажечь который приходил Спаситель. Царю Небесный, Утешителю, души истины, прийди и вселись вны, и очистены от всякие скверны, и тех нечистых страстей, которые не дают нам зажечь в себе огонь любви христианской. И спаси, блаже, души наши. Аминь.
0: Прозвучало слово в день Пятидесятницы священномученика Владимира Богоявленского. Читал Михаил Демидов. Священномученик Владимир Богоявленский, митрополит Киевский и Галицкий, был сыном священника Тамбовской губернии, впоследствии также принявшего мученическую кончину. Он воспитывался в деревне, затем закончил Киевскую духовную академию, женился и был рукоположен в иерея. После трагической смерти жены и единственного ребенка молодой священник поступил в Тамбовский и Казанский монастырь. В 1888 году в Александро-Невской лавре он был рукоположен в епископа Старорусского, викария Новгородской епархии. Был на Самарской кафедре, затем в течение 6 лет управлял грузинским экзархатом, а впоследствии стал митрополитом Московским и Коломенским. Будучи духовным руководителем великой княгини Елисаветы Федоровны, митрополит Владимир оказал ей содействие в основании Марфо-Мариинской обители. В 1912 году будущий священномученик Владимир был назначен митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским с присвоением ему звания и прав первенствующего члена Святейшего Синода и фактически стал главой Русской Православной Церкви. За открытые неприятия Распутина святитель был переведен со столичной кафедры в Киев. С приходом в Киев большевиков начались невиданные грабежи и насилия, сопровождавшиеся осквернением монастырей и храмов и святынь Киево-Печерской лавры. 25 января 1918 года вооруженные люди ворвались в покои митрополита Владимира и после издевательств над ним вывели его за стены лавры и расстреляли. Братья монастыря побоялись заступиться за архипастыря. На другой день монахи нашли тело священномученика со множеством колотых и огнестрельных ран. В первое воскресенье после памяти священномученика Владимира Богоявленского установлено празднование Собора новомучеников и исповедников российских.

0: В исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова прозвучала стихира на литии праздника Пятидесятницы, второго гласа Соловецкого напева.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Радиоград Петров Марина Лобанова и преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Здравствуйте, Константин Андреевич!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня вы принесли в нашу студию очередную книгу, посвященную богословию. Святитель Кирилл Александрийский. Книга «Сокровищ о святой и единосущной Троице». Перевод с греческого и комментарии Янушского. Вступительная статья Беневича. Потрясающая вещь. Ведь святитель Кирилл Александрийский – это такой богослов, наследие которого, наверное, в ряду первых должно было бы быть нам доступно. И вот мы видим такой важный труд, книга «Сокровища святой единосущной Троицы», то есть это фундаментальный труд по богословию Троицы, православному богословию Троицы, доступен нам, оказывается, только в 2014 году. В 2014 году, как раз можно упомянуть, исполняется 1570 лет с года кончины святителя Кирилла Александрийского, с того года, когда он окончил свой земной путь, в 444 году. Потрясающий, конечно, деятель конца IV и первой половины V века. Век, когда важнейшие, конечно, принципиальнейшие, фундаментальные вещи в богословии решались, и святитель Кирилл здесь внес свой внушительный вклад. И вот книга «Сокровищ о святой единосущной Троице». Неужели действительно впервые из греческого перевели на русский?
1: Да, впервые.
0: Потрясающе.
1: Надо сказать, что Кирилл Александрийский неплохо существует в русских переводах. Mm. То есть основные его труды, они такого экзегетического характера, глафиры знаменитые. Они уже более чем 100 лет есть по-русски, переведены еще были в 19 веке или в начале 20-го. В этом отношении здесь это дань памяти и продолжение той переводческой работы, которая когда-то в нашей церкви существовала и достаточно бурно. Это отрасль богословия, донесения до русскоязычного читателя сокровищ святоотеческой письменности развивалась. Надо сказать, что там где-то за 60 лет, с середины 19 века по начало 20-го, было переведено просто огромное количество книг. Если, скажем, сравнивать вот до последние 20-30-летия, то есть когда стало возможно в нашей церкви что-то переводить, то это, конечно, совершенно несравнимо, земля и небо. То есть у нас книги выходят очень редко, очень мало отцов переводят, новых переводов практически не появляется, и в данном случае это один из немногих примеров, когда все-таки это произошло.
0: Тем важнее нам обратить внимание на эту книгу. Здесь вот сказано, что... Да, здесь, кстати, сказано, на русском языке публикуется впервые и для самого широкого круга читателей. Ну вот я сомневаюсь, что для самого широкого круга читателей.
1: Ну а почему нет?
0: В оригинале по-гречески название этой книги звучит тоже нам, может быть, знакомо. «Тезаурос», «Сокровище». И в предисловии подчеркивается, что здесь действительно сборник таких вот сокровищ православного исповедания – богословие Пресвятой Троицы.
1: Да, это так и есть.
0: Такую мысль, такое значение вкладывал в эту книгу ее автор, и в предисловии это подчеркивается. Да. Какие же сокровища? Кстати, они тут так и главы так озаглавлены. Сокровище там такое-то. То есть не глава первая, вторая, а сокровище первое, второе и так далее. Какие же сокровища мы здесь найдем?
1: Здесь надо вспомнить историческую ситуацию, в которой жил и мыслил Кирилл Александрийский. Можно сказать, он находился между двух таких значимых периодов, точнее, в конце одного и в начале другого. В богословии церкви отгремели уже, казалось бы, триадологические споры, связанные с арианством, и начинались споры христологические, в которых и Кириллу Александрийскому суждено было сыграть одну из главных, можно сказать, ролей. Он определил на многие годы повестку дня в христологии. И своим богословием, и некоторые ошибки, в которые он в своем богословии допустил, они привели уже к дальнейшему развитию ситуации, к появлению монофизитства, например. Находясь между двух этих периодов, Кирилл Александрийский, можно сказать, решил поставить точку вот в спорах триадологических, такой основательный написать труд, показав, что, в конце концов, кто бы ни спорил, александрийцы все равно здесь должны сказать свое последнее и веское слово.
0: Ну вот этот труд перед нами, стал ли он последней точкой в триадологических спорах?
1: На какой-то период они действительно ушли на второй план, уже, казалось бы, здесь все выяснено, арианство было преодолено, выяснено различие понятий сущности и ипостась.
0: Какое-то вот краткое, четкое определение. Мы все время говорим арианство, ересь, ария преодолена. Что это за ересь? В чем эта ересь?
1: Арий полагал, что второе лицо Святой Троицы, Сын Божий, Логос, сотворен. Сотворен Отцом, прежде всего остального мира.
0: Такая еще формула «было, когда не было». Отец рождает сына, то есть, значит, было же, когда не было сына. Логика есть у Ария?
1: Есть логика своя, надо сказать, она достаточно сильно воздействовала, как на неокрепшие умы, скажем, некоторые варварские народы германского происхождения. Христианство именно приняли в арианском виде. Ну вот, например, там, которые в Италии оказались, то есть в Равенне, например, знаменитом, таком, можно сказать, заповеднике раннего христианства архитектурном. Там вот баптистерии православных, баптистерии ариан.
0: Да-да-да. Причем он прекрасно сохранился, и сегодня мы можем наблюдать совершенно удивительные интерьеры, мозаики этого баптистерия, где изображено как раз крещение Христа.
1: Да, это потрясающе. Были ариане, ариане, которые вот первое свое христианство у них было арианское. Потом они, конечно, тоже стали православными, и от арианства отреклись, и оно, в конце концов, сошло на нет. Но когда вот эту книгу писал, а это, надо сказать, одна из ранних его работ, оно еще существовало и, в общем-то, некоторую опасность представляло. Притом арианство быстро, можно сказать, мутировало, поскольку Арий, как мы знаем, был осужден на Первом Вселенском соборе. Но арианство с этим не закончилось, потому что появилась вторая волна арианства, появились какие-то промежуточные варианты, так называемое полуарианство, как в научной литературе это именуется, с которым как раз имели дело, например, отцы каппадокийцы, то есть они не, собственно, с Арием, а, например, вот с его таким последователем по имени Евномий.
0: Кирилл Александрийский, он уже работает и с наследием каппадокийцев.
1: Да, конечно.
0: И то есть он должен его тоже как-то развить и оформить, потому что мысль каппадокийцев тоже во многом была просто для логически мыслящего человека, она была наравне с каким-то откровением, которое переустанавливало вообще все основы даже христианской веры того времени.
1: Ну, не совсем так. Наоборот, для логически мыслящего человека здесь все было понятно. Потому что и Василий Великий, и Григорий Богослов, святитель Григорий Низкий, они исходили... Ну, из, можно сказать, прописных истин в своем учении о Троице.
0: Вот я сейчас совершила важную ошибку, точнее, важно ее заметить, ошибка-то просто распространенная. Я употребила слово «логично» в смысле «привычно», как у нас часто делают. А нельзя так делать, да.
1: Да, логика здесь была очень простой, она буквально содержалась в любом учебнике, который читали все школяры того времени. И являлась... Ну, такой распространенной логической формулой, вот как мы это знаем, что сущность или природа Бога, природа Троицы – это то, что соответствует общей природе или общему, или роду, а то, что есть ипостась – это частное или индивидуальное. То есть мы знаем, что есть вот род, вид и индивид. Ну, соответственно, в Боге тоже выделялось или отмечалось, что мы, говоря о Боге, говорим о нем в общем. Соответственно, это то, что Бог есть вообще, а есть то, что мы говорим о нем в частности. А это как раз и есть три лица Троицы: Отец, Сын и Святой Дух.
0: Но все равно мы говорим о Боге едином.
1: Да, о Боге едином, потому что Он есть Бог. И Отец Бог, и Сын Бог, и Дух Святой Бог. Все один Бог, но три, можно сказать, индивида, представленные отдельными свойствами. Отец нерожденный рождает, сын рождается от отца, Дух Святой исходит от отца. У каждого по одному свойству. Свойства разные, однако природа одна. Как вот, например, Василий Великий приводил этот пример. Людей, род человеческий, скажем, Петр, Павел, Иоанн, три апостола, они, безусловно, разные люди. Но они равны люди, у них общая человеческая природа. Эту аналогию применяли и к учению о Троице.
0: Я думаю, что сегодня эту аналогию не надо применять, она будет вообще никому непонятна, только запутывает людей.
1: Ну, на каком-то уровне она понятна, на каком-то уровне она требует разъяснений, потому что мы, в общем-то, не готовы, скажем, говорить о Боге, как вот о любой другой вещи, а это фактически такая прямая аналогия, потому что род, вид и индивид, такие три универсальных характеристики вообще любой реальности совершенно. И здесь вроде бы она переносится на Бога. Не унижает ли это Бога? Вопрос.
0: Ну, у Кирилла...
1: И так ли Бог устроен, как и любая другая вещь?
0: У Кирилла Александрийского, вот одного из святых отцов церкви, которые дали нам сформулированное православное вероучение, его труд о Святой Троице посвящен только систематизации уже имеющегося, скажем так, от отцов каппадокийцев, наследия богословского. Или же он здесь говорит какое-то свое слово, которое можно выделить?
1: Здесь скорее нюансы, акценты, вот что можно назвать своим словом. Конечно, этот труд такой вот, можно сказать, компилятивный, собирательный. Действительно, сокровище – это то, что из разных мест берется самое лучшее, и вот соединяется в сокровищницу. Это очень характерный для вообще того времени жанр письменности. Он и у авторов христиан есть, и у авторов язычников. Вот сокровищницы такие люди собирают. Разных мудрых мыслей, разных правильных богословских или философских концепций. И в данном случае мы имеем именно вот вариант такого жанра применительно к христианской тематике. Кирилл Александрийский разве что делает это пространно, достаточно подробно, с привлечением дополнительных источников. То есть даже из этого труда мы видим, что Кирилл Александрийский хорошо образован, что он свободно ориентируется в философии своего времени, что очень важно, потому что, конечно, александрийцам надо держать высокую планку богословской и философской образованности. В действительности ведь Александрия претендовала на звание центра христианского мира вообще. То есть вот где центр. И Кирилл Александрийский, между прочим, когда уже стал епископом Александрии, так себя и позиционировал. Я глава христианского мира, фактически. Но это была не такая экклезиология, как, например, в современном римокатолицизме. Там было все несколько сложнее, но в качестве авторитета, да, никто из александрийцев не сомневался, что авторитет, как они себя тоже именовали папами, александрийских пап, он первый в христианском мире.
0: Но это имело и другие значения, то есть он стал настоящим главой этого города, такого маленького государства.
1: Да, город был ключевым.
0: То есть он стал политиком.
1: Да, город был ключевым вообще и в политике, и в экономике, потому что там через Александрию шли поставки по всему античному миру. Александрия своим хлебом кормила и Ветхий Рим, а потом и Новый Рим. То есть, как ни странно, взирая на современный Египет, не подумаешь, что это была жительница древнего мира. Однако это же было так. Хотя у нас сейчас появляются продукты из Египта, я думаю, что их будет все больше и больше.
0: У Кирилла-то Александрийского никогда не было такого, скажем, препятствия к его почитанию именно как святого в связи с тем, что он был в свое время вот таким вот, ну, что называется, по наследству от своего дяди, принял вот в наследство противостояние Иоанну Златоусту, такому действительно великому святому. И он тоже святой.
1: Ну да, мало того, еще и Феофил тоже святой, правда, скорее местночтимый. Вот. Я еще не знаю, можно ли его найти в современных церковных календарях.
0: Кирилла Александрийского за его богословие православное.
1: Ну да, а Феофила за его выдающиеся качества. Мало того...
0: Как церковного политика,
1: да,
0: который всех заставил себя слушаться.
1: Да, как человека святой жизни.
0: Уж так, как вмешивались в жизнь общества и Кирилл, и особенно его дядя, это нам и не снилось.
1: Да, и даже Кирилл в большей степени, потому что как Кирилл стал епископом Александрии, он проводил свою программу реформ, как ему виделось, необходимых для церкви, которая начиналась, конечно, с гонений на еретиков, потом на иудеев. И надо сказать, здесь Кирилл добился некоторого результата. В частности, как утверждается, именно с Кириллом связана первая крупная депортация евреев из христианских государств. Но это не государство, это был город. Ну, самостоятельная, можно сказать, административная единица. Город был очень большой, город был разноплеменный, город был разноверный, потому что там существовала огромная еврейская диаспора, там, в общем-то, евреев жило больше, чем в Палестине в какие-то периоды.
0: Кстати, хочу спросить, а не может ли такое быть, что вот такое обилие фактов, которые, ну, вот для современного исследователя как бы порочат биографию святителя Кирилла Александрийского, это из-за того, что его жизнеописателем стал человек, который откровенно не любил его и вообще Александрию, это Сократ-схоластик, который все это и описал. И как Гипатию замучили, и как гнали этих и тех, и как вот самовластно распоряжались всеми делами. То есть вот просто взял человека и написал, а альтернативного жития мы не имеем.
1: Ну, мы имеем другие свидетельства, и главное, что в предании сохранился не только труд Сократа-схоластика, но и масса других произведений, в частности, например, то, что переписывались его труды, считались авторитетными, его почитали. И он был, несомненно, авторитетом для христиан Александрии, несмотря на вот все, кажется, такие нежитийные черты его нежитийной биографии.
0: Итак, Кирилл Александрийский, автор вот такого труда, книга «Сокровищ о святой и единосущной Троице». Все-таки это сочинение является корпусом того, каково православное исповедание догмата о Пресвятой Троице, или же это сочинение скорее направлено на цели апологетические, то есть ответы тем, кто верит неправильно, или тем, кто пытается, скажем, исказить.
1: Да. Вообще православное богословие в значительной степени, оно имеет такой апологетический характер. То есть вот самые основные сочинения, они, в принципе, против кого-то направлены, как ни странно. То есть редко, когда автор святоотеческой традиции садится за стол, берет пергамент и пишет, вот, как, например, Иоанн Дамаскин, точное изложение православной веры. Но и в точном изложении православной веры там есть изложение еще 100 ересей. Поэтому всегда оно полемично, и там есть полемика внутри самого точного изложения православной веры. То есть в этом отношении это вот такой как бы диалог с миром и диалог с теми, кто неправомыслит, с еретиками, обличение их. Хотя и здесь мы находим и собственные вероучительные истины, которые существуют сами по себе, вроде бы никак не направлены полемически. Здесь много таких достаточно интересных философских реминисценций, то есть, будучи александрийцем, конечно, Кирилл не мог этого избежать. Не только в этом труде, тоже надо, кстати, обратить внимание, что еще один труд тоже очень интересный, еще не переведен, может быть, он только ищет своего переводчика, а может быть, и переводчик «Сокровища» возьмется за Кирилла книги против Юлиана, прозванного «Отступником».
0: А у Юлиана Отступника разве было какое-то свое учение?
1: Конечно, конечно. Он был настоящим философом. Хотя недоброжелатели говорят, что он такой вот философ, как это обычно называют.
0: Самородок, без школы.
1: Нет, не самородок, как раз школа. Это философ-неоплатоник. Юлиан философ-неоплатоник. Очень внимательный, насколько это позволяло, конечно, уже, когда он стал императором. Его императорская миссия, читавший, изучавший Плотина, Порфирия, всех тогда знаменитых неоплатонических философов, от него сохранились свои собственные его философские произведения. Они, кстати, по-русски тоже изданы, можно к ним обратиться. Он автор большого антихристианского трактата. Ну и, конечно, известен, особенно для церкви, как, можно сказать, гонитель православия. Ну, хотя он такие, скорее, административные ставил препоны. То есть это не Диоклетиан и не Декий, например.

0: неприятных вот ему, Василию Великому, а просто противник
1: врагов
0: церкви.
1: Так, врагов церкви. Вот. Которые одновременно являются неприятными людьми.
0: Да, когда мне сегодня говорят, что нельзя говорить, как нужно убрать памятники Ленину, улице Дзержинскому, там какому-нибудь еще Белокуну,
1: Свердловскую. В них же кто-то верит.
0: Ну, я говорю, что это же люди. Вот можно привести в пример святителя, отца и учителя церкви Василия Великого.
1: Да, Василий Великий.
0: Вот так надо поступать.
1: Словесно. А Кирилл Александрийский действием. И, конечно, погромы в Александрии случались, разрушение так называемых вот памятников культуры и искусства.
0: Капищ языческих.
1: Случались, да.
0: Угу.
1: Это было все сделано Кириллом и его людьми, потому что у него был такой отряд свой из нитрийских монахов, которые приходили из нитрийской пустыни, то есть люди закаленные. Люди, мало рассуждающие, мало вообще понимающие вот этот сложный мир Александрии с его рафинированной культурой. Часто вообще местные не греки, то есть даже и вот им, так сказать, на ментальном уровне было все греческое противно, как языческое, так, в общем-то, и христианское тоже было мало понятно. И вот они как раз и были основной такой действующей силой. И вот здесь мы говорили о Гипатии, да, конечно, вот она стала жертвой их фанатизма тоже. Даже, может быть, и Кирилл, часто сказать это невозможно, сожалел или не сожалел ее гибели. Был ли он инициатором ее убийства или нет. Но так или иначе, она попалась под горячую руку, и в результате ее растерзали. Правда, она не была такой вот прекрасной уже женщиной, девушкой, как это, например, в фильме «Агора» выглядит, а она была уже, в общем-то, в летах.
0: Старушкой была, скажем прямо.
1: Да,
0: ну, и есть такая версия даже, что ее растерзали просто как ведьму, какую-то колдунья.
1: Да, да.
0: Сюда там со своими языческими богами. Ну и растерзали. Ну,
1: да, даже не языческие боги, а просто как вот в недавние недоброй памяти времена. Там шляпа, очки. Вот таких людей на улицах могли убить просто.
0: Да.
1: В нашей стране, на Невском проспекте.
0: Да, это было.
1: А вы говорите Александрия V века.
0: Как построена книга? Надо сказать, что она построена классическим образом для апологетических сочинений. То есть здесь есть пример неправильного суждения. Это либо возражение от еретиков, либо даже положение конкретных еретических учений, они здесь названы. А затем есть опровержение этого. То есть еще удивительно, что такое полемика. Опровержение – это изложение православного вероучения.
1: Ну, конечно.
0: Вот этот принцип, во-первых, фундаментального знания богословского, а во-вторых, вообще принцип полемики.
1: Полемика, да.
0: Угу.
1: Так вся античная культура, она построена на диалоге, а диалог в таком, можно сказать, экстремальном варианте – это полемика, спор.
0: Просто что такое возражение? Возражение – это изложение своего учения, утверждения своей веры.
1: Ну, еще и дискредитация чужой точки зрения. Вот по этой части мы у Кирилла тоже находим много интересного и поучительного. Ну, в основном это доведение до абсурда, то есть вот такие использовались приемы. Конечно, есть и подмены аргументов, вот то, что обычно относится к разряду софизмов. Но надо сказать, что в то время это считалось нормой. Скажем, чуть-чуть вот исказить мысль, а то и сильно мысль оппонента считалась незазорным. Или как-то его высмеять, что тоже применялось и отцами. Но сейчас это, в общем-то, так воспринимается с трудом. Ну, считается, что это не очень хорошо. Хотя, кстати, наше телевидение, в общем-то, эту традицию древнюю, античную, оно, например, продолжает.
0: Ну, телевидение, интернет, посмотрите, там вот
1: да,
0: все вот это.
1: То, что называется троллинг.
0: Троллинг, да.
1: Да, троллинг. Угу. Троллинг был и раньше.
0: Оппонент.
1: Был и в древности, да.
0: С оппонентом нужно вступать не в диалог, а просто, вот если не можешь добраться до него с кулаками, нужно его вот таким способом затроллить.
1: Да, это было. Это было, и, в общем-то, это надо признать как часть истории, часть того мира.
0: Ну, в какую бы историю церкви вошел наш автор, святитель Кирилл Александрийский, если бы он при всем при этом не мог изложить грамотно учение православной церкви о Троице.
1: Конечно.
0: Надо еще сделать акцент на том, что это труд, который излагает и в полемическом тоже ключе учение о Троице, что тоже очень важно, потому что просто изложить, как в катехизисе, как мы верим, это сегодня недостаточно, потому что у нас огромное количество, ну, скажем так, недоученного христианства, еще неправильно принятого христианства.
1: Да.
0: Исправлять всегда труднее, чем научать. И сегодня мы должны все над собой

0: прежде всего работать, конечно. И здесь нам открывается возможность такой труд над собой произвести. Конечно, книга это для чтения сложная, но доступная. Нельзя сказать, что она недоступна. Вот,
1: ну, во всяком
0: широкому
1: случае, теперь она появилась по-русски.
0: Да, об этом мы и говорим. И изложение тоже, мне кажется, доступно просто для мыслящего христианина, даже не имеющего какой-то философской подготовки или подготовки особой в истории церкви. Хотя в некоторых моментах без знания, что такое имя вот этого еретика или вот такого еретического направления, будет сложновато. Но, тем не менее, действительно, она может оказаться полезным не только для специалистов, для тех, кто получает богословское образование, интересуется историей церкви, но и просто для верующих православных людей, она нужна, эта книга.
1: Да, просто надо, вот мы часто относимся к отцам с придыханием, с пиететом, заслуженным, конечно, но надо понять, что они вот жили примерно так же, как и мы, да, что это тоже обычные люди со своими надеждами, страхами, со своими проблемами, с трудностями собственного характера, вот как в случае Кирилла Александрийского, действительно человека очень пылкого, очень властного, человека, которого, конечно, никто не рискнул бы поставить на место.
0: Но он был пылкий и властный вот в своем осуществлении того, во что он верит, того, как он считал,
1: конечно,
0: нужно созидать церковь.
1: Конечно.
0: Но он достаточно трезвый,
1: да,
0: в своем слове, в своем учении.
1: Да.
0: Достаточно трезвый на самом деле. Вот я приведу такой пример. Вот смотрите, вот он передает слова, которые затем будет опровергать. Слова, которые, конечно, имеют под собой какие-то реалии, он не просто их придумывает. «Дерзающие порицать сущность Бога Слова, тщащиеся причислить Сына к сотворенным, говорят, извращая истину, если Сын стал лучшим из ангелов, то, стало быть, Он умеет на это изменение к лучшему, ибо стал тем, чем не был прежде. Вообще то, что способно меняться и переходить из одного состояния в другое, непременно будет изменчивой природы. А если изменчивый, то очевидно, что и сотворенный, ибо это ей свойственна изменчивость». Приведено достаточно интересное изречение. Это был отрицательный тезис, конечно же. На что пишет святитель Кирилл Александрийский, начиная ответ вот на этот отрицательный тезис, замечание, которое полезно, пожалуй, и сегодня. Совершенно точно полезное сегодня. Итак, опровержение на это. «Приступающему к изучению божественных писаний прежде всего подобает обращать внимание на время, в которое говорится то или иное речение, на лицо, которым или ради которого, или о котором говорится». Ибо только таким образом, хотящим право мыслить, возможно, безошибочно удержать смысл сказанного. Но это же прекрасно.
1: Контекст, да.
0: Это прекрасно. Это нужно сегодня всем и каждому. И вот ради таких вещей, которых действительно целое собрание сокровищ, вот в этой книге «Сокровищ о Святой Троице», эту книгу, конечно, хотелось бы рекомендовать, пожалуй, каждому православному,
1: да,
0: читателю.
1: Да.
0: Итак, мы сегодня говорили и о личности святителя Кирилла Александрийского, и о книге, которая посвящена учению о Святой Троице. Книга вышла впервые по-русски в 2014 году. И еще такой момент, все-таки богословский, мне кажется, нужно подчеркнуть, что здесь, конечно, акцент на христологии в учении о Троице. Но мне кажется, это самое актуальное, что может быть...
1: Ну, может быть, с некоторым, да, действительно, уже уклоном в ту проблематику, которая будет для Кирилла Александрийского актуальна. Ну, уже после столкновения с Несторием. Кстати, здесь в данном случае...
0: Вот еще одна, да, история.
1: Да, александрийцы наконец-то действительно нашли еретика среди архиепископов константинопольских.
0: Да.
1: А то все Григорий Богослов, Иоанн Златоуст попадался.
0: Да, все светило.
1: А здесь, в конце концов, ружье выстрелило, да, по назначению...
0: Да. Ну, надо сформулировать ересь Нестория, чтобы было тоже понятно.
1: Как, может быть, помнят наши слушатели, Несторий полагал, что так как во Христе две природы, божественная и человеческая, то эти природы нельзя мыслить без их природной индивидуализации. Ну, в общем-то, это вполне здравая мысль.
0: С этим будет полемизировать Кирилл Александрийский впоследствии. Как вы упоминали, книга, посвященная учению о Троице, относится к раннему периоду его творчества, а впоследствии его ждут труды, которые посвящены полемике против несторианства.
1: Да, Нестория.
0: В программе «Книжное обозрение» мы говорили о книге святителя Кирилла Александрийского, посвященной Троице. Так и называется книга «Сокровищ о Святой и Единосущной Троице». Об этой книге рассказывал преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Передачу вела Марина Лобанова. До свидания.
1: До свидания.

0: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Дорогие слушатели радио «Град Петров», в эфире передача из серии «Церковный календарь». Она посвящена памяти замечательного русского художника Михаила Васильевича Нестерова. У микрофона Нина Журве. Начало пути Михаила Васильевича Нестерова кажется весьма обычным. Он родился в семье уфимского купца в 1862 году. Уже 12 лет мальчик был привезен отцом в Москву для поступления в техническое училище, но экзаменов он не сдал и был определен в реальное училище. Склонность мальчика к рисованию, уговоры директора училища, а затем художника Трутовского, побудили родителей согласиться на поступление Нестерова в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Уже в 1889 году на ученической выставке появляются его первые произведения. Эти работы, созданные в годы пребывания в училище, а затем Петербургской академии художеств, несли в себе черты мало чем примечательного бытописательства. Круг его тем был ограничен повседневными сценами или же сюжетами столь распространенного тогда исторического жанра. Только с конца 80-х годов Нестеров обретает свой собственный путь. В 1889 году на 17-й передвижной выставке появилась картина «Пустынник». С тех пор имя мало кому известного человека прочно вошло в историю русского искусства. Нестеров заявил о себе не только как о художнике новой темы, но и совершенно нового ее понимания. Впервые в русском изобразительном искусстве тема ухода от мира, от мирской суеты, нашла программное выражение. В картине все было необычно. Ее большой размер для столь, казалось бы, камерной темы и колорит, построенный на серебристо-серых, зеленовато-блеклых, сиреневых тонах, и композиция с расширением пространственных рамок сцены и соотношение фигуры и пейзажа. С пристальным вниманием Нестеров изображает замершую в молчаливом спокойствии серебряную гладь озера, лес, окаймляющий противоположный берег, припорошенную первым снегом холодную землю. Не нарушая тишины природы, неслышной походкой осторожно ступает старец в монашеской одежде. Лицо его полно неопределенного выражения, в котором сливаются погруженность в собственное размышление и мягкая полуулыбка. Он весь растворен в тихом созерцании окружающего. Природа сообщает ему сосредоточенное настроение, полное покоя и внутренней тишины. Художник как бы говорит зрителю: в естественной гармонии с природой, вдалеке от мирской суеты и повседневных пустых помыслов, человек может найти внутреннюю сосредоточенность и ясный смысл своей жизни. Наверное, многие из вас сразу вспоминают этот удивительный образ, эту одну из первых серьезных работ молодого Михаила Нестерова. Михаил Васильевич не был одинок в своем обращении к этой сфере духовной жизни русского народа. И до него неоднократно русские художники изображали какие-то духовные искания, писали картины на темы, связанные с религиозной жизнью прошлого. Но надо заметить, что решение этой темы было обычно традиционным, в плане скорее бытового жанра. В то же время в «Пустыннике» Нестерова содержалась программа принципиально нового художественного решения. В этой картине художник достиг известного совершенства, выражая высокую одухотворенность человека и природы. Картина Нестерова сразу привлекла внимание. Третьяков приобрел ее в свою галерею. В мае 1889 года на деньги, полученные за эту картину, Нестеров уезжает за границу. Он посещает Вену, Венецию, Падую, Флоренцию, Рим, Неаполь, Капри, Париж, Дрезден. Искусство Возрождения, природа Италии глубоко захватили молодого художника. Он делает много зарисовок, пишет пейзажи. А после возвращения из заграничного путешествия Нестеров приступает к работе над картиной «Видение отроку Варфоломею», открывшей целый цикл работ 90-х годов, в которых творческая позиция художника была сформулирована уже со всей определенностью. В 90-х годах большинство работ Нестерова посвящается жизни Сергия Радонежского. Весьма показательно, что вскоре после окончания картины «Жизни юного Сергия» «Видение отроку Варфоломею» художник задумал прощание Дмитрия Донского с преподобным Сергием. Еще раньше, в 1888 году, он сделал эскиз на тему «Видение Минину преподобного Сергия». Видимо, мысль о роли Сергия в нравственном сплочении русского народа в период очень тяжелый для Руси находила особый отклик в представлениях Нестерова о русской истории, о Сергии Радонежском и бывшем для него воплощением идеала чистой и подвижнической жизни. Тем более, что в 1892 году в России очень торжественно отмечалось 500-летие со дня смерти Сергия. Это способствовало появлению изданий ему посвященных. К тому же художник Нестеров часто жил около Троицы Сергиевой Лавры, что, естественно, тоже его настраивало на нужную тему. Лучшая из цикла, посвященного Сергию Радонежскому, была все-таки первая картина «Видение отроку Варфоломею», появившаяся на 18-й передвижной выставке. Судя по многочисленным этюдам и эскизам, при работе над «Видением отроку Варфоломею» Нестеров придавал первостепенное значение пейзажу. Перед художником стояла очень определенная этическая задача – создать идеал чистой, возвышенной, гармонической жизни, связанной с представлениями о духовных идеалах русского народа, с представлениями о реальности чудесного в жизни. Впоследствии сам Нестеров писал: «В искусстве нашем меня всегда больше привлекала не внешняя красота, а внутренняя жизнь и красота духа». В 1890 году, увидевший Варфоломея, Прахов предлагает Нестерову работать над росписями Владимирского собора в Киеве и вскоре получает согласие молодого художника. Работа во Владимирском соборе привлекла Нестерова возможностью создания большого национального стиля. В соборе он проработал с 1890 по 1895 год. Он пришел на леса собора совсем молодым художником, однако постепенно у него появился свой стиль храмового живописца, который вряд ли можно считать положительным началом его творчества. Параллельно с работой во Владимирском соборе художник, продолжая свою прежнюю тему, обращается к реальным сценам монастырской жизни. В 1895 году, живя в Сергиевом Посаде, он пишет картину «Под благовест», принадлежащую к одним из лучших его созданий. Название картины скорее определяет время действия, ее настроение, а не характер. Для Нестерова жизнь природы неотделима от человеческой жизни. Природа, как место действия человека, является неизменным компонентом всех его, написанных и в молодые, и в зрелые годы, сюжетных картин, и даже многих портретов. В том же 1895 году Нестеров писал своему другу Турыгину: «Одно, несомненно, хорошо – это природа. Сколько она содержит в себе звуков, мыслей, обрывков чувств, сколько в ней мечтаний, глубоких, вдумчивых, вековечных». В картине «Под благовест» Нестеров как бы подходит к выражению своей основной темы – темы нравственных поисков человека. Известным продолжением этой картины стало полотно, написанное в 1897 году «Великий постриг». Впервые в творчестве Нестерова мы встречаемся с многофигурной композицией. Изображена сцена из жизни женского скита, где одну из его обитательниц провожают на постриг. Перед нами шествие, состоящее из множества фигур, каждая из которых весьма индивидуальна и вместе с тем является выражением общего эмоционального настроения. Это медленное, тихое, несколько печальное шествие. Оно подчеркнуто холодным весенним пейзажем раннего северного утра, тонкими стволами берез, темными одеждами женщин, холодной цветовой гаммой. В конце 90-х годов положение Нестерова в искусстве было довольно сложным. Именно в это время создаются такие его картины, как «Дмитрий, царевич убиенный», а затем, уже в начале 20 века, «Два лада», «Святая Русь» и другие. С одной стороны, Нестеров уже становится признанным храмовым живописцем, получает многочисленные официальные и неофициальные заказы. В 1898 году по предложению Васнецова, Репина и Поленова Нестерову присваивают звание академика живописи. Но вместе с тем, все его произведения тех лет, труды преподобного Сергия Радонежского, преподобный Сергий Радонежский, Дмитрий Царевич Убиенный и ряд других отличаются очень сложным периодом исканий, исканий внутренних. Нестеров неоднократно в своих воспоминаниях указывал на большую близость своих творческих позиций к искусству Левитана. «Мы оба, — писал Нестеров, — по своей натуре были лирики. Мы оба любили видеть природу умиротворенной». И действительно, в большинстве его произведений пейзаж играет огромную смысловую роль, иногда даже большую, чем сам человек. Природа для Нестерова всегда была выражением идеи человеческой жизни, неотделимой от нее. В 1900-1910 годах в творчестве Нестерова появляются некоторые сложные и своеобразные поиски. В эти годы он создает ряд программных тематических композиций, пишет портреты, пейзажи. Все эти произведения отмечены новыми чертами. Даже такие, которые, казалось бы, продолжали старую традицию, начатую «Пустынники». Такова, например, относящаяся к 1903 году картина «Молчание», написанная под впечатлением посещения Соловецкого монастыря. Здесь, может быть, впервые в творчестве Нестерова мы сталкиваемся с решением, когда настроение, состояние людей и природы выражены столь отчетливо и определенно. Нестеров назвал картину односложно, но это название очень емкое. Это молчание людей, природы, молчаливое восприятие жизни. Вместе с тем настроение какой-то скрытой тревоги звучит в пейзаже и делает людей столь затерянными и одинокими. Начиная с 1901 года, Нестеров вплотную приступает к работе над своей программной картиной «Святая Русь», в которой он пытался подвести итоги своих лучших помыслов, лучшей части самого себя, как он сам писал. Для Нестерова главной фигурой в искусстве всегда оставался Александр Иванов. Нравственное преобразование общества путем соприкосновения с высшей идеей, идеей добра, справедливости для всех людей – было и для Нестерова тем главным смыслом, который он всегда ощущал, вглядываясь в картину Александра Иванова «Явление Христа народу». Вслед за Ивановым Нестеров изображает также явление Христа народу. Христос в окружении святых является странником и богомольцем, детям, женщинам, старикам, старухам, изображенным в современных одеждах, является среди зимнего пейзажа, выходя, видимо, из монастыря. Христос обращается к народу, стремясь отразить лучшие помыслы людей, пришедших к нему. Нестеров назвал свою картину «Святая Русь», как бы желая воплотить свое представление о тех духовных исканиях, которые, по мнению художника, были столь свойственны жизни русского народа. «Святая Русь» была завершена в 1905 году. До 1905 года обращение Нестерова к портрету было в какой-то мере случайным, хотя уже не таким редким моментом. К началу 1905 года относится первый большой портрет Нестеровой, жены художника. Зимний утренний свет, проступающий сквозь занавеску окна, освещает комнату. Спиной к этому чуть мерцающему свету сидит молодая женщина. Взгляд ее с мягкой задумчивостью обращен в сторону. Лицо в тени, и от этого кажется еще более углубленным в собственные мысли. Какая-то мягкая грусть есть во всем ее облике. Но чувство это почти мимолетно. Оно пройдет, и опять наступит мир покоя и тишины, словно разлитых в комнате. Все предметы, изображенные художником, согласны душевному состоянию портретируемой, тихому, задумчивому, мягкому. Нестеров считал портрет жены серьезной работой и в числе немногих произведений этого жанра показал его на персональной выставке 1907 года. Тогда же, в 1905 году, был написан портрет княгини Яшвиль, с которой художника связывали очень долгие дружеские отношения. В одном из писем биографу Нестерова Дурылину старшая дочь художника Ольга Нестерова писала: «В своих изображениях женщин отец всегда предпочитал моменты душевного одиночества, грусти или обреченности. Близок к этому и портрет Ольги Нестеровой, созданный в 1905 году». Однако, обращаясь к портрету, Нестеров не может оставить в стороне и столь близкую и дорогую для него тему России, Руси, русской земли, особенно в такие моменты потрясений, как события Первой русской революции. Уже в 1905 году Нестеров делает эскиз «Гражданин Минин», где обращается к созданию многофигурной народной сцены. Появляются у художника в это время и чисто пейзажные картины, например, «Осенний пейзаж». Еще одним важнейшим этапом творчества Нестерова становится работа по росписи храма Покрова Богородицы при Марфо-Мариинской обители в Москве. В 1907 году Нестеров соглашается на предложение великой княгини Елизаветы Федоровны расписывать этот храм. Совместно с архитектором Щусевым художник 4 года работает над созданием храма. В росписи храма Марфо-Мариинской обители Нестеров использует многие достижения предшествующего периода, найденные им и в пейзаже, и в портрете, и в сюжетной картине. Фонами для многих сцен художнику служили этюды, созданные в разные периоды его жизни, и в том числе в последние посещения острова Капри в 1908 году. В росписи этого храма художник стремился к яркости цвета. В отличие от бледных тонов росписи Владимирского собора, здесь мы обнаруживаем великолепную, сочную, яркую цветовую гамму. В трапезной храма находится картина «Путь к Христу», само название которой говорит о близости к Святой Руси. Действие происходит на опушке весеннего березового леса. Вдали спокойные просторы, окрашенные красноватым цветом догорающего дня, тихое озеро. Христос участливо склоняется к женщинам, бросившимся перед ним на колени. Нестеров делает его гораздо более близким людям, пришедшим к нему и вместе с тем более нереальным. Фигура Христа в белых одеждах кажется призрачной, невесомой. Эта нереальность Христа выступает со всей очевидностью при взгляде на фигуры картины, удивительно конкретные по своим характеристикам. Здесь и раненый солдат, и мальчик в ученической форме, и женщины в городской одежде, и крестьяне, пришедшие издалека. В центре полуовальной композиции изображена крестьянская девочка в синем платье с белым фартуком, по-детски внимательно смотрящая на Христа, которому как бы подводит ее сестра из общины. В 1910-е годы, параллельно с такими капитальными произведениями, как росписи Марфо-Мариинской обители и работа над картиной «Душа народа», Нестеров, как бы отстраняясь от большой проблематики, отбрасывая свои колебания и сомнения, снова обращается к своему прежнему идеалу, к своей старой теме, теме человека, нашедшего внутренний душевный покой вдали от мира. Именно в картинах 1910-х годов эта тема получает наибольшее развитие. «Вечерний звон» 1909 год, «Схимник» 1910 год, «Тихие воды» 1912, «Старец», «Раб Божий Авраам» 1914, «Лисичка» 1914. Перед зрителем возникает поэтический мир тихой человеческой жизни, мир людей, обретших внутренний покой и чистую радость восприятия природы, мир созерцательный, далекий от больших страстей, волнений и тяжелых раздумий. Художник, разрабатывая свою старую тему, точно утверждает свои идеалы, не привнося в них каких-то новых изменений или сомнений. В 1914 году Нестеров вплотную приступает к давно задуманной большой картине «Душа народа», второе название на Руси. Работа над этюдами к этой картине, которую Нестеров первоначально назвал «Христиане», началась еще в 1907 году. Тема произведения, на окончательном названии которого Нестеров не мог остановиться, он называл ее еще «Верующие» или «Алчущие правды», не была новой. Начатая в Святой Руси, продолженная в росписи трапезной храма Марфо-Мариинской обители, эта тема, очевидно, очень занимала художника. Окончательному созданию картины «Душа народа» предшествовала огромная подготовительная работа. Сохранилось множество рисунков, живописных этюдов, за каждым из которых чувствуется серьезность общего замысла. Многие из них первоклассны по своему художественному качеству. Есть рисунки одежды, отдельных предметов, различных фигур, точные и академически строгие по манере. Есть живописные этюды, изображающие русских баб, мужиков, солдат, сельских священников, монахов, монахинь, детей. Объемные, конкретные, великолепно передающие натуру, они поражают как жизненной верностью характеристик, так и живописной красотой. Никогда раньше художник не был так многообразен в изображении своих моделей, никогда не передавал столь полнокровно и с такой убедительности реальную живую натуру. Картина была закончена в конце 1916 года. Основная ее мысль, соответствующая, по словам Нестерова, евангельскому тексту «блаженны алчущие и жаждущие правды, яко сии насытятся», изображен берег Волги у Царева кургана. К берегу медленно движется толпа людей, создается впечатление, что она остановилась. Люди различные. Это русский народ вообще, всех времен, народ всех сословий, всех классов, начиная от царя в золотых бармах и шапке мономаха со скипетром и булавой, и патриарха в облачении XVII века, и до слепого солдата, от Достоевского, Льва Толстого, Владимира Соловьева до юродивого. Нестеров в этой картине создает исторический групповой портрет людей, взыскующих правды, идущих к познанию истины разными путями. Картина писалась в период Первой мировой войны, в период обострения человеческих страданий, народного горя, в период назревания революционных событий нового поколения. В августе 1915 года Нестеров писал Турыгину: «Все, чем жил годами, христиане, выставка и там, и сям, все теперь ушло далеко, стало малоценно, куда-то поплывем, как в тумане. Война, Россия, что будет?» Это и стало вопросом жизни. Картина вызвала бурные споры в религиозно-философских кругах Москвы. Вскоре после появления «Души народа» художник во многом под впечатлением разговоров, вызванных его большой картиной, в очень короткий срок написал своих знаменитых «Философов». 1917 год. На этом двойном портрете изображены Павел Флоренский и Сергей Булгаков. Два столпа религиозной мысли начала XX века. Нестеров построил композицию таким образом, что два человека изображены почти в рост, около самого края картины, точно возвышаются над окружающим их лесистым пейзажем. Они изображены идущими тихим вечером, когда яркие краски лета уже потухли, и отблески заката падают на лица, но нет спокойствия в них, разлитого в окружающей природе. В философах есть очень много нового. Это двойной портрет с таким же успехом может быть назван и сюжетной картиной. Замысел художника нашел реальное воплощение в образах людей, жизненный путь которых был наполнен духовными исканиями, близкими многолетним исканием самого художника. Философы во многом явились развитием принципов, намеченных в искусстве Нестерова в предшествующий период. Эта конкретность, острота восприятия не одной какой-либо стороны и подчеркивание ее, а объективность в раскрытии характера, проявилась и еще в одной работе 1917 года «Архиепископ», изображающий одного из известных церковных деятелей начала XX века Антония Храповицкого. Нестеров писал Антония в церкви Петровского монастыря. Он изображен на амвоне перед царскими вратами, говорящим проповедь. Это удивительно красивый по цвету портрет, в котором богатство сочетаний церковного облачения, черного и лилового, переливается со сверкающими окладами иконостаса и царских врат, с тяжелым и массивным орнаментом. И среди всего этого пышного цветового богатства выступает властное лицо человека, с головой ушедшей в плечи, с напряженным взглядом, смотрящим вперед. Образ Антония Храповицкого по отношению к предшествующим работам художника поражает очень яркой личностной характеристикой. После революции Нестеров не сразу обретает свой путь, путь крупнейшего советского портретиста. Он долгое время работает по-прежнему над излюбленными темами. Появляются картины «Свирель», «Путник», «Дозор», «Молитва», «Мотив Пракси», «У монастырской стены», «Тихие воды». Он не ищет новых моделей для своих портретов. Это, как и прежде, круг близких и понятных ему образов и людей. Но уже в 20-е годы появляется серия новых портретов, которые знаменуют обращение художника к лирическому портрету. Это определение самого Нестерова, относящееся к одному из первых портретов этой серии, портрету Титовой. К типу лирического портрета можно причислить написанные также портреты Щепкиной, портрет художника Павла Корина. Все они изображают модель в интерьере. В числе работ середины 20-х годов есть и большие удачи. К ним бесспорно принадлежит портрет Васнецова, созданный в 1925 году. Круг портретируемых, которых изображает Нестеров, достаточно узок. Это портреты его дочерей, портреты близких ему людей – Корина, Васнецова, Северцева, автопортреты, портреты Тютчевых, связанные скорее с воспоминанием о прошлом, чем с поисками нового. К портрету Васнецова близок автопортрет 1928 года. Однако в нем художник отказывается от интерьера и прибегает к новым принципам решения. Основным содержанием образа Нестеров делает активное отношение к происходящему. В 30-е годы художник создает целую галерею портретных образов людей, без имен которых трудно представить себе развитие культуры нашего государства в это время. Это художники, братья Корины, скульпторы Шадр и Мухина, академики Северцов, Павлов, певица Дзержинская, исследователь-полярник Шмидт, хирург Юдин, архитектор Щусев. В предисловии своей книги «Давние дни» Нестеров в 1940 году написал: «Я избегал изображать так называемые сильные страсти, предпочитая им наш тихий пейзаж, человека, живущего внутренней жизнью. И в портретах моих, написанных в последние годы, влекли меня к себе те люди, путь которых был отражением мыслей, чувств, деяний их». Нестеров почти не писал заказных портретов. Каждый раз выбор модели был для него органически связан с собственными замыслами. И удивительным казалось для многих, что Нестеров сумел выразить тем самым главные стороны человека, живущего уже в совершенно новую эпоху. Когда сейчас перелистываешь книги, посвященные Михаилу Васильевичу Нестерову как художнику-портретисту, иногда удивляешься, сколь большое внимание авторы этих книг, написанных, конечно, в советское время, уделяют именно творчеству Нестерова как мастера портрета. Но, с другой стороны, это понятно. Писать о Нестерове, религиозном художнике, на протяжении советских лет было не принято, а иногда и просто не пропускалось вышестоящими органами. Тем более важно сегодня, сейчас, когда мы отмечаем День памяти замечательного русского живописца Михаила Васильевича Нестерова, вспомнить именно об этой стороне его жизни и творчества. 1 июня 1942 года художнику исполнилось 80 лет. Нестеров был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. Последней работой Нестерова, написанной в июне 1942 года, был пейзаж «Осень деревни», созданный на тему стихотворения Пушкина «Уж небо осенью дышало». На обороте его надпись: «Дарю осень в деревне жене моей Екатерине Петровне в память 40-летия нашей свадьбы 20 июня 1902 года. Михаил Нестеров, 1942 год, июнь. Глубокой тревогой охвачен осенний сумрачный пейзаж. Серое небо с тяжело нависшими облаками, темные, почти черные ели, дом, покрытый серой соломой. К нему по темной зеленой траве идут гуси, вытянув шеи. Их белые пятна резко и тревожно выделяются на сумрачном фоне. Два тонких, одиноких, совершенно голых ствола берез сиротливо тянутся кверху. Сумрак и беспокойство точно распростерлись над серым деревенским домом, прижавшимся к земле. Напряженную тревогу выразил художник в своей последней работе. Тревогу за землю, которую он любил и которой посвятил всю свою жизнь. Умер Михаил Васильевич Нестеров 18 октября 1942 года. На этом наша сегодняшняя передача в серии «Церковный календарь», посвященная памяти Михаила Васильевича Нестерова, завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жерве.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божией Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божией Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Два дома на Дворянской улице, ныне улицы Куйбышева, на Петроградской стороне. Они хорошо знакомы жителям нашего города, потому что вместе они образуют музей политической истории. Ну, а когда-то это был музей Октябрьской революции. В 1950-х годах эти два особняка слили вместе, и сегодня они доходят до нас уже в таком несколько упрощенном состоянии, потеряв некоторые характеристические черты. Тем не менее, они замечательны тем, что это такие небольшие усадебки в зеленом пространстве Троицкой площади. Конечно, более выразителен первый из этих особняков, построенный для балерины Матильды Кшесинской по проекту Александра фон Гогена, особняк, который действительно таит за своей оградой с небольшой беседкой на углу. Это так напоминает традиции русских городских усадьб, но сравним планировку этой усадьбы, например, с планировкой усадьбы Бобринских на Фонтанке, тоже с постановкой беседки на углу сада. И вот здесь, конечно, за формами модерна скрываются очень многие традиционные черты русской усадьбы. Хотя мы, конечно, всегда называем это особняком. Ну и для всех петербуржцев понятно, что это здание построено в формах модерна, облицовка натуральным камнем, обработанным под шубу, декорировка стен поливным кирпичом-кабанчиком, включением ярко-синих керамических панно фриза и прямо по этому фризу идут декоры из кованых железных элементов. Такие же железные элементы украшают и ограду, украшают и беседку. И разнообразие объемов, которые чувствуются с первого взгляда, потому что особняк кажется слитым из нескольких отдельных построек, хотя внутри они, естественно, переливаются друг в друга, не имея даже часто межкомнатных перегородок. Этот особняк построен по уникальному проекту, и, собственно говоря, сама балерина Кшесинская в своих мемуарах описывала, с какой теплотой, с какой любовью она создавала проект своего дома. Чтобы там было все. И просторный салон с зимним садом для приема гостей, и уютные комнаты для любимого маленького сына, очень тихие, чтобы ребенок не слышал грохота улицы, не слышал грохота транспорта, который шел с Троицкого моста. В этом доме были конюшни, гаражи и даже коровник. А кроме коровы, которая давала молоко маленькому Володе, была еще и козочка, которая принимала участие в балете «Эсмеральда» и сопровождала балерину в ее выступлениях, но козочке позволялось гулять по всему дому, наряду с маленькими собачками. И мы знаем, как выглядели комнаты этого дома по многим фотографиям, которые, к счастью, успела сделать Кшесинская, позируя известным фотографом в комнатах своего особняка. Комнаты особняка оформлял не только фон Гоген, но и архитектор Александр Дмитриев и очень известный декоратор Михаил Дубинский, который славился применением ручной лепнины в украшении интерьеров. Когда мы взглянем с Троицкой площади на этот дом, прежде всего в глаза бросится огромный эркер-витрина, глядящий на запад, чтобы последние лучи заходящего солнца освещали главное помещение этого дома, и большое окно, которое глядит на юг, встроенное окно-витрина. И вот эти два стеклянных проема насквозь, казалось бы, пронизывали светом обширный зимний сад особняка. Без всякой перегородки, К этому саду примыкал большой зал, отделенный от нее только парой колонн, белый зал, как часто бывает в русских усадьбах. И он был выделен на фасаде одноэтажного корпуса 5 одинаковыми окнами с ровными простенками. А вот внутри самого особняка, вход в который когда-то был со стороны Кронверского проезда, скрывалась и парадная лестница, и большой вестибюль, в первом этаже кабинеты, бильярдная и другие приемные комнаты, а на втором этаже будуар хозяйки, спальни и личные помещения. Ну и там же на втором этаже окнами в сад располагалась и комната маленького Володи. Надо сказать, что обстановка этих комнат Кшесинской была выполнена, опять-таки, индивидуально для хозяйки в соответствии с художественным убранством интерьеров. Выполнил ее самый знаменитый петербургский мебельщик Федор Мельцер, который поставил и деревянные панели, которые когда-то украшали стены комнат, и встроил осветительные приборы. В доме было очень много приемных помещений, несколько больше, чем положено в обычном доме. Но хозяйка вела широкий образ жизни, принимала большой круг и своих приятниц по петербургскому балету, и ведь ее поклонник, великий князь Сергей Михайлович, руководил деятельностью петербургских театров, и этот дом совмещал какие-то черты даже немножко общественного заведения, заведение, где хозяйка принимала людей не лично ей знакомых, не на большие приемы, а тех людей, с которыми ей хотелось побыть вместе. И поэтому параллельно парадным помещениям в нижнем этаже располагалось еще большое число отдельных гостиных, убранство которых, к сожалению, не сохранилось. До нашего времени дошел только большой зал и объем зимнего сада. Все остальное убранство этого оригинального дома, который и сегодня выделяется асимметрией окон, изящными решетками балкона, замечательной разделкой камня и высокой башенкой под небольшим куполом. Так вот, замечательное убранство этого дома, к сожалению, ныне утеряно. К особняку Кшесинской с востока примыкает еще один особняк, выстроенный в эпоху модерн. Правда, другим архитекторам, но явно знавшим о состоянии этого места еще по работе в доме Кшесинской. Дело в том, что спустя 10 лет после строительства особняка Кшесинской на соседний участок пришел работать архитектор Роман Федорович Мельцер, представитель той же самой знаменитой семьи петербургских мебельщиков, которая оформляла предыдущий дом Кшесинской. Дом на этом участке заказал крупный петербургский лесопромышленник-предприниматель Брандт, который хотел создать в новом районе города, но уже близко связанным с центром Троицким мостом, близко связанный с другой стороны с островами, с аристократическими предместьями Петербурга, Каменноостровским проспектом, место уже было одним из престижнейших в городе, и надо было создать что-то, что не уронит его престиж в соседстве с особняком Матильды Кшесинской. Так родился маленький архитектурный ансамбль. Башня особняка Кшесинской, здесь соответствует глухая башня въездных ворот, собственно говоря, единственное строение на этом участке, которое выходит на лицевую линию Дворянской улицы. Башня прорезана высокой аркой с замечательными коваными воротами в неоклассическом стиле. Наверху арки керамическое панно, изображающее миф о Венере. К башне примыкает ограда, кованая, разделенная небольшими столбиками. И на этих столбиках мы видим тоже панно с керамическими гирляндами, а сами столбики ограды украшены керамическим шаром, поливным белым фаянсовым шаром, который обвивает змея. Почти никто из прохожих не обращает внимания на этот замечательный элемент декора, но, тем не менее, к счастью, они сохранились. Входили в дом со стороны двора, и напротив главного входа тоже установлено панно несколько сентиментального содержания, на котором приезжающего на лошади молодого человека встречает в дверях дома хозяйка. И вот это панно сразу наводило на мысль о нежных семейных отношениях, которые так характерны для немецких фамилий. Интерьеры этого дома, которые были когда-то выполнены фирмой Фёдор Мельцер по проекту Роберта Мельцера, к сожалению, они не сохранились. Когда-то мраморная лестница, вот это единственный сохранившийся элемент, вела на первый этаж, а далее дубовая лестница с поворотом на второй. Комнаты были отделаны деревянными панелями с установкой цветных керамических каминов, но мы знаем о том, что гостиную оформили в формах французского классицизма Людовика XVI, а приемную в формах немецкой неоготики, но, к сожалению, эти интерьеры не дошли до нашего времени. В 1950-х годах оба особняка слили вместе, и фасад дома Бранта ныне выходит прямо в парадный двор особняка Кшесинской. Мы видим уже напротив зимнего сада Кшесинской небольшой угловой эркер, который отмечает зимний сад усадьбы Бранта.
0: Особняки и их владельцы. Особняк Кшесинской. Особняк Бранта. Улица Куйбышева. Дома 2, 4. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько.
1: И Александр Крупинин.
0: По-прежнему мы в новом формате, пока не знаю, сохранится ли у нас он и насколько, но пробуем. И сегодня также на две части поделится наш эфир. В первой части мы с Сашей будем продолжать разговор о Михаиле Афанасьевиче Булгакове, потому что не хватило нам, несмотря на удлиненное время, да, не хватило нам, естественно, можно бесконечно говорить о его жизни, но мы хотим познакомить радиослушателей и с его творчеством в неожиданном ракурсе, да, не только роман «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия» стоит читать, но и рассказы. Один из них прозвучал в прошлом эфире, и сегодня тоже прозвучит еще один уже в нашем Саше исполнении, да, почитаем, как театр у микрофона сделаем своеобразный. Конечно же, задам вопрос радиослушателям на викторину, и я вот в прошлый раз задавала вопрос, связанный с творчеством, с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым. И сегодня тоже опять будет простой вопрос, связанный с Булгаковым. Воспользуемся таким случаем. И задам я его в начале, да, чтобы нам рассчитать наше время. А во второй части нашей программы поговорим о театре, наша большая рубрика. Ко мне придет мастер китайского курса нашего Российского государственного института сценических искусств Наталья Анатольевна Колотова со своими студентами. Это будет наша вторая встреча. И я, конечно, очень воодушевлена, потому что замечательные ребята. Я не один спектакль их видела. И поскольку сейчас они заканчивают обучение, уникальная возможность нам с ними поговорить и увидеть что-то. Ну, об этом позже. А сейчас мы начинаем.

Итак, в прошлый раз я цитировала небольшой отрывок из письма Михаила Булгакова, и мы печь угадывали, да, если Саша тоже помнит. Вот. А сегодня другое слово я загадаю, тоже это цитата из Булгакова. Может быть, немного косвенно ее сейчас попробую подать, чтобы не сразу же посмотрели в интернете. Но это цитата уже из произведения Булгакова. Просто вот, как мне кажется,

0: получить с понедельника по пятницу и получить любую книжку или диск из тех, которые издает радио «Град Петров».
1: Да. И сегодня вопрос несколько философского такого характера, о чем говорил Михаил Булгаков. Если вы догадались, уважаемые радиослушатели, сразу же звоните нам в студию. Вот он сказал в одном из своих произведений, что в принципе, это не новая мысль, и он ссылается на других умных людей, да, потом, может быть, вспомним каких, что вот это то, что нужно угадать, как здоровье. Его не замечаешь, когда оно налицо. А вот когда пройдут годы, он говорил, то вот как вспомнишь, как вспоминаешь это, вот что же это такое? То есть, когда это очевидно, когда оно вот здесь, мы этого не замечаем. Но зато, когда пройдут годы, мы осознаем, что это было оно. Вот что же это такое? Философский вопрос, как я сказала. Ждем звонков от радиослушателей.
0: Ну, тут может быть самое разное, как бы. Тут очень трудно так сказать.
1: Трудно, но все-таки можно предположить.
0: Предположить можно, но.
1: Да, да. Ну, то есть что-то сразу, хорошее, наверное,
0: да? Да, у меня сразу несколько.
1: А что ты думаешь?
0: Нет, ну я не буду говорить.
1: Не, ну напиши.
0: Вдруг нечем писать. Вдруг угадал.
1: Да, ну вот так вот, это вот буквально начало одного из рассказов Булгакова, и он говорил, что вот этим был овеян 1917 год для него, как ни странно, потому что это такой вихревый год, принесший очень много изменений, но как мы уже это вот отметили еще в прошлую нашу встречу, что несмотря на то, что Булгаков так сложно относился и к революции, да, и вот не принимал. Но этот год, там, 17-18, подарили ему вообще-то надежду большую, да, то есть если он был в уездном городке безвылазно сидящим таким доктором, то он получил возможность возвращения в большие города, да, и общения с людьми, которых он любил и помнил, и в частности, еще и в своей практике тоже так горизонты его расширились. Но вот что же это такое, как здоровье, что его совсем не замечаешь, но осознаешь только по прошествии лет. Вот еще он сказал, что так умные люди когда-то тоже уже сказали, мы тоже самую почти фразу можем встречать у Тургенева. Вот Тургенев когда-то так сказал, тоже такое же сделал сравнение, что это как здоровье. И Булгаков. Напиши первую букву, Саша. Да.
0: Пока не получается.
1: Ну вот какое-то очень что-то хорошее. Нет, Саша написал, но не такая буква. Что-то хорошее такое, да, какое-то состояние, да, человека. То есть, может быть, я немножко запуталась 17-м годом, почему ему подарила это вот состояние, но это вот такое вот. И, в принципе, мне кажется, вот как, вообще об этом все творчество Булгакова. Вот если мы вспомним «Дни Турбиных», он же, мы сказали о том, что он описывал, в общем-то, и свою семью, да, вот это такое вот безмятежное какое-то состояние, вот этого покоя, этой гармонии, которую он видел в семье, и он ловил эти моменты, он как бы запечатлевал их, вот как можно сказать, что это такое, вот что это для него было, очень простое слово, мне кажется, да, уже все синонимы. Вот.
0: Ну, там-то и дело, что-то.
1: Да. Да, но что-то вот как более такая обширная глобальная категория, да? У нас звонок есть?
0: Да, слушаю.
2: Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Александровна. Может, это счастье?
1: Да, совершенно верно. Счастье. Счастье.
0: Да, спасибо. У меня была первая мысль, но потом мне показалось, что это слишком просто.
1: Почему? Ну, это действительно просто, да, просто.
0: Так, Екатерина Александровна получает возможность приехать к нам на радио и получить любую книжку или и диск из тех, которые издает радио.
1: Да, счастье, которое описывает в своем творчестве Булгаков, и несмотря на то, что жизнь его была полна очень грустных моментов, и мы тоже говорили о том, что все. Весь его путь — это путь вопреки, да, жизнь его так вот бросала, а он ловил эти мгновения счастья, он цеплялся за них, и в его творчестве

0: действие, просто это солнечные какие-то строки удивительные. Вот, ну, мне кажется, он действительно очень же... Вот это творчество его, оно несет жизнь, вот это вот солнце какое-то для меня. Для меня вот так вот. Ну, мы сегодня коснемся разных тоже периодов его творчества, но будем идти по порядку. В прошлый раз остановились на том, что вот он начинает писать... вообще заниматься литературной деятельностью, несмотря на то, что он служит врачом, да, и читали уже небольшой рассказ из записок. Ну, а дальше Булгаков, вот этот 17-й год, 18-й год, во время которого он получил освобождение от службы и сразу же возвращался в Киев. А дальше он вернулся в Киев, тоже, конечно, фантастические перипетии в его жизни. И поезд, на котором он вернулся, был один из последних, потому что дальше началась оккупация. То есть немецкие войска захватили Киев, началась оккупация. И дальше вот уже в Киеве Булгаков открывает частный прием, все еще вот он как врач работает, поборол зависимость от морфия, мы об этом тоже упомянули, да, все-таки вот это вот возвращение очень его воодушевило. И по вечерам теперь он писал, вот уже тогда появляется этот цикл записки юного врача. Ну и что нужно сказать, в это время постоянно менялась власть на Украине, да, несколько, там, и Гетман Скоропадский, да, Петлюра, там, и Булгаков писал в 19-м году, проживая в городе Киеве, последовательно призывался на службу в качестве врача всеми властями, занимавшими город. То есть вот тоже, как бы, все это и власть менялась, и он тоже последовательно призывался.
1: Но эти события как раз в романе «Белый гвардия», да, очень хорошо там все это описано подробно, кто там менялся, как, кто с кем там воевал.
0: Да, да, но при этом он вот пытался избежать вот этой призыва в армию, да, там жена его тоже описывала такие эпизоды, что Татьяна Лапа, да, первая жена его говорила, он потом рассказывал, что как-то, то есть вот это была мобилизация в армию Петлюры, да, он рассказывал, что он как-то немножко поотстал, потом еще немножко за столб, за другой бросился в переулок бежать, так бежал, пока сердце колотилось и думал, инфаркт будет, ну вот... Тем не менее, все равно во Владикавказ его в 19-м году отправляют, не удалось ему вот так вот убежать, и жена решила поехать вместе с ним. Ну, а потом уже на Владикавказ начали красные наступать, то есть белые покинули его. И мы тоже коснулись этой темы, что незадолго до этого Булгаков переболел тифом, и ему невозможно было тогда уехать, потому что там уже революционный комитет был на момент его выздоровления. Вот. И нужно было решить в этот момент, как же ему зарабатывать на жизнь, потому что тогда уже, как вот врач, он не мог так вот реализоваться, потому что если опять бы он работал врачом, его опять бы призывали, да, вот эта жизнь бы его менялась постоянно, и он решил по-другому как-то зарабатывать, и вот здесь он уцепился за то, что он все-таки начинал уже писать, и он решил стать писателем. И сначала устроился на работу во Владикавказский ревком, там заведовал литературной и театральной секцией и организовывал, очень ответственно относился к своим обязанностям. Там он организовывал литературные вечера, были чтения публичные, он лекции проводил по истории культуры, а также на театральной сцене ставил пьесы, и он эти пьесы писал сам. То есть очень бурная деятельность начинается. И в 20-м году состоялись две премьеры. Это первая комедия «Самооборона» о гражданской войне и, как вот он говорил, драма о крахе старых идеалов, «Братья Турбины» называлась эта драма. И Булгаков писал своему двоюродному брату Константину в одном из писем: «Турбины четыре раза за месяц шли с треском успеха. Как бы я хотел, чтобы ты был здесь, когда турбины шли в первый раз. Ты не можешь себе представить, какая печаль была у меня в душе, что пьеса идет в дыре захолустной, что я запоздал на 4 года с тем, что я должен был давно начать делать, писать». То есть вот, вот это вот осознание, да, что это его призвание, что он даже запоздал, вот этим нужно было давно этим заняться. В 21-м же году Булгаков переезжает в Москву Вот начинается основной такой период, важный его творчество. И он в Москве работал сначала хроникером в торгово-промышленном вестнике, затем перешел в газету «Рабочий», а потом устроился обработчиком писем в «Гудок» известный.
1: Да, «Гудок» это было известное. Да, такое. Там, да. Все, там все были, да?
0: Да, да, да.
1: Будущие крупные советские писатели.
0: Прошел, да, через вот это вот горнило. Не хватало ему тогда денег, он за любую работу брался и даже писал 26 января, вот, например, 22 года, он пишет: «Вошел в бродячий коллектив актеров, буду играть на окраинах, плата 125 за спектакль, убийственно мало, конечно, из-за этих спектаклей писать будет некогда, заколдованный круг, питаемся с женой впроголодь». Ну вот и писательство, и актерская карьера здесь вступали в противоречие, но, да, «Гудок» основной его работой становится, а так тогда для «Гудка» еще Ильф и Петров, например, писали, да, и там и Олеша был, и Бабель, и Катаев, да? Кого только не было, и вот присоединился к ним Булгаков, его тексты публиковали почти в каждом номере, и многое вот он взял еще из записок юного врача, свои наблюдения какие-то, и даже такие иронические, юмористические зарисовки. Вот. А также он много взял в эту газету, присылали много писем разных, рабочие, да, и корреспонденты, и рабочие, и, ну, читатели. И он вот из этих писем тоже брал основу литературную для своих маленьких рассказов, заметок. Это тоже очень интересно, потому что еще и такая документальность в этом вот повествовании. Ну и также Булгаков в это же время писал для издания «Накануне», известное очень эмигрантское издание. Вот. А в литературном приложении «Накануне» публиковали первые главы из повести на манжетах, записок на манжетах. Вот. То есть вот больше и больше времени он уделял литературе. И это начало 20-х годов. И вот как раз тот рассказ, который мы хотели прочитать сегодня радиослушателям, он же в 21-м году написан, если я не ошибаюсь. Рассказ называется «Псалом». Ну, удивительное, конечно, удивительное произведение, да, Саш? Как ты его нашел? Ты знал его раньше или ты вот сейчас только с ним познакомился? Говорят, что... Ну, не говорят, это совершенно очевидно, что это как будто бы маленькая пьеса. То есть очень... так как Булгаков совмещал и театральную деятельность, и литературную, да, это воплощалось и в его рассказах.
1: То есть... Булгаков очень хорошо понимал театр, что интересно. У него же пьесы замечательные, и он знал хорошо театр. Для того, да, чтобы писать пьесы, надо хорошо знать, что в театре хорошо проходит, да? Угу. И он диалог строил, конечно, совершенно замечательно у него.
0: Да, это... вот это вот такой некий диалог, который мы хотим тоже представить нашим радиослушателям. 21 год, Михаил Булгаков, «Псалом».
1: «Псалом». Первоначально кажется, что эта крыса царапается в дверь, но слышен очень вежливый человеческий голос.
0: «Можно войти?»
1: «Можно, пожалуйста».
0: «Поют дверные петли».
1: «Иди и садись на диван».
0: «А как же я по паркету пойду?»
1: «А ты тихонечко иди и не катайся. Ну-с, что новенького?»
0: «Ничего».
1: «Позвольте, а кто сегодня утром ревел в коридоре?»
0: «Я ревел».
1: «Почему?»
0: «Меня мать нашлепала».
1: «За что?»
0: «Я сурке ухо укусил».
1: «Однако».
0: «Мама говорит, сурка негодяй. Он дразнит меня, копейки поотнимал».
1: «Все равно таких декретов нет, чтобы из-за копеек уши людям кусать. Ты, выходит, глупый мальчик».
0: «Обида. Я с тобой не вожусь».
1: «И не надо».
0: «Папа приедет, я ему скажу. Он тебя застрелит».
1: «Ах так? Ну тогда я чай не буду делать. К чему, раз меня застрелят?»
0: «Нет, ты чай делай».
1: «А ты выпьешь со мной?»
0: «Ой, с конфетами, да?»
1: Непременно.
0: Ну, я выпью.
1: На корточках два человеческих тела, большое и маленькое. Музыкальным звоном кипит чайник, и конус жаркого света лежит на странице Джером Джерома. Стихи ты, наверное, забыл?
0: Нет, не забыл.
1: Ну, читай.
0: Куплю я себе туфли.
1: К фраку.
0: К фраку. И буду петь по ночам.
1: Псалом.
0: Псалом. И заведу себе собаку. Ничего.
1: Как-нибудь проживем.
0: Нибудь как проживем.
1: Вот именно. Чай закипит, выпьем. Проживем.
0: Проживем.
1: Звон. Джером. Пар. Конус. Лоснится паркет.
0: Ты одинокий?
1: Джером падает на паркет, страница угасает. Это кто же тебе говорил?
0: Мама.
1: Когда?
0: А тебе пуговицу когда пришивала? Пришивала, пришивает, пришивает и говорит Наташке.
1: Так, погоди, погоди, не вертись, а то я тебя обварю. Ух!
0: О, горячий, ух!
1: Конфету какую хочешь, такую бери.
0: Вот я эту большую хочу.
1: Подуй, подуй, и ногами не болтай.
0: Женский голос за сценой. Славка!
1: Стучит дверь, петли поют приятно.
0: Опять он у вас. Славка, иди домой.
1: Нет, нет, мы с ним чай пьем.
0: Да он же недавно пил.
1: Тихая откровенность.
0: Я не пил?
1: Вера Ивановна, идите чай пить.
0: Спасибо, я недавно.
1: Идите, идите, я вас не пущу.
0: Да, руки мокрые, белье я вешаю.
1: Непрошенный заступник.
0: Не смей мою маму тянуть.
1: Ну хорошо, не буду тянуть. Вера Ивановна, садитесь.
0: Погодите, я белье повешу, тогда и приду.
1: Великолепно. Я не буду тушить керосинку. А ты, Славка, выпьешь? Иди к себе спать. Он вам мешает.
0: Я не мешаю. Я не шалю.
1: Петли поют неприятно, конусы в разные стороны, чайник безмолвен. Ты уже спать хочешь?
0: Нет, я не хочу. Ты мне сказку расскажи.
1: А у тебя уже глаза маленькие.
0: Нет, не маленькие. Расскажи.
1: Ну и иди, иди сюда ко мне. Голову клади. Так, сказку. Какую же тебе сказку рассказать, а?
0: Про мальчика, про того.
1: Про мальчика? Это, брат, трудная сказка. Ну, для тебя так и быть. Ну, так вот, жил, стало быть, на свете мальчик. Да-с. Маленький. Лет так приблизительно 4. В Москве. С мамой. И звали этого мальчика Славка.
0: Угу, как меня.
1: Довольно красивый. Но был он, к величайшему сожалению, драчун. И дрался он, чем не попало, кулаками и ногами, и даже калошами. А однажды на лестнице девочку из 8-го номера, славная такая девочка, тихая красавица, а он ее по морде книжкой ударил.
0: Она сама дерется.
1: Погоди, это не о тебе речь идет.
0: Другой Славка?
1: Совершенно другой. На чем бишь я остановился? Да, ну натурально. Пороли этого Славку каждый день, потому что нельзя же в самом деле драки позволять. А Славка все-таки не унимался. И дошло дело до того, что в один прекрасный день Славка поссорился с Шуркой, тоже мальчик был такой, и, недолго думая, хватит его зубами за ухо. И полуха как не бывало. Гвалт тут поднялся, Шурка орет, Славку порет, он тоже орет. Кое-как приклеили Шуркино ухо синдетиконом. Славку, конечно, в угол поставили. И вдруг звонок. И является совершенно неизвестный господин с огромной рыжей бородой и в синих очках и спрашивает басом. «А позвольте узнать, кто здесь будет Славка?» Славка отвечает. «Это я, Славка». «Ну вот что говорит Славка. Я надзиратель над всеми драчунами. И придется мне тебя, уважаемый Славка, удалить из Москвы в Туркестан». Видит Славка дело плохо и чесердечно раскаялся. «Признаюсь, — говорит, — что дрался, Я и на лестнице играл в копейки, и маме бессовестно наврал, сказал, что не играл. Но больше этого не будет, потому что я начинаю новую жизнь. Ну, говорит надзиратель, это другое дело. Тогда тебе следует награда за чистосердечное твое раскаяние. И немедленно повел Славку в наградной раздаточный склад. И видит Славка, что там, видимо-невидимо, разных вещей. Тут и воздушные шары, и автомобили, и аэропланы, и полосатые мячики, и велосипеды, и барабаны. И говорит надзиратель, выбирай, что твоя душа хочет. А вот что Славка выбрал, я и забыл.
0: Велосипед.
1: Да-да, вспомнил, велосипед. И сел немедленно Славка на велосипед и покатил прямо на Кузнецкий мост. Катит и вражок трубит. А публика стоит на тротуаре, удивляется. Ну и замечательный же человек этот Славка. И как он под автомобиль не попадет. А Славка сигналы дает и кричит извозчикам. «Право держи!» Извозчики летят, машины летят, Славка нажаривает. Идут солдаты и марш играют, так что в ушах звенит.
0: Уже?
1: Петли поют, коридор, дверь, белые руки, обнаженные по локоть.
0: Боже мой! Давайте я его раздену.
1: Проходите же, я жду.
0: Да поздно.
1: Нет, нет, и слышать не хочу.
0: Ну, хорошо.
1: Конусы света начинают звенеть. Выше фитили, Джером не нужен, лежит на полу. В слюдяном окне керосинки маленький радостный ад. Буду петь по ночам псалом, как-нибудь проживем. Да, я одинокий. Псалом печален, я не умею жить. Мучительнее всего в жизни пуговицы. Они отваливаются, как будто отгнивают. Отлетела на жилете вчера одна, сегодня одна на пиджаке и одна на брюках сзади. Я не умею жить с пуговицами, но я все вижу и все понимаю. Он не приедет. Он меня не застрелит. Она говорила тогда в коридоре Наташке, скоро вернется муж, и мы уедем в Петербург. Ничего он не вернется. Он не вернется, поверьте мне. 7 месяцев его нет. И 3 раза я видел случайно, как она плачет. Слезы, знаете ли, не скроешь. Но только он очень много потерял от того, что бросил эти белые теплые руки. Это его дело, но я не понимаю, как же он мог Славку забыть. Как радостно спели петли.
0: Конусов нет. В слюдяном окошке черная мгла. Давно замолк чайник. Свет лампы 1000 маленьких глазков глядит сквозь реденький сатинет.
1: Пальцы у вас замечательные. Вам бы пианисткой быть.
0: Вот поеду в Петербург, опять буду играть.
1: Вы не поедете в Петербург. У Славки на шее такие же завитки, как и у вас. А у меня тоска, знаете ли. Скучно так. Чрезвычайно как-то. Жить невозможно. Кругом пуговицы, пуговицы,
0: Не целуйте меня, не целуйте. Мне нужно уходить. Поздно.
1: Вы не уйдете. Вы там начнете плакать. У вас есть эта привычка.
0: Неправда. Я не плачу. Кто вам сказал?
1: Я сам знаю. Я сам вижу. Вы будете плакать. А у меня тоска. Тоска.
0: Что я делаю? Что вы делаете?
1: Конусов нет. Не светит лампа сквозь реденький сатинет. Мгла. Мгла. Пуговиц нет. Я куплю Славке велосипед. Не куплю себе туфли к фраку. Не буду петь по ночам псалом. Ничего. Как-нибудь проживем.

0: такой небольшой рассказ, маленький шедевр. Я вот сказала, что в 21-м году, все-таки в 23-м году написан был этот рассказ. И это тот же год, когда Булгаков начинает писать «Белую гвардию». Да? То есть он, получается, днем писал фельетоны для Гудка и маленькие рассказики, а вечером садился за «Белую гвардию». И вот его жена Татьяна Лапа вспоминала: «Писал ночами «Белую гвардию» и любил, чтобы я сидела около, шила. У него холодели руки, ноги, он говорил мне: скорее, скорее горячей воды. Я грела воду на керосинке, он опускал руки в таз с горячей водой». Но вот тоже такое вот присутствие какой-то родной души, родного человека рядом, мне кажется, оно в чем-то совпадает и с тематикой того рассказа, который мы прочитали. И, конечно, мы тоже упомянули, что события гражданской войны на Украине описывались, естественно, в «Белой гвардии», и через этот роман Булгаков пронес историю своей семьи, да, и атмосферу своей семьи. Конечно, у всех героев были прототипы, это и родственники, и киевские друзья Михаила Булгакова, и Булгаков даже дает семье... Турбины, откуда это появляется, Саша? Это же тоже не только не придуманная фамилия. Это девичья фамилия бабушки Булгакова. Mm-hmm. То есть он, да, вот прям наделяет чертами своей семьи даже фамилии. И у него был очерк, есть очерк «Мне приснился сон», там он писал: «Помнится, мне очень хотелось передать, как хорошо, когда дома тепло, часы, бьющие башенным боем в столовой, сонную дрему в постели, книги и мороз». И вообще сам Булгаков сравнивал свой роман с «Войной и миром». И мне кажется, есть вот это вот ощущение, да, семьи, уюта, семьи, большой-большой семьи. То есть при том, что персонажи оказываются в центре огромных политических событий и должны, в конце концов, сделать свой выбор вот в условиях вот этой рушащейся реальности. Вот. А также в 23-м году другие произведения создает Булгаков. «Дивалиада» его, да, вот появляется, связанное с бюрократией произведения. Его опубликовали в журнале «Недра» годом позже. И после выхода этого произведения Замятин говорил: «У автора, несомненно, есть верные инстинкты в выборе композиционной установки. Фантастика, корнями врастающая в быт, быстрая, как в кино, смена картин. Абсолютная ценность этой вещи Булгакова уж очень какой-то бездумной невелика, но от автора, по-видимому, можно ждать хороших работ». То есть вот это чутье сразу же отметил Замятин. И важно было, что очень быстро писал Михаил Булгаков, ну просто вот он писал, сразу же публиковал. Осенью 23-го года завершил рассказ «Ханский огонь». Ну и вот вскоре он вступает в Союз писателей, во Всероссийский союз писателей, то есть стремительно-стремительно развивается его карьера. Ну и в 24-м же году меняется его жизнь, потому что он встречает Любовь Белозерскую, познакомился он с ней на вечере газеты накануне, и вскоре Булгаков женится на ней, то есть расстается с первой женой. Любовь Белозерская, у нее есть мемуары, она вспоминала: «Нельзя было не обратить внимания на необыкновенно свежий его язык, мастерский диалог, такой неназойливый юмор. Мне нравилось все принадлежащее его перу. Одет он был в глухую черную толстовку без пояса, распашонкой. Я не привыкла к такому мужскому силуэту. Он показался мне слегка комичным, так же, как и лакированные ботинки с ярко-желтым верхом, которые я сразу же окрестила цыплячьими». Вот еще и облик такой тех лет Булгакова мы можем чувствовать. Он очень экстравагантный, мне кажется.
1: Но мне, да, кажется, там не столько от экстравагантности, сколько от бедности, что происходило.
0: Ну, получался облик довольно-таки, да, экстравагантный. Булгаков создает в 24-м году повесть «Роковые яйца». Да, это 28-й год действия. То есть в 24-м он пишет, а действие повести — это 28-й год, уже в будущее. Не случайно Замятин отметил, что фантастика — корнями врастающая в быт. Тоже вроде как и такое бытовое в чем-то произведение, а вот так, такой сюжет. И повесть эту печатают, в общем-то, очень хорошо. В нескольких изданиях она выходит, и он обращает внимание на себя Горького. Горький пишет, что очень мне понравился Булгаков, очень. Он, Горький, такой восторженной натурой обладал, и он так эмоционально тоже реагировал. И публикуется роман «Белая гвардия». Вообще, «Белую гвардию» он своей жене посвятил. Но,
1: первый или второй?
0: Новый, второй жене, да, второй жене. Вот, но роман-то публикуется, но частями, да, не целиком. Вот,
1: вот это за границей, по-моему, публиковался, не?
0: Да, в общем-то, сейчас скажу, где он опубликован был. Нет, вообще тут не понимаю. То есть, это журнал «Россия» был, да. Вот там две части опубликовали «Белой гвардии», журнал «Россия».
1: Заграничный, эмигрантский.
0: Эмигрантский журнал, да. Но вскоре журнал разорился, потому что, значит, было три части этого произведения. Но, то есть, получается, третья часть, она и не вышла. Тем не менее, произведение обратило на себя внимание, и вскоре уже Булгаков получил письмо от режиссера Бориса Вершилова, который предложил поставить на сцене МХАТ роман «Белая гвардия». Вот такая у него глобальная театральная карьера тоже начинается. То есть до этого он как актер где-то играл, тут вот уже предложили поставить пьесу. И через несколько буквально дней с Булгаковым еще и связались представители театра Вахтангова с такой же точно просьбой и предложили к постановке. Булгаков понимал, что нужно адаптировать произведение для театра, да, и все лето он был этим занят, то есть действительно он был заинтересован, и уже, поскольку он быстро работал, через лето, уже в сентябре, он читал, уже была читка вот этой вот этого произведения, которое назвал «Дни турбины». Иных. И саму «Белую гвардию», саму «Белую гвардию» как роман он отдал в МХАТ, а вот эту новую пьесу, «Дни турбинных», значит, были адаптированы для МХАТа, а Вахтангова, который тоже предложил постановку Булгаков, пообещал новую пьесу. И какая же эта пьеса создается для театра Вахтангова?
1: Судя по времени, наверное, «Зойкина квартира».
0: Да, «Зойкина квартира» также очень быстро создается. В 25-м году он ее закончил, и такая вот получилась... Не знаю, как жанр мы характеризуем. Буфонада, наверное.
1: Комедия, да?
0: Комедия. Да, наверное, даже как маски такие, да, мы там узнаем комедию масок, но там вот...
1: Ну, это в стиле Вахтанговского театра.
0: Да. Кстати, действительно, предложил такую буфонаду. Так что уже буквально через год прошли сразу две премьеры булгаковских пьес, потому что 5 октября 26 года МХАТ сыграл «Дни турбиных», а вот 28 октября в театре Вахтангова состоялась премьера «Зойкиной квартиры». Сумасшедший успех по тем временам был, особенно «Дни турбиных», который первый месяц показали 13 раз, и все это время в зале был аншлаг. Ну вот что это? То есть это практически, ну там через день показывали, да, наверное, 13 раз. Вот. Но «Зойкина квартира» не менее была популярна, тем не менее, естественно, оба спектакля очень ругала критика, да, как обычно мы понимаем. И Булгакова упрекали в сочувствии белому движению и так далее, и так далее. А в 26-м году же, 17 мая, к нему пришли с обыском. Значит, там редактор журнала «Россия», вот, который опубликовал роман «Белая гвардия», был незадолго перед этим арестован. Ну, далее пришли к Булгакову, который печатался там. И вот Любовь Белозерская вспоминала: «В один прекрасный вечер, так начинаются все рассказы, В один прекрасный вечер на голубятню постучали. Звонка у нас не было. И на мой вопрос, кто там, бодрый голос арендатора ответил: это я гостей к вам привел. На пороге стояли двое штатских. Человек в пенсне и просто невысокого роста человек, следователь. И также его помощник с обыском. У Булгакова тогда изъяли дневники его, изъяли повесть «Собачье сердце», которую он тоже писал. Ну вот, чем не угодили эти произведения?
1: Ну, не знаю, наверное, они не поддерживали советскую власть.
0: Да. В тот момент Булгаков готовил их, ну, готовил «Собачье сердце» к печати, да, и очень поддерживали, уже газеты были, журналы, которые готовы были купить произведение, напечатать. Но в госбезопасности характеризовали так произведение. Такие вещи, прочитанные в самом блестящем московском литературном кружке, намного опаснее и бесполезны безвредных выступлений литераторов 101-го сорта на заседаниях Всероссийского союза поэтов. Ну, да. Лучше уж, по мнению, да, госбезопасности, были выступления литераторов 101-го сорта.
1: Ну, вот это такая
0: сорта.
1: Эпоха, кстати, была довольно интересная. Вроде как бы еще ничего так и не было. Может, все было, в общем-то, можно. И даже печататься за границей можно было в эмигрантских изданиях.
0: Да, да.
1: И ничего за это вроде бы и не было. А с другой стороны, постепенно уже вот накатывала эта волна как бы тоталитаризма, да, то есть... Что уже постепенно с каждым днем все было страшнее и страшнее, все было меньше и меньше возможностей для творчества. И вот такая эта тьма накатывала со стороны Кремля, да?
0: Да, но в то время еще очень силен был самиздат, и все равно
1: это произведение... было можно, да?
0: Да, распространялись. Ну, вот подозрение.
1: НЭП, там все такое, да. Самостоятельные типографии, издательства, все это существовало, и в то же время вот уже началось.
0: Мне кажется, в самом произведении, вот «Собачье сердце», все это время оно очень чувствуется. Вот этого такого противостояния, да, вот этих миров. И
1: ну, да,
0: открытого есть... конфликта, но не вот как профессор Преображенский, то есть он открыто конфликтует вроде с новым укладом, но при этом с ним и ничего
1: не идет. Профессор Преображенский ценный слишком кадр. Поэтому он пока еще до него не добрались, он пользуется, но рано или поздно, конечно, доберутся.
0: Да, тем временем Булгаков еще одну драму написал, «Бег» о гражданской войне, и очень восторженно это произведение принял Станиславский. Он писал, что просто вот готов был с руками и ногами оторвать, поставить, но тем не менее все равно запретили к постановке «Бег». И это, конечно, сказалось то, что пьесу прочитал Сталин. Да, известно, наверное, то, что он написал. «Бег» есть проявление попытки вызвать жалость, если не симпатию, к некоторым слоям антисоветской эмигрантщины, да. Стало быть, попытка оправдать или полуоправдать белогвардейское дело. В том виде, в котором он есть, «Бег» представляет антисоветское явление. Но тоже вот интересно, да, вот
1: что... Одни Трубиных, например, он любил Сталин, да. Их, говорят, смотрел много раз, и... Уж совсем там ничего, вполне была антисоветская белогвардейщина вся была. Ну, не знаю, почти какие у него были понятия.
0: Да, но вот мне кажется, даже в этом небольшом кусочке чувствуется все-таки симпатия к Булгакову, потому что он нас говорит в том виде, в котором есть, да, но не то чтобы вот он запрещает, ну, запрещает в таком виде.
1: Кстати говоря, что хотел сказать, добавить к этому, ко всему, что и эмигрантская критика тоже не очень-то благоволила Булгакову. То есть, если наша критика советская говорила, что типа он это защитник белогвардейщины всякой, да, то наоборот, Георгий Адамович, там, Ходосевич и Георгий Иванов и так далее, они тоже не приветствовали произведение Булгакова, ту же «Белую гвардию», говорили, что как бы нет четкого понимания, где добро, где зло, в общем-то, он себя ставит настолько выше всех, что уже с такой высоты невозможно различить красное и белое, где они там вообще, ему кажется, все это примерно одно и то же.
0: Ну да, поэтому там и говорят, что и Сталин любил Белую гвардию, потому что вот, в общем-то, это можно рассмотреть и как то, что как торжество, да, противоположного белому движению, несмотря вот на что даже он говорил, если такие люди, как Турбины, даже вот они склоняются там перед новой властью, то, конечно, это больше как похвала. В общем, по-разному можно было бы интерпретировать это. Ну, вот, тем не менее, появляется бег как такой, как точка такого, отправная точка слома пути Булгакова. В 1929 году все пьесы Булгакова снимают с репертуара. И Булгаков в совершенно бедственном положении, он остается без какого-либо дохода. Вот он брату в Париж, брату Николаю, писал: «Я сейчас уже терплю бедствие. 15 марта наступит первый платеж фининспекции. Полагаю, что если какого-нибудь чуда не случится, в квартирке моей миленькой и сырой вдребезги не останется ни одного предмета. Барахло мое меня трогает мало, но стулья, чашки, дай бог с ними, боюсь за книги». И вот тогда Булгаков пишет впервые письмо Сталину с просьбой разрешить ему выезд из СССР. Ему отказывают, и тогда уже Булгаков подает заявление о выходе из Всероссийского союза писателей. И в этот момент он хочет написать нечто, что как будто было бы совершенно далеко от какой-либо политической ситуации. Нечто аполитическое. Это его пьеса о Мольере. А вот насколько это получилось, мне кажется, можно еще поговорить в следующий раз.
1: То есть мы опять не закончили с Булгаковым,
0: да? Ну, с Булгаковым невозможно закончить. Мне кажется, еще огромный пласт. Вот и пьеса о Мольере удивительная.
1: Театральный роман, там, да. Мастер и Маргарита.
0: Все. Поэтому оставим на следующий раз. Сейчас окунемся после небольшого перерыва в передачу «Поговорим о театре».
1: Я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. До новых встреч.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Маленький концерт.
1: Имя Ральфа Вуана Вильямса не слишком хорошо известно широкому слушателю, а между тем это один из самых значительных композиторов в истории английской музыки. С его именем связывают понятие английского музыкального ренессанса. Именно творчество Вуана Вильямса открыло дорогу новой английской музыки в самом начале XX века. Ральф Вуан Вильямс прожил долгую жизнь, почти 90 лет. Он родился в 1872 году, а умер в 1958, до последних дней продолжая писать музыку. Творческое наследие его очень обширно. Оперы, балеты, камерная музыка, светские и религиозные вокальные сочинения, 9 симфоний, музыка для театра и кино. Вон Вильямс считал, что музыка должна быть доступна каждому. Известны его слова. «Музыка должна быть обращена ко всем, хоть и не всеми будет принята. Мы должны говорить слово каждому, и только так мы найдем тех, кто на него ответит». Вон Вильямс написал множество произведений для любительского и студенческого музицирования. Несмотря на огромную педагогическую и творческую нагрузку, композитор на протяжении многих лет был профессором Королевского музыкального колледжа и одновременно руководителем Баховского лондонского хора, он помог основать любительский музыкальный фестиваль еще в 1905 году, был назначен его главным дирижером и занимал эту должность почти 50 лет. В начале XX века Вон Вильямс начал собирать народные песни. Он ездил по английской глубинке, записывал и расшифровывал песни, традиционные для разных регионов страны. По результатам экспедиции были опубликованы сборники, благодаря которым многие старинные песни были сохранены, в то время как устные традиции постепенно угасали. Некоторые мелодии Вон Вильямс включал в свои сочинения и в целом находился под сильным влиянием английского музыкального фольклора. После смерти композитора в передовице «Таймс» были такие строки. Его достижение в том, что он разорвал узы, которые связывали Англию по рукам и ногам с континентом. Он нашел в елизаветинских песнях и народных мелодиях элементы родного английского языка, на которых больше не нужно говорить с немецким акцентом. И из этого выковал свой собственный язык. Конец цитаты. По поводу одного из произведений Вона Вильямса, созданных на основе народной песни, критик отмечал: «Это произведение прекрасно, потому что оно словно переносит нас в какую-то неизведанную область музыкальной мысли и чувства. Невозможно понять, слушаешь ли ты что-то очень старое или очень новое». Эти же слова вполне применимы к одному из самых известных сочинений Вона Вильямса — его фантазии на тему песни «Зеленые рукава», написанные в 1934 году. Поданная мелодия трогательной простоты и удивительного сердечного обаяния восходит, по крайней мере, к XVI веку, к эпохе короля Генриха VIII. Существует предание, что сам король сочинил ее для своей возлюбленной Анны Болейн. По другому источнику король написал стихи на уже существующую народную тему, и эта версия кажется более правдоподобной. Хотя историки музыки опровергают и ее. Они слышат в этой мелодии черты более позднего времени, когда в Англию проникло влияние итальянской музыки. Важным историческим источником в этом смысле является комедия Шекспира «Виндзорские насмешницы», написанная в самом конце XVI века. В ней дважды упоминается песня «Зеленые рукава». Мелодию «Зеленые рукава», прекрасную и печальную, сравнивают с источником, льющимся из самого сердца старой доброй Англии. Эта мелодия стала основой бесчисленных вариаций для разных композиторов, музыкантов, эпох и стран. Но именно в произведении Ральфа Вуана Вильямса она звучит поистине волшебно. Композитор, ценящий природную красоту народной песни и в то же время блестяще владеющий искусством оркестровки, придает ей особый характер. В его фантазии старинная мелодия преображается в торжествующий весенний поток, настоящий гимн пробуждению природы и чувствам.

Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала фантазия на тему «Зелёные рукава» Ральфа Воана Вильямса в исполнении Королевского Ливерпульского оркестра, дирижер Вернан Хендли. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».

0: Поговорим о театре.
1: Уважаемые радиослушатели, у микрофона Мария Петько. В эфире программа «Поговорим о театре». И сегодня мои гости – это профессор РГИСИ Российского государственного института сценических искусств, режиссер, мастер уникального китайского актерско-режиссерского курса Наталья Анатольевна Колотова. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Также ее студенты-актеры, выпускники – это Лян Сяо. Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
1: И Мали Фейр. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: И, конечно же, переводчик Валерия Цуканова.
5: Добрый вечер.
1: Мы второй раз собираемся, немножко в разном составе, но в прошлый раз встречались с Натальей Анатольевной и ее студентами в апреле, если я не ошибаюсь. И вроде бы немного времени прошло с нашей последней встречи, но событий в китайском театре, как называют китайский театр Натальи Колотовой, просто было огромное количество, и я хотела попросить как раз их осветить, поговорить о новостях. Но вот у нас в прошлый раз были другие ребята, актеры. Сегодня мы видим Лян Сяо и Мали Фейр, и я хочу обратиться сначала, наверное, к ребятам. Да, нам

0: очень интересно, откуда вы родом и как ваша дорога привела вас к театру.
1: 首先想问你们几个问题。首先自我介绍一下，说一下你们从哪里来的，在哪里出生，以及你们的生活的道路如何将你们引向戏剧的这个工作。
0: Кто начнет?
1: Шесенлай.
2: Очень интересный вопрос. Всем привет, меня зовут Лян Сяо, мне 29 лет. Сейчас я актер, и я хочу стать режиссером. Я из Китая, на севере город Хэйхэ. Я学习了艺术。最开始我喜欢唱歌，想学习唱歌，然后呢，同时学校要求说需要再学习一个专业，然后有很多人呢就去了表演班，然后我就也去了表演班，从此爱上了表演，因为我发现表演可以打开我自己，找到我自己，这是最开始的喜欢表演的原因。
1: Еще начиная со старшей школы, я занимался искусством, больше был увлечен пением, хотел и в будущем заниматься пением. Но однажды появилось предложение подключить к обучению еще одну специальность, и это было актерское искусство. И тогда многие ребята пошли в актерское искусство, в эту группу, в том числе и я. Я полюбил игру, полюбил актерское искусство, потому что через него можно открыть себя, познакомиться с собой, понять себя.
2: 然后就考上了艺术学院，然后专业学习了表演。然后毕业之后呢，从事了这个导演和演员的工作3年，然后就来到了俄罗斯。
1: И дальше я поступила в уже учебное заведение, да, в институт, где специализированно изучал актерское искусство, закончил его, работал в течение 3 лет в качестве актера и режиссера, и после этого уже приехал в Россию. И это вот, собственно, так выглядит мой актерский путь.
0: Здорово. И Лян Сяо и совмещает, получается, актер и Наталья Анатольевна говорила, что да, режиссер, помощник режиссера, то есть и
3: так, ассистент это, режиссера. Ассистент это режиссера. Важнее, чем помощник.
0: Ассистент режиссера, а что он делает?
3: Ну, он мне помогает просто работать с артистами, он помогает работать с текстом, он может вместо любого сыграть, если нужно, может показать. Потом помощник режиссера — это тот, кто занимается реквизитом, костюмами и ведением спектакля, собственно. А ассистент — это вот правая рука режиссера. Это очень важная и очень нужная вообще сфера деятельности в театре.
0: Спасибо большое, Лян Сяо. Мали Фейр, пожалуйста.
4: Здравствуйте, меня зовут Мали Фейр. Меня 22 года. Я из Китая, Фуцзян, Фуцзян. 关于我是怎么走上这个艺术的这条行，道路的，其实蛮有意思的，因为我的爸爸是学舞蹈的，我的妈妈是学音乐的。当时在给我选择我的艺术道路的时候，他们其实是有分歧的，就是一个希望我跳舞，一个希望我唱歌。结果我爸爸就选择了一个很综合的一个专业，他说表演，又能表演，又能唱歌，又能跳舞。所以他就带我去学习了表演。
1: Что касается того, как я пошла по театральному пути, по актерскому пути, есть очень интересная история, потому что папа у меня занимается танцем, мама у меня занимается музыкой. И у них были даже некоторые разногласия относительно того, кем быть мне. Петь, как бы, да, или вот танцевать. И папа пришел к компромиссному варианту. Играй. Да, театр, там можно и петь, можно танцевать, можно играть. Это синтетический вид искусства, где все возможно. И вот так я очутилась в театре.
4: 然后他就带我到了北京，带我认识了很多的老师。当时呢，我就认识到了，当时我们盛系有一个师哥，正好呢就知道了这个学校，然后听他说了很多关于这里的一些，比较好的课程也好，就跟我们推荐这里。然后当时就很希望说可以能来这边学习，然后就。 踏上了这条道路。
1: И меня папа повез в Пекин, да, чтобы я посмотрела, познакомилась с людьми, да, из этой сферы в том числе. И там познакомилась с выпускником, да, уже вот из РГСИ, да, тем, кто участвовал в проекте. Он рассказал, как это было, что изучалось, как все вообще происходило. Я полюбила это еще больше, хотела поступить, и вот я здесь.
0: Здорово. Конечно, я покорена вашим театром, то, как тем, как вы, ребята, играете, как вы живете на сцене. И я смотрела еще не все спектакли, но поскольку напомним нашим радиослушателям, что заканчивается период обучения, да, и у нас уникальная возможность посмотреть вот эти вот последние спектакли, я тоже стремлюсь скорее все посмотреть. Вот я видела Бориса Годунова, мы в прошлый раз ему уделили особое внимание, также коснулись трех сестер. Но об этом мы еще, может, сегодня успеем поговорить. Но получается, что вот с этими спектаклями за это время, пока вы не виделись, вы еще совершили гастроли, да, гастрольный тур целый. Наталья Анатольевна, может, расскажете, и ребята поддержат тоже как участники гастролей.
3: Да, у нас появилась уникальная возможность. Нас пригласили на конкурс, который называется «Твой шанс». Международный конкурс театральный, его проводит ГИТИС в Москве, и мы в рамках этого конкурса сыграли Бориса Годунова на учебной сцене ГИТИСа, которая в два раза меньше, чем сцена учебного театра, но нам все-таки как-то удалось сыграть, и там очень большой успех, и сейчас мы должны еще раз поехать в Москву и играть в фестивале «Московские бульвары». Мы должны играть на площадке Политехнического института, амфитеатр Политехнического института, это в центре. И Борис Годунов должен быть 10 июня, а 11 мы должны сыграть концерт, частью которого будет вторая часть спектакля «В 30-м государстве». А вторая часть – это сказка о «Золотом петушке» Александра Сергеевича Пушкина, и мы будем играть это на русском языке.
0: Здорово. Это именно в Москве.
3: В Москве, да. Значит, и эти гастроли, вот первые гастроли прошли очень успешно.
0: Они вообще первые у ребят?
3: Не первые гастроли. Мы путешествовали, в общем, по России. Мы три раза были в разных городах в рамках проекта «Русский Северный путь». Так получилось, что мы связаны дружескими связями с устроителями этого проекта. И ребята были аж на первом курсе, что вообще уникально. И уже на первом курсе они играли концерт в Каргополе, потом они играли концерт в Карелии на следующий год, и вот в октябре прошедшего года были в Сартовале. Так что московские гастроли – это
0: продолжение
3: пути, но все-таки
0: да.
3: Москва, сами понимаете, это Москва. И, честно говоря, я очень хотела показать Бориса Годунова в Москве, потому что мне кажется, что, как сказать, наш спектакль, ну, хорошо бы, чтобы посмотрела как можно больше зрителей.
0: Это правда.
3: Вот. Но там у нас была чрезвычайная ситуация. Дело в том, что как раз после нашего интервью мы вернулись на репетицию «Трех сестер», спектакль должен был быть на следующий день. Вот. Но у нас заболела исполнительница роли Маши, замечательная студентка, очень талантливая Гоино. Вот, и она же играет Марину Мнишек в «Борисе Годунове», а Мали Фер играет хозяйку корчмы. Вот. Но Мали Фер когда-то репетировала тоже Марину Мнишек, и поэтому я приняла единственное возможное решение срочно вводить. И Мали Фер блестяще с этим справилась. Конечно, никто бы ничего не заметил, никакого ввода, как будто все так и было. Можно у нее спросить, насколько это было сложно. Мне кажется, что это было легко.
0: Да, Мали Фер, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями о том, как это так вот быстро ввестись, и какие ощущения были во время гастролей. Вообще, это не первый, да, не единственный ввод Мали Фер в спектакль, да, и в «Трех сестрах» тоже.
3: Да.
0: Но сейчас мы пока о гастролях. Расскажите, что вы испытывали вот во время ввода этого и во время, собственно, спектакля.
1: 你先分享一下莫斯科巡演，你代替伊诺，感觉怎么样？有什么情绪？准备的怎么样？有没有紧张？等等。
4: 太紧张了。首先时间特别的短，当时一诺生病的特别突然，我们当时也是取消了演出，然后当时开会的时候就说我得顶替一诺去演这个角色。其实当时我记得只剩下4到5天好像，然后我们跟老师一起排练，总共也只有2次，每次好像也只有1个多小时，压力非常大，非常紧张。然后我们在课后的时候也跟我的搭档一起，就是私下有排练，还有京剧，我也是没有接触过的，然后要学习一些动作也好，一些调度也好，然后跟我们班上一个学京剧的专业的一个同学。在私底下也是一直在磨合，一直在练。晚上的时候就在宿舍一直在那儿舞那个扇子，就啪啪啪，就一直在，就特别紧张。然后到莫斯科当天，其实也是因为场地原因吧，时间原因，我们没有进行连排，直接就是演出了。所以我在上台之前，我都在抖，我都在抖。当时我朋友、我同学都在安慰我说：“你很好，你很好，你一定能 OK 的。”然后我其实站在后台的时候，我都还在紧张。然后走上台的时候，我就一秒就是一个切换一个战斗模式，就马上就是。切换状态，但好在大家好像是没有看出来我是一个临替，就是临时顶替的一个演员，好像效果还行。
0: Мне кажется, я даже поняла.
1: Конечно, да. Изначально, конечно, волновалась безумно, времени было очень мало, девочка Гойно заболела очень внезапно, в связи с чем даже спектакли другие были отменены. И, насколько я помню, это было буквально за 4-5 дней до поездки, до самого выступления в Москве. И у нас было только 2 репетиции. И каждая примерно час, чуть больше часа. Очень было огромное давление на меня, очень чувствовала, да, вот тяжесть, да, такую вот возложенную на меня. И сами репетировали после этих репетиций, особенно пекинскую оперу. Да, у нас на курсе есть мальчик, который учит специально пекинскую оперу, и мы вечерами с ним, с веером занимались движения, позы, мизансцены, как ходить, как стоять. Я никогда не занималась пекинской оперой, он меня научил. Он очень много сделал. Что касается поездки туда, трясло до самого последнего момента. Даже когда стояли за занавесом, да, к выходу готовилась, просто все тряслось, все ходило ходуном. Меня утешали, ты справишься, все будет хорошо, не переживай. И вот только когда вышло, да, уже такое вот появилось бойцовское такое состояние, что справлюсь, все будет хорошо. И кажется, никто не видел, что заменяло, да, и кажется, все было все-таки хорошо. Да, никто не заметил, что это была временная замена.
0: Наталья Анатольевна, подтверждаете, да?
3: Да,
0: все было
3: нет,
0: настолько
3: никому в
0: органично,
3: голову
0: да?
3: не пришло. Ну, я знала, что так будет действительно,
0: Да.
3: вот, потому что Мали Фэр, как сказать, вообще обладает способностью довольно так собираться и довольно быстро входить, как сказать, в материалы и в текст, и погружаться, в общем, и эмоционально. Вот, так что молодец, да.
0: Да. Ну вот Алян Сяо был в привычных условиях, но, может быть, тоже расскажет, что, например, наиболее удивило на гастролях или что сложнее всего давалось вот в эту поездку.
1: 你训练的时候的这个状况更加习惯性一点，都还是更正常一些，比菲尔相比。不过你可能能分享一下，让你最惊讶的一些地方，让你感到一些复杂的地方，训练的时候。
2: 想一想啊，
1: Подумай сейчас.
2: 最大的就是区别是，就是很兴奋，因为这个戏呢，我们在彼得堡已经演过非常多次了，所以对于大家是比较熟悉的，已经很习惯的了，所以在心情上来讲，没有很激动了。在彼得堡的时候，但是到那边是新的观众，是新的地方，而且这个故事也发生在莫斯科，所以大家的状态是比较兴奋的，所以还有就是大家在一个比较就是特殊的这种很紧张的情况之下，大家的默契还是很好的。默契程度还是很好的，可能也是，就是在彼得堡大家一起工作呀，长时间以来形成的这种默契，还是很感动的，所以就是很激动，没有说很紧张或者干嘛的，就觉得大家都很棒。
1: Вообще очень большое было воодушевление такое, да, вот если емким словом попытаться описать, воодушевление и ну, вот такой вот азарт, что ли, да. Если в Петербурге до гастроли, мы играли это много раз, это всем знакомо, и нам в том числе привычно, и нам понятно, и нам слажено. И поэтому, в общем, в Петербурге это уже не вызывало каких-то особых, вот, может быть, переходов эмоциональных. А в Москве это новое место, новый зритель, московский зритель, и сама история тоже происходит в Москве, да, некоторые ее фрагменты, некоторые ее части, что еще больше добавляло этого азарта и больше вот этого воодушевления. И что я еще заметила, и это тоже очень, ну, порадовало, что ли, да, это вот такое вот молчаливое взаимопонимание людей, да, то есть в Петербурге все было так слажено, так долго, отточено, вместе показывали так много раз, и несмотря на то, что в Москве все было по-другому, но по-новому, да, в новом месте и так далее, но вот эта вот координация, молчаливое понимание друг друга, оно, конечно, очень сильно помогло. Поэтому словом «волноваться» не мог бы это описать, да, вот этого не было, но вот именно вот воодушевление и азарт, вот такая вовлеченность была.
0: Мне кажется, еще московский зритель очень помогает. Такой вот, у меня петербургский, говорят все, что он, это, мне кажется, правда, более требовательный. Московский, вот он такой, и тем более материал, да, вот этот вот.
3: Ну, не знаю, я, честно говоря, я не знаю, как ребята, но я не заметила особых
0: отличий, да?
3: Отличий, кроме как вот первая реакция на табличку «Москва, тысяча там какой-то год». Вот это вызвало смех просто, потому что мы действительно находимся в Москве.
0: Да.
3: Вот, но, не знаю, там, где обычно реагировали в Петербурге, точно так же реагировали в Москве. Поэтому, но для меня само сознание, что мы в Москве, вот оно очень меня тоже воодушевляло.
0: Грело, да. Так, но московские гастроли – это не единственное событие, которое случилось. А, например, я знаю, что Наталья Анатольевна была в Китае за это время.
3: Да, я была в Китае и в двух городах, в Шанхае и в Чанчуне, это провинция Цилинь. И помогал, и устраивал во многом эти поездки Лян Сяо. Вот, потому что в Чанчуне я провела мастер-класс, а это тот институт, который заканчивал Лян Сяо как раз до поездки в Россию. Вот. И я вообще люблю Китай, я вот мечтаю поскорее туда вернуться. И по той простой причине, что там занимаешься только любимым делом, больше ничем. Там нет никакого быта, собственно, все за тебя организовано, и поэтому ты только репетируешь, показываешь, да, учишь и получаешь огромное удовольствие от этого. Вот, в Шанхае был просто мастер-класс, где я рассказывала о системе Станиславского и о том, как она, как сказать, истории ее освоения именно в Петербурге, потому что там был такой цикл лекции, и вслед за мной приезжали и приедут еще педагоги из РГСИ, потому что была названа Ленинградская школа. И Ленинградская школа действительно отличается от Московской Ленинградской театральной школы. Вот. И я как бы начинала этот цикл мастер-классов, и там принимали участие профессиональные артисты и магистры-режиссеры. Все достаточно взрослые люди, многие просто много лет работающие в театре. Но, тем не менее, это было интересно, и я их, в общем, мне кажется, увлекла. Под конец там были, как сказать, сначала несколько ироничные такие взгляды и замечания, поскольку уже там известные артисты, вот, а я им предлагаю какие-то простые упражнения.
0: Да.
3: Вот. Но, тем не менее, потом мы нашли общий язык, и в результате все прошло очень хорошо. Но самое сложное и самое интересное было в Чанчуне, потому что там изначально требовалось что-то поставить. Это было условие. При этом 5 дней всего.
0: То есть результат как такой лаборатории?
3: Да, это по принципу лаборатории, тем более что буквально в момент моих мастер-классов наш президент приехал в Китай, и там был подписан договор о сотрудничестве и объявлено уже официально 2 года сотрудничество в области образования, поэтому вот поездка в Чанчунь была еще с точки зрения официальной очень важна. И там достаточно большие требования предъявлялись к участникам даже. Там с разных городов приезжали учителя. Им не нужно было поставить что-нибудь, и я приняла решение поставить второй акт «Чайки», потому что первый я ставила 2 года назад в Чэнду, а я предпочитаю, в общем, не делать то, чего я еще не делала, потому что так много всего интересного, что не хочется повторяться. И поэтому мне пришлось реально, проведя тренинг и проведя отбор благодаря тренингу, кастинг проведя, в общем, выбрать 3, по-моему, или 4 студентов из 10 персонажей, остальные были взрослые и учителя, в том числе учителя этого института, что создавало, как вы понимаете, довольно серьезное напряжение, потому что одно дело ты учишь, другое дело на глазах твоих студентов учат тебя, и так... Поскольку времени мало, то я была довольно жесткой. В общем, у меня не было времени на, как сказать, на то, чтобы долго-долго хвалить, чтобы потом сказать одно замечание, которое перечеркивает все
0: похвальбы. Это, к слову, о культуре, да, о культурных различиях. Мы говорили в прошлый раз, да, что...
3: Вот, но я предупредила, что вы меня простите, мало времени, я буду требовать довольно... жестко и определенно. И в результате, надо сказать, там они в полном изумлении остались, потому что мы за 5 дней на глазах у большого количества народу, потому что это были открытые мастер-классы, это все снималось, документировалось, и люди сидели, просто видели, как это делается, mm-hmm. с чего это начиналось, когда получили роли, не зная, что их получат. То есть это не то, что там какая-то подготовка велась. Вот. И вот с чего мы начали, с понедельника вечера, первая репетиция, читка и, как сказать, какое-то знакомство. И в субботу мы показали этот второй акт и показали удачно. И, в общем, все как-то и себя защитили, и меня. И был какой-то, вот Лян Сяо не даст соврать, был такой... изумительный успех, потому что все-таки действительно был поставлен второй акт. Так не сидя, не с текстом, а просто сыгран.
0: Вы 24 часа с ними репетировали?
3: Нет, я репетировала по 8 часов с перерывами. При этом еще нужно было успеть посмотреть что-нибудь, но я все успела благодаря Лян Сяо, он все прекрасно организовал. И очень мне помогал, конечно, потому что он уже знает мои требования, знает, как сказать, как я показываю, может сам показать. И в этом смысле просто было очень, очень хорошо. Да. Вот. Ну и у нас еще произошел срочный ввод Мали Фэр на роль Маши в «Три сестры», потому что мы 4 спектакля в апреле отменили, а Гойно попала в больницу, и ей нужно было еще... как сказать, до середины мая быть в больнице, а мне очень не хотелось терять спектакли, потому что это и так последняя премьера, mm-hmm. и мало мы играли, вот, и тут я просто сказала, будешь, и все, что хочешь, то и делай, вот, а это же очень тяжело, понимаете, это на самом деле... Человек играет одну роль, одну линию, играет она прекрасно, Ирину.
0: Да.
3: Она первый состав, и, как сказать, это все с полной отдачей. И вот вчера был спектакль, вот у меня мурашки начинаются, потому что зритель был вчера просто в полном потрясении, кричали «Браво!». Мне потом говорили такие теплые слова, потому что они молодцы.
0: А вчера первый состав играл?
3: Вчера Гойна уже вернулась, играла Машу, да. Угу. А вот в мае, перед моим отъездом, 2 спектакля сыграла Машу. Ли Фэр и девочка Джи Синь сыграла Ирину, она второй состав, то есть как бы все в этом смысле все нормально, но другая абсолютно линия, кто знает пьесу, понимает, насколько это сложно, насколько это просто другой человек с другим темпераментом, с другим опытом, с другой эмоциональной сферой, поэтому, но Мали Фэр справилась, и опять-таки никто не заметил ничего ровно, как будто так и надо.
0: Да, но мы вот плавно подошли к трем сестрам. Все-таки хочется, времени не так много, а хочется сказать обязательно об этом спектакле. Я еще раз повторюсь, вот к слову о мурашках, что я не часто плачу в театре, но я плакала на этом спектакле. Мне кажется, это такое точное попадание в какие-то наши переживания, ну, как русских людей. А все-таки очень сложно представить, что делает этот текст, этот материал, это чеховское слово близким именно для вас, ребята. Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Вот, может быть, Лян Сяо начнет. Да. Лян Сяо играет Вершинина.
2: 我觉得契诃夫的戏呢，虽然很难。 但是他所反映的生活是非常真实的，但是就是这种越真实的东西，其实就越难去演。所以在当然在过程当中排练的时候，我们和老师就是一起在解决非常多的这些问题。但是那个过程呢是。 怎么讲呢？是很幸福的，其实就是让我们越来越明白，哦，原来这个人，他是什么样的，哦，原来这个真实的生活应该怎样去体现的，不是我们自己想象的东西，所以就是，我们越来越去寻找到那种真实的东西，当找到的时候，我们就会非常的开心、满足和幸福，所以。 那最后整个这台戏的这个感受呢，就是我第一次感觉到我在舞台上真实的生活着，我之前是没有这种感觉的，然后这种感觉就是我一直向往的一种表演的状态，或者在舞台上生活的那种状态，就是通过这个三姐妹的工作才实现了。
1: Да. Ну, вообще, пьесы Чехова — это сложно, конечно, и непросто, но именно в них вообще показывается подлинная жизнь, да, подлинная, правдивая вот такая жизнь, какая она есть. И, конечно же, чем подлиннее вещи, тем сложнее их играть, и тем сложнее к ним готовиться. И мы, конечно, эти вопросы вместе с педагогом решали, обсуждали на репетициях, пытались к этой подлинности и правдивости той самой жизненной приблизиться. И, в общем-то, как сказать, и возникало вот такое счастливое ощущение, что вот, оказывается, как это. Не то, что нами там придумано, а вот, оказывается, это вот так. Это может быть вот так, это должно быть так, это переживается так. И подлинность вот этой жизни, она проявляется именно в таком виде. И вот когда мы искали, искали и находили вот ответы на наши вопросы, то это, конечно, полная это радость, это счастье, это вот удовлетворение чувства, да, того, что получилось найти и к подлинности, к этой самой приблизиться. И вот я вообще стремился всю жизнь к этому ощущению подлинности, правдивости, переживания на сцене. И очень особенно, что именно в этом спектакле, в «Трёх сёстрах», в работе именно над ним, получилось к этой подлинности, правдивости жизни приблизиться.
0: Ну, то есть она ощущается именно как родная стихия для вас, несмотря на то, что материал вроде бы совсем другой стороны. Вы ощущали это родство.
1: Потому что
2: 人性是相同的，它是不分国界的，我们大家都是人，所以契诃夫他非常敏锐的捕捉到了这个人性当中的一些现象、一些特点，然后他就是我们其实是非常能感受到的，就是通过我们的生活的经验。 然后我们在中国的生活的一些体验，其实是能联想到、连接到的，然后把它作用在自己的身上，它其实是一种很奇妙的一种感受。 对，它虽然是别的国家的事情，别的国家的生活，但是人都是一样的。
1: Ну, несмотря на то, что это пьеса другой страны, как бы, да, вот человечность в ней, она, в общем-то, универсальная, потому что все мы люди, в любой стране, в любом обществе, как бы, да, и вот человеческое нам у Чехова очень понятно. Да, конечно, есть какие-то, может быть, феномены, явления, понятия, представления жизни русской, конечно же, в этой пьесе, с чем нужно было разбираться, но Чехов очень чутко передал человеческое, общечеловеческое, общемировое, вот базовое в человеке, в персонажах. И мы, даже вот будучи из Китая, это чувствуем, да, через свой опыт, свои переживания, может быть, китайский жизненный бэкграунд какой-то, да, но мы это воспринимаем, мы можем подключиться, можем связаться с этим. И это, в общем, такое чудесное ощущение, что невзирая на другую страну, как бы ты все равно очень тесно с этим связываешься, привязываешься и очень
0: Да,
1: подлинно
0: и мы в
1: чувствуешь.
0: вашем исполнении тоже, получается, входим в этот мир нашего родного писателя. Это
1: 就是
0: удивительно.
1: 我们通过你们的表演，可以走进我们俄罗斯作家的创作里面，这个也很独特。
0: У нас буквально 5 минут до конца эфира, поэтому скорее обратимся к Мали Фейр. Тоже хочу спросить вот про близость. Может быть, как через ваших героинь вы ощущали родство вот с чеховским текстом, с материалом?
1: 那么可能通过你演的契诃夫这个剧本的两个角色。你自己有没有感觉到你自己跟契诃夫的关系很亲密？就是他就是你能感觉到的、你能懂的一个作家和一个作品。
4: 肯定会的，因为这两个角色他出自于他的笔下，然后我们在排演的过程当中，在饰演的过程当中，其实每一次都是在跟他非常可以说是无距离的接触，因为。这就是我觉得演员比较有意思的一点，就是我们可以成为角色，然后去体会他的喜怒哀乐，就是体验一种完全不一样的人生，就是跟我们完全不同的。然后，对，这很贪心，我们可以比别人多活好几辈子的感觉。对，所以我觉得一定是。
1: Ну, опять же, вне зависимости, да, как бы что это другая страна, другая культура, оба персонажа, да, вот обе героини выписаны им же, да, это чеховского пера персонажа, да, и, конечно же, ну, как сказать, приблизиться к нему, стать им, почувствовать его горести и радости в полной мере. Вообще, актер — это тот человек, который живет несколько жизней, огромное количество жизней, и, конечно же, это возможно, это чувствуется, мы с ним сближаемся, да.
0: Да, спасибо большое. Вот мы не успеваем еще другие спектакли обсудить, не менее важные. Мне кажется, можно о них очень долго говорить, но буквально пару слов я скажу, что есть еще такой спектакль у вас в «Тридесятом царстве». Что важно, что обычно вы играете на китайском языке, но вот именно в спектакле в «Тридесятом царстве» там две части, да, это первая китайская народная сказка, да, сказка «Богиня печи», там на китайском. А уже сказка о золотом петушке Наталья Анатольевна упомянула на русском языке. Это тоже уникальное, конечно, явление. Но вот радиослушатели, наверное, уже не попадут, потому что нету мест на малой сцене РГС. Играется этот спектакль завтра и послезавтра, если.
3: Нет, завтра и послезавтра играется «Позаботиться о Боге».
0: А этот
3: А этот
0: спектакль
3: уже не играется. К
0: уже не
3: сожалению, мы
0: играется.
3: последний раз два раза сыграли в мае.
0: Да, точно, позаботиться о Боге, будет завтра, послезавтра, но тоже на него уже не попасть.
3: Приходите, захотите попасть, попадете.
0: Да, кто хочет.
3: Кто хочет, малая сцена, Маховая 34, начало в 7 часов, так
0: Это не
3: сказать.
0: театр на Маховой, а напротив здания,
3: Да,
0: туда нужно
3: это
0: зайти.
3: малая сцена, да, это основное здание РГС, вот где, собственно, и три сестры шли, и в 30-м государстве тоже там.
0: А что еще будет, может быть, в июне?
3: Значит, в июне будет вот завтра, послезавтра «Позаботиться о Боге», потом большая сцена, основная, последние два спектакля. Играем Бориса Годунова, это 6-е и 7-е, суббота-воскресенье, поэтому начало в 6. И потом мы как бы наши последние уже спектакли «Три сестры» 16, 17, 18 июня, после возвращения из Москвы. Вот мы играем последние спектакли
0: На
3: «Три
0: малой
3: сестры» на
0: сцене.
3: малой сцене, и это наши, как сказать, последние спектакли так называемой дипломной декады.
0: Да, дальше вот. Ребята уже в самостоятельное дальше, плавание да. отправляются, да, актерский путь, режиссерский путь, и мы будем следить за вами, потому что я напомню нашим радиослушателям, что существует группа ВКонтакте «Китайский театр Натальи Колотовой», там выкладываются все афиши, да, даты спектаклей, ссылки на регистрацию, и, может быть, и будущие шаги какие-то тоже там будут освещаться.
3: Будем надеяться, да.
0: Да, я напомню нашим радиослушателям, что у меня в гостях были профессор РГИСИ, режиссер, мастер китайского актерско-режиссерского курса Наталья Анатольевна Колотова, переводчик Валерия Цуканова и ребята, актеры, студенты, выпускники Лян Сяо и Мали Фейр. Приходите, если будет возможность к нам в студию еще, мы будем следить за вами, ходить на спектакли. И спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу.
3: Вам спасибо за приглашение.
0: Спасибо.
3: До свидания.
2: Спасибо большое. До свидания. До свидания.
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
6: Как пережить духовный кризис и найти путь выхода на новый уровень общения с Богом? Об этом размышляет игумен Петр Мещеринов в своих беседах «Церковь и современность», который выходит в эфир по воскресеньям в 19 часов 5 минут, повторение в понедельник в 13 часов. Лекции предоставлены православным порталом «Предание».
7: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.
6: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10. 1 июня – День Святого Духа. Духов день вынесен в отдельный церковный праздник – понедельник после Троицы. Что мы знаем о Святом Духе? Какое место он занимает в жизни современных христиан? Что значит «хула» на Духа, которая, по слову Священного Писания, есть единственный грех, не имеющий пути к покаянию и прощению? Почему нужно различать духов и как христианин может подражать Святому Духу? В 11:50 и в 17:45 вы услышите слова и проповеди святителя Феофана Затворника и священномученика Серафима Чичагова о Святом Духе как ипостаси Святой Троицы. В 17:10 для вас прозвучит беседа Марины Лобановой и Константина Махлака о дне Святого Духа.

Молитва Святому Духу знаменного распева прозвучала в исполнении мужского хора издательского отдела Московской Патриархии под управлением Анатолия Гринденко.

0: В нашем эфире первая лекция игумена Петра Мещеринова из цикла «Церковь и современность». Запись предоставлена православным порталом «Предания».
1: Позвольте мне представиться. Я игумен Петр Мещеринов, сотрудник Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи, насельник Данилова монастыря московского. Небольшой курс лекции, который я вам прочту, называется «Церковь и современность». И задача этих нескольких лекций будет не обсуждение общественных, политических и тому подобных вопросов с церковной точки зрения, как можно было бы предположить, услышав название этого курса. Хотя, конечно, тех или иных моментов соприкосновенности мы с вами коснемся. Мне бы хотелось говорить с вами о вещах исключительно внутрицерковных и именно в практическом контексте. Главная тема, которую мы будем обсуждать – как быть подлинно церковным христианином, православным христианином сегодня, в современных условиях, в той ситуации, в той обстановке, в которой нам судил жить Господь. И первое, о чем хочется сказать, это то, что я бы назвал, знаете ли, проблемой «до», вот в кавычках. То есть есть вещи, которые нужны нам еще до нашей церковной жизни. Вообще церковную жизнь человека можно уподобить некой, что ли, сельскохозяйственной деятельности. И недаром в Евангелии говорится о притче о сеятеле. Господь уподобляет церковную жизнь взращиванию дерева. То есть нечто сельскохозяйственное есть. Вот если мы возьмем семечко из обычного яблока нашего вкусного, съедобного, и посеем его, то у нас вырастет дикая яблоня с несъедобными плодами. Чтобы получить культурные растения, нужно к этой яблоне дикой привить черенок садовой яблони. И при этом нужно учитывать очень много всяких тонкостей сельскохозяйства. Как прививать, завязывать рану эту на дереве, как поить, как удобрять и так далее. Вот христианство и есть этот благодатный черенок, а церковь – прививка. Благодать Божия прививается к дереву падшей человеческой природы, и если правильно она взращивается, переформировывает вот это дерево падшести – прекрасное дерево, в котором гнездятся птицы небесные, которое плод свой приносит в 30, 60 и 100 крат. Очевидно, что предварительным условием этого процесса является наличие дерева, того, к чему мы, собственно, прививаем христианскую прививку. Здесь нужно сразу сказать, что христианство рассчитано на зрелых, ответственных людей, на зрелых, ответственных и свободных личностей. И для того, чтобы люди могли воспринять прививку христианства и стать людьми подлинно, а не имитационно-церковными, нужны две вещи, схематически говоря. То есть вот вышеназванные качества, вот эти, которые я назвал, личностность, зрелость, свобода, ответственность, у человека уже должны быть. Он должен иметь о них понятие. Вот то, о чем говорил Владыка, вот какие-то вещи, как порядочность, нравственность, они должны быть хоть в какой степени. И второе, должна наличествовать некая сродность культур, чтобы содержание церкви и слово «церковь» было воспринято адекватно. Я поясню, что я имею в виду под этой сродностью культур. Церковь – это не какой-то спиритуализм или просто какое-то учение, или что-то, что, как в древних гностических и эллинских учениях, там, знаете ли, противопоставляется плоть и дух, и вот дух борется с плотью, отрицает ее. Нет, церковь охватывает человека целиком, все сферы человеческой жизни. А свою духовность церковь так исторически сложила, сколь скоро мы говорим о церкви и о православной церкви. Вот свою духовность, исконное евангельское содержание, церковь выражает посредством определенной культуры, которая есть культура слова, вот логоса. Как вы помните, Евангелие от Иоанна начинается словами «вначале было слово». Собственно говоря, культура слова есть культура церкви. То есть, что значит? Это не культура болтовни, разумеется, а культура личной, самостоятельной, ответственной рефлексии. Эта культура не всегда совпадает с нашей приходской субкультурой, так что здесь тоже нужно различать. Так вот, культура церкви глубоко традиционна и в лучшем смысле слова консервативна. Современные же люди от рождения, и даже, можно сказать, не только от рождения, а уже на каком-то генетическом уровне живут в иной культуре. Это культура видеоряда, культура таких клиповых видеомельканий уже перед глазами и там внутри глаз человека. Это массовые медиатехнологии, которые навязывают определенный образ жизни.
2: кинематограф, попса, реклама, пропаганда, спортивные трансляции, вот эти клиповость, интернет-мобильность и прочее создает культуру гедонизма, относительности ценностей, поверхности и, в конце концов, знаете, вот такой одинаковости и стадности. Обычно люди далекие от церкви воспринимают церковь как нечто, где люди нивелируются, становятся одинаковыми. На самом деле это вовсе не так, потому что, как я сказал, церковь – это культура личной рефлексии, личностности, зрелостности. Как раз современная культура, главная ее характеристика – это стадность. Она делает людей одинаковыми. Люди приучаются одинаково мыслить, одинаково смотреть на мир, желать одинаковых вещей. И все это не способствует развитию необходимых для жизни в церкви нравственных человеческих качеств, как раз вот этих самых свободы, ответственности, трезвости, трезвой оценки себя и мира. Но наоборот, всячески этому препятствует. Можно так подытожить, что дальше всего современная культурная и социальная среда, в которой мы живем, в которой мы формируемся, воспитывается следующее поколение, это культура дальше всего от логоса, вот этого церковного, от слова, от его ценности и значимости. Получается так, что церковь обращается к людям на своем традиционном языке, а современный человек, причем не то, что он там плохой или там хуже, чем люди там 14 века, нет, он просто другой и просто не воспринимает ту культуру и те слова, которыми оперирует церковь. И поэтому людям тяжело читать Евангелие, тяжело воспринимать богослужение, традиции церкви, а тем более перестраивать в соответствии с ними свою жизнь. То есть вот такой этико-культурный резерв человека не вмещает церковную культуру. Это не значит, что церковь со своей стороны должна стремиться к тому, чтобы сделаться вот такой клипово-мобильной. Хотя, конечно, пастырям, да и всем нам следует понимать особенности современной культуры и говорить с людьми все же на их языке. Нужно другое. Во-первых, осознать, что быть подлинно церковным человеком сегодня – это значит включать в свое воцерковление и в окультуризацию, я бы так сказал. То есть вместе с научением церковности, параллельно с ней, а может быть, и часто бывает, что и до нее, познавать и овладеть, и встроиться, и понять вот в эту традиционную евангельскую в основе своей отечественную европейскую культуру. Подчеркну, что под евангельской культурой я имею в виду не памятники, скажем, церковной жизни, не столько овладение информации о культурной жизни человечества или там, ну, не походы в филармонию или в картинную галерею, хотя это тоже все не лишние вещи. Христианская культура – это прежде всего способ мыслить, то есть этот фундамент этики и эстетики, который основан на личной ответственности и духовной свободе, который предполагает в том числе и образованность и дает в результате мировосприятие нестадное, чувствующее и понимающее многогранность и сложность христианства и вообще жизни. Вот эта задача ложится на каждого из нас, коль скоро мы хотим стать церковными людьми. Потому что, ну, православные любят всегда апеллировать к святым отцам. И если мы возьмем святых отцов, то мы увидим, что они образованнейшие, культурнейшие люди своего времени. Достаточно просто ознакомиться с послужным списком там, Василия Великого, Григория Богослова, Афанасия Великого, чтобы увидеть, что эти люди сочетали в себе вот именно всю мудрость и культуру, не только церковную, но и светскую своего времени. Во-вторых, в связи с этим нужно сказать вот что. Необходимо с большой трезвостью дать себе отчет вот в чем. А не происходит ли так, что православной церковности не к чему привиться? Ведь как происходит процесс нашего церковления? Сначала человек воспринимает вот эту обрядно-дисциплинарную сторону церковной жизни. Это важная сторона. Но чтобы овладеть подлинной церковностью, чтобы стать настоящим православным христианином, может быть, в большей степени нужно позаботиться не об этом, причем не говорю, что это нужно куда-то в сторону отодвинуть, а именно направить свои усилия на то, чтобы осмыслить себя, осознать себя как личность и стать сначала просто нормальным и порядочным человеком. Создать ту, что ли, среду, которой формируется нравственная личность. То есть необходимо нам, параллельно с узнаванием о том, как нам читать утренние и вечерние молитвы, и сколько есть, и сколько не есть в те иные дни года, позаботиться о человеческом достоинстве, о своем прежде всего, о здравомыслии, о порядочности, о воспитанности, о трезвости мысли и о многих простых, казалось бы, вещах, которых значительное число людей имеют, увы, очень малые представления. И уже потом к этому естественным образом и гармоничным образом будет прививаться познание церковной теории и практики. Это очень важно. Вот я отметил выше мимоходом, что церковность бывает подлинная, бывает и

Имитационное. И вот как раз именно здесь, на мой взгляд, и пролегает грань между той и другой церковностью. Потому что имитационная церковность базируется как раз на том, что внешние формы церковной жизни воспринимаются без всякой связи с их подлинным внутренним духовным культурным контекстом. И, собственно, в этом и заключается та самая проблема «до», о которой я сказал. То есть человеку, желающему жить настоящей церковной жизнью, так или иначе, в той или иной степени, особенно в наших как раз современных и отечественных условиях, приходится работать над своей, ну, скажем так, предварительной, что ли, зрелостью, доцерковной. Это сложная задача, нужно сразу сказать, потому что, с одной стороны, разность культур церкви сегодняшнего дня увеличивается, а с другой, часто и сами церковные люди, те, с которыми мы сталкиваемся на приходах в нашей вот такой повседневной церковной действительности, не исключая и некоторых пастырей, не имеют должного понятия вот об этом моменте, о настоящей церковной христианской культуре, и подменяют ее или неверно понятым преданием, или этнографией, или политиканством, или чем-нибудь еще. Результатом этого является то, что великое богатство православного христианства, собственно говоря, церковность, не выявляется, что ли, или часто профанируется в нашей такой наличной церковной жизни. Я здесь говорю не для того, чтобы мы там открыли очи и стали осуждать те или иные стороны церковной жизни, а чтобы поглядели в самих себя. Именно в нас не реализуется, в людях церковных. Не на каких-то абстрактных приходах, а вот в нас самих. Если этой задаче, вот этой вокультуризации, не уделять самое пристальное внимание, то как раз мы и получаем вот эту имитацию православной церковности. Как ее можно понять и ощутить? Узнать, в чем заключается эта имитационность. В том, что вместо широкого нравственно-культурного русла, в котором течет христианство, которое ведь церковь создала великую культуру, великую цивилизацию, вот вместо этой широкой реки человек попадает в некую, знаете, такую коробочку, со всех сторон закрытую, очень душный и замкнутый и маленький мир. И человек усваивает узкие, тяжелые взгляды на Бога, на церковь, на других людей, на самого себя. Вместо Христовой любви, собственно, что является целью церковной жизни, стяжать Христову любовь в свое сердце и связанной неразрывно с нею свободы и евангельского разума, и евангельского взгляда на мир, человек получает в результате своей церковной жизни противоположные чувства. Вообще, надо сказать, что это не церковный вопрос, а вопрос больше нашего общества, сложившегося в нем менталитета. Это довольно сложная проблема. Но особенность как раз вот современной церковной жизни в том, что церковь должна взять решение этой проблемы на себя. Потому что если раньше, во времена доэлектрические, во времена просто традиционного уклада жизни, человек органически, что ли, к своему традиционному вот этому укладу жизни прививал церковность, то в наше время нынешний социум без соответствующей культурной подготовки этого сделать не способен. И еще раз я подчеркну, что я когда говорю о том, что церковь должна взять на себя вот это общее доцерковное нравственное и культурное воспитание человека, я имею в виду, конечно, здесь не только то, что этим должны заниматься только священники или катехизаторы. Конечно, они этим должны заниматься, но главное здесь, прежде всего, понимать, что церковь – это все мы, каждый из нас, каждый из людей, который считает себя, является православным христианином. И ответственность за церковь и церковное дело не лежит на каждом из нас, независимо от того, клирик он или мирянин. И, собственно, здесь нужно самому осознать важность, что ли, вот этой стороны нашей жизни церковной, и прилагать собственные усилия к какому-то вот ее решению. Это такое первое, о чем я хотел сказать, говоря о проблемах церковной жизни сегодня. Теперь давайте коснемся такого важного вопроса, как мотивация и побуждение людей, входящих в церковь. Потому что, согласитесь, что очень важно, что, собственно, человеку нужно от церкви, зачем он в нее приходит. Побуждения эти многочисленные, индивидуальные, и вообще надо сказать, что отношения Бога и человека – это великая тайна. Очень разными путями человек приходит к Богу и в церковь. Но если как-то обобщать, схематизировать, можно свести к трем основным эти побуждения. Почему люди приходят в церковь? Первое, чтобы церковь решила их проблемы, как внутренние, так и внешние. Второе, по национально-патриотическим или, скажем, эстетическим, каким-то политическим соображениям, возвращаясь к вере отцов. И третье, в силу религиозного искания истины.
Ну, это вот очень общие такие вещи, как раз наблюдаемые сегодня в нашей стране.

Это решение проблем. Здесь нужно отметить общее и всем известное обстоятельство, что мы живем в падшем и испорченном грехом мире. И скорби, и страдания, и добывание в поте лица своего хлеба – непременный удел всякого человека, живущего на земле. Всякий человек испытывает в той или иной степени, в те или иные периоды своей жизни, внутреннюю неудовлетворенность, может быть, неустроенность, как внешнюю, так и внутреннюю, невозможность справиться со своими страстями, нестроение в семьях, не складывающиеся отношения между близкими и неблизкими людьми, социальная неустроенность, проблемы с работой, карьерные неудачи, недостаточность материального положения, такие тяжелые проблемы, как пьянство, алкоголизм, собственные родственников, наркомания, разнообразные зависимости, чрезвычайно распространенные в наше время, увы, супружеская неверность, дети, всякие проблемы с ними, болезни свои и близких. То есть список здесь может быть продолжен до бесконечности, из него и состоит наша жизнь. И бедный человек, как апостол Павел, помните, восклицает «бедный человек», да? Вот бедный человек, живя на земле, как будто попадает в какой-то механизм бесчувственный, ход вещей, который своими какими-то шестернями, проворачивающимися, как каток, проезжается по человеческой жизни и делает существование человека порой невыносимым. И человек чувствует, безусловно, что есть в мире нечто, что свободно от этой железной детерминированности земного бытия. Это Церковь Христова. И вот множество людей, которые имеют начатки, что ли, веры в Бога и начатки религиозного чувства, порой вот смутные, неопределенные, но наличествующие, безусловно, в Церковь входят, надеясь, что нерешенные, а порой нерешаемые на физическом уровне жизненные их проблемы решатся на уровне метафизическом. Это, надо сказать, самое частое, что ли, побуждение, самое массовое. Вот если большинство народа, который считает себя православным, спросить, что он хочет от церкви, то, может быть, не такими умными словами, но люди вам ответят, что они хотят, чтобы их физические проблемы решились на метафизическом уровне. Вот в наличной церковной действительности этот импульс получает охотное подхватывание. На нем строится наше, ну, бытовое, что ли, понимание церковной жизни. И часто можно и в разговорах, и в проповедях, и в брошюрах приходских СМИ, и в беседах с пастырями между собой услышать, что церковь – это как раз то, что людям нужно. Именно она и решит все жизненные нестроения, которые привели людей к церковному порогу. И рецептов здесь масса. Нестроение в семье. Ну, нужно отслужить молебен Гурию Самону и Авиву мученикам и водой, значит, покропить нестроящегося члена семьи или того же, в зависимости, там, кому в голову что придет. Мучит человека алкоголизм, ну, сами знаете, неупиваемая чаша, мученик в Нифатии помогут. Квартирный вопрос или еще что-то. Ну, вот сейчас у нас универсальная помощь от всего – блаженная Матрона. Съездить, песочек, цветочек посыпать, съесть, рецепты дадут. Терзают зависимости или там страсти – тоже есть рецепт. Соверши генеральную исповедь, начинай читать неопустительно утренние вечерние молитвы. Ходи на все ночные бдения и литургию, часто исповедуйся, причащайся, и, значит, все у тебя будет в порядке. Чтобы не болеть, пособороваться, если какие-то больше проблемы, на отчитку съездить, ну и так далее. Я здесь должен сказать, что совершенно далек от того, чтобы, во-первых, над этим как-то потешаться и смеяться, или подвергать сомнению действительно бывающие случаи помощи. Человеческие проблемы, вообще и желание их решить, и избежать их абсолютно законные, и вызывают и сочувствие, и желание помочь, и случаи чудотворной, чудодейственной помощи нередки в церкви. Но тут все дело в другом. Дело в том, что церковь никакие проблемы не решает, она не для этого создана. Правда, действительно, что перемена жизни, вот когда человек обращается и становится церковным человеком, он начинает молиться, начинает отказываться от смертных грехов. Действительно, это очень много изменяет жизни людей. Но это есть лишь некое следствие, а вовсе не цель начавшегося воцерковления, то есть движения человека ко Христу. Мы естественным образом берем на вооружение эти яркие случаи и многочисленные случаи, и делаем из них вывод, что вот под влиянием вот этого изменилось нечто в твоей жизни – и все остальное тоже со временем изменится так, как нам нужно. Если вот умножить посещение храма, или пощение, или усугубить исполнение молитвенного правила и тому подобное. Но вот проходят годы, а с ними проходит период
начало церковной жизни, период неофитства, действительно очень радостный, счастливый.

0: Счастливый период. Но он проходит, как дети вырастают, так и неофитство проходит. Особенность этого периода неофитства, когда человек вот так всеми фибрами души познает церковь, церковную жизнь, в том, что в неофитстве отодвигаются на время страсти и проблемы. А потом, когда неофитство проходит, страсти и проблемы возвращаются. Опыт, к сожалению, показывает, что если человек пил, то он по большей вероятности и опять начинает пить после какой-то ремиссии. Хотя он исповедуется, причается, и молебны служит, и в Серпухов ездит, это уж понятно. Подверженный блудной страсти опять начинает быть ей подверженным. Еще бывает похлеще, чем до своего церковного обращения, хотя он и постится, и мученица Фомаиде молится и так далее. Отношения с людьми – это очень показательная вещь. У людей церковных они, как правило, к сожалению, не только не улучшаются, но становятся еще хуже, хотя, казалось бы, вся жизнь выстроена по церковным правилам. Опять же, бывают случаи, и нередкие случаи, когда человек полностью избавляется в церкви от тех или иных страстей, пороков и недостатков. Но, к сожалению, в массе своей, после некоторой ремиссии, все возвращается к тому, чем был человек до своего воцерковления. Пусть он даже и погрузился в самые глубины церковной жизни, стал, например, монахом или священником. Даже если человек видит в себе такое положение вещей и старается изменить его постом, бдением, молитвами, хождением в церковь, чтением статических книг и тому подобными вещами, затраченные усилия дают непропорционально малый результат. И это приводит к тому, что, во-первых, конечно, церковная жизнь человека разочаровывает, она ему, можно сказать, надоедает. Руки опускаются, и вот энергия борьбы иссякает, и человек приходит к выводу печальному и неправильному, конечно, выводу, что он думает так, что раз моя проблема не решилась, значит, церковь мне не помогла. И отсюда бывает разочарование, вот уныние и такое нестроение в церковной жизни после какого-то периода начального такого одушевления. И тут, конечно, очень важно нам осознавать, ну, если некоторые из вас или кто-то из вас проходит этот период неофитства, просто иметь в виду, что церковь не должна решать напрямую все вот эти внешние трудности людей. Вот что пишет замечательный церковный писатель, хотя некоторые его не любят, но тем не менее замечательный писатель, пресвитер Александр Шмеман. Он пишет, что ошибка – сводить веру к себе и к своим проблемам. Суть христианства мне всегда с детства представлялась в том, что оно не разрешает проблемы, а снимает их, переводит человека в тот план, где их нет. В том же плане, в котором они есть, то есть проблемы, они потому и есть, что они неразрешимы. Вот восприятие церковной жизни как решение проблем приводит к тому, что человек сам с себя снимает ответственность за собственную жизнь. Он хочет в обмен на свободу, которую он предоставляет церкви, вернее, внешней стороне церкви, хочет в обмен на эту свободу получить решение всех своих трудностей. Но это неверно и, по сути, конечно, не христианский, это магический подход. Он непременно, рано или поздно, обнаруживает свою ложь и терпит фиаско. Потому что человек должен решать свои проблемы сам, и только сам, своим нравственным и духовным трудом. Об этом учит нас Евангелие. Безусловно, церковь помогает, во-первых, увидеть эти вещи и их корни. Безусловно, церковь укрепляет человека благодатью Божией, вразумляет его, помогает его ориентации вот в этом делании, да? Но в делании свободном и ответственном, вот собственно, человеческом. Но главное все же здесь, что церковь вводит человека в реальность жизни с Богом, вот эту реальность Царства Христова, и изымает его из детерминированного вот этого хода вещей жуткого, в свете чего проблемы для человека теряют значение проблем, становятся благим и желанным полем исполнения заповедей Христовых, на котором и сокрыта та драгоценная жемчужина встречи с Богом, которую повествует Евангелие, теми неизбежными скорбями, которыми всем нам надлежит войти в Царство Небесное, игом, которое во Христе благое, и бременем, которое во Христе легкое. И об этом нам с вами нужно знать, и знать с самого начала церковной жизни. Сегодня понимание церкви, как я уже сказал, вот это современное массовое его восприятие, как раз базируется на постулате «Церковь решит все ваши проблемы». Но подлинная церковная жизнь начинается совсем с другого, с того, что человек осознает иные дары, как у Пушкина, да? «Иные лучшие мне дороги права». Вот он иные дары но не только сознает, а вкушает, чувствует, воспринимает в свою жизнь. Вот это богообщение, встреча с Богом и сопряженное обретение свободы в Боге, неразрывно связанное с личной ответственностью за свою жизнь, вот с этого начинается церковная жизнь. И, кстати, здесь нужно предупреждать людей, вот пастырская и катехизаторская задача в том, что у людей, наоборот, могут появиться проблемы. И нередко мы видим, что человек входит в церковь, и на него откуда ни возьмись наваливается огромное количество напастей. Там ужасное несчастье, скорби и беды. Человек недоумевает, как так. Вот стал, уверовал, стал церковным человеком, вдруг там такое. Но об этом говорит Священное Писание. Я вам напомню, когда Моисей в книге «Исход» повествуется, когда Моисей благословил израильтянам избавление от рабства, и народ принял эту весть с радостью и был согласен идти за Моисеем к Богу, то вы помните, что произошло. Фараон, будучи ожесточен Господом, наложил на народ Божий еще большее бремя, еще большее иго, так что там все взвыли самым немилостивым образом. Вот православие начинается как раз с того, что в церкви человеку дает Царство Божие. Не продолжение физики в метафизической области, а Царство Божие, другая реальность. За это придется многим пожертвовать. Но именно эта добровольная жертва дает человеку силу и свободу разобраться, в том числе и со своими проблемами. Здесь очень частые возражения можно услышать, и, конечно, у вас оно, наверное, тоже родилось. Потому что говорят, что для большинства людей путь к Богу возможен именно через скорби и трудности. Если не утешать людей мнением, что проблемы их решатся или хотя бы облегчатся, то люди окажутся вне церкви. И в самом деле, вот как нам проповедовать, да? Мы людям что говорим? Идите к нам, у нас в церкви что? Говорить людям, что в церкви обретете Христа, то есть говорить правду и вот стопроцентную истину, то не знаю, сколько людей откликнется вот на такой прямой призыв. А говорить людям то, что ну вот у вас все будет в порядке, хорошо, и там бизнес поправится, дети болеть не будут, жена от вас там налево не будет ходить или муж там. Вот этот человек очень понятный, он там с радостью в церковь ходит. Конечно, важно, еще раз подчеркиваю, что здесь в моих словах не нужно усматривать какую-то насмешку над этим. Важно, что человек обращается в своих бедах к Богу, и эти беды заслуживают всяческого уважения. Но нужно сразу говорить им о том, что в церкви речь идет, вот как раз по совершенно точному выражению отца Александра Шнемана, не о решении проблем, а о снятии их в свете достигшего до нас Царствия Божия. Когда для человека любовь ко Христу и любовь Христа к нему, которую он вкушает в этом царстве, становится значимее и реальнее земного хода вещей. Ко всем, каждому из нас, каждому лично обращена заповедь: ищите прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам. И прикладывается действительно то, что нужно каждому для духовной жизни. И бывает, хотя, может быть, эти слова тяжело слушать человеку, находящему в скорбных обстояниях, но и сам он приходит к этому выводу, что для пути к Богу как раз бывает необходимы, бывают и не необходимы, но бывают необходимы трудности и скорби, чтобы он увидел в них руку Божию, научился молиться, научился смиряться, поступать по-евангельски в ситуациях своей жизни. И еще здесь один момент. Очень важно, чтобы в церкви звучало и от лица церкви звучала только правда. Если человеку наобещать от лица церкви, что Бог решит все его проблемы, а этого не случится, человек неизбежно придет к мысли, что Бог и церковь его обманули. И так случается нередко. Такой способ проповеди неверен. Способ проповеди верен только тогда, когда пастырь, проповедник, катехизатор или каждый из нас, когда хочет убеждать своих близких, полагал под разными словами, не обязательно вот так прямо в лоб, да, как я сказал, но полагал в основании единственное, исключительное корень церковной жизни – это самого Иисуса Христа, Господа нашего Иисуса Христа. И наша пастырская задача, задача всякого православного христианина, как, собственно, и задача церкви во все времена, показать человеку истину и указать точный к ней путь, не умалчивая сложности на этом пути. Я хочу сказать, что нельзя предлагать людям бытовое обслуживание при помощи внешней церковности. Это неверный путь. Ориентировать воцерковление и свое, и ближних нужно религиозно. Другое дело, что, конечно, к человеку нужен индивидуальный подход к любому. У всех своя мера и степень религиозности. Второе побуждение, по которому люди сегодня входят в церковь, я бы назвал национально-патриотическим. И оно тоже имеет свое очень веское основание. Потому что в сегодняшнем глобализующемся мире, который становится все менее и менее человечным, В условиях распада исторически сложившейся империи, размывания и упадка национальных культур, крушения каких-то вот этих традиционных, прочных, многовековых связей между людьми и народами, человеку особенно необходимо нечто прочное, на что бы он мог опереться, чтобы сохранить питающие его корни народной жизни. Люди, любящие свою историю, гордящиеся ею, которые болезненно переживают нынешний период, вот этот вот ломки традиционных устоев, которые желают блага и процветания своему Отечеству, как раз и обращаются к Русской Православной Церкви, видя в ней и справедливо видя вековые традиции и здоровый консерватизм и огромную историческую роль для строительства государства и консолидации нашей нации. Но, придя в церковь по этим побуждениям и, ну так сказать, получив, что ли, удовлетворение в русской церкви своим державническим, патриотическим, национальным потребностям, и опять же это говорю без всякой иронии, потому что здесь ничего плохого нет, люди вот с такой мотивацией постепенно сталкиваются с, собственно, церковными проблемами. Как человеку, увлеченному более всего в жизни геополитикой, которой он живет, стать подлинным церковным христианином? Это очень непростая задача. Если в случае, вот мы говорили о бытовых побуждениях, человек приходит в церковь под влиянием хоть и смутного, и непроясненного порой, но все же имеющегося религиозного импульса, то здесь религиозного чувства у людей совсем может не быть. Если в случае решения проблем человек отталкивается хотя и от житейских, но вполне зримых, реальных вещей, которые могут привести его к Богу, то здесь многое базируется на мифах, идеологемах и подменах. Переход от бытовых проблем к жажде Царства Христова при должном объяснении сути Церкви может быть не слишком труден. А в данном случае, вот в случае таких каких-то политических мотиваций, дело воцерковления человека может стать перед весьма болезненной и тяжелой задачей переориентации человека с земного на небесное, с политического на нравственное, с плотского и падшего на духовное. И здесь нужно сказать, что почти всякое правильное научение той или иной стороне церковной жизни вполне может идти в пику националистической, ура-патриотической, да и вообще любой идеологии, потому что церковь с идеологией несовместима. Идеология, которая хочет построить всех под одну линейку, и церковь, которая с великим уважением и бережностью любови относится к каждому человеку и принимает его таким, какой он есть, хотя и ставит перед ним великие задачи духовного и нравственного совершенствования. Церковь, идеология – вещи противоположные и несовместимые. Здесь нужно сказать, что наша наличная церковная действительность имеет заметную тенденцию потакать сегодняшнему политиканскому мифотворчеству. Можно часто услышать людям, входящим в церковь, начинающим церковную жизнь, некий мотив, который говорит о том, что церковность в качестве необходимого и обязательного элемента должна включать в себя непременно монархизм, державничество, борьбу против глобализации, так называемых прав человека, противостояние либеральному индивидуализму, западной цивилизации, отстаивание своей особой цивилизации. Вообще вот эти слова «ценности цивилизация», «Запад мы» вот повторяются чаще, чем слова Евангелия. С одной стороны, действительно, под этим может совершаться вполне церковный процесс возвращения людей к вере отцов и приобщения нашей исторической традиции. Но, с другой стороны, и вера отцов, и историческая традиция может пониматься не подлинно церковно, а именно вот идеологически. Вообще, здесь нужно сказать, и, может быть, у нас будет время поговорить об этом отдельно, что главной проблемой, я бы сказал, болезнью сегодняшней нашей жизни, духовной, церковной, религиозной, я считаю подмену как раз религиозного сознания иным, нерелигиозным. То есть у нас церковь, духовная жизнь, жизнь не только сугубо церковная, но и общественная, воспринимается не духовно, не религиозно, а политикански в той или иной степени. Это отдельная тема, мы, я думаю, уделим ей внимание, но пока вот я отмечу это как одну из главных вещей, когда, собственно, религиозное подменяется чем-то иным, а это что-то иное оказывается идеологией и политиканством. Вот основной результат этой подмены – в том, что, собственно, подлинного церковления человека не происходит. Потому что вот эта политиканствующая псевдоцерковность создает у человека неверное представление о церкви и о христианстве. Прежде всего, что и церковь, и христианство существуют для обеспечения земного благополучия нации и имеют всего лишь прикладную ценность. Во-вторых, в человеке воспитываются нехристианские все же качества. Ненависть, агрессия, превозношение, хвастовство, нравственный релятивизм и тому подобные вещи. В-третьих, вообще совершается, что ли, вот эта подмена очень опасная того, что человек сам себя считает христианином, а на деле он им часто не является. Это опасно. Почему? Потому что когда человек сталкивается с какими-то весьма реальными вещами, вот с этой истиной, он оказывается в трагическом и беспомощном положении. Он думает, что он христианин, а оказывается, что не так. В-четвертых, попадая в церковь, такие люди развивают очень бурную такую деятельность по пропаганде и отстанию вещей для церкви, может быть, и важных, но все же периферийных, вот нерелигиозных, по сути, да, и создают обстановку крайней нетерпимости к людям, мыслящим не так, как они. И, наконец, ради нас часто имя Божие хулится у язычников, говоря словами апостола Павла, потому что люди внешние, глядя на церковь, вернее, вот на таких вот церковных людей, не воспринимают саму идею церкви. Они думают, что церковь для этого и существует, чтобы вот люди так себя вели. Что со всем этим делать? Прежде всего, понять, что церковь есть царство не от мира сего. Церковь по природе своей вселенская, а не только лишь национальная. Обращена она, прежде всего, к личности, а потом уже во вторую очередь из этих личностей складывается народ Божий, который отнюдь не всегда тождественен с нацией. Задача церкви – не обеспечивать людям их земное существование, но вводить в реальность небесного царства, путь в которое – исключительно соблюдение заповедей Христовых, а вовсе никакое бы то ни было идеологическое строительство. Мне здесь могут возразить, и справедливо, что церковь всегда благословляла патриотизм. Естественно, благословляла и благословляет, но не безусловно, а только под непременным и обязательным условием, что любовь к Отечеству и служение Ему будет деятельным осуществлением по отношению к людям заповедей Божьих, но не кичливыми словами, мифотворчеством и агрессивным превозношением над другими. Это, еще раз говорю, вовсе не значит, что церковь отвергает национальное чувство или патриотизм, или попечение о земном отечестве. Вовсе нет. Не отвергает, но все же воспринимает, и как и все на земле, как данность падшего мира. А любая данность падшего мира, и, собственно, в этом и есть задача церкви, я сказал об этом в начале, что это прививка христианства к падшести. Также и здесь, в области общественной, в области любви к Отечеству и служения Ему, церковь – это прививка заповедей Божьих к нашей жизни, а не что-то другое. Вот исходя из современной нашей отечественной общественной идеологической и культурной ситуации, для церковно-воспитательных целей, по моему мнению, нужно некоторым образом разделять церковь и идеологическую и политическую сферу жизни. Подлинная церковность начнется здесь, как, собственно, вот в бытовых случаях, с того, что человек станет переориентироваться с политических соображений того или иного толка на, собственно, религиозную мотивацию поиска истины во Христе. В нынешних условиях такая переориентация на религиозный смысл – это сложная задача, потому что, как я уже сказал, советский период нашей жизни, 70-летие безбожия, воспитание людей привели к тому, что религиозная идея как таковая не воспринимается. В лучшем случае она пробивается через какие-то вот иные, что ли, оболочки, через бытовые или вот через какие-то такие державнические. Но вместе с тем это делать надо, потому что иначе будет имитация церковности. Я вам расскажу один замечательный случай. Однажды я сидел глубокой ночью в эфире радиостанции «Русская служба новостей», и вот как-то разговор со слушателями зашел о тех или иных особенностях, воспоминаниях о советском времени. И я был, и отец Иоанн Займовский, тоже насельник нашего монастыря. Мы дали оценку советскому времени такую, что, конечно, самое главное в ней – это не какие-то победы, достижения, не полет Гагарина в космос и тому подобные вещи. Сами по себе совершенно, конечно, неплохие. А то, что люди были оторваны от Бога. И самым, что ли, трагическим проявлением этого было то, когда я сам, мы наши сотрудники Центра духовного развития и молодежи при Даниловом монастыре посещали стариков. Вот это, я вам скажу, самое тяжелое ощущение, потому что люди, которые стоят на пороге смерти и чувствуют этого, и боятся этого, лишены понимания того, что с ними будет происходить в самое скорое время. И уже от страха и боязни они пытаются отодвинуть от себя любой разговор на эту тему, И даже вот одна бабушка напрямую сказала, ну что же нам теперь это все? Нас вот воспитали по-другому, мы уж вот как воспитаны, так и будем. То есть к евангельскому слову как раз вот старики многие оказались закрытыми. Я думаю, это вы видите и по своим, может быть, семьям каким-то и знакомым. А, собственно говоря, знаете, все же главное событие в жизни человека с точки зрения, ну, если хотите, монашеской, это переход его в другую жизнь. Это достойно прожитая жизнь это и переход в жизнь вечную. И вот к этому люди оказались совершенно неподготовлены. И в их глазах, несмотря вот на их слова и отторжение от, может быть, поучений катехизаторских, да, в их глазах была ужасная невыразимая боль и трагедия, потому что душа человеческая чувствует, что ей предстоит. Ну, в общем, это тяжелая вещь такая. Но вот это плод советского времени. И, собственно, вот об этом мы с Самуэлом и говорили, что нельзя на одну чашу весов положить Магнитку и Гагарина, а на другую вот эту. Люди стали нам звонить, и один дядечка, это было в 5 часов утра, я уж не знаю, кто там слушает это радио в такое время, один дядечка сказал нам с отцом, и он и так. «Ах вот, — говорит он, — вы, оказывается, чему учите? Так для вас, оказывается, Бог ваш дороже всех вот достижений советской власти. Так тогда, если вот вы меня спросите, что я выбираю, вашего Бога или вот то, что было у нас при советской власти, там поликлиники, там не знаю, что там было, я выбираю вот советскую власть». Я его от души поблагодарил, сказал, спасибо вам большое, потому что вы очень точно сформулировали корень этой проблемы, что Бог не нужен. А многие эти люди, которые звонили, говорят, ну как же, я православный, мы вот там победили Мамая или еще кого-то. На этом основании человек считает себя православным. Вот часто можно услышать опасение, что многие активные люди такого настроения, услышав евангельское учение о любви, правде и свободе, уйдут из церкви. Один человек мне говорил, ах, вот тут вы чему учите? Какой-то вот любви, там, примирению, там, и что же это такое? И в то время, как рушится Россия, и мировой закулисы осуществляется геноцид русского народа, и мы все как один. Да, такие люди, действительно, выслушав это, могут уйти из церкви. И поэтому нужно строить нашу проповедь так, чтобы говорить то, что им нравится и хочется вот в таком духе. Но здесь я дерзну сказать, что здоровье церкви предпочтительнее в данном случае привлекание в нее чуждых ей по духу людей. И здесь нужно вспомнить Евангелие, что Господь вовсе не гонялся за количеством учеников. И вы помните, когда его слова вошли в противоречие с каким-то, знаете ли, земным здравым смыслом, он сказал всем своим ученикам, не хотите ли вы отойти? То есть здесь вопрос бывает принципиальным. Еще раз повторю, что церковь с любовью принимает всех людей, которые к ней обращаются. Но церковь – это переформирование, переформатирование, да, говоря таким компьютерным языком, человека из падшего духовного христианина. Этой тематики неизбежно это должно коснуться, потому что быть в состоянии посюсторонности такой вот, быть погруженным в политиканство и одновременно считать себя православным, это можно только на первом этапе воцерковления, вот, продолжать это нельзя. И ради количества, конечно, паств, я считаю, нельзя потакать страстям. А наоборот, нужно как-то вот объявлять хотя бы эти вещи. Вот две мотивации, о которых я вам рассказал, уже я не буду переходить к третьей, а третья – это, собственно, религиозная мотивация. Здесь тоже мы можем столкнуться с проблемами. Я думаю, что в следующий раз этому и посвящу как раз занятие. Сейчас давайте отвечу на вопросы. Стоит ли, если да, то как переубедить своего греческого приятеля, что греческая православная церковь не дает человеку преимущества перед другими и право ненавидеть русских РПЦ. Да, это очень сложная задача и проблема. Надо сказать, что православные церкви изначально строились по территориальному признаку, который, это, то есть территориальный признак, уже во втором тысячелетии нашей эры стал признаком национальным, потому что зарождение и формирование нации, как известно из истории, пришлось где-то на первую половину второго тысячелетия христианской эры. И вот в силу очень многих исторических причин, в том числе и нахождение под владычеством турок, когда церковь совпала с этнической общиной, бывшей под гнетом, и других причин, национализм в православии сделался очень значимым и существенным фактором. Но он имеет как плюсы, так и минусы. И вот к минусам относится, к сожалению, то, что национальные церкви не открыты другим людям. Вот профессор Дворкин в своей книге по истории Вселенской Церкви приводит такой замечательный факт. 20-х годах 20 века Кемаль Ататюрк, который пытался перестроить Турцию на светский лад, он не любил ислам, он захотел создать турецкую православную церковь и обратился с этим к греческому патриарху Вселенскому. Патриарх отказал Ататюрку. Мало того, была запрещена всякая миссионерская деятельность в среде турков под угрозой церковных прещений. Именно потому, что греки воспринимали, ну вот в данном случае, не всегда, конечно, так, церковь как этнический, что ли, заповедник. И надо сказать, что вот в Европе самая открытая и самая свободная в этом смысле церковь – это русская церковь. И, собственно, люди, обращающиеся в православие на Западе, обращаются в русскую церковь. Здесь можно привести примеры и отца Серафима Роуза, и, конечно, пастырскую деятельность владыки Антония Блюма. Ну и вообще, вот русская церковь на Западе открыта. Я сам могу свидетельствовать, что там ходят и итальянцы, и немцы. А церковь греческая, сербская, болгарская, румынская существует только для обслуживания вот общин своих этнических. Это проблема в православии. Это ровно то, о чем я говорил вот только что. Это является следствием того, что религиозная идея церковная, евангельская, подменена другой идеей, национальной. Это действительно проблема. Убедить, я думаю, никак нельзя. Человек должен решать проблемы сам и только сам. А как это сочетается с тем, что человек должен надеяться не на себя или других людей, а на Бога? Грех самонадеяния. Или я что-то не так понимаю? Да, конечно, на Бога надеяться, естественно. Вот именно это и сочетается, что человек решает свои проблемы сам, при этом надеется на Бога и верит Ему, и получает от Него помощь. Но это очень сильно разнится с тем, когда человек не делает ничего. И когда он думает, что внешне исполняемый обряд церковный или там сам факт принадлежности к церкви его православной что-то там сделает автоматически за него. Нет, в том-то все дело, что человеческая жизнь складывается. Вот как Феофан Затворник писал, замечательно, у него можете найти ответ исчерпывающий на этот вопрос. Он писал так, что человек должен всеусильно трудиться и делать все, что от него зависит, все возможное. Но успех и надежду свою полагать на Бога. Как это сочетается, объяснить это очень трудно. Когда начинается, собственно, духовная жизнь, когда человек встречается с Богом, ему эти вещи становятся понятны. Потому что в свете пришедшие в душу благодати Божией, вот эти парадоксы и антиномии снимаются. Это вот ровно то, как раз, о чем я говорил, что проблемы не решаются, а снимаются. Человек переходит на другой уровень, что ли. Ну, не уровень, а другой способ, что ли, мировоззрения. Вот так. И здесь это тоже, да, человек должен решать свои проблемы сам и надеяться на Бога, и уповать, и ждать только от Него помощи. Сколько, по-вашему, может длиться период неофитства? Как понять, кончился ли он и когда? Это, между прочим, хороший и серьезный, и очень правильный вопрос. Период неофитства длится, ну, где-то до 10 лет церковной жизни. Понять можно тогда, когда наступает, можно так назвать, кризис, что ли, церковной жизни. Когда все в церкви начинает надоедать, когда человек начинает задавать себе вопрос, зачем я хожу в церковь, и что мне это дает, и нужно ли это вообще. Вот такой кризис очень важен для церковной жизни. Это свидетельство того, что Бог хочет от нас в процессе своей такой божественной педагогики, хочет от нас, чтобы мы перешли в следующий класс нашей божественной школы. О педагогике мы обязательно поговорим церковной в следующий раз. И здесь, конечно, вот задача человека этот урок понять, принять, и это уже другой вопрос. Но вот кончается он именно тогда, когда такое некое подобие, ну, у всех это бывает людей, у кого-то мягче, у кого-то жестче, но бывает у всех. Хорошо, тогда мы с вами закончим. В следующий раз мы продолжим более подробно, кое-каких тем коснемся.
1: Прозвучала первая лекция игумена Петра Мещеринова из цикла «Церковь и современность». Запись предоставлена православным порталом «Предания».
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 19:05.

0: В исполнении хора Свято-Троицкого собора города Саратова прозвучал тропарь праздника Святой Троицы, знаменного распева в гармонизации композитора Александра Костальского.
1: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: 6 июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
4: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: В эфире детский радиожурнал.
1: В эфире детский радиожурнал.
2: В эфире детский радиожурнал.
1: Жили-были дети.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами программа «Жили-были дети». И сегодня у нас в гостях Ася. Здравствуй, Ася.
4: Здравствуйте.
3: Ксюша.
5: Здравствуйте.
3: И Соня.
6: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Я очень рада, что вы пришли сегодня, и я рада, что у нас с вами есть возможность поговорить об одном из самых удивительных произведений в русской литературе. И об одном из произведений, которые сильнее, может быть, чем какие-то другие, повлияли на образ нашего города. Да, потому что многое, что сказано в этой короткой повести, мы все знаем, даже если мы и не помним, что это сказал Пушкин. Это повесть Пушкина «Медный всадник». Повесть в стихах. Но он сам ее называет «Медный всадник. Петербургская повесть», написанная в 1833 году.
7: Не читали? Советуем.
3: Вот давайте мы обсудим «Медного всадника» и посмотрим, что там есть сложного, непонятного, странного, скучного или, наоборот, интересного для нас сегодня. Потому что, согласитесь, что книжка написана почти 200 лет назад. Да, сейчас у нас 14-й год, а это все он сделал в 1833. Ну, теоретически она могла бы и устареть. Вот как вам кажется, это произведение современное или такое уже только историческую ценность имеющее?
5: По-моему, только историческую.
3: Только историческую.
5: Я недавно услышала, что это вообще легенда. Ну и как легенда, не думаю, что она сейчас была бы актуальна.
3: В каком смысле?
5: Ну вот как Брэдбери мы обсуждали.
3: Угу.
5: Все, что он писал много-много лет назад, происходит сейчас. Но то, что вот Пушкин пишет в «Медном всаднике», мне не кажется, что это сейчас происходит.
3: Угу. Что скажете, девочки, как вам? Ну, согласны?
6: Мне, с одной стороны, понравилось, а с другой стороны, нет, потому что мне было жалко этого молодого человека и его возлюбленную.
3: То есть ты любишь истории с счастливым концом?
6: Да.
3: Ася, что ты хотела сказать?
4: Ну, вот это мне повесть понравилась, несмотря даже на ее печальный конец. Но, с другой стороны, мне больше нравится кратость больше.
3: Да.
6: Ну, мне кажется, что Асе просто неинтересно, потому что там так все это долго описывается, одно и то же, поэтому к концу уже скучно.
5: Кажется длинным, потому что мало событий, в принципе. И вот поэтому я не очень понимаю, ну, сути.
3: Угу. То есть тебе нравятся книжки, в которых есть четко артикулированный сюжет? События, отношения, какое-то движение, где происходит все время.
5: Ну да.
3: Правильно я поняла? Ой, я вам скажу одну историю. У меня есть один такой знакомый. И к нему однажды подошел сын его друга и сказал: знаете, а вот мне как-то Бах не очень нравится. И он ему сказал: знаешь, дорогой, а это твои проблемы. То есть если нам не нравится Бах или какой-нибудь Рафаэль или Пушкин, это наша проблема. Мы должны понять, почему то, что нравилось поколениям наших предков, да, то, что абсолютно признано вершиной поэзии или музыки. Почему я остаюсь к этому глухим? Почему я не могу воспринять эту красоту, которую многие-многие люди до меня воспринимали? Вот давайте мы с вами про это и попробуем поговорить. Потому что действительно здесь есть тема для разговора.
5: А вот, да. Вот что я хочу спросить. Тут же как бы особенного сюжета, наполненного какими-то событиями, нет.
3: Угу.
5: Тут просто история о том, что, ну, вот, во время наводнения погибла возлюбленная этого человека, и он сошел с ума.
3: Да.
5: Вот, собственно, и все. А почему называется «Медный всадник»?
3: А вот это хороший вопрос. Вот прежде всего я бы хотела обсудить вот этот вопрос, который Ксения поставила, о том, а что здесь, собственно, происходит? О чем это написано? Что это такое? И для того, чтобы понять, что это такое, Вот я спрошу вас одну вещь. А вы читали «Медного всадника» вслух или про себя?
5: Про себя.
6: Про себя.
3: Про себя.
4: А я читала его половину про себя, половину вслух.
3: И?
4: Ну, вот та, которая про себя читала, она как бы не была такой красочной, которую я вслух читала.
3: Вот стихи надо читать вслух. Потому что, в отличие от прозы, поэзия, она очень большое значение придает форме и звучанию слова. То есть если, ну вот тот же самый Пушкин, он сказал однажды, проза требует мыслей и мыслей. В прозе тоже бесконечно важен ритм построения фразы, да, какие-то слова, какие-то образы и так далее, и так далее. Но в принципе в поэзии мы можем отвлечься от всех вот этих обстоятельств, и мы можем обратить внимание просто на то, что думает автор и как он строит свою мысль. В прозе это так, но в поэзии это невозможно совершенно. И я вам сейчас вот прочитаю какой-нибудь маленький кусочек просто. И вы мне скажете, хорошо это или нет. Люблю тебя, Петра, творенье. Люблю твой строгий, стройный вид. Невы, державное течение, береговой ее гранит, твоих оград узор чугунный, твоих задумчивых ночей прозрачный сумрак, блеск безлунный, когда я в комнате моей пишу, читаю без лампады, и ясно спящие громады пустынных улиц, и светла адмиралтейская игла, и не пуская тьму ночную на золотые небеса, одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса. Люблю зимы твоей жестокой, недвижный воздух и мороз, бег санок вдоль Невы широкой, девичьи лица ярче роз, и блеск, и шум, и говор балов, а в час пирушки холостой шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой. Люблю воинственную живость потешных марсовых полей, пехотных ратей и коней, однообразную красивость в их стройно зыблемом строю, лоскутье сих знамен победных, сиянье шапок этих медных, насквозь простреленных в бою. Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия, да умирится же с тобой и побежденная стихия, вражду и плен старинный свой пусть волны финские забудут, и тщетной злобою не будут тревожить вечный сон Петра. Была ужасная пора, об ней свежо воспоминание. Об ней, друзья мои, для вас начну свое повествование. Печален будет мой рассказ. То есть, видите, Пушкин на самом деле, он же говорит какие-то слова, которые нужны не для того, чтобы мы что-то узнали. Это не детектив, это не литература страстей и приключений, а это возможность увидеть. Вот мы с вами видели «Белые ночи» 1500 раз в своей жизни, да? Но только он сказал вот эти замечательные слова, благодаря которым мы понимаем, что мы видели. Про этот прозрачный сумрак, блеск безлунный, и ясно спящие громады пустынных улиц, и светла адмиралтейская игла, и так дальше. То есть это прежде всего возможность войти в какое-то состояние. Да? Поэзия, она позволяет нам вот немножечко отвлечься от своей повседневной жизни и войти в какой-то другой мир, совершенно другой. Это первое, что я хотела вам сказать, да, что это слова, которые вот очень вкусно просто произносить и слушать. Гораздо интереснее, чем просто читать глазами. А второе, вот тоже Ксения задала вопрос, просто очень точный, не в бровь, а в глаз. А это история. Ну, понятно, что вот молодой человек, вот девушка, там она погибла, но он сошел с ума. Все, конечно, всем сочувствуем, всех жалко. А она к нам имеет какое-то отношение или нет? Сегодня. Еще один вопрос Ксения задала тоже. Она говорит, а почему это называется «Медный всадник», если там вообще-то про Евгения и невесту его, которую звали Параша? Почему главный герой «Медный всадник», если совсем про другую историю? Так вот, давайте мы с этим разберемся. Вот Евгений. Этот самый Евгений, смотрите, о чем он думает. И, ну вот представьте себе, вот могли об этом же думать ваши родители или какие-нибудь старшие братья. Итак, домой пришед, Евгений стряхнул шинель, разделся, лег. Но долго он заснуть не мог в волнении разных размышлений. О чем же думал он? О том, что был он беден, что трудом он должен был себе доставить и независимость, и честь, что мог бы Бог ему прибавить ума и денег, что ведь есть такие праздные счастливцы, ума недальнего, ленивцы, которым жизнь куда легка, что служит он всего 2 года. Он также думал, что погода не унималась, что река все прибывала, что едва ли с Невы мостов уже не сняли, и что с парашей будет он дни на 2, на 3 разлучен. То есть о чем человек думает? А он думает о том, что он и не дурак, и из хорошей семьи, а должен он своим трудом пробиваться. Только труд может ему доставить и независимость, и честь. А это проблема, которая, ну вот куда как актуальна в любые времена. Потому что, если честно, мы все приходим в жизнь, в которой нас никто не ждет. Ну, нас, конечно, дома любят, и это большое счастье, что у нас есть там братья, сестры, родители, дети, да, и они всегда нам радуются. Но вообще-то ты вышел на улицу, и все на тебя так смотрят и говорят, а ты кто такой? Ты очень умный? А неизвестно, докажи. Ты хочешь, чтобы тебе там заплатили приличную зарплату? Ну, так ты сделай что-нибудь такое удивительное. А рядом с нами есть замечательные, например, акционеры ОАО «Газпром», которые ни на секунду не краше нас, не умнее, да? В общем, ничего такого особенного делать не умеют. Менеджеры в «Газпроме», наверное, очень умные и квалифицированные. Но есть люди, которые просто вложили какие-то свои там акции очень удачно. И теперь у них эта газовая золотая труба, она вот так открылась, и человек раз так поворачивает кран, оттуда течет. А Пушкин про это написал 200 лет назад, что ведь есть такие праздные счастливцы ума недальнего, ленивцы, которым жизнь куда легка. То есть этот герой, он ровно такой же, как мы. И проблемы у него те же самые. Потому что проблема какая? Что жизнь к нему не ласкова и не легка для него. Мы не можем сказать, что он такой уж прям несчастный, потому что у него есть невеста. И он от нее только что вернулся. А дальше-то вот уже и начинается самое интересное. Потому что этот человек, который был готов на многое ради счастья с этой девушкой. Да, ведь он говорит, что я готов жениться. Пусть нам будет тяжело, но я и молод, и здоров, трудиться день и ночь готов. И вот он мечтает о том, как они будут жить с этой чудесной парашей, как они родят деток и будут совершенно счастливы. То есть он строит планы на счастливую жизнь практически. И вдруг оказывается, что за одну ночь все это разрушено. То есть получается, что эта история такая незамысловатая. Это на самом деле история о судьбе. А эта история на все времена. Сейчас тоже так бывает. Сколько угодно. Вышел утром человек на работу, а потом его машина сбила, и на этом кончилось все. И все планы, все его надежды, все какие-то там его привязанности, его любовь, его красота, все это разрушено за одну секунду. То есть эта история, она ведь про нас на самом деле, да? Ведь в чем как бы этот конфликт медного всадника? А в том, что вот есть маленький человек, а мы все маленькие люди. Ну, есть, конечно, может, у нас пара-тройка там президентов, премьер-министров, но остальные-то мы все маленькие люди. И у этого маленького человека есть надежда на счастье. И эта надежда разрушена судьбой. И тут он задает массу прекрасных вопросов, этот герой. И эти вопросы, они тоже бесконечно современные, потому что и мы бы то же самое спросили. Помните, там есть такой момент, когда уже началось наводнение, уже там все улицы превратились в реки и площади в озера, уже там очень трогательно царские генералы поплыли спасать людей по городу. И что забавно, Пушкин делает примечание, он называет имена этих двух генералов. Он говорит, что это были граф Милорадович и генерал-адъютант Бенкендорф. И вот это примечание, ну, если понимать, в чем дело, оно потрясающее. Потому что Милорадовича застрелили декабристы. Во время восстания на Сенатской площади 14 декабря 25 года. А что касается Бенкендорфа, то это был личный враг Пушкина. Потому что это был начальник третьего отделения, такой полиции политической, которая Пушкина бесконечно преследовала. То есть он берет двух людей, которых, ну, там, декабристы, и он сам, может быть, не очень. И он делает их прекрасными. Просто ради справедливости жизни. Представляете, какой молодец? Нам бы никогда такое не пришло в голову своего врага возвеличить. Что?
5: Да нет, молодец, конечно.
3: Конечно, молодец. Так вот дальше. Когда уже все это началось, там страшная суматоха, город весь покрыт водой. Вы помните, какой был уровень воды? Я вам скажу. Это было самое страшное наводнение в 1824 году. И тогда вода поднялась на 2 метра 4 сантиметра выше ординара. Или 2 метра 10 сантиметров. У нас есть такой памятник на Исаакиевской площади. Знаете, там стоит на мойке такая стела, да, и там такими большими чугунными лентами уровень воды. Так там этот уровень выше набережной. А надо еще иметь в виду, что эта вода, она же не была как в тазике, такая спокойная. Там же еще волны метались, то есть ветер сильный, да, волна там, может быть, ну, не знаю, 2 метра поднялась Нева, а еще на 2 метра, может быть, взлетали эти волны. То есть все первые этажи зданий были залиты. Там просто вода стояла в комнатах до потолка. И вот в это время Евгений сидит верхом на льве, тоже известно где. Этот дом сохранился, и он до сих пор эти львы стоят, про которых Пушкин написал. И вот о чем он думает. Сидел недвижный, страшно бледный Евгений. Он страшился, бедный, не за себя. Он не слыхал, как подымался жадный вал, ему подушвы подмывая, как дождь ему в лицо хлестал, как ветер буйно завывая с него и шляпу вдруг сорвал. Его отчаянные взоры на край один наведены недвижно были, словно горы, из возмущенной глубины вставали волны там и злились. Там буря выла, там носились обломки. Боже, боже! Там, увы, близехонько к волнам, почти у самого залива забор некрашенный, да ива и ветхий домик. Там они, вдова и дочь, его параша, его мечта. Или во сне он это видит. Или вся наша и жизнь ничто, как сон пустой. Насмешка неба над землей. Вот это, на самом деле, может быть, ключевые слова. Потому что Евгений задает самый настоящий вопрос. А вопрос этот вот в чем заключается. А не является ли вся наша жизнь просто каким-то жестоким экспериментом? То есть у Евгения, у него самый серьезный вопрос. Во-первых, вообще Бог-то есть или нет? Или вся наша жизнь это только пустая, какая-то суета. Жил и умер. А второй вопрос. Если Бог есть, то так ли он добр, как про него рассказывают в церкви? Потому что если он добр, то почему? Почему вся жизнь человека из-за какого-то наводнения рушится за одну ночь? Почему умирают те, кого мы любим? Это вопрос, на который не так легко ответить. Как только мы попадаем вот в эту ситуацию предельного страдания. Вот был человек хороший, любимый. Раз у него рак, и через 2 недели он в гробу. А ты стоишь рядом и рыдаешь, и думаешь, а что все это было? Неужели Бог не мог услышать наши молитвы и не мог его спасти? Почему я должен вот терять своих любимых людей одного за другим? И Евгений ровно этот вопрос задает. И это один из важнейших вопросов в жизни. Правда же? Поэтому мне кажется, что книжка не так уж далека от основной проблематики. Потому что Пушкин взял, ведь он как сделал, гениально, он взял совершенно конкретный исторический момент. Ну вот было такое значительное событие, петербургское наводнение 1824 года. Но он на примере этого события, он рассматривает те проблемы, которые нам всем, вне зависимости от наводнений, приходится решать. Как построить свою жизнь, да, и как выдержать страдания, если вдруг это страдание нашу жизнь просто разрушает и перечеркивает ее пополам. И теперь давайте про «Медного всадника».

0: Люблю тебя, Петра, творение. А вначале, хотя вот я сегодня об этом подумала, а что ему мешало? Вот взял бы и написал. На берегу пустынных волн стоял Петр, дум великих полн. А что, плохо? Ну, согласных многовато. Ну, не страшно, все равно произносится. Пушкин пишет «он», и он это «он» даже выделяет курсивчиком таким. Потому что «он» здесь – это не совсем человек. А кто?
1: Создатель какой-то.
0: Создатель. Что он думал, этот чудесный? И думал он. Отсель грозить мы будем шведу. Здесь будет город заложен на зло надменному соседу. Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно, ногою твердой стать при море. Сюда по новым им волнам все флаги в гости будут к нам и запируем на просторе. То есть он думает про что? Про великие геополитические задачи. Шведу мы угрозим, все там возможные державы к нам пришлют свои корабли, и будет здесь центр международной торговли. А кроме того, это будет окно в Европу. Заметьте, что про людей, которые будут жить в этом городе, вообще не сказано ни слова. И цель города – назло надменному соседу. Тогда хочется спросить, а может ли быть прекрасным уютным местом для жизни то, что сделано назло? Ну вот мы живем все в Петербурге, вы даже живете на Васильевском острове по соседству с той несчастной парашей, которая погибла, да? Вот город, собственно говоря, сырой, холодный. Конечно, он безумно красивый. Мы все Петербург любим. Но жить-то здесь не очень. Здесь тогда становится понятно, что каким-то таинственным образом страдания этого бедного Евгения, они связаны с поступком Петра Великого. Более того, и действия Невы связаны с этим поступком Петра Великого, потому что Нева сражается с ним. Она протестует против того, что сделал он. И тогда здесь точно так же, как у Брэдбери, но только гораздо мягче. Пушкин вот он как-то рассчитывает на то, что мы будем думать. Здесь тогда мы видим вот тот же самый конфликт, ну, скажем, природы и цивилизации. Петр сделал то, чего делать было нельзя. Он поставил город на берегах реки, которая каждую осень от ветра выходит из своих берегов. Зачем он это сделал? А ему хотелось доказать, что человек сильнее. Вот мы настроим там набережных гранитных, еще что-нибудь придумаем, и мы природу победим. Но со стихиями так поступать нельзя. Поэтому Нева до сих пор время от времени пытается выйти из берегов. Получается, что есть две таких силы мощных. Это природа и вот эта железная воля Петра Великого. И они вот так вот сталкиваются друг с другом. А жертвой становится тот самый Евгений. И тогда становится понятно, что эта история еще и про отношения человека и государства. Потому что прекрасный Петр на своем коне горячем — это же символ государственной мощи России. И поэтому Евгений бедный, он сумасшедший, но не до конца. Потому что он четко понимает, кто виноват. Заметьте, Нева погубила его невесту, и он мог бы метаться вдоль берегов Невы и грозить ей кулаком. Претензии должны быть к Неве, а у него их нет. Потому что он видит точно, кто виноват. Он еще когда сидел на этой площади, еще не безумный, еще не знал, что невеста умерла. Он смотрел на памятник, и он что видел? И обращен к нему спиною в неколебимой вышине над возмущенную Невою стоит с простертую рукою кумир на бронзовом коне. Вообще-то, мой опыт, он показывает, что чаще всего, конечно, государственная власть повернута к нам спиной, потому что у нее большие задачи. И все наши великие правители, они всегда смотрят вперед, и они как бы на нас не оглядываются. Кто может, выживает, а кто не может, ну что ж. И Пушкин про это написал. Он написал про то, что потом, через там 100 лет, будут писать разные европейские авторы. Про то, что жизнь человека в государстве – это всегда конфликт. Бронзовому памятнику нельзя ничего рассказать. Его нельзя разжалобить, с ним невозможно поговорить. И поступок Евгения, который погрозил рукой,

0: этому памятнику. Это великий поступок. Потому что после этого бронзовый кумир увидел его. И он за ним погнался. И озарен луною бледной, простерши руку в вышине, за ним несется всадник медный на звонко скачущем коне. И во всю ночь безумец бедный, куда стопы не обращал, за ним повсюду всадник медный с тяжелым топотом скакал. Вот это тяжелозвонкое скакание по потрясенной мостовой — это вещь, потому что, видите, государство, оказывается, оно может когда-то даже на человека обратить внимание. И Евгений этого добился. Ну вот, примерно про это медный всадник.
1: А может, просто он не хотел признавать своих ошибок?
0: Медный всадник?
1: Вообще, в принципе, даже живой Петр Первый.
0: Мы все-таки должны понять, что здесь не совсем про Петра Первого, а именно про государственную власть. Конечно, государство не любит признавать свои ошибки, потому что иначе оно не устоит. Да? Для того, чтобы люди доверялись вот этой государственной власти, вот этому звонко скачущему коню, нужно, чтобы все были уверены, что он никогда не ошибается. А поэтому государство, даже если оно совершает ошибки, оно никогда не признает это. Пушкин, он вот эту главную проблему, да, что человек перед государством, он всегда как вот этот маленький, хрупкий безумец перед медным всадником. И он про это сказал, Пушкин, и даже эту поэму не запретили, что совершенно потрясающе. Потому что это, может быть, самая жесткая в русской литературе критика вот этой самодержавной государственной власти. А Пушкин так умно про это написал, что никто ничего особенного и не заметил. Ну да, действительно, это такая городская легенда про ожившую статую. Вот так.
2: Ну, очень хитро вообще. Молодец.
0: Молодец. Ну что, айда Пушкин?
2: Да.
0: Спасибо всем за участие. Дорогие слушатели, мы сегодня перечитывали «Медного всадника» с Соней, Ксюшей и Асей. Спасибо всем, кто нас слушал. И до новых встреч в эфире радио.
2: До свидания.
1: До свидания.

0: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Брак – это откровение и тайна. Мы видим в нем полное преображение человеческого существа, расширение его личности, новое видение, новое восприятие жизни. Человек может войти в полноту этого мира только через свою семью. Священник Александр Ельчининов.
1: В эфире авторская программа Людмилы Зотовой «Семья». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В наших прошлых встречах с психологом Тамарой Григорьевной Клещуновой мы посвятили довольно много времени воспитанию чувства ответственности у наших детей. И Тамара Григорьевна подчеркивала, что все эти методы, все рекомендации, все шаги, которые приводят нас к желанному результату, должны выполняться нами, родителями, при одном условии, что прежде всего эмоциональный резервуар ребенка, как говорит Тамара Григорьевна, должен быть наполнен. То есть ребенок должен чувствовать, что он любим. А что же такое быть любимым? Как родители могут проявлять свою любовь? И что значит вообще по-настоящему любить своего ребенка? Вот сегодня об этом мы поговорим. Мы назвали тему нашей встречи «Составляющие любви к ребенку». И вот об этих составляющих, я думаю, что беседа наша будет очень интересна, нам расскажет Тамара Григорьевна Клещунова. Здравствуйте, Тамара Григорьевна.
2: Добрый день. Да, действительно, все, что мы хотим от ребенка, воспитывая его, мы должны знать, что успехов добьемся только тогда, когда он почувствует себя любимым. И, к сожалению, очень многие дети не ощущают этой любви, хотя родители говорят, что мы готовы жизнь за них отдать. Ну и действительно, жизнь отдать и так далее, это все есть. Но он чувствует себя нелюбимым. В чем тут дело? Действительно, надо тут говорить о составляющих этой любви, потому что отсутствие одной из них может, что называется, и, во-первых, дать какой-то ущербный вариант любви, или ребенок не почувствует это, или многие вещи могут быть. Итак, что на первом плане? На первом плане это, конечно же, безусловно, принятие ребенка. То есть любить его не за то, что он заслуживает, а просто за то, что он есть, дан вот Богом нам. И мы благодарим Бога, судьбу, что он пришел к нам, и мы должны ему об этом, ну, может, и не постоянно, но, по крайней мере, напоминать, чтобы он понимал, что мы ответственны за него в том числе. А когда широко бытующее оценочное отношение к детям, которое в нашей стране в особенности распространено, то причина-то его кроется в твердой вере, что награды, наказания безотказны сильнее любого воспитательного средства. Получается зачастую наоборот, к сожалению. И то, что доказано в психологии, что потребность в любви, в принадлежности, нужности другому – это одна из фундаментальных человеческих потребностей, и ее удовлетворение – просто необходимое условие для его нормального развития. Более того, я вам должна сказать, что в записях у Ельчининова я прочитала такую вещь, что он вот пишет так. На меня произвело это очень большое впечатление. Чтобы ребенок почувствовал тесную связь с Богом, надо позаботиться о том, чтобы он чувствовал безусловную родительскую любовь. Почему? Потому что именно так любит нас Господь, без всяких условий. Человеку, который не чувствует себя безусловно любимым родителем, чрезвычайно сложно почувствовать себя любимым Богом. Это нам, верующим людям, нужно знать наверняка.
1: Тамара Григорьевна, и, может быть, даже здесь можно вспомнить, что некоторые взрослые люди часто впадают в уныние, чувствуют себя покинутыми, наверное, именно от того, что в детстве что-то было не так в его взаимоотношениях с родителями, правда?
2: Да, совершенно верно. Совершенно верно. Но получается ведь так, что отвержение ребенка, отторжение его изначально бывает редко. Да, действительно, получается так, что не нужен ребенок был в какой-то момент, и беременность нежелательна, и очень может быть, что и рожденный он чувствовал уже в утробе матери, что он был нежеланным, и он чувствует себя очень эмоционально ущербным. Ну и она не может на него перестроиться как следует, хотя бывает наоборот. Чаще всего как раз женщина, родив ребенка, забывает обо всем и, естественно, отдает ему всего. Но другое дело, что когда он растет, то нам кажется, что он совсем не такой, каким бы его хотели видеть. Действительно, в большинстве случаев наши дети по своей природе склонны к мятежу, к эгоизму, нечестности, агрессии, жадности. То есть такая тенденция творить зло передается нам и детям нашим генетическим путем. Ведь об этом даже и в Библии написано: «Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду». И, например, такое: «Все согрешили, все лишены славы Божией». То есть изначально мы как бы рождены в этом грехе. Но со временем ребенок, кроме всего прочего, может быть, благодаря не только генетическим, так сказать, предпосылкам, но еще и из-за нашего неправильного поведения, родительского поведения, он начинает вести себя так, что мы к нему настроены очень и очень отрицательно. И постоянно мы пытаемся его воспитывать, воспитывать и воспитывать. И чтобы добиться того, чтобы он вел себя как следует, мы, естественно, если еще и холодное и жесткое поведение, отношение к ребенку изначально есть, мы к нему постоянно применяем какие-то санкции, такие делаем замечания, как бы навязываем ему роль начинающего, так сказать, рецидивиста, для которого вот это правонарушение привлекательно, заманчиво, будем так говорить, когда уже в подростковом возрасте. А пока вот он ведет себя так, и мы постоянно его критикуем, критикуем, критикуем, и, естественно, отношение к нему постоянно увеличивается в отрицательном плане. Так вот, чтобы этого не было, мы постоянно должны знать, что только направленность, вот это уже будет вторая составляющая, только направленность на то, чтобы воспитать в нем противоположное положительное качество вот этому недостатку, вот этому неправильному поведению, неправильной черте характера, и будет нашей основополагающей работой с ним. То есть, я постоянно об этом говорю, если вороватый, то мы воспитываем в нем честность. Если он лжет, то мы воспитываем в нем правдивость. Причем вот эти росточки, хиленькие-хиленькие изначально, мы должны постоянно поддерживать нашим доброжелательным отношением. Естественно, поливая слезами, когда не удалось, условно говоря, и радуясь вместе с ним, что устоял. Другое дело, что очень многие пороки, я об этом говорила в предыдущих передачах, очень многие пороки, как вороватость, лживость, это проявление крайнего неблагополучия ребенка, крайнего неблагополучия. И прежде чем пытаться воспитывать в нем вот эти положительные качества, надо понять, почему это происходит.
3: Тамара Григорьевна, вы действительно неоднократно говорили о таких пороках, как вороватость, лживость. А вот сейчас, по оценкам психологов, может быть, часто дети растут завистливыми. Вот зависть – это тоже такой порок, можно сказать, да? Порок духовный, душевный. И как на ваш взгляд, какое качество противоположной зависти надо культивировать в ребенке?
2: Ну, естественно, чувство благодарности. Мы об этом вот в прошлых передачах говорили, когда воспитание чувства ответственности. Мы об этом говорили. Именно благодарность, именно желание понять, что то, что есть, это благо. И не думать о том, что вот надо больше, больше, больше и постоянно, что называется, в этом материальном плане себя стимулировать. Так вот, как правило, это у нас не получается. Вот это вот воспитывать противоположное качество, потому что для того, чтобы это было, ребенок должен быть открыт на нас. Он должен понимать, чтобы мы его понимали. А само понимание, оно же предполагает не то, что вот мы ему прощаем это все. Нет. Мы вычленяем вот эти вот отрицательные его качества, что называется, и ведем с ним диалог, очень доброжелательный диалог. То есть следовать тому надо, чтобы не возникал вот этот психологический барьер между ребенком и нами, родителями. А как это возможно? Возможно только тогда, когда он чувствует нашу заинтересованность в его жизни, в его судьбе, нашу любовь к нему и внимание. И очень многие не умеют проявлять эту любовь. И я должна сейчас снова напомнить, чтобы ребенок понимал, что его любят, должно быть несколько таких моментов в Причем у каждого ребенка, ну, что называется, понимание любого этого метода свое, и мы должны обязательно видеть, какой именно метод действует на него лучше всего. Ну, конечно, прежде всего это контакт глаз. И в этом мы должны знать, что смотреть на ребенка надо только с любовью. Если по какой-то причине мы его ругаем или там испытываем какие-то чувства гнева, смотреть на ребенка нельзя. Смотреть куда-то в сторону, ниже его глаз обязательно. А вот чаще всего давать ему возможность почувствовать, наполнять его душу, вот этот вот эмоциональный резервуар таким вот образом. Некоторые это делать не умеют. Почему? Даже признаются. Потому что именно в детстве они не получили от родителей этого. И они как бы таращатся в глаза ребенка, не испытывая вот этого чувства любви к нему. Так уж лучше не делать, потому что ребенок фальшь почувствует сразу.
3: По поводу контакта глаз, Тамара Григорьевна, в каком возрасте ребенка этот путь наиболее важен? Может быть, там в детстве он более важен, в подростковом возрасте менее, или все детство?
2: С младенчества.
3: С вот младенчества даже... и до взрослого состояния?
2: Всегда. Даже вот в отношениях мужа и жены чрезвычайно важно жене научиться с мужем вести диалог, глядя ему с любовью в глаза. Ответное чувство обязательно получим. А то я говорю, вот у меня один молодой мужчина говорил про свою жену: смотреть в глаза твои и напиться живой воды. А года через три сказал: у моей жены кухонный взгляд. С неудовольствием сказал. Ну, правда, там он сам был виноват, но тем не менее. Итак, вот это вот проявление любви, кроме глаз, контакт, тактильное прикосновение. Многие дети, опять-таки, не желают даже любого прикосновения родительских рук, особенно, соответственно, в подростковом возрасте. И вовсе не потому, что, например, их физически наказывали, хотя и это в том числе может быть причиной. Поэтому есть четыре пути, когда они допускают наши руки. Именно, когда они смеются, например, смотрят какой-то фильм, мультфильм, особенно это вот в детстве, мы тут как тут должны даже подойти на какую-то минуточку, присесть рядом, посмотреть, положить ему руку на плечо. Он это допустит, более того, он свою радость как бы и делит с нами. Второй путь – это когда он очень чем-то расстроен. Ну, например, приходит из школы, подрался там с другом или получил двойку. Тут уж ни о чем не спрашивая, помочь ему снять курточку, за плечи его повести на кухню, молча покормить его, может быть, даже какое-то любимое блюдо. Надо будет поделиться с нами. А если даже и нет, то все равно вот это наше молчаливое участие дает ему возможность каким-то образом свою беду поделить пополам. Третий путь, когда он чему-то радуется. «Ой, какой ты у меня молодец! Как ты мне помогаешь?» Ну, там, посуду помыл, там, или еще что-то. И опять-таки за плечи его прижать, там, обнять. Замечательно. Они это особенно мальчики любят.
4: Принимают.
2: Принимают. Не только девочки, кстати сказать. Мальчишкам это тоже нужно. И четвертый путь, когда они болеют. Тут уж нам нужно, что называется, объявить мораторий на вчерашнюю жизнь с конфликтами и со всеми. Натереть грудку, спинку, чем там полагается. Завязать ему теплый платочек, этому подростку. На ноги надеть носочки с горчицей или там с чем-нибудь, чтобы он прогрелся как следует. Очень это им нравится. Даже когда они выздоравливают, они могут еще сказать: что-то у меня тут хрипит, может быть, надо бы натереть. Там не столько натереть, сколько хочется этих прикосновений. Но самое удивительное, это насколько меняется взаимоотношение ребят с родителями этих подростков.
3: Тамара Григорьевна, тактильное прикосновение – это хороший путь установления контакта с ребенком и дать ребенку почувствовать, что он любим. Но иногда родители позволяют себе шлепок, легкий подзатыльник за мелкие какие-то там проявления непослушания. Вы не раз говорили в наших прошлых передачах, что лучше наказание физически делать не рукой, а чем-то, вот как вы говорили раньше, хворостинкой, например. Не всегда под рукой у родителя в современных условиях окажется хворостинка. Все-таки допустимы ли такие вот методы легкого наказания в виде шлепков рукой?
2: Ну вот самая-то большая беда это в том, что Некоторые дети идут по иррациональному пути получения этого внимания. Они начинают вести себя неважно, чтобы получить вот этот шлепок и подзатыльник, потому что другого пути тактильного прикосновения они не имеют.
3: То есть если они будут ощущать в достаточном количестве вот этих Безусловно. Прикосновений родительских, и поведение их будет совсем другим, они не будут нарываться на шлепки.
2: Но там, правда, бывают и другие причины, мы об этом сейчас еще и поговорим. Но, тем не менее, в данном случае мы исключим вот это вот иррациональное их поведение. Иррациональное поведение и, соответственно, получение вот этих вот шлепков. Далее. Что еще некоторым детям нравится, и это проявление любви наше к ним может тоже иметь значение. Вот похвала, поощрение. Ну, тут уж должно быть искренне, конкретно за что-то. Ну, то есть нет успехов хвалить хотя бы за старание. Как ты сегодня? Даже ничего, я вот тебе оценку там ставлю за то, как ты трудился, замечательно трудился. Даже 5 поставлю с плюсом. То есть слова любви, в том числе какие-то качества личности подчеркнуть. Такие у тебя красивые волосы, или там, допустим, это девочке сказать. А мальчишкам так ты выглядишь хорошо, но прямо как отличник. И поощрять присутствие других тоже не мешало бы. Вот, кстати сказать, что касается прикосновений, все-таки должно быть подходящее время и место.
3: Например, если в школе к подростку подойти и попробовать его обнять, может да. результат быть совершенно
2: более,
3: иным.
2: Тем более подростка, да? И вообще, дети не любят, когда начинают родители проявлять вот эти вот свои чувства по отношению к ним в присутствии сверстников. Далее. Все-таки давать им свое время. Давать возможность им побыть вместе. То есть слушать его, слушать, смотреть на него, когда он говорит. В это время не заниматься ничем более. Внимание к его чувствам. Больше говорить о его чувствах очень часто, вот эти жесты, больше, чем слова. Не перебивать. Ведь часто перебиваем уже даже через 1,5 минутки, как задавать вопросы для уточнения позже, после того, как он выговорится. То есть учиться разговаривать.
3: А сколько времени нужно потратить на такое общение? Ведь сейчас родители такие занятые, что вот выделить время, выслушать все это излияние ребенка сложно.
2: Вы понимаете, какая штука? Если есть возможность, так, по крайней мере, здесь, как говорится, не перекармливать этим временем. А если нет у нее возможности, да, действительно, одиночка-мать. То есть одинокая мать, которая воспитывает ребенка без отца и работает на 2 работах, чтобы материально каким-то образом поддержать материальный, так сказать, уровень семьи. Здесь уж можно только так. Никаких придирок. Прийти домой, заглянуть ему в глазки, положить руку на плечо и сказать ему: «Вася, ты уж, пожалуйста, постарайся. Видишь, мне даже некогда с тобою там особо и поговорить, и что-то сделать. Сейчас столько работы, и стирка там, и все. Ты уж постарайся». И он будет действительно стараться. Другое дело, что уж таким он не будет поймальчиком, но, по крайней мере, он будет изо всех сил стараться. Иной раз даже и учителям я советую. Ну, не надо, особенно вот в такие семьи, без конца звонить и упрекать их в том, что они не занимаются ребенком и так далее. Достаточно с этим ребенком, иной раз даже 2-й, 3-й класс ребенок это понимает, говорить ему: «Давай мы с тобой постараемся. Что ж мы будем маме твоей сообщать о том, что ты себя ведешь плохо или там что-то у тебя с учебой? А уж если не получается, и он не старается, тогда можно сказать: знаешь что, я не имею права молчать, я должна маму поставить в известность».
3: Значит, если у ребенка нет возможности рассказать о своих чувствах родителям, потому что у родителей нет времени, или вот такая ситуация, что только мама одна у него, и она занята постоянно, хорошо бы, если бы было внимание учителя, да?
2: Очень хорошо, когда есть друг. И знаете еще что? Некоторые очень занятые мамы, они с полуслова понимают состояние ребенка, и иной раз достаточно даже, ну, сочувствующего взгляда, обнять его и сказать, что ты ведь справишься, давай вот мы с тобой посмотрим, что можно тебе еще в этом. И ее поощрение, ее как бы понимание всего этого уже дает толчок ребенку.
3: Знаете, я сейчас такой момент вспомнила. У учительницы по фортепиано моей дочки, когда она ходила в музыкальную школу, была одна ученица, которую воспитывала тоже одна мама. Мама была занята, естественно, и девочка, наверное, чувствовала дефицит любви и в прикосновениях, и в излияниях чувств. Когда она приходила на уроки фортепиано, порой полурока она просто сидела в обнимку с учительницей, положила ей голову на плечо и немножечко так подремала. И вы знаете, пользы, наверное, не меньше было вот от такого проведения времени для души ребенка, для развития ребенка, чем если бы это был просто урок. Это просто повезло, вот такая учительница.
2: Повезло. Знаете, я вообще считаю, что когда вот такие учителя, особенно в музыкальной школе, так это благо, это такое благо для ребенка. Они вспоминают о своей учебе в музыкальной школе гораздо с большим удовольствием, чем даже учебу в обыкновенной школе. Вот у меня, кстати, внукам так повезло в этом плане в музыкальной школе и тому, и другому. Следующее проявление любви – это помощь. Помощь та, что они не могут сделать сами. Не оставлять один на один с теми делами, где они не могут сделать. И опять-таки не ждать, что они скажут «помоги мне». Чувствуете, что он страдает от того, что у него не получается. Может быть, репетитора взять. Может быть, еще какая-то помощь ему нужна. Особенно, что касается ребятишек-органиков. То есть у тех, у кого какие-то нарушения, органические поражения мозга. Ну и еще очень хорошо, когда такие подарочки. Когда за что-то, это манипуляция. А вот когда знаешь, что вот у него нет ластика, чтобы по дороге с работы купил этот ластик, завернул его как следует и вручил сюрприз.
3: Ни за что, просто
2: ни
3: так.
2: За что, да. То есть не подачки, когда вот откупается из-за занятости, нет, нет. А вот именно такие мелочи, которые мы знаем, что им очень даже приятны эти мелочи. А узнать, какой путь его больше устраивает, потому что действительно дети очень разные, то смотреть, как он реагирует. Например, делаешь подарки, жаждет подарков, на что жалуется, менять эти пути, конечно.
3: Тамара Григорьевна, если вот ребенок будет расти в такой обстановке, когда родители правильно выражают свою любовь к нему, ведь ребенок тоже сам научится любить, и я знаю, что ответная любовь ребенка к родителю будет проявляться примерно таким же путем. Вот если подарочки такие вот, ну ни за что, ну просто маленький какой-то подарок принести с работы от того, что тебе приполняет чувство любви к нему, то и он также иногда будет стараться родителю что-то нарисовать, что-то написать и так под подушечку положить.
2: И не
3: положить.
2: Только родителю. И не только.
3: И дальше вообще, на других людей перейти.
2: Человека воспитывает, кстати, не столько любовь к нему, сколько его собственная любовь к людям. Уже отражение этой любви. И не тот вырастает хорошим человеком, кого любят, а тот, кто сам любит. Кто сам трудится душой. Уже тогда и любит и родителей, и родину, и труд, и учение, и саму жизнь. А избалованным становится не потому, что родители дают ему слишком много, а потому, что они уступают ему, чтобы избежать конфронтации. Об этом мы тоже сейчас поговорим. То есть вот эта третья составляющая, о которой мы сейчас говорим, вот эти пути проявления любви, они чрезвычайно важны, потому что наполнение вот этого резервуара, эмоционального резервуара вот этой любовью, она дает возможность нам переходить к четвертой составляющей, это формирование дисциплинарных навыков. Если нет наполнения, нет любви, то это формирование дисциплинарных навыков элементарная дрессировка. И она, как правило, дает настолько плохие результаты, что не приведи Господи. Вообще вот это неприятие ребенка, невозможность его любить, нежелание любить, ну хотя бы быть справедливыми, я уж так всегда говорю этим родителям, дает возможность ему каким-то образом, ну хоть по крайней мере, чувствовать себя неущемленным. Вообще вот этот жесткий контроль, наказание, вот это атмосфера нескончаемых претензий, особенно у женщин истеричность, это в результате дает и чувство протеста обязательно, неприятие этих родителей, уход в компанию ущемленных безнадзорных. Ну и, кроме всего прочего, может формировать истероидность характера, эгоистичность, лживость, а у иных уход в себя. Вот эта пассивность, апатичность. Не приведи, Господи, что происходит. Итак, четвертая составляющая, как я уже сказала, это формирование дисциплинарных навыков. А вообще, что такое дисциплина сама по себе? Дисциплина – вот то самое слово, о котором мы любим говорить. Разумеется, это тренировка способности ребенка к самоконтролю, самодисциплине. Но предпосылкой всего этого, конечно же, должна быть, как я уже сказала, любовь и определенная строгость родителей. Лучше всего, конечно, отца, если есть отец в доме. Матери приходится, воспитывая ребенка один на один, приходится быть Янусом в двух лицах. И строгой с одной стороны, и мягкой доброжелательной с другой стороны чрезвычайно тяжело. Но тем не менее, очень важно, чтобы мы понимали, наладить дисциплину возможно лишь при условии учитывания эмоций, переживаний, интересов и потребностей ребенка, да и своих собственных родительских, так сказать, потребностей. Это база. Главное, нам надо понять, что детям не только нужен порядок и правила поведения, они хотят этого, они ждут это, потому что это делает их жизнь предсказуемой, понятной, создает такое чувство безопасности. Они, дети наши, интуитивно чувствуют, что за родительским нельзя, скрывается забота о них. Это при строгости, которая основана на доброжелательности. Почему же, кстати сказать, нуждаясь в дисциплине, дети норовят нарушить этот порядок и правила? Ну, во-первых, потому что срабатывает парадокс детской психики. Парадокс детской психики заключается в том, что они хотят подчиняться, но хотят подчиняться авторитетному человеку. И если по какой-то причине родители думают, а он пока маленький, потом подрастет, он поймет, они проигрывают на всю оставшуюся жизнь. То есть необходимо быть твердыми и уверенными в своем, так сказать, праве воспитывать ребенка уже тогда, когда он маленький. Вообще к 4 годам у ребенка уже должно сформироваться вот такое вот состояние. Его любят и благодарят Бога за то, что он пришел. И потому что его любят, он должен научиться слушаться родителей. Но родители, естественно, не должны переходить границы. Почему? Ограничения и требования, они должны быть такими, чтобы, как я уже сказала, они все-таки были понятными. Естественно, их не должно быть слишком много. Они должны быть, естественно, гибкими, потому что вот другая крайность, авторитарный стиль, он не дает такой гибкости. Я тебе сказала так, и ты только так и будешь делать. Так вот у нас все. Далее. Не должны вступать эти требования в явное противоречие с важнейшими потребностями ребенка. Например, ограничение в активности дошкольника или даже школьника на улице, допустим. Дошкольник, он хочет бегать, прыгать в доме. Мы ему говорим, сейчас, подожди, вот мы выйдем на улицу, ты там побегаешь. Но уж там-то дать возможность ему побегать, потому что не всегда возможно в доме. Внизу живут тоже люди, если еще у бабушки там болит голова. Далее. Статус подростка в референтной группе, к примеру. Подростковая мода. Вот когда вот эти наши запреты касаются чего-то, конечно, он пойдет далеко в противоречиях с нами. Далее, все эти правила, ограничения, там требования должны быть согласованы взрослыми между собой. И если по какой-то причине мама одно, а папа другое, то это беда для ребенка. Если тем более и папа, и мама значимы. Другое дело, что иногда обесценивает значение папы, что беда для ребенка, кстати сказать. И ребенок перестает уважать его, слушаться только маму. Это для ребенка беда. Потом уже мама начинает. Ты принимай какие-то меры, ты принимай. Но она все сделала для того, чтобы он не слушался отца. Зачастую бабушки вступают в противоречие. Если уж хочет бабушка добра своему внуку, то он ни в коем случае не должна выступать тут же и требования матери, естественно, отменять. Она может потом сказать, что это несправедливо и так далее, но ни в коем случае не в этот же момент. Вообще любой запрет ведь очень и очень труден для ребенка, поэтому тон, которым сообщается вот это вот требование или запрет, должен быть скорее таким дружественно-разъяснительным, чем повелительным. Потому что вдвойне ему трудно, если высказан он сердито и властно. Иногда они говорят, мы запрещаем что-то, они, ну почему? Я тебе сказала то-то, потому там и так далее. Ведь он даже спрашивает не потому, что не понимает, а потому что ему нужно внутренне как бы принять то, что мы ему запрещаем. Ему очень трудно побороть свое желание.
3: И все-таки родители должны объяснить, мотивировать, да, почему
2: Безусловно.
3: Они запрещают.
2: Бывает, что в нравственных планах можно и не объяснять слишком долго. Это я тебе запрещаю. Это мы еще сейчас вот об этом поговорим. То есть наказывать ребенка лучше, лишая его чего-то хорошего, чем делая плохое. То есть два типа наказания существуют. Мы сейчас об этих наказаниях говорить не будем, потому что это особая тема для разговора. Но следует знать, что естественный, то есть следствие непослушания, когда надо винить кроме себя больше некого, да? И условное следствие, когда наказание исходит от взрослого. А если же непослушание и конфликты на почве дисциплины становятся скорее правилом, чем исключением, то, как правило, причина тут в том, что число трудных попадает как раз наиболее чувствительные и ранимые дети и подростки, которые под влиянием вот этих жизненных нагрузок реагируют на них раньше сильнее, чем ребятишки более устойчивые. Они просто нуждаются в помощи. И особенно, я еще раз повторяю, ребятишки, которых какие-то даже легкие минимальные мозговые дисфункции, легкая органика, им труднее гораздо выслушать все эти запреты и принимать их к сведению. Есть вообще четыре основные причины серьезных нарушений в поведении детей. Когда они борются за внимание, когда они борются за самоутверждение, это уже в подростковом возрасте чаще всего, когда они хотят отомстить, обида, и когда они теряют полностью веру в собственный успех. То есть родители тут тоже испытывают отчаяние и безнадежность. Мы об этом как-нибудь поговорим отдельно, потому что это очень интересная тема возникновения этих конфликтов и наше, так сказать, поведение в этом деле. И наши чувства, родительские чувства, которые мы испытываем при этом, они дают нам понять, какой именно тип конфликтов есть. Кстати сказать, вот мне интересно, я тут нашла в статистике такие вещи. Когда запрет суровый, и когда мягкий. Так вот, демонстрировали робот. Одной группе сказали жестко, нельзя трогать. Из 18 человек потрогали 14. А второй группе сказали, что вообще не надо бы трогать, потому что он может там сломаться. Так там только потрогали 1/3. То есть какой можно сделать вывод? Прививая дисциплинарный навык, надо все равно оставлять ребенку возможность для собственного решения о правильном поведении, то есть некоторый люфт, дающий ему почувствовать долю самостоятельного, так сказать, решения, как бы получить его внутреннее согласие на выполнение этих правил. И это становится не так быстро. Постепенно, постепенно мы их как бы тренируем, тренируем, и вот это все заканчивается вот этим вот внутренней самодисциплиной, внутренним, так сказать, поведением.
3: Каким-то внутренним контролем, да?
2: Внутренним контролем, да. Вот я должна еще сказать, что у нас тут интересная вещь обнаружена, что делая даже замечания, мы иногда наносим очень большой урон ребенку. В каком плане? Мы должны знать, что прежде чем сделать любое замечание, надо задать себе вопрос, чего я этим добьюсь сейчас? Причем чем очевиднее повод, чем бесспорнее проступок, такой вопрос тем более необходим. Во-первых, надо спросить себя, хватит ли времени на сей момент не только его обругать, но еще и успеть разъяснить, если непонятно почему. То есть, переступая через порог, уходя куда-то, делать это не следует. Во-вторых, хватит ли выдержки, терпения сохранить тон доброжелательной твердости? В-третьих, не явится ли это замечание сегодня 101-м по счету? В-четвертых, не прозвучит ли в голосе чего-то вроде того «ага, попался», которое превращает ребенка в существо, которому интересно пакостить и скрываться? И пятое, не хочется ли этим замечанием доказать другим, себе, что вы вот такой хороший не делаете, а он вот такой плохой делает. То есть просто необходимо даже иной раз выразить солидарность со стремлением ребенка добиться совсем другого результата. Ну, конечно, ты не хотела пролить, но так получилось. Ничего, в следующий раз ты все-таки будь аккуратнее. У меня тоже не все сразу получалось. И выражение лица у нас должно быть такое доброжелательно серьезное. Поза такая уверенная, интонация спокойная. Тогда ребенку будет приятно слушать нас и слушаться. И тогда наши замечания будут полезны, а не вредны.
3: Итак, Тамара Григорьевна, казалось бы, любить ребенка – это такое естественное дело для родителей. Но не всегда наше представление о том, что мы на самом деле любим ребенка, совпадают с тем, что видит ребенок от нас. Делая вывод нашей сегодняшней с вами беседы, наверное, мы должны все-таки еще раз остановиться на тех, как я поняла, вот трех основных моментах, по которым родители могут контролировать себя в своих эмоциональных проявлениях по отношению к ребенку. Во-первых, мы должны ребенка принимать безусловно, даже если он не очень удачен на фоне своих там сверстников, на фоне одноклассников, мы должны принимать его таким, каким он нам дан на данный момент. Во-вторых, нам нельзя все-таки обольщаться на то, что ребенок вот это такая чистая душа, что он вот совершенно гениальным у нас рождается, совершенно таким ангелом. И мы должны...
2: Благодаря воспитанию он вроде становится плохим.
3: Да, мы ничего должны подобного. Реальную оценку делать этому, да. И понимать, что есть какие-то задатки, к сожалению. Да. Первородный грех, как вы упомянули, отражается на всех детских душах, и быть готовыми к тому. Потому что если мы будем воспринимать ребенка с рождения ангелом, потом пойдут разочарования, которые, в общем-то, нам будут мешать, да, устанавливать правильный контакт с ребенком. Затем мы должны все-таки как-то направлять себя на воспитание положительных качеств к ребенку, если мы видим
2: противоположного
3: вот это...
2: именно вот этому недостатку.
3: Да. То есть правильно выявить этот недостаток и затем его правильно выращивать. Да. И формирование дисциплины, вот так, некоторая строгость, это тоже проявление любви. Не надо ее бояться.
2: Да. Вот. Так не просто не надо бояться. Ребенок, который не привык подчиняться, он становится во взрослой жизни никчемным человеком. Вот ведь в чем вся беда-то. Другое дело, что есть творческие натуры, которым очень сложно подчиняться вообще, как правило. Но так ведь вот на острие ножа, что называется, и не подавить его творческую основу, и в то же время не дать ему заблудиться во всех этих своих поисках. Ведь несостоявшиеся творческие люди – это, как правило, те, которые не получили в свое время каких-то определенных задатков вот этой вот чувство ограничений, чувство порядка и так далее. То есть не произвели на них впечатление строгие, так сказать, методы их родителей.
3: Мы с вами немножечко делали акцент на семьи неполные, потому что сейчас, к сожалению, много таких семей, где мама воспитывает одна. А если представить, что семья полная, более-менее благополучная, то вот эти проявления все правильного воспитания, проявления любви к ребенку, на кого они больше должны ложиться? На отца, на мать, или это можно
2: делить?
3: Они
2: выполняют разную роль. Мать его может, безусловно, принимать любого. А вот отец, вот строгость отца основана на доброжелательности, она еще и должна основываться вот на чем. Я принимаю тебя за то, что ты оправдываешь мои ожидания.
3: То есть
2: но эти ожидания, у отца эти ожидания все-таки должны быть в соответствии с тем, что есть природа ребенка. Если вот он гиперактивный, если у него концентрации внимания неладно, если и так далее, и тому подобное, если учеба его, дай бог, чтобы у него на 3, как говорится, с плюсом было, а может быть и просто на 3 с минусом. Так вот, требовать от него того, чтобы он учился на 5, мягко говоря, неразумно, а то и преступно.
3: То есть у отца все-таки любовь может быть обусловленная,
2: обусловленная,
3: но он должен учитывать индивидуальные качества своего ребенка. А вот тактильные прикосновения, это только мама должна там погладить
2: напротив,
3: его?
2: Напротив. Вот, кстати сказать, с отцами лучше всего именно вот это вот бороться, играть в футбол, пихаться. Вообще вот это вот очень важно для мальчика в особенности.
3: Какой-то телесный такой контакт.
2: Телесный контакт, да. И если есть отец в доме вот именно такой строгий, доброжелательный, то это замечательно. Бывает наоборот. Вот, кстати сказать, строгий отец и мягкая мама – дети, как правило, малотревожны. Они развиваются нормально. А когда наоборот, тоже может быть. Мама строгая, как одна мама сказала, я, говорит, как унтер Пришибеев. А отец, наоборот, мягкий, играет роль мамы. Тоже хорошо, но дети более тревожны. Такую вот особенность отметили специалисты, которые проводили вот такие статистические обследования.
3: И, наверное, бабушки и дедушки тоже могут восполнять вот недостаток внимания к детям родительского внимания. Это могут быть и тактильные прикосновения,
2: да.
3: и выслушивать ребенка,
2: да.
3: они тоже
2: да.
3: могут. Да,
2: да,
3: если...
2: Более того, тем детям я очень сочувствую, у кого нет бабушек, или по какой-то причине бабушки самоустранились, или по какой-то причине мамы этих бабушек отстранили от воспитания. Я знаю одного мальчика, который даже, видно, в результате своих особенностей, в результате поведения отца и матери, попал в тюрьму. А когда он из тюрьмы вышел, то сказал, мне говорит, не хочется идти в семью, жалко, что бабушка умерла. Вот с кем бы я сейчас жил и с кем бы я все бы ей рассказал, это моей бабушке. Вот так бывает в жизни.
3: Итак, мы сказали, как правильно надо бы любить нам детей. А какие вы ошибки могли бы явные выделить? Вот родители считают, что не любят своих детей. Но какие самые грубые ошибки, на что нам нужно обратить внимание? Вы могли бы сейчас...
2: Ну, объяснить? Обычно, когда начинаешь работать с ребенком, то потому как родители говорят о стиле воспитания, уже можно поставить диагноз. Или отсутствуют вот эти вот дисциплинарные, так сказать, меры, и тогда ребенок, ну, что называется, растет как трава в поле. Естественно, он делает все, что хочет, и тут с ним происходят, в общем-то, такие метаморфозы, не приведи Господи. А вот если его все-таки воспитывают в строгой манере, но отсутствует вот это вот проявление любви, хотя родители могут сказать, как вот мне одни сказали, да мы полную семью соблюдаем, несмотря на то, что уже терпеть друг дружку не можем, так вот лучше и не жить вместе. Дети очень чувствуют стабильность ребенка. Это вторая потребность, которую он должен жить. Стабильность – это любовь отца и матери. Это крыша над головой ребенка. То есть проявление любви, оно должно быть. Ну, пусть не любит, но хоть по крайней мере и тот, и другой по отношению к ребенку эту любовь должен проявлять. И тогда, если ее нет, то ребенок, вырастая вот этой вот атмосфере, как говорится, неживой компоненте бытия, он в конечном итоге становится или разрушителем, вандализм – это вот оттуда произрастает, или саморазрушителем. Наркотики, алкоголь, потеря смысла жизни.
3: Тамара Григорьевна, последний вопрос. Если ребенок вырос, он уже там старшеклассник, студент или вообще уже взрослый человек, и сейчас родители слушают нас, или сам этот ребенок взрослый слышит нас и понимает, что были допущены ошибки в его детстве, и родители неправильно выражали свою любовь, не умели они выразить. Можно ли исправить во взрослом возрасте, или уже вот ребенок будет обречен некоторые последствия неправильной любви, он будет всю жизнь уже испытывать на себе?
2: Ну, испытывать-то будет. Другое дело, что ведь иногда, между прочим, счастливая или несчастливая жизнь состоявшаяся, она зависит даже не от того, что вот какие-то были моменты, а вот именно от включения, от переплетения ткани вот этой жизни. То есть трудно сказать, что именно. Но иногда возвращение на круги своя происходит, когда у молодой женщины рождаются дети. И бабушка принимает участие в воспитании ребенка, перестраиваясь по отношению к матери, вот она может многое-много чего дать. Так что не все потеряно, не все потеряно. И вообще думать о том, что все будет в нашей жизни идеально, даже если мы сейчас имеем вообще только-только рожденного ребенка, не надо. Стереотипы работают, и мы действительно повторяем ошибки наших родителей. Но стремиться к тому, чтобы исключить вот это, о чем мы говорили, плохое, и направленно сдержать на хорошее, оно дает обязательно результат. И ведь даже вот это вот не ругать его за что-то плохое, да, отметили мы, что вот он плохо сделал, и начинаем что? Как я уже говорю, воспитывать противоположное качество этому. Так ведь все равно так не получается у нас, особенно у женщин. Прежде всего мы его там потрясем, поругаем, а потом только думаем, ничего страшного, ничего страшного. Да, единственное, что... Гнев – это нормально, вот такой вот гнев. Но не надо оскорблять при этом, не надо обзывать его. Не надо. А дальше снова действовать и вставать, как говорится, с колен и действовать дальше. Воспитывать детей, воспитывая себя.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом заканчивается наша сегодняшняя передача. Я напомню тему нашей сегодняшней встречи. Мы говорили о составляющих любви к ребенку. И гостем нашей студии была Тамара Григорьевна Клещунова, постоянный участник передач «Семья». Беседу провела Людмила Зотова. До свидания, до новых встреч.
2: Всего вам доброго.
1: Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции «Радио Град Петров» и в церковных лавках города.
4: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
5: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор поездок паломнической службы «Радио Град Петров». В ближайшие выходные вас ждут следующие экскурсии. 5 июня приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 5 июня проведет Елена Захарова. Шестого июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу.

100 лет фамильная икона рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова. Шестого июня приглашаем в Старую и Новую Ладогу. Вы посетите Староладожскую крепость и церковь Георгия Победоносца с фресками XII века. Никольский мужской, Свято-Успенский девичий и бывшие Иоаннопредтеченские монастыри. Сможете набрать святой воды, а смелые окунуться в источники Святой Параскевы Пятницы. В Новой Ладоге увидите Староладожские и Новоладожские обводные каналы. Места, связанные с великим русским полководцем Александром Суворовым и архитектурные памятники города. Посетите бывший Николо-Медведский монастырь и музей в Колокольне. Поездка состоится 6 июня. Следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий. Двадцатого июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова. Помимо кратких поездок по Петербургу и окрестностям, предлагаем вашему вниманию следующие многодневные маршруты по России и за рубеж. С 25 по 31 августа приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музеи ковра и истории мировых культур и религий. Крепость VI века Наранкала в Дербенте. Посетите также природные достопримечательности. Комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенным в самом узком месте Сулакского каньона. Салтинский водопад и ущелье. Мемориальный комплекс «Белые журавли» и природный парк «Верхний Гунип». Побываете на Каспийском море. Познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 25 по 31 августа. С 14 по 21 сентября приглашаем в поездку по Греции и Италии по программе «К трем святителям». Вы посетите Салоники и его древние соборы с мощами святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Обители Иоанна Богослова в Сурати, духовное наследие Паисия Святогорца. Метеоры, византийские монастыри на скалах. Побываете на литургии у мощей святителей Спиридона на Корфу и у Николая Чудотворца в Бари. На острове Эгина поклонитесь святителю Нектарию. Побываете в Патрах у главы Андрея Первозванного. На острове Эвия у мощей праведного Иоанна Русского.

0: совершите незабываемый круиз вдоль западного побережья Святой горы Афон. Поездка пройдет с 14 по 21 сентября. Приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужение, примите участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество». Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы. Приглашаем в Оптину пустынь по субботам и воскресеньям. Рассвет монастыря два века назад был связан с возрождением старчества. Сюда из разных монастырей переселились благодатные старцы, ныне прославленные в лике святых. Сюда многие известные писатели приезжали утолить духовную жажду. Достоевский, Гоголь, Толстой, Ахматова и другие представители русской интеллигенции. В селе Шамардино преподобный Амвросий основал обитель для неимущих женщин – Казанскую Амвросиевскую пустынь. Вы также посетите пустынь Спаса Нерукотворного образа в Клыково. Поездки проходят по субботам и воскресеньям. Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество». Расписание поездок паломнической службы «Радио Град Петров» слушайте каждое воскресенье в 21 час 30 минут и во вторник в 8:40. И два раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу – 8:30 утра. Записи справки в будни с 12 до 18 по телефонам 982-40-19 и 985-49-33.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Есть поразительное, хотя и отнюдь не громкое русское слово, которое, однако, все меньше и меньше вмещается в слова современности. Слово это – утешение. «Он утешил меня», – говорит человек про того, кто обрадовал, пожалел, посочувствовал или, наконец, просто обратил внимание. И то же слово употребляем мы про книгу, пришедшуюся нам по душе, про искусство, осветившее нам своим неподдельным светом, про Бога и веру, наконец. И как поразительно поэтому, и как глубоко то, что в Евангелии Дух Святой назван утешителем. В своей прощальной беседе за несколько часов до предательства, страданий и смерти Христос говорит своим ученикам: «А теперь я иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Итак, от самого Христа мы знаем еще одно божественное имя, и имя это — утешитель. И, следовательно, все подлинное, все божественное в мире действительно заслуживает быть названным этим чудным словом — утешением. Я говорю об этом потому, что в отождествлении религии с утешением состоит одно из главных обвинений, направленных против религии антирелигии. Вся антирелигиозная пропаганда построена на этой аксиоме. Религия — это ничто иное, как компенсация, как возможность утешиться в том зле, несправедливости и хаосе, что царят на земле. Поэтому религия для слабых, для рабов, не для сильных. Поэтому религия — орудие эксплуатации и так дальше. Сильному религии не нужна, потому что ему не нужно утешение. Ибо утешение — это всегда обман, иллюзия, бегство от реальности. А борец не бежит, он прямо смотрит в лицо реальности, какой бы она ни была. Да, как будто это так. Как будто эта музыка слабости проходит через все христианство и через само Евангелие. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас». И разве не называет наш народ свои святыни, свои чудотворные иконы именно вот такими сладостно-утешительными именами: скорбящих радость, взыскание погибших? Разве не возносилась все время с нашей земли эта мольба об утешении и помощи, заступница усердная? И что же, я думаю, что христианству, что религии стыдиться всего этого нечего. Как не следует и скрывать того, что мир, в котором не будет нуждаться человек в утешении, из которого будет изгнано, в котором будет забыто это удивительное слово, будет миром бесчеловечным и античеловечным. Нам достаточно того, что про самого нашего Спасителя и Господа сказано в Евангелии, что в ту страшную ночь, в тем темном саду, он начал ужасаться и тосковать. И хотел, и ждал, и просил, и утешения, и помощи у учеников, у друзей своих. А те спали, измученные страхом. Да, этого ужасающегося и тоскующего, одинокого человека мы называем Богом и Господом. К Нему возводим, и от Него получаем смысл всего существующего. И потому не считаем мы утешение слабостью или признаком слабости. И потому убеждены, что человек, не нуждающийся в нем, уже потерял что-то глубинно человеческое в себе. Ибо в том-то и все дело, что такой человек уже не способен видеть ни зла, ни страдания, ни пошлости в мире. Он утерял в себе тоску по иному, по светлому и радостному. Вот, мол, еще с тем и тем поборюсь, и то исправлю и подправлю, и это выкручиваю, и будет мир на славу, удобный, прочный и счастливый. Ведь вот в сущности весь смысл той плоской идеологии, что предлагают, что навязывают нам взамен религии, и во имя которой издеваются над утешением. И будут в этом плоском и счастливом мире ходить бесчувственные роботы, и даже, пожалуй, не узнают, и не способны будут узнать, что счастье их кошмарнее, бесчеловечнее всякого самого страшного, самого неизбывного страдания и несчастья. Ибо на деле, конечно, не в этом псевдосчастье сила человека, а именно в его способности нуждаться в утешении и утешать. Ибо утешение — это и есть настоящая сила. Вот, спуститься в самую тьму, вот, оказаться в самой сердцевине страдания, начать ужасаться и тосковать, и не рухнуть, не извериться в свете и любви, и в радости. Это и есть утешение. И поэтому имя Бога, имя Духа Святого, утешитель. Царю Небесный, утешителю, приди и вселись в ны. Не об иллюзии просим мы, произнося слова этой молитвы, не об обмане и не о бегстве, а о том, чтобы не сдастся тьме, не отождествить эту тьму самой реальностью, не потерять того света, которого, как сказано в Евангелии, тьме не объять. И это так потому, что утешение всегда от веры, всегда от надежды, и главное, самое главное, всегда от любви. Не любящий не может утешить. И утешают ведь всегда и в горе, и в страдании. Не слова и не доводы, ни разум и ни философия. Утешает всегда и только участие, любовь и сочувствие. Ведь и послепасхальные дни начинает жить церковь ожиданием утешителя. Ожиданием того, чтобы исполнилось обещание Христа о том, что придет утешитель, что за всем горем и страданием, за всей бессмыслицей и скукой жизни наступит этот таинственный третий час, и над миром, пускай и невидимо, но воцарится утешение, и будет сильней той тьмы, что царствует вокруг нас. В этом смысл тех 50 дней, что начинаются в церкви сразу после Пасхи, и приводят нас к Пятидесятнице, последнему и великому дню, в который вспоминаем мы духа пришествия и ожидание исполнения и утешение полноту. Так молится церковь и знает и проповедует всем отчающимся возможности этого утешения, что сила утешения, что божественное утешение не иссякнет в мире, каково бы ни было в нем страдания и горе и злоба. Поэтому эти 50 дней не отдых, не передышка в религиозной жизни, а, может быть, самые глубокие из всех периодов церковной жизни. Это то время, когда мы начинаем понимать, что в мире, в котором умер и воскрес Христос, можно, нужно ждать великого и радостного утешения Святого Духа.
3: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию запись лекций профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Сегодня лекция посвящена возвращению империи в Константинополь, правлению императоров Михаила VIII и Андроника II Палеологов, а также завоеванием монголов и судьбе государств-крестоносцев на Востоке.
1: Итак, в первой трети XIII века разделение церквей было осознано как реальность каждым византийцем. Но вместе с тем Константинопольский патриархат выдвинулся на лидирующее место в восточном христианстве. В конечном итоге он сделался символом единого православия. К 1240 году уже стало очевидным, что борьбу с латинянами возглавляет именно Никейская империя с ее талантливым правителем Иоанном Дукой Ватацем, святым Иоанном Милостивым. Владения его окружали Константинополь со всех сторон. Император Иоанн объединил большую часть византийских земель и создал крепкое, жизнеспособное и процветающее государство, которого византийцы не знали уже долгие годы. Ему наследовал его сын Федор II Ласкарис. Он правил всего 4 года, с 1254 по 1258 год. Это краткое правление стало временем удивительного культурного расцвета. А Никея стала крупнейшим культурным центром мира. Сам Федор II был ученым и писателем. Он окружил себя людьми, которые составляли цвет культуры, науки и искусства его времени. И интеллектуальная атмосфера в Никее была такой, что ее сравнивали все с древними Афинами классического времени. Но, к сожалению, Федор II был тяжело больным человеком, он страдал эпилепсией, и через 4 года своего блестящего правления он скончался. И наследовал ему его сын Иоанн IV, которому было всего-навсего 7 лет. Регентом и соправителем мальчика, собственно, вторым императором, стал самый видный военачальник империи, представитель одной из ведущих аристократических семей империи, Михаил Палеолог. Его короновали в 1259 году, и правил он по 1282 год. Михаил был, наверное, самым способным полководцем своего государства и выдающимся государственным деятелем. Но главное, что он был необычайно талантливым, изворотливым и коварным дипломатом, лучшим дипломатом своего времени. Его правление началось с серьезных сложностей, пользуясь малолетством императора, собрался целый такой громадный союз против Никея, и в 1259 году армия Михаила Палеолога наголо разгромила войско тройной коалиции из сицилийских норманнов, деспотата Эпирского и франкского княжества Ахайского. Таким образом, благодаря таланту Михаила Палеолога, смертельная угроза империи была устранена, и империя была спасена. Это был такой настоящий военный триумф, а за ним последовал триумф дипломатический. В 1261 году Михаил Палеолог подписал договор о дружбе и сотрудничестве с генуэзцами. Как мы помним, генуэзцы были главные враги венецианцев, которые фактически управляли Латинской империей. И, собственно, Венеция была та политическая сила, на которой держалась давно уже, собственно, еле дышащая, можно сказать, дышащая на ладан Латинская империя. Генуэзцы получили те привилегии в империи, которые раньше имели венецианцы до захвата Константинополя. Они обязались помогать Никее во всех войнах, в том числе в отвоевании Константинополя. Но само отвоевание Константинополя, оказалось, произошло даже и без помощи генуэзцев. Небольшая имперская армия проходила мимо столицы, обнаружила, что столицу никто не защищает. Венецианский флот с большей частью французского гарнизона отбыл на военную кампанию в Черном море, и столица, собственно, была, войск там не было. Византийцы вошли в город по подземному ходу, который указали им местные крестьяне. И последний латинский император Болдуин II, разбуженный среди ночи, бежал, даже не успев одеться в ночной сорочке, оставив в своей спальне скипетр, меч и корону. Так Константинополь вернулся в руки византийцев. В день Успения Божьей Матери, 15 августа 1261 года, император Михаил VIII торжественно въехал в город Константина Великого. Это было грандиозное, ни с чем не сравнимое торжество. Но за 57 латинского владычества город стал уже совсем не тем, чем он был раньше. Его былое великолепие кануло в безвозвратное прошлое. После варварских грабежей 1204 года, в ходе которых бесчисленное количество сокровищ мировой культуры и искусства было бесцельно уничтожено или вывезено из города, после этого систематическое разграбление города продолжалось все эти 57 лет. Все сколько-нибудь ценное отправлялось на Запад. Латинские императоры постоянно находились на грани банкротства, поэтому продавали все, что только могли. Церкви опустошались от всех реликвий и святых мощей, дворцы разрушались. Балдуин II, распоследний король, продал громадную коллекцию мощей королю Франции Людовику IX Святому. А за несколько лет до падения Константинополя, до возвращения византийцев в Константинополь, он, чтобы выручить своего сына из венецианской долговой тюрьмы, ободрал свинец с крыши императорского дворца и продал его. Ну, как видим, венецианцы особенно не церемонились, и даже сына императора за долги задержали, бросили в долговую тюрьму. Население столицы с радостью приветствовало православного императора. Он был встречен крестным ходом с иконой Божией Матери Адигидрия по преданию, написанной евангелистом Лукой. Затем он прошел в Студийский монастырь, а после чего, как простой христианин, а не как император, проследовал на благодарственный молебен Святую Софию. А в сентябре 1261 года Михаил VIII был коронован Святой Софией. С ним была коронована его жена Феодора и трехлетний сын Андроник. Законного императора Иоанна IV Ласкариса даже не пригласили в Константинополь принять участие в торжествах. А через несколько месяцев десятилетнего мальчика, верность которому Михаил торжественно поклялся соблюдать, по его приказу ослепили. Таким образом, с такого преступления началось правление Михаила VIII. Таким образом, он основал династию, которая оказалась самой долговечной за все время правления Византии, за всю историю Византии. Находилась она у власти без малого 200 лет и пала вместе с падением Константинополя. Ну, прежде чем вернуться, что произошло после преступного царения Михаила Палеолога и к каким последствиям оно привело, нужно вкратце поговорить о новой расстановке сил, которая тогда сложилась на Востоке. Для того, чтобы оценить ситуацию, нам придется перенестись далеко на восток от Константинополя. Около 1155 года, за 32 года до отвоевания Иерусалима Саладином, на берегу реки Анон в Северо-Восточной Азии, у вождя небольшого монгольского хана Есугея и его жены Хойлюн родился мальчик Тимучин, который приобрел впоследствии всемирную известность под именем Чингисхана. Когда Чингисхан скончался в 1227 году, его владения простирались от Кореи до Персии и от Индийского океана до Сибирской тундры. Никогда во всей истории, ни до, ни после него, одному человеку не удавалось создать столь обширную империю. Он действительно в этом смысле рекордсмен. Царство его отличалось железной организацией. В нем главенствовали порядок и эффективность. Но достигались эти порядок и эффективность необычайной жестокостью. Империя Чингисхана была построена на человеческом горе и страдании. После смерти Чингисхана завоевания продолжились. И великий хан сидел в Каракоруме, в Монголии, и направлял свои непобедимые армии к новым пределам. Главным направлением монгольской экспансии стало теперь юго и северо-запад. Сельджуков монгольская армия разгромила на голову. Нужно сказать, что Никейская империя извлекла максимальную выгоду из такого сложившегося положения вещей. Ей удалось отвоевать значительные территории и также весьма пополнить свою казну продажей продуктов питания, как раз вот те самые императорские яичная продукция и прочее, по всей области, которые были разорены монгольским нашествием, туда поступали продукты из Никейской империи. Если бы всем христианским силам удалось бы объединиться, турок удалось бы навсегда изгнать с византийских территорий. Но, как мы знаем и много раз говорили, в истории не бывает сослагательного наклонения, ну и, собственно, этого объединения никто не хотел. Внук Чингисхана Батый повел свои полчища на Русь. К 1240 году все русские княжества, за исключением Новгорода, были завоеваны и разорены. В 1241 году монголы разгромили объединенную польско-германскую армию, за ней разгромили венгерскую и вышли к Адриатическому морю. Но в это время в Каракоруме скончался великий хан Агадай, и Батый поспешил назад для дележа наследства. Больше в Западную Европу монголы уже не вернулись, руки не дошли. Монголы в основном исповедовали шаманизм, но ряд их непосредственных соседей, такие как кераиты и найманы, чьи земли вошли в империю Чингисхана одними из первых, на самом деле, в самом начале его стремительной карьеры, были христианами-несторианами, наследниками несторианской миссии в Средней Азии. Монголы отличались большой веротерпимостью, то есть они так равно доброжелательно относились ко всем религиям покоренных народов. Но часто из-за значительного присутствия христиан в их руководстве они оказывали особое предпочтение христианам. К середине XIII века Каракорум стал дипломатическим центром мира. Все правители мировых держав посылали туда своих послов с тем, чтобы заключить отношения с монголами и для подписания мира с новой сверхдержавой. Но монгольская дипломатия, в общем-то, была фундаментально проста. Все государства рассматривались либо как вассалы, либо как враги. Все было, собственно, просто. Врагов надлежало подавить, чтобы они сделались вассалами. Любое государство, которое не соглашалось признать себя вассалом, автоматически записывалось в разряд врагов со всеми вытекающими отсюда последствиями. Великий хан видел себя единственным законным правителем мира. И поэтому на таких условиях западноевропейские правители, которые посылали своих послов в Каракорум, чтобы заключить мирный договор с монголами, скажем, для борьбы с исламом, на таких условиях им было сложно что-либо подписывать. Но у монголов имелись свои планы. В 1256 году громадная монгольская армия под началом Хулагу, брата великого хана Хубилая, направилась на Ближний Восток. Хулагу был шаманистом, но старшая его жена была несторианкой, она оказывала на него большое влияние. Главным полководцем его был несторианин Китбуга. Он был найман по происхождению и считал себя прямым потомком одного из трех волхов, которые пришли поклониться Христу. Во всяком случае, было это его семейное предание, которого он придерживался. В 1258 году монголы штурмом взяли и разгромили Багдад. Все жители великого исламского мегаполиса были вырезаны либо проданы в рабство. Все, кроме христиан. Жизнь и имущество христиан сохранялось полностью. Багдад, собственно, так и не оправился от этого страшного погрома. Уже более город никогда не вернул себе такого прежнего величия. То есть постепенно, конечно, он стал отстраиваться, и к началу XIV века, это был где-то через 50 лет после монгольского вторжения, это был такой благополучный провинциальный городок примерно в 1/10 прежнего размера. Один за другим монголы брали великие мусульманские города. Всюду повторялась одна и та же схема. Мусульман вырезали либо продавали в рабство, а христианам оставляли жизнь и имущество. В 1260 году пали Алеппо и Дамаск. 1 марта 1260 года Китбуга вступил в Дамаск во главе монгольской армии. Вместе с ним ехали король Армении и князь Антиохийский. То есть впервые за 6 веков три христианских правителя с парадом проехали по улицам древней столицы халифата. Впервые за 6 веков мусульмане на Ближнем Востоке, на всем Ближнем Востоке, оказались на положении притесняемого меньшинства. Конечно, они горели жаждой мести, но, правда, пока чисто теоретически, потому что никто не был в силах противостоять силе монгольского оружия. Но тут вот опять в Каракоруме начались осложнения. Стали выявляться трения в самой громадной монгольской империи. Если монголы в Персии и в Сирии склонялись к христианству, то их братья в Золотой Орде, наоборот, склонялись в сторону ислама. Это вызвало определенные сложности в отношениях. Хулагу должен был тянуть часть войск из Сирии, чтобы следить за своими северными братьями, которые проявляли определенные признаки агрессии по отношению к нему. Управлять захваченными территориями Хулагу оставил христианина Китбугу, но с армией уже весьма сильно обескровленной. Но при этом в мусульманском мире оставалась еще одна сила, которую монголы пока не разбили. Это мамилюки, новые правители Египта. Гвардия из тюркских, как правило, половецких рабов, которые давно их возили в Египет в качестве имперской гвардии, и в конечном итоге они захватили власть в Египте и стали управлять страной, установили правление достаточно эффективное, но и страшно жестокое. Силы были приблизительно равны. Итог столкновения во многом зависел от остававшихся еще в Палестине франков-крестоносцев, чью сторону они займут. Вмешательство их перевесило баланс в ту или в иную сторону. Франки решили, долго думали, но в конце концов решили соблюдать дружелюбный нейтралитет по отношению к мамелюкам. Все-таки мусульман они знали, а монголы им не понравились, потому что во время этого монгольского правления, когда они пытались кого-то пограбить, их за это жестоко, ну, по своему обычаю пытались пограбить, как принято, их за это жестоко наказали и дали по рукам. Они обиделись. Они пропустили мамелюкскую армию через свою территорию, снабдили продовольствием, и таким образом те вышли в тыл монголам, которые не ожидали такого предательства со стороны франков, как бы своих, которых они считали своими собратьями-христианами. И вот 3 сентября 1260 года состоялась битва при Айн-Джалуде в Галилее. После жаркой сечи монголы вместе с их армянскими и грузинскими союзниками были разбиты. Кетбуга был ранен и захвачен в плен. Полководца привели к султану Кутузу, который начал насмехаться над его поражением. Горный Найман ответил ему, что за него отомстят другие, и что, в отличие от мамелюков, которые были рабами и восстали против султанов египетских, и в отличие от мамелюков, он всегда сохранял верность своему господину. Торжествующие победители тут же снесли Кетбуге голову. В общем, битва при Айн-Джалуде – одна из самых решающих битв мировой истории. Победа мамелюков спасла ислам от самого большого врага за все время его существования. Если бы монголы оккупировали Египет, то во всем мире не осталось бы ни одного исламского государства до Марокко. Конечно, мусульман в Азии проживало слишком много, чтобы полностью стереть их с лица земли, но они более не были бы господствующей расой. И если бы христианин Кетбугов победил, то христианские симпатии монголов получили бы мощную поддержку, и азиатские христиане впервые после исламского завоевания вновь вернулись бы к власти в своих странах. Весьма вероятно, что Золотая Орда никогда не приняла бы ислам, и вся история отношений Руси с монголами пошла бы по-другому. Но, конечно, гадать о том, что могло бы случиться, дело пустое. История может повествовать только о том, что было. Айн-Джалуд сделал мамелюкский султанат Египта главной силой на Ближнем Востоке. В общем, это продолжалось в течение 2,5 последующих веков, до рассвета Отоманской империи. Положение христиан в регионе значительно ухудшилось. Мусульмане мстили им за дружбу с монголами. Усиление ислама и ослабление христианства подтолкнуло оставшихся в Передней Азии монголов принять ислам. И, наконец, победа мамелюков приблизила конец крестоносным государствам. Мусульмане жаждали расправиться с последними врагами веры, которые оставались на их земле. То есть вот это вот решение крестоносцев поддержать мамелюков оказалось для них роковым. Как, собственно, и почти все другие их решения. Мамелюки методично, шаг за шагом, захватывали и разрушали города и крепости крестоносцев. К 1268 году, когда пала Антиохия, у франков оставалось лишь Акра и несколько крепостей. Им удалось протянуть еще чуть более 20 лет. В 1291 году, после 6-недельной осады, мамелюки взяли Акру. Крестоносные государства бесславно завершили свою историю. А для местных христиан освободители гроба Господня принесли только лишь страдания, грабежи, дискриминацию, притеснения и гонения. Именно из-за них разделение церквей стало окончательной реальностью, как мы уже узнали. Более того, теперь после ухода крестоносцев местные христиане остались под властью не просвещенных и терпимых багдадских халифов, а, наоборот, под властью жестоких и фанатичных мамелюков. У покровителей же христиан византийского императора, по милости тех же крестоносцев, было уж куда теперь меньше сил и возможностей, чтобы заступаться за них и облегчать их участь. Итак, в 1261 году Михаил Палеолог торжественно вступил в Константинополь. Империя вновь сделалась одним из ведущих мировых государств. Но, конечно, возможности у Византии были уже не те. Никея была таким процветающим небольшим государством, экономные императоры которого постоянно пополняли ее казну. Однако завоевание столицы потребовало от империи таких расходов, которые просто она не могла на себе понести. Город, который был разорен 57 годами латинского правления, нуждался в срочном восстановлении. Генуэзцы требовали платы своей услуги, которую они, собственно, еще даже не успели оказать. Приходилось и давать им одну за другую коммерческие привилегии, что, соответственно, сокращало поступление доходов в имперскую казну. Кроме того, резко изменилось положение в Сицилии, которое стало представлять смертельную угрозу для империи. В Сицилии к власти пришел папский ставленник Карл Анжуйский, брат французского короля Людовика Святого. В 1266 году он разгромил войска, отлученного папой от церкви сицилийского короля Манфреда, последнего из нормандской династии, и воцарился в Сицилии. Единственный остававшийся в живых на тот момент законный наследник сицилийского престола, последний представитель династии Гогенштауфенов, 16-летний мальчик Конрадин, его звали Конрад, но все его называли сокращенно Конрадино, Конрадин Швабский, отправился отвоевывать свое наследие. В битве при Тальякоце в 1268 году Карл наголову разбил отряды Конрадина, после чего казнил своего 16-летнего пленника на эшафоте в Неаполе. Нужно сказать, что за это преступление Данте поместил Карла Анжуйского в один из кругов своего ада, что было преступление против всех правил и против всей рыцарской чести. Но зато более соперников у Карла Анжуйского не было. Он утвердился таким образом в Сицилии и возглавил борьбу против Византии. Карл видел себя защитником западного христианства, который возвращает греков в истинную церковь и воцаряется на троне римских императоров в Константинополе. И вот тут вот противостояние честолюбивому французу требовало немалых средств. Имперская валюта, которую никейские императоры все-таки удалось ее стабилизировать, вновь начала девальвироваться. Михаилу не хватало средств на содержание войск в Азии. Он начал их оттуда выводить, таким образом оголяя свою восточную границу, что было крайне неразумно. Все свое внимание он обратил на Запад, и у него уже не имелось сил и возможностей заниматься Востоком. Константинополь стал головой на ослабленном теле, а большая часть Балканского полуострова была поделена между Болгарией, Сербией и мелкими франкскими государствами. Возвращение в древнюю столицу оказалось в конечном итоге в длительной перспективе гораздо более выгодной патриарху, чем императору. Патриарх вновь стал неоспоримым лидером империи и иерархии, чьи епархии простирались от Адриатики до России, от Балкан до Кавказа, а владения императора вскоре начали стремительно сжиматься, как шагреневая кожа. Растущее обнищание империи также ударило больнее по императору, чем по патриарху. Приходилось вводить режим экономии, начались постоянные урезания, упрощения дворцового церемониала. То есть император начал уже терять былую атмосферу тайны и великолепия. По традиции турки, как и персы-арабы до них, признавали его роль как господина православных, в том числе православных общин на своих территориях. Однако уже в конце XIV века император сделался вассалом султана и должен был использовать свой авторитет, например, даже чтобы принудить граждан своего собственного свободного города Филадельфии к сдаче перед турецкими войсками. Политическая власть императора сходила на нет, и его былой престиж мог сохраняться лишь только при поддержке церкви. Однако уже в правлении Михаила Палеолога отношения между церковью и государством, между имперской и церковной властью пережили тяжелейшее потрясение. Как мы помним, Михаил Палеолог, император, который отвоевал город у латинян, был узурпатором, который вначале сделался регентом при малолетнем императоре Иоанне IV, затем соправителем, наконец, старшим императором. Патриарх Арсений Авториан, ученый, старый монах безупречной жизни, с неохотой признавал каждый новый этап возвышения Михаила, но и венчал его на царство лишь после того, как тот торжественно поклялся на Евангелие сохранять верность Иоанну IV и признавал все его права на трон. И все же Арсений до такой степени не верил Михаилу Палеологу, что в 1260 году отрекся от патриаршего престола и ушел на покой. Однако, когда его преемник через несколько месяцев скончался, Михаил убедил любимого народом Арсения вернуться и вновь еще раз поклялся ему сделать все для обеспечения безопасности Иоанна IV. Но затем Михаил воспринял свой триумфальный вход в Константинополь как знак особой божественной милости и богоизбранничества по отношению к нему. Он удалял мальчика императора все дальше и дальше от себя и в 1262 году низложил его и ослепил. Арсений, который наблюдал за поведением Палеолога с растущим ужасом, немедленно отлучил его от церкви. Все протесты Михаила не дали никакого результата. Тогда он начал работу с епископатом. Многие епископы были недовольны строгостью Арсения, и к 1265 году Михаил почувствовал себя достаточно сильным, чтобы созвать синод. на котором присутствовали даже патриархи Александрии и Антиохии, которые прибыли в столицу для сбора пожертвований. Арсения обвинили в том, что он не поминал имя императора на литургии, и в том, что он причастил ссыльного турецкого эмира и его семью, хотя те не были христианами. Но это были дутые обвинения, потому что он, естественно, не поминал императора на литургии, потому что император был отлучен от причастия, а турецкого эмира он привел, и эмир сказал, что готов съесть целую свинью перед членами синода, чтобы доказать, что он уже давно христианин. Вот, но синод обиделся на такую привольность эмира, его не допустили дать показания, и патриарх Арсений заявил о неканоничности заседания, где он не может предъявить свидетельство своей защиты, и, собственно, удалился. Он был низложен in absentia в свое отсутствие и сослан в дальний монастырь, где скончался 7 лет спустя. Следующий патриарх, Герман III, митрополит Адрианопольский, оказался настолько коррумпированным человеком и настолько некомпетентным человеком, что его пришлось низложить 2 года спустя под предлогом неканоничности назначения. Его же перевели с кафедры на другую, что канонами запрещалось. Преемник Иосиф, наконец, согласился снять отлучение с Михаила, но на своих условиях. Император, одетый в рубище, должен был на коленях исповедовать свои грехи, молить о прощении в церкви. Несчастному Иоанну IV была назначена большая пожизненная пенсия, а патриаршим постановлением придавалась та же сила, что и императорским. Однако приверженцы Арсения не удовлетворились таким унижением императора и ушли в раскол, который продолжался более 50 лет. Монашеская партия в Византии, которая всегда с подозрением относилась ко двору и высшей иерархии, считала Арсения святым исповедником, который осмелился противостоять императору, нарушившему основной нравственный закон. К их партии примкнули даже многие иерархи, которые придерживались старой студийской традиции противостояния имперской власти в церкви. Арсениты отказывались признать компромисс Иосифа. Они продолжали императора считать отлученным от церкви, и его иерархию, которую они называли иосифлянской, незаконной, всех его придворных считали слугами узурпатора. Империя пыталась их подавить, но они уходили в подполье, что было легко сделать благодаря монашеским связям. Постепенно арсениты, численность которых все сокращалась, выродились в секту. Но, тем не менее, сама, так сказать, империя была серьезно ослаблена. Но тут у Михаила начались новые проблемы. Задача его подавить арсенитский раскол могла быть легче, если бы он не оказался вовлеченным вскоре в новый конфликт с церковью из-за своей политики по отношению к Риму. Карл Анжуйский готовил военную кампанию против Византии, крестовый поход, чтобы вновь завоевать Константинополь, и крестовый поход против схизматиков-греков. Михаилу пришлось возобновить переговоры с Римом. Пока в этом ничего не было особенного, потому что многие императоры вели переговоры с Римом. Вести переговоров никакого преступления не было. Но переговоры ни к чему не приводили. Однако, в отличие от своих предшественников, из-за сицилийской угрозы Михаил не мог бесконечно долго затягивать эти переговоры. Карл Анжуйский рвался в бой, и папам не удавалось его сдерживать. Во всяком случае, они всячески показывали пальцем на Карла Анжуйского и говорили, что вот там нужно решать, а то мы не сможем больше, он вот уже готов. В 1274 году папа Григорий X собрал собор в Лионе. Делегация, которую смог послать на собор Михаил, выглядела весьма жалко. Ни один порядочный человек не согласился в нее войти. Возглавлялась она бывшим патриархом Германом, тем самым, который скомпрометировал себя коррупцией и некомпетентностью. Кроме него в нее входили никейский митрополит Феофан, человек, абсолютно ничем себя не проявивший и ничем не заметный, и личный представитель императора, мирянин-философ Георгий Акрополит. Зато католическая сторона блистала, во всяком случае, именами приглашенных. Даже прославленный Фома Аквинат согласился приехать на собор. Правда, по пути он скончался в итальянском монастыре, не успел туда доехать. И нужно сказать, что монастырь, потрясенный происшедшим, тут же сварил его тело, чтобы раздать кости в качестве мощей. Еще на соборе присутствовал знаменитый современник Фомы Аквинского, богослов-францисканец, кардинал Бонавентура. Но и он скончался до завершения собора. Однако никаких богословских дебатов на соборе не проводилось. Греческая делегация привезла с собой письмо императора, соглашавшегося на все условия папства, уже заведомо. Иными словами, это была безоговорочная капитуляция. Условия, предложенные Григорием X и принятые греками, были такие. Первое. Папа признавался главой христианского мира. Второе. Греки обязывались вести в символ веры филиокве. Третье. Они обязывались совершать литургию не с квасным хлебом, а с опресноками. Четвертое. Они обязывались убрать из Евхаристии эпиклезу. И пятое. Они признавали догматическую верность католического учения о чистилище. Это первое соборное упоминание о чистилище. Мы про это будем говорить позже, когда будем говорить о Ферраро-Флорентийском соборе, о том, как оно появилось, но вот пока это первое упоминание. Кроме того, греки обязывались принять еще целый ряд богослужебных особенностей латинской церкви. Все эти условия греческая делегация приняла автоматически. Через пять дней после ее прибытия была подписана уния и отслужена торжественная месса пополам на латинском и на греческом языках. Символ веры, естественно, пелся с филиокве. Однако близкие лица заметили и, конечно, довели до внимания папы, что в самый ответственный момент митрополит Никейский плотно сжал губы. Но, как скоро стало очевидным, принять папские условия Михаилу Палеологу оказалось гораздо легче, чем навязать их церкви и народу. Практически вся империя отвергла унию, а патриарх Иосиф отлучил Михаила от церкви, которую он только что, так сказать, принял назад, церковь тут же его отлучил опять. Тем не менее, император оставался верным подписанной им унии и использовал всю мощь государственной машины, чтобы навязать ее народу. Ему удалось низложить этого патриарха. Многие епископы, священники и монахи, отказавшиеся подчиниться воле Михаила, были сосланы, брошены в темницы и замучены. Император пытался навязать унию путем переговоров, объяснял всем вынужденность ее и политическую необходимость, но он оказался бессилен. Новым патриархом был назначен интеллектуал Иоанн Век, занимавший проунионистскую позицию. Он написал несколько трактатов, где пытался доказать, что когда греческие отцы церкви, в том числе святой Афанасий, святой Иоанн Златоуст и великие каппадокийцы, когда они писали об исхождении Святого Духа через Сына, они на самом деле имели в виду и от Сына. Но аргументы были весьма остроумными, но никого не убедили. Патриаршая партия служила в пустых храмах. Начался новый раскол. Сестра императора удалилась ко двору болгарского царя, мужа ее дочери, где возглавила антипалеологовскую политику. Правитель Фессалии Иоанн Ангел созвал в 1278 году собор, который осудил Михаила за еретичество. Все гонения на противников унии приносили только обратный эффект. Народ все более ожесточался против императора. Тем временем папы, которые недоумевали, почему византийская церковь не подчиняется на них, когда император согласился, оказывали давление на Михаила и подозревали его в двуличии. То есть в конечном итоге он проигрывал со всех сторон. Все новые и новые легаты прибывали в Константинополь, но уния так не делалась реальностью. Даже сын и наследник Михаила Андроник отказался от своего отца. В 1281 году на папский престол зашел француз Мартин IV, послушной воле Карла Анжуйского. Наконец, Карл Анжуйский поставил нужного ему папу. Через несколько месяцев после своей интронизации он отлучил Михаила Палеолога от церкви, то есть теперь его от латинской церкви отлучили, он оказался отлученным уже со всех сторон. И теперь у Карла Анжуйского наконец-то были развязаны руки, чтобы отправиться в крестовый поход против Константинополя. Правитель Сицилии собрал под свои знамена самую мощную антипалеологовскую коалицию, которая была только в то время. Туда входило и папство, и Венеция, и Иоанн Ангел, дука Фессалийский, и Никифор Ангел, деспот Эпирский, и Сербия, и Болгария. Казалось, что дни Михаила сочтены, и спасти империю могло только чудо. И чудо произошло, разумеется. Дипломатия Михаила Палеолога оказалась самой лучшей в мире. Что было, то было. 30 марта 1282 года, накануне отплытия громадной армады Карла Анжуйского от берегов Сицилии, на Константинополь, в Палермо началось восстание, которое получило название «Сицилийской вечерни», потому что оно началось под звон колоколов, призывавших к вечерне. Формально оно началось из-за того, что французские солдаты стали грубо приставать к сицилийским женщинам, шедшим на вечерню. Сицилийские мужья достали ножи, и пошла резня. Но на самом деле это только был повод, потому что все было готово весьма и весьма заранее. Весь французский гарнизон был вырезан, флот сожжен, и Карл Анжуйский оказался втянутым в длительную изнурительную войну с королем арагонским Педро III, который с огромным флотом случайно оказался возле берегов Сицилии в этот момент. И послы Сицилии направились к нему и предложили ему корону. Педро тут же согласился, направил свой флот на Сицилию, был коронован, и все. И началась война Сицилийской вечерни, которая затянулась на десятилетия. Дипломатический гений Михаила, который все это заранее подготовил, весь этот сценарий продумал и проработал, восторжествовал. Империя была спасена. Вскоре после своего триумфа Михаил VIII Палеолог скончался. мало какой император так много сделал для спасения империи и упрочения ее позиций. Но и мало какой император был столь малопопулярен, столь непопулярен среди своих подданных. Спасители империи, до конца жизни сохранившего верность Уне, оставили без церковного погребения. Его тело просто закопали, и его собственный сын подтвердил свою верность церковной анафеме своего отца. При Михаиле Византия в последний раз была великой державой. Своей беспрецедентной дипломатической активностью и крайним напряжением всех сил империи ему удавалось сохранить позиции империи в мире. В чем-то правление его походило на правление Мануила Комнена, который жил явно непосредством и расточил ресурсы, оставленные, накопленные его дедом и отцом. Но Михаил Палеолог начинал с куда более скромных возможностей. Его правлению полностью обескровило Византию. Начался упадок уже без всякой надежды на возрождение. Политически империя была обречена. Его сын Андроник II, который его долгое правление с 1282 по 1328 год оказался одним из наиболее слабых и неспособных правителей на византийском троне. Но при этом он был высококультурным, образованным и очень благочестивым человеком, богословом и миротворцем. Именно в его правлении начался знаменитый палеологовский ренессанс в живописи и искусстве. И он стал единственным палеологом, который никогда за все свое правление не вступал в унионистские переговоры с папством. С самого начала Андронику пришлось столкнуться с двумя проблемами – арсеницким расколом и унией. Первое, что он сделал, он собрал собор в Константинополе в 1282 году, в котором Леонская уния была низвергнута, а Иоанн Век низложен. Новым патриархом стал профессор Георгий Кипрский, который принял имя Григория II. Андроник убрал с ведущих постов всех сторонников унии, но, в отличие от отца, своего сурового отца, не применял к ним никаких карательных мер. Просто их удалил, и все. Арсениты, которые возглавляли антиунионистов, постепенно начали примиряться с иерархией. Однако в большинстве своем они составили такую внутрицерковную фракцию, которая получила название «зелоты». Зелоты проповедовали аскетизм и созерцательную жизнь и с большим подозрением относились к императорскому двору и к интеллектуалам, которые имели к нему отношение как к мирянам, так и к клирикам. Их оппоненты, известные под названием политики, выступали за сотрудничество с государством и за более широкое применение экономии. И вот соперничество между этими двумя фракциями сыграло свою роль в дальнейших событиях, во всей дальнейшей истории Византии. На Новом соборе в 1283 году патриарх Иоанн Век и Михаил Палеолог были осуждены как еретики. А в 1285 году в Влахернском дворце заседал новый собор, который сформулировал богословский ответ Леонскому собору. На нем председательствовал патриарх Григорий II. Леонская уния была вновь отвергнута, латинская ересь была обвинена в ересе. Томас этого собора – это единственное православное соборное осуждение Филиокве. Ну, конечно, это, наверное, уже в самом конце нашей сегодняшней беседы мы скажем, конечно, в латинской интерполяции символа веры было два аспекта – канонический и богословский. Канонический – имел ли право римский папа интерполировать символ веры, вводить туда дополнительное слово тогда, когда символ веры был утвержден собором. И богословский, собственно, правильно ли это слово или нет. То есть это два аспекта. И собор затронул лишь богословскую сторону. Он принял вероучительный том из Григория II, который, хотя и придерживался твердого антиунионизма, но искренне пытался найти формулу для примирения церквей по вопросу об исхождении Святого Духа. В его томасе говорилось о вечном явлении миру Духа через Сына и проводилась аналогия Феофилакта Болгарского о солнце, о его лучах и о свете, как образе Троицы, что тоже подсказывали вечные отношения между лучами и светом. После кончины Григория II патриархом стал Афанасий I. Он правил дважды, с 1289 по 1293 год и потом с 1304 по 1309. Его можно назвать своего рода поздневизантийским Иоанном Златоустом. Святой Афанасий был социальным реформатором пророческого типа. Но, естественно, как у всякого пророка, у него нашлось много врагов, поэтому синоду удалось сместить его. Лишь через 11 лет по требованию народа, который очень его любил, его вернули на свою кафедру. Афанасий стремился улучшить нравы в монастырях и во всей империи. С его именем связывают реформу монашеской жизни, возрождение афонского монашества. Он приказал всем гостящим в столице епископам разъехаться по своим епархиям, что многим не очень понравилось. и распустил Synodus Indremus, то есть постоянно действующий синод, который как раз и составляли вот эти вот гостящие епископы. После него руководство патриархатом полностью перешло в руки монахов. Святой Григорий Палама называет святого Афанасия предтечей сихазма. В его правление империя вступила в XIV век. Началась новая эпоха.
0: В эфире радио «Град Петров» была запись лекции профессора Александра Дворкина по истории Вселенской Церкви.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 21 час 40 минут.
3: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
4: 6 июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда –

0: менее через 100 лет фамильные иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Святитель Прокл Константинопольский. Слово на Святую Пятидесятницу. В сей день, возлюбленные, снизошла благодать Святаго Духа. С сего дня, восприяв начало и возрастая, она возвеличивается и прославляется даже до сего дня. Воссияла благодать Святаго Духа, и вдруг уста невежественных в слове соделались красноречивыми, языки непросвещенных отверзлись, сердца рыбарей воспламенились дерзновением. Сия, ныне нисшедшая с небес, благодать, и из моей скудной души изгоняет страх. Так апостол Петр прежде явления Духа такую показал в себе робость, что отрекся от Господа пред ничтожную рабыню, но по сошествии Духа с дерзновением исповедал его пред народами и царями, взывая: «Не можем мы, я же слышахом и видихом не глаголоте». Иудеи, витийство апостолов, пришедшие от Святаго Духа, почли пьянством, говоря, яко вином исполнении суть. Но на сие прекрасно отвечал апостол Петр, сказав, что теперь еще третий час дня, он сильно отразил тем клевету и еще доказал сообразность совершившегося чуда. Крест утвержден был в третий час. В третий час и Дух Святый сошел на апостолов в виде огня, возвещая сим, что Дух есть Бог, ибо Бог наш, огнь подаяй есть. Господь снишел на землю, как дождь на руно. Поилико Он снишел устроить спасение наше, но в сошествии Духа, дабы открылось, что Дух есть Бог, шум бысть с небеси, яко носиму дыханию бурну. Из сего познай, что Дух Святый есть Бог. Исаия говорит: «Видях Господа, сидящего на престоле высоце, и при вознесении, и серафиме стоях окрест его, и рече ко мне, кто пойдет к людям сим, и кого пошлю к ним, а дебелебу сердце людей сих, и ушима своими тяжко слышиша, и очи свои смежиша, да никогда узрит очима, и ушима услышат, и сердцем уразумеют, и обратятся, и исцелю я». Хочешь ли увериться ты, духоборец, в том, что на сем престоле высоком и превознесенном восседал Дух Святый? Послушай апостола Павла и убедись. Препровожденный к Нерону в Риме, Павел нашел там большое число иудеев и учил их слово спасения. «Ови убо веровуху, ови же неверовуху, не согласней же сущие друг ко другу, отхождаху рекшу Павлу глагол един». «Добре глагола о вас Дух Святый Исаием пророком. Слухом услышите и не имате разумете.

0: Видишь ли, что Дух Святый есть Господь Бог? И не повсюду ли в законе Дух прославляется в Троице? Выслушай, что говорит также пророк: «Словом Господним небеса утвердишися, и духом уст Его вся сила их». Но и в Завете Благодати, когда Спаситель принимал спасительное крещение, Отец свидетельствовал с небеси о Сыне, и Дух Святый нисшел в виде голубя. Сей самый Дух нисшел ныне в виде огня и воссел на каждого из апостолов. Видишь ли, что и апостолы — суть престолы, ибо сказано: «Бог седет на престол святым своим». Сей Дух умертвил солгавшего Ананию, сей Дух раздает дарование, разделяя-ка и мужда, яко же хочет. Сим Духом исполнившись, апостол Павел ослепил Елиму волхва. Сего Духа Гавриил благовестил Марии, говоря: «Дух Святый найдет на тя, и сила Вышнего осенит тя». Сей-то Дух снидет ныне и на нас, и осенит нас благословением. Ибо Он, будучи присущ сей воде, растопляет грехи, как огонь, осеевает новопросвещенных, как свет, и всех нас милует, как Бог. Ему подобает слава и держава во веки веков. Аминь.
1: Слово на Святую Пятидесятницу святителя Прокла, патриарха Константинопольского, для вас читал Михаил Демидов. Святитель Прокл, архиепископ Константинопольский, был учеником святителя Иоанна Златоуста. Святитель Иоанн рукоположил его сначала в сан диакона, а затем в сан пресвитера. Святой Прокл был свидетелем явления апостола Павла святителю Иоанну Златоусту. От своего учителя святой Прокл получил глубокие знания Священного Писания и научился в совершенной форме излагать мысли. После изгнания и смерти святителя Иоанна Златоуста святой Прокл был рукоположен святым патриархом Константинопольским Сисинием в сан епископа города Кизика. Но под влиянием еретиков-несториан паства изгнала своего святителя. Тогда святой Прокл вернулся в столицу и проповедовал Слово Божие в храмах Константинополя, укрепляя слушателей в православной вере, обличая злочестивых еретиков. По смерти святого патриарха Сисиния святитель Прокл был возведен в архиепископа. Став патриархом Константинопольским, он управлял церковью в течение 12 лет. До наших дней дошли многие творения святителя. Наибольшей известностью пользуются направленные против несториан два слова святителя в похвалу Божией Матери и четыре слова на Рождество Христово, излагающие православное учение о воплощении Сына Божия. Окруженный любовью и почетом, святитель Прокл отошел ко Господу в преклонном возрасте в 447 году.

0: Предлагаем вашему вниманию запись беседы с духовными чадами митрополита Сурожского Антония. Записи, сделанные в разные годы, предоставлены фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.
1: Мы все стремимся к духовной жизни и ищем ее не в том и не там, где она есть. Мы часто думаем о том, что духовная жизнь заключается в тех различных переживаниях, которые у нас по временам бывают и которые связаны с молитвой, с богослужением, с красотой пения, с красотою икон, со всем строем нашей православной христианской жизни. И стремясь к переживаниям, стараясь достичь какой-то возвышенности мысли, такой живости чувств, мы проходим мимо того, что является настоящим, подлинным содержанием духовной жизни. Ибо духовная жизнь не заключается в возвышенных мыслях и в сильных переживаниях. Таковые могут родиться из других источников. Духовная жизнь вся зависит от воздействия на нас Святого Духа Божия и от того, как божественная сила, благодать, Христос, Святой Дух нас постепенно изменяют, нас постепенно делают сообразными Христу, то есть похожими на Него, помогают нам стать и образом Божиим, и подобием Божиим. Святитель Феофан Затворник в одном из своих писем, говоря о том, с каким настроением, в какой установке нам надо приступать к молитве, указывает три основных условия. Молиться надо всем вниманием, на которое мы способны, всем усилием, всей устойчивостью, всей крепостью нашего ума. Молиться надо всем благоговением, которое доступно нашей порой очень небольшой чуткости, сознавая, что мы стали перед самим Богом, что мы предстоим Ему, и что наша молитва, наше поклонение должно быть трепетно и любовно, благоговейно и смиренно. И, наконец, третье условие, которое меня побуждает именно упомянуть о заветах святителя Феофана, мы должны молиться не с тем, чтобы нам было дано то, к чему мы стремимся, о чем мы мечтаем, а с тем, чтобы в нас совершена была воля Божия, беспрепятственно, и какова бы она ни была. В этом нет места к тому, чтобы искать тех или других чувств или мыслей, потому что искать мы можем только то, о чем мы уже имеем представление, тогда как мы должны быть открытыми к чему бы то ни было, что совершит в нас Господь, чему бы то ни было, что Он нам даст. И нередко в нас исполняется слово, когда-то при море Тиберианском сказанное Спасителем Христом апостолу Петру: «Придет время, когда иной тебя припаяшет и поведет, куда ты не хочешь». Поэтому духовная жизнь вся сосредоточена не в человеке, а в Боге. Она в нем имеет свой источник. Она им определяется. Она к нему направлена. И поэтому, если мы хотим говорить о духовной жизни, первым делом нам следует остановиться на том, что мы знаем от Спасителя Христа, о Святом Духе, что мы можем ожидать, кто Он такой в нашей жизни. Дух Святой называется и в молитве, которую мы перед началом каждого дела читаем, Царю Небесный. И в Евангелии в словах Спасителя называется утешителем. Но это слово славянское богаче, чем теперешнее русское его значение, и корни его идут в греческий язык еще большее богатство. Дух Святой – это действительно тот, который приносит утешение. Но это тот тоже, который приносит крепость. Это тот тоже, который приносит радость. Русское слово «утешение». Славянское слово «утеха» как радость одного корня, сродни друг другу. И вот задумаемся над значением этих трех слов. Для того, чтобы быть утешенным, нужно нуждаться в утешении. Надо быть в нужде душевной, или в горе, или в тоске, или в сиротстве, в обездоленности, во вдовстве. Какое утешение приносит нам Святой Дух, которое не может принести никто другой? Утешение в том, о чем мы меньше всего горюем, о чем горевали и горюют святые. Апостол Павел говорил: «Жизнь для меня – это Христос, а смерть – приобретение, потому что пока я живу в теле, я разлучен от Христа». Вот это первое утешение, в котором мы нуждались бы, если любовь к Богу в нас горела так же, как она горела в сердце апостола Павла, так же, как она горит в сердце святых. Мы обездолены, мы осиротели. Осиротели смертью Христовой, в каком-то смысле остаемся сиротами и при Его воскресении и вознесении. Да, Он среди нас, но невидимо. Он таинствами действует в нас, но порой еле ощутимо, но мы этого не чувствуем. Мы ослеплены, оглушены видимым, окружающим нас шумным миром. Один из псалмов говорит о бесе полуденном. Такой он страшный бес. Вы все, наверное, переживали яркость, рельефность, силу того, что вас окружает в летний день, полудневный зной, когда воздух дрожит, когда мы охвачены теплом, когда все делается таким интенсивным, таким красочным, таким рельефным, когда все вокруг нас обращает наше внимание, когда воздух полон звуков, и даже тишина его дрожит. Вот это одно из проявлений этого беса полуденного, этого соблазна видимого, слышанного, ощутимого. Мы ослеплены к невидимому тем, что мы видим. Мы глохнем к тихому глазу и совести, и Христа, и Святого Духа, потому что мы оглушены звуками вокруг нас. Мы не ощущаем своего одиночества и сиротства, потому что вокруг нас люди, вещи, воздух, свет, тепло. Мы не нуждаемся в утешении. И поэтому самое, может быть, основное, что Святой Дух нам может дать, этого-то мы не просим, не ожидаем, не понимаем даже своей нужды в нем. Мы утешены. А вместе с этим Христос в своей Нагорной проповеди говорит: «Блаженны плачущие, блаженны алчущие, жаждущие, блаженны нищие». Мы нищие, с нами нет жениха, который снимает всякое горе, утирает всякую слезу, наполняет нас радостью. Мы не жаждем прихода Господня. Кто из нас может по совести сказать, что его голод по Боге, его желание быть со Христом любой ценой таково, что он может, как тайнозритель в конце книги Откровения, говорить, молиться Богу и говорить: «Гряди, Господи Иисусе, гряди, Кода». Сколько из нас сказали бы эти слова, понимая, что это значит конец времени, конец всему тому, что мы ценим, любим, чему мы служим в этом временном и приходящем мире. Хотим ли мы действительно, чтобы прошел образ мира сего, и чтобы осталась только вечность, когда мы будем лицом к лицу со Христом, познаем Бога подобно тому, как мы им познаны, когда все и во всех, и во всем будет сам Бог? Значит, в нашей духовной жизни, видно, не хватает чего-то совершенно основного. Желание встречи со Христом, желание общения с Ним, желание того, чтобы быть с Ним неразлучно, желание того, чтобы ничего не осталось, кроме того, что Христово и Христос. И это сказывается так ясно на каждом шагу нашей духовной жизни. Мы слышим или читаем евангельские слова, собственные слова Христа Спасителя, и они до нас не доходят. Минутами мы восхищаемся ими, минутами мы умиляемся, а минутами мы говорим: «Ах да, это я уже слышал, это я уже читал, да, это длинный отрывок, который мне уже так известен». Да, известен, памятен, но до души не дошел. Разве мы живем тем, что мы слышим в Евангелии? Разве Слово Христово доходит до нас так, что оно меняет внутренний наш строй, внешнюю нашу жизнь, раскрывает наш ум так, что у нас уже не свой ум, а, как Павел апостол говорит, ум Христов? Разве душа наша раскрывается так, что в ней дышит, веет Святой Дух? Нет. Даже в этом мы так далеки. А что говорить о том, что Павел описывает как неизреченные глаголы, которые Святой Дух произносит в глубинах нашей души? Разве мы их слышим? Разве мы горюем о том, что мы одиноки? Да, горюем. И ищем себе и утешения, и поддержки, и помощи, и отвлечения от своего одиночества в общении людей, других людей. Нам остаться вдвоем с Богом, со Христом, просто невыносимо. Когда мы должны провести несколько часов только с Ним, в молчании ли, в молитве ли, в церковном ли богослужении, или просто в болезни, в одиночестве, разве эти часы нам не кажутся непомерно долгими и порой просто невыносимыми? Быть со Христом нам тягость. Какой это ужас! Какое же утешение нам нужно от Святого Духа, когда самое содержание наше отрицает это утешение, самую нужду в этом утешении? И вот первое. Дух Святой как утешитель. Нам чужд. Порой, когда мы того не ожидаем, когда мы не чаем того, когда мы как бы не защищаемся от Его приближения, когда нам не страшно, что вдруг Он придет и все отнимет и оставит нам только Бога, порой вдруг мы чувствуем Его прикосновение. Делается легко, тихо, спокойно. Тогда мы знаем, что такое приближение Господне, приближение Духа, прикосновение Его. Но мы этим наслаждаемся. Но мы не делаем заключений, и поэтому не приносим никаких плодов. Мы наслаждаемся этим, как всеми дарами земли. Пьем из чаши бытия, как один из русских поэтов говорит. Но мы не ощущаем, что это непостижимое чудо, незаслуженный дар, что это нечто, после чего можно было бы всю жизнь посвятить Богу в благодарность, что Он подошел, коснулся моей души, и что она запела всеми струнами своими, как Иолова арфа, когда касался ее пролетный ветерок. И плодов мы не приносим, потому что благодарности в нас не остается. Как только пройдет это воздействие духа, мы начинаем горевать о том, что его больше нет. Мы жалуемся Богу о том, что отошло от нас это чудесное состояние, как будто мы на него имеем право, как будто оно нам принадлежит по праву, вместо того, чтобы понимать, что это чудо из чудес, и после этого жить нельзя, как мы жили раньше. Увидав, нельзя снова ослепнуть. Услышав, нельзя снова оглохнуть. Придя в новую жизнь, нельзя возвращаться к старую. Вот первое. Утешите Дух Святой. Тот, который может землю превратить в небо. Тот, который может нести покой среди бури, тишину среди шума земного. Тот, который делал возможным для мучеников страдать всем телом своим и вместе с этим радоваться духом. Как мы и постичь не можем. Потому что страдание было реальное, ужасное, острое. А вместе с этим и покой, и молитва, и радость о Господе. Но Дух Святой есть тот же тот, который дает нам крепость. Крепость – силу. Но силу не земную и силу не для земных вещей. Хотя эта сила движет всем тварным и всем земным. Святые, мученики, им дана была крепость, какой никакая сила воли, никакое напряжение человеческих сил, никакие переживания не могут дать. Другим святым давалась мудрость, другим прозрение в пути Божии и умение их воплотить в жизнь. И с такой крепостью, и таким смирением. Потому что крепость Божия и смирение человеческое неотделимо связаны между собой. Смирение нам представляется почти всегда как самоуничижение, как то состояние, в котором мы находимся, когда мы о себе говорим дурное, зная, однако, что это не так. Смирение – это то состояние человека, когда он до конца про себя забыл и отдал себя в руку Божию. Западное слово «смирение» происходит от слова, которое означает «плодотворную землю». Смиренный человек подобен плодотворной почве. О почве никто не вспоминает, по ней ходят, и она безмолвствует. На землю бросают все. И семя, которое принесет плод, и все ненужное. И она не оскверняется, а приносит плод. И она лежит перед лицом неба и под ногами людей, безмолвная, отданная, открытая и плодотворная. Сила Божия совершается именно в таком смирении. О таком смирении, я думаю, говорит и апостол Павел. Когда, взмолившись о том, чтобы Господь его освободил от того, что лишало его крепости и силы, он услышал голос Христов: «Довольно тебе моей благодати. Сила моя в немощи совершается». И вдруг, поняв это, апостол восклицает: «Да, и отныне я буду радоваться только в немощи моей, чтобы во всем была только сила Господня. Но это не немощь бессилия. Это не немощь лени, расслабленности. Это другая немощь. Ее, может быть, можно уловить несколькими образами. Вот когда ребенка начинает учить писать, мать вкладывает в его руку карандаш, берет эту руку в свою руку и карандашом водит по странице. И ребенок с удивлением видит, как красиво, гармонично ложатся линии, прямые, округлые, до момента, когда вдруг он поймет, что это делается его рукой. И тогда, когда он думает, что он понял, он начинает, как ему кажется, помогать и дергает материнскую руку и карандаш не в попад, не туда, и все делается путанным узором. Так и с нами. Пока мы просто отдаемся на волю Божию, пока мы прислушиваемся и не только делаем то, что мы понимаем, но даем Богу делать, что Он захочет в нас, когда все хорошо. Это немощь плодотворная, творческая. В других областях это называется вдохновением, в духовной жизни, во внутреннем возрастании это одухотворенность. И другой пример, как хрупка перчатка хирурга. Тонкая, ее можно прорвать ногтем. И потому что она такая тонкая, потому что она такая хрупкая, рука в ней все может чувствовать и может свободно и творчески действовать. Замени ее тяжелой перчаткой, ничего нельзя сделать. И еще пример. Парус на лодке. Самое, что на есть хрупкое в ней, но направленный правильно, этот парус может охватить ветер и понести лодку к своей цели. Если мы подумаем о том, что на древних языках и ветер, и дух – одно и то же слово, то мы можем легко понять, что стоит внутри себя иметь такую хрупкость, такую гибкость, которая может охватить дыхание духа, который нас повлечет к цели. А цель всегда Спаситель Христос, всегда жизнь преизбыточная, жизнь ликующая, о которой говорит Иоанн Златоустый в своем пасхальном послании. Крепость, несокрушимая крепость этого Божия Духа, ветра, дыхания. И опять становится перед каждым из нас вопрос. Что мы об этом знаем? Не повторяем ли мы без конца, постоянно, что у нас нет сил? Нет сил жить, нет сил исполнять заповеди Христовы, нет сил любить, нет сил молиться, нет сил стоять перед лицом противоречивых течений, нет сил ни для чего, что мы носимы ветром, как соломинка, что нас уносит, как стружки уносит поток. Разве мы не говорим этого все время? На каждой исповеди не хватило сил, нет сил. Откуда взять сил? Я так слаб. Тело, душа, ум, сердце, воля – все в состоянии расслабления. И вот есть же Святой Дух, который дышит где хочет, который может собой заполнить любой парус и понести любую ладью через любое море. Есть кормчий Христос у руля. Сила Божия с нами. Апостол Павел был как мы, хрупкий человек. И что только он не сумел пережить, против чего не сумел он устоять. И обнаружив, что никакой силы человеческой он не может совершить свое служение Богу, потому что то, что он должен был совершить, было Божие, а не человеческое, он повторяет, говорит, да, сила Божия в немощи совершается, но все мне возможно в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе. Все возможно каждому в разной мере, но никто не покладая руки. Конечно, если мы сначала определим духовную жизнь как цепь возвышенных мыслей, как цепь дивных переживаний, конечно, тогда мы оказываемся с самого начала у разбитого корыта. Но если думать о духовной жизни как об осуществлении самим Богом в нас того, что Он предусмотрел, для чего Он нас призвал жить, тогда мы можем спокойно дать простор Богу и сила Божия совершится в нас. И последнее, Дух Святой как радость. Радость свободы. Радость того, что силой Божией мы вырастаем в меру подлинного человечества, делаемся подлинно людьми по образу Христа. Людьми с чистым сердцем, которым может узреть Бога. Людьми с неколеблющейся волей, устремленной к Богу и вдохновленной любовью. Людьми с очищенной плотью, с просвещенным и светлым умом. Людьми, которые на нашей земле являются присутствием самого Христа. Словом, действием, чистотою, любовью, верой в человека, а не только в Бога, надеждой, которая побеждает всякое колебание, и любовью, которая держит всех. Святой Серафим Саровский говорил, что если кто только бы познал Бога, он был бы готов десятки тысяч лет мучиться для того, чтобы еще один раз пережить его приближение.
0: Дорогие друзья, прозвучала запись беседы с духовными чадами митрополита Сурожского Антония. Записи, сделанные в разные годы, предоставлены Фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.
2: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 229-е зачало послания к Ефесянам, отрывок из 5 главы.
1: «Братья, поступайте как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным – свет есть. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу».
0: Послушайте 75-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 18 главы.
2: «Сказал Господь: смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Именно такими словами мы с вами начинаем любую молитву, благословляя что-либо в этом мире. И перечисляя имена Отца и Сына и Святаго Духа, мы исповедуем веру в единого и в то же время трипостасного Бога. Поистине Новый Завет, во всех смыслах новый. Ибо это совершенно новое откровение, которого Ветхий Завет не знал. Не знал о Боге едином по существу и троичном в лицах. Хотя есть, конечно, там некоторые прикровенные указания, можно их найти в Ветхом Завете, но это не сказано так явно, как в Новом Завете. И не только благодаря пришествию Бога на землю, но и потому, что через 10 дней после Его вознесения произошло снисхождение Святаго Духа на Его учеников и апостолов. И День Святаго Духа Церковь празднует сегодня. По сути, сегодняшний день завершает то духовное путешествие, которое началось с Рождества Христова, затем крещение, продолжалось весь Великий Пост, Страстную неделю, Пасхальный период и Вознесение. Вот в течение всего этого периода мы вспоминали то, что называется домостроительством Господа и Спасителя, то есть Его спасительным делом, которое началось рождением Бога человека, а закончилось вознесением и ниспосланием Святаго Духа на апостолов. День Святого Духа, на первый взгляд, немного странный праздник. Но это праздник одной из апостасий Святой Троицы. Ну, тогда, наверное, было бы логично установить и праздник в честь Бога Отца и Бога Сына. Дело в том, что Духов день явился следствием тринитарных споров, которые бушевали в церкви в IV веке и оставили неизгладимый след богослужения. Вот все попытки человеческого разума как-то логично осмыслить и представить себе божественное триединство непременно приводили к заблуждениям. В начале IV века Александрийский пресвитер Арий выступил с учением о том, что Сын не Бог, как Отец, а самое первое и самое высшее творение Божие. Это лжеучение подрывало основу христианской веры, потому что если не Бог действовал во Христе, воссоединяя мир с собою, то значит мы не спасены. Арианство было осуждено на Первом Вселенском соборе в 325 году, а уже к середине IV века разгорелись новые страсти вокруг вопроса о том, а кто такой Дух Святой? И ариане крайнего толка считали его тварным существом, находящимся в подчиненном отношении к Отцу и Сыну. И вот окончательно определить и оформить православную христианскую веру выпало на долю трем каппадокийским отцам Василию Великому, его брату Григорию Низкому и Григорию Богослову. Именно они сформулировали одобренное Вторым Вселенским собором учение о Троице, в котором подчеркивалось, что Бог есть одна сущность и три лица, абсолютно равные между собой, но не три Бога, а один Бог. И вот в противовес еретикам, отвергавшим божественность Святаго Духа, в церкви появился специальный праздник, который особым образом подчеркивает божественность третьего лица Святой Троицы. Так что вот происхождение этого дня Святаго Духа, оно связано с борьбой церкви с ересями, которые искажали учение о Святой Троице и о равенстве лиц Святой Троицы. Первое действие Святаго Духа, которое видимым образом проявилось на апостолах, это дар языков. Это то, что люди, пришедшие в Иерусалим на праздник Пятидесятницы со всех концов земли, услышали проповедь о Христе, каждый на своем родном языке. Ну, конечно, не стоит воспринимать этот дар языков как способность говорить на иностранных языках, которую вдруг неожиданно обрели апостолы. Дар языков – это не знание иностранных языков, а это способность быть понятыми. То есть не апостолы говорили на иностранных языке, они говорили на своем родном, на еврейском языке, а каждый слышал апостолов, говорящих на их родном языке. Каждый из присутствующих услышал то, что он должен был услышать, и, естественно, на том языке, который он понимал. Конечно, это чудо, которое совершил Господь, было глубоко обоснованным, ибо перед своим вознесением Он заповедовал апостолам, говоря им: «Идите и научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я заповедал вам». Ну, а как учить? Как проповедовать? На каком языке? Апостолы-то, они же университетов не заканчивали, языков иностранных они не знали. Они были простыми рыбаками. Ну, может быть, конечно, что-то они понимали из греческого языка, поскольку он имел широкое очень употребление. Но одно дело понимать какие-то отдельные слова или фразы, а другое дело проповедовать на иностранном языке. Да к тому же еще кому? Образованным грекам и римлянам, где в то время ораторское искусство имело очень высокий стандарт. Римляне были культурными наследниками древней Эллады, и проповедовать им на примитивном языке – это значит заранее обрекать свое слово к ним на неудачу. А апостол Фома вообще в Индии проповедовал. Индия – это и сегодня не ближний свет, а в то время это просто край вселенной. Из Палестины туда надо было годами добираться, и европейских языков там никто не знал. Поэтому способность быть понятными, или, как мы говорим, дар языков, было средством необходимым для апостольской миссии и проповеди Слова Божия всем народам земли. В кандаке праздника Пятидесятницы мы находим такие слова: «Егда снишел языки слия, разделяши языки вышний, егда же огненные языки раздаяши, в соединении вся призва, и согласно славим Всесвятаго Духа». Вот в этих словах кандака праздника проводится параллель между тем, что происходило на заре человеческой истории, столпотворением вавилонским, и тем, что произошло в 50-й день по воскресению Христовом, сошествии Святаго Духа на апостолов. Тогда, в древности, люди, одержимые безумной идеей построить башню, которая достигала бы до неба, были наказаны Богом. Они заговорили на разных языках и перестали понимать друг друга. А в день Пятидесятницы произошло обратное. И каждый из сотен людей, пришедших в Иерусалим, услышал апостолов, говорящих на их родном языке. Значит, вот это вот безбожное строительство, попытка достичь неба без Бога, стали причиной разъединения человечества. А сошествие Святаго Духа объединило опять всех людей в едином теле, в единую церковь, где люди иногда без слов понимают друг друга, если они проникнуты одним духом и если они живут ради одной цели. День Святого Духа напоминает нам, что сила Божия в немощи человеческой совершается. Ведь вот когда мы читаем евангельскую историю, то часто становимся свидетелями малодушия апостолов, их какой-то непонятливости, иногда пререканий друг с другом, как, например, в эпизоде, когда они спорили, кто из них, по какую руку от Христа сядет в Царствии Божьем и так далее. Но вот после дня Пятидесятницы апостолы – это уже другие люди. Они получили дары от Бога, и не только этот дар языков. Они совершали великие чудеса именем Христа и при содействии Святаго Духа. Конечно, не своими собственными способностями. Человеческие способности, они имеют значение, безусловно, но это значение относительное, а не абсолютное. Потому что абсолютное значение имеет только действие Святаго Духа, которое просвещает человека. Да, человек может что-то разъяснить, помочь, может быть, навести на какую-либо мысль, но усвоить это, сделать основой своей жизни можно только при содействии благодати Святаго Духа. И успех апостольской проповеди обуславливался не их личными качествами, а действием через них и в них силы Духа Святаго, который просвещает вселенную и силы которого и сегодня многие люди обретают веру в Господа Иисуса Христа и познание истины. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.

0: Молитва Святому Духу знаменного распева прозвучала в исполнении мужского хора издательского отдела Московской Патриархии под управлением Анатолия Гринденко.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 1 июня, 19 мая по старому стилю, Русская Православная Церковь празднует память благоверного великого князя Дмитрия Донского. Благоверный князь Дмитрий прожил менее 40 лет, но мало кто из князей принес столько пользы Церкви и Отечеству. Воспитанный святителем Алексеем Московским и окормляющийся у преподобного Сергия Радонежского, он сочетал в себе выдающегося государственного деятеля и глубоко верующего благочестивого христианина. Супруга великого князя, благоверная княгиня Евдокия, также прославлена в лике святых. В этот день вспоминается и другой святой русский князь, благоверный Иоанн Угличский, в иночестве Игнатий. Он жил на 100 лет позже Дмитрия Донского и еще в отрочестве был заключен в темницу его правнуком Иоанном III вместе со своим братом. Сыновья Угличского князя стали заложниками спокойствия русских земель от междоусобиц. В Спасо-Прилуцком монастыре в Вологде Иоанн Угличский принял схиму и скончался в оковах в 1523 году, пробыв в заключении 32 года. Сегодня церковью прославляются несколько мучеников первых веков христианства. Священномученики Патрикий и епископ города Пруссы в Вифинии, и с ним пострадавшие пресвитеры Акакий, Минандр и Полиен. Они вместе приняли смерть за Христа около 100 года. Также мы вспоминаем мученика Калуфа египтянина, жившего в III веке. Сегодня совершается память преподобного Иоанна, епископа Готвского. Во время иконоборческой ереси в VIII веке Иоанна просили занять место изгнанного еретиками готского епископа. Тогда Иоанн отправился в Грузию, которая не впала в ересь иконоборчества, и там был рукоположен во епископа. После кончины тело святителя было положено в монастыре Парфент в Крыму, где прежде жил святитель у построенного им храма во имя святых апостолов Петра и Павла. Еще нескольких преподобных вспоминает сегодня Православная Церковь. Корнилия игумена Палеостровского Аланецкого, Корнилия чудотворца Комельского и преподобного Сергия Шухтомского. Преподобный Корнилий Палеостровский основал монастырь на острове Палий Онежского озера. Последние годы жизни он проводил в пещере недалеко от обители, пребывая в постоянной молитве, и скончался около 1420 года. Преподобный Корнилий Комельский происходил из боярского рода. Вместе с братом, который служил при дворе великого князя Иоанна III, он принял иноческий постриг и подвязался близ Новгорода, а позже поселился в Комельском лесу неподалеку от Вологды. Он написал монастырский устав на основе уставов Иосифа Волоцкого и Нила Сорского. Это был III устав, написанный русским святым для монашествующих. Скончался преподобный в 1537 году. Преподобный Сергий Шухтомский, прежде чем начать свой иноческий подвиг, отправился пешком в Палестину, Константинополь и на Афон, чтобы обучаться там монашеской жизни. Вернувшись на родину, он побывал в Великом Новгороде и в Соловецком монастыре. Только после этого долгого путешествия по знаменитым обителям он принял постриг в Череповецком Воскресенском монастыре в Шухтомской волости, а затем и схиму, и стал проводить строгую аскетическую жизнь. Господь удостоил своего угодника дара чудотворения и пророчества. Скончался преподобный Сергий в 1609 году. В церковном календаре на сегодняшний день 18 имен новомучеников. 1 июня особого молитвенного предстательства пред Господом за русскую церковь и за наше Отечество церковь испрашивает упоминаемых сегодня священномучеников архиепископа Курского Ануфрия Гоголюка, епископа Белгородского Антония Панкеева, священников Митрофана Вильгельмского, Александра Саульского, Михаила Дейнеки, Матфея Вознесенского, Ипполита Красновского, Николая Садовского, Василия Иванова, Николая Кулакова, Максима Богданова, Александра Ерошева, Павла Попова и Павла Брянцева, и мучеников-мирян Михаила Вознесенского и Григория Богоявленского, принявших мученический венец в этот день в 1938 году. Также сегодня совершается память священномученика Виктора Каракулина, арестованного вместе с владыкой Ануфрием и погибшего в лагере, и преподобномученика Валентина Лукьянова, погибшего в 1940 году. В продолжении церковного календаря послушайте житие святого благоверного князя Дмитрия Донского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Московский князь Дмитрий, прозванный Донским, родился в 1350 году. Детство его прошло под непосредственным влиянием святого митрополита Алексия, бывшего другом и советником отца Дмитрия Иоанна Иоанновича. После смерти князя Иоанна в 1359 году митрополит становится фактически главой русских княжеств. Девятилетнему Дмитрию он на долгое время заменит отца. После кончины князя Иоанна великокняжеский ярлык на время был Москвой утрачен. Малолетнему князю московскому Орда предпочла суздальского Дмитрия Константиновича. Но в 1362 году в результате очередного переворота в Орде пришел к власти хан Амурат. Сочтя действия своих предшественников беззаконными, он направил великокняжеский ярлык с послом в Москву. Суздальский князь не мог с этим смириться. Со своими войсками он занял Переяславль, не желая пропустить Дмитрия Московского во Владимир, куда тот, сопровождаемый своей ратью, шел венчаться на Великое княжество. Но, увидев полки Москвы, он в страхе бежал и затворился в Суздале. Дмитрий же, достигнув Владимира, прошел здесь через древний обряд вокнижения. Великий князь-отрок постигал науку московской политики, заключавшейся в сочетании силы и милосердия. Москва возвышалась. Она укрепила союз с Суздалем, завершившийся в 1366 году браком великого князя Дмитрия и суздальской княжны Евдокии.

Ему приходилось вести непрекращающиеся войны с многочисленными врагами. Кроме постоянного противостояния Руси внешних держав, Орды и Литвы, великий князь должен был неусыпно помнить о противниках внутрирусских, сильнейшими из которых были княжества Нижегородское, Рязанское, а особенно Тверское. В 1368 году князь Дмитрий был вынужден сражаться с Альгердом Литовским, опустошавшим Московскую землю, а три года спустя с Тверским князем Михаилом, претендовавшим на Московское княжество. С именем Дмитрия Иоанновича связано строительство целого ряда новых монастырей и храмов. По благословению преподобного Сергия он заложил в 1378 году Успенский Стромынский монастырь. Предполагалось в преддверии решающей битвы с Ордой собрать в него молитвенников со всей русской земли для духовной поддержки. Другой также Успенский монастырь великий князь построил в благодарность Богу за победу в Куликовской битве. Его называют монастырем на реке Дубинке. На самом Куликовом поле был построен монастырь Рождества Богородицы. Победа произошла именно в этот праздник. Также после победы Дмитрий Иоаннович построил Николоугрешский монастырь под Москвой и церковь в Москве, всех святых на кулешках. В 1379 году, опять-таки с помощью преподобного Сергия, Дмитрий Иоаннович выстроил Галутвинский монастырь, а также каменный Успенский собор Симонова Московского монастыря. В 70-е годы великий князь Дмитрий Иоаннович включился в борьбу с Золотой Ордой. В 1376 году состоялся поход на Волжскую Булгарию. Русские осадили булгар и, несмотря на наличие у города пушек, невиданного по тому времени оружия, вынудили его сдаться. Это был значительный успех Москвы, ее первая наступательная победа в борьбе с татарами. Приближался грозный 1380 год. Узнав о приготовлениях Мамая, великий князь Дмитрий Иоаннович начал собирать силы для отпора. В ответственный момент своей жизни князь обратился к великому молитвеннику, преподобному Сергию Радонежскому. Святой немедленно благословил его идти на битву, уповая на Бога. Он предсказывал ему победу. Говорил о венцах, уготованных многим православным воинам в предстоящей битве. Дмитрий Иоаннович просил преподобного Сергия отпустить с ним на битву двух монахов Троицкого монастыря, Александра Пересвета и Андрея Ослябю. Эти монахи в миру были брянскими боярами и отличались воинской выправкой. В их лице на бой с татарами как бы отправлялся сам преподобный Сергий. Как раз перед выступлением великого князя против татар произошло чудесное событие. Во Владимире были открыты мощи благоверного князя Александра Невского, прадеда Дмитрия Иоанновича. Сбор войска русской земли был назначен в Коломне. На призыв Дмитрия Иоанновича откликнулись практически все княжества, за исключением Рязанского, Нижегородского и Тверского. День битвы до полудня над Куликовым полем стоял туман. Когда же он рассеялся, то обнаружились две несметные рати. Посреди русского войска развивалось алое великокняжеское знамя с изображением нерукотворного Спаса. Перед боем благоверный князь Дмитрий обратился к воинам со словами: «Отцы и братья мои, Господа ради сражайтесь, и святых ради церквей и веры ради христианской, ибо эта смерть нам ныне не смерть, но жизнь вечная». Монах Александр Пересвет начал битву и стал первой ее жертвой. Он принял вызов на бой татарского богатыря. Простившись с ближними и призвав себе на помощь молитвы преподобного Сергия, с копьем наперевес он ринулся на татарина. Столкнувшись друг с другом с неимоверной силой, оба воина погибли в смертельной схватке.

Битва была многочасовой и кровопролитной для обеих сторон. Люди гибли не только от мечей, копий и под копытами коней. Многие задыхались от страшной тесноты и духоты. Куликово поле как бы не вмещало борющейся рати. Первая половина боя проходила под знаком успеха татар. Но исход был решен вступлением в сражение запасного полка, находящегося в засаде. Во главе его стояли князья Дмитрий Михайлович Волынский и Владимир Андреевич Серпуховский, за героизм, прозванный храбрым. Свежая конница врезалась в татарское войско, и Мамай со своими полками позорно бежал, побросав обозы. Победа на Куликовом поле была совместной победой сил русской земли и русской церкви, вдохновившей и поддержавшей отпор русских татарским полчищам. После битвы великий князь был найден в роще неподалеку, лежащим без сознания. Бог хранил князя, он остался невредим. Победа в Куликовской битве дорого досталась русским. Погибла едва ли не большая часть войска. Многие ратники были похоронены тут же, на поле Куликовом. Тотчас же была построена кладбищенская церковь, которую посвятили Рождеству Богородицы. За победу на Куликовом поле князь Дмитрий стал именоваться в народе Донским. Вернувшись в Москву, великий князь немедленно отправился к преподобному Сергию. В Троицком монастыре по погибшим воинам служились многочисленные панихиды. Был учрежден особый день их ежегодного поминовения, названный Дмитриевской субботой. Позже он стал днем общего воспоминания усопших предков, родительским днем. Так в церковной памяти была увековечена Куликовская битва. Последние годы жизни великого князя Дмитрия Иоанновича были, вероятно, самыми трудными для него. После Куликовской битвы его ждали многие тяжелые испытания. Летом 1382 года Москва была сожжена татарским ханом Тахтамышем. Великий князь из-за разногласий среди бояр не смог собрать достаточного войска. Тогда, чтобы найти людей, он отправился в Переславль, а затем в Кострому. Вернувшись в Москву, он застал город разоренным и опустевшим. По преданию, Дмитрий Иоаннович плакал на развалинах Москвы и велел похоронить убитых на собственные деньги. Другим большим горем для великого князя было возобновление старой вражды с Тверью. Князь Михаил опять стал претендовать на великокняжеский ярлык. В 1383 году великий князь Дмитрий был вынужден отправить в Орду своего старшего сына, 11-летнего Василия, для отстаивания великокняжеского ярлыка. Ценой возобновления ежегодной дани Москве удалось оставить ярлык за собой. Михаил потерпел неудачу, но Василий был на 2 года задержан в Орде заложником. Бедами Москвы захотел также воспользоваться Олег Рязанский. Внезапно он начал с Москвой споры с Заколомной. И в этот тяжелый момент Дмитрий Иоаннович, как всегда бывало, обратился за помощью к церкви. Преподобный Сергий помог великому князю завершить его многолетнюю тяжбу с Рязанью. Он пришел к князю Олегу и своим кротким словом убедил его заключить мир с Москвой. Это решение было упрочено по обычаю того времени. В 1386 году был заключен брак между сыном князя Олега Федором и дочерью Дмитрия Ивановича Софией. Почувствовав приближение смерти, великий князь принял от преподобного Сергия святое причастие и 19 мая по старому стилю 1389 года мирно скончался.

0: В исполнении объединенного хора Святой Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучала стихира из службы русским святым напева Оптиной пустыни.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, прииди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на нызело, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благого жду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим клягся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу слове всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешив, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покри меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змия, зияющего пожреть меня и свести во ад живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси меня. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь, да укрепиши и благая творите да бодасими, весь ибо, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели престал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу,
и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яково истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойнебо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вода погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. О слабе, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное,
я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьи наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьи наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и живот вечный дай.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Для православной церкви Пресвятая Троица – непоколебимое основание всякой религиозной мысли, всякого благочестия, всякой духовной жизни, всякого духовного опыта. Именно ее ищем мы, когда ищем Бога, когда ищем полноту бытия, смысл и цель своего существования. 31 мая и 1 июня в 0 часов 5 минут в рубрике Александра Крупинина «Вестники свободы» слушайте чтение главы «Бог Троица» из книги Владимира Николаевича Лоскова «Очерк мистического богословия Восточной Церкви» замечательного творения богословия XX века. 1 июня – День Святого Духа. Духов день вынесен в отдельный церковный праздник – понедельник после Троицы. Что мы знаем о Святом Духе? Какое место он занимает в жизни современных христиан? Что значит «хула» на Духа, которая, по слову Священного Писания, есть единственный грех, не имеющий пути к покаянию и прощению? Почему нужно различать духов? И как христианин может подражать Святому Духу? В 11:50 и в 17:45 вы услышите слова и проповеди святителя Феофана Затворника и священномученика Серафима Чичагова о Святом Духе как ипостаси Святой Троицы. В 17:10 для вас прозвучит беседа Марины Лобановой и Константина Махлака о Дне Святого Духа.
2: Каждому человеку изначально дарован талант. Но понять, в чем именно твое призвание, непросто. Есть замечательные примеры тому, как, преодолев многие трудности, можно найти свой путь. О том, что помогло обрести предназначение и реализовать его, рассказывают гости авторской программы Ирины Виноградовой «Призвание», которое выходит в эфир каждый понедельник в 16:10.
1: В программе «Поговорим о театре» авторы ведущая Мария Петько беседуют с актерами и режиссерами российских театров о вечных человеческих ценностях, о вопросах нравственности и морали, которые поднимает искусство. Программа выходит по воскресеньям в 18:15 с повторением в понедельник в 10:00. Книга заставляет думать, переживать, вспоминать, испытывать эмоции, делая человека несчастным. Поэтому ее следует сжечь, уничтожить, а людей, читающих книги, следует держать в тюрьмах или сумасшедших домах. Именно такой мир, где книги не нужны и опасны, описывает Рэй Брэдбери в своем романе «Антиутопии. 451 градус по Фаренгейту». Ежедневно в 14:00 слушайте в нашем эфире радиоверсию этого знаменитого романа. Читает народный артист России Георгий Корольчук.
3: Если жизнь становится невыносимой, ее надо изменить. Так считает девочка Рони, дочь самого могучего разбойничьего атамана всех лесов и гор. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 слушайте в нашем эфире чтение книги знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника». Читает Ида Никифорова.
1: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10. Медиоланский эдикт 313 года – это событие исключительного значения в истории. Этот документ, принятый по инициативе императора Константина Великого, знаменует не только то, что времена гонений на христиан оставались в прошлом, но и то, что в прошлое уходила и языческая Римская империя, а вместе с ней в прошлое уходила и грандиозная эпоха античного мира. По понедельникам в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходит передача историка Юрия Алексеевича Соколова из цикла «Медиоланский эдикт».
4: дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
5: Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Слово в день Пятидесятницы. Чувство огромного духовного восторга мы вкладываем сегодня в начальные слова нашего праздничного богослужения. Слава святей, единосущной и животворящей нераздельной Троице. Ведь именно для прославления Святой Троицы мы собрались сегодня здесь в таком большом количестве в этот святой храм. Мы собрались сегодня для того, чтобы молитвенно вспомнить то веками отдаленное от нас событие, когда Господь наш Иисус Христос, исполняя свое обещание, ниспослал Святаго Духа на апостолов, и этим завершилось великое дело спасения рода человеческого. Именно с этого дня Святой Дух пребывает в Церкви, зажигает в сердцах людей веру и ведет их по пути спасения, ибо сошествие Святого Духа в сердца людей все время продолжается. День Святой Троицы, ныне так светло и торжественно нами празднуемый, это священное событие в жизни Церкви Христовой. Ниспослание Святого Животворящего Духа на землю, на апостолов, послужило началу жизни Церкви Христовой на земле. Сегодняшний день – это день рождения нашей Святой Православной Церкви, а она ведь наша Духовная Мать. Это исполнение обещания Христа Спасителя, данное им еще при земной жизни. Он знал слабость их духа и еще не окрепшую веру, знал, что растеряются они, оставшись среди враждебного им языческого мира без своего божественного Учителя, и потому обещал: «Пошлю вам Утешителя от Отца, Духа Святаго, который наставит вас на истину». И этот Дух Святой, Утешитель и Наставник, не только для апостолов, но на все времена для всех верующих во Христа. В этот день, кроме того, открылась в доступной для нашего понимания форме и сама Святая Троица. В своих прощальных беседах Христос как бы говорил своим ученикам: «Вы видели Меня, Сына Божия, и во Мне видели Бога Отца. Но есть третье лицо, единое и нераздельное при Святой Троице, Дух Святой Утешитель, которого Я, уйдя с земли, пошлю вам от Отца». И вот этот радостный и торжественный день наступил. Это произошло в 50-й день по славном воскресении Христовом и через 10 дней после Его вознесения на небо. Для того, чтобы понять радость апостолов, которая наполнила их души, когда в виде огненных языков сошел на них Дух Святой, и они реально ощутили Его присутствие в себе, нужно войти своим сердцем в их великую скорбь. Они всем сердцем полюбили Господа, слушали Его учение, видели чудеса, творимые им. Но вот Его распяли и погребли в гробе, вера их поколебалась, закрались в душу сомнения, овладел ими страх. Христос воскрес в третий день, как и говорил им ранее об этом. В 40-дневный период от воскресения до вознесения Он часто являлся им, беседовал с ними, укреплял их, предупреждал, что скоро опять их оставит, но вместо Себя пошлет им Утешителя и Наставника, Святаго Духа. И наступило это вторичное расставание с любимым Учителем. Господь вознесся на небо. Плачут апостолы, как говорится об этом в стихире на праздник Вознесения. Апостоли, видев Тя на облацах возносимо, исполненные скорби, с рыданием слезным говорили: «Владыко, не оставляй нас сирых, ведь Ты по милосердию Твоему возлюбил нас. Так пошли же нам, не забудь Своего обещания, Пресвятаго Твоего Духа, который просветит наши души и укрепит». И ждали апостолы, небольшая группа верующих в Господа вместе с Его Пречистой Матерью. Ждали Утешителя с небес, находясь единодушно вместе в молитве. И совершилось обетование Божие. Апостолы, духовно переродившись и получив от Святаго Духа силу, уже безбоязненно выступили с проповедью. Дух Святой уже в первый день своего сошествия на землю совершил великое чудо. Как мы знаем из Деяний апостольских, озаренный Святым Духом апостол Петр произносит свою первую апостольскую проповедь, обращенную к многолюдной толпе, и иудеи, так недавно в ожесточении своих сердец, требовавшие смертной казни Христу Спасителю, теперь просят апостолов крестить их и вступают в Церковь Христову. В тот день присоединилось к Церкви около 3000 человек. С тех пор основанная Господом Спасителем Святая Церковь из маленькой семьи первых христиан выросла в огромную, неисчислимую даже миллионами святую семью. Сбылись слова Спасителя: «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Из маленького зернышка, посаженного в землю божественным садовником, выросло огромное многоветвистое дерево, покрывающее своими ветвями весь мир. И маленьким листочком на этом дереве являются каждый из нас. 1000 лет тому назад на нашей русской земле засиял свет Христовой веры, и на стволе Вселенской Церкви за это время выросла громадная ветвь — Церковь Русская. Наши прадеды, деды и отцы жили и умирали в ограде Православной Церкви, и счастье ей принадлежать по наследству от них перешло к нам. Силою и содействием Святаго Духа в Церкви Христовой совершаются чудеса возрождения и спасения человеческих душ. В ней у нас происходят встречи со Христом. И эти встречи разнообразны, и для каждого человека носят своеобразный характер, соответственно, строю его души, подготовленности души к возможному восприятию благодати Святаго Духа. Это зависит от открытости нашей души, от нашего желания и стремления войти в многочисленную семью верующих в Бога людей. Одних благодать Святаго Духа охраняет от грехопадений с самых младенческих и детских лет, бережно возводя их к совершенству духовной красоты. В сердца других благодать Духа Святаго стучится в течение всей их жизни, призывая к исправлению. Только надо быть внимательным к самому себе. Надо услышать этот стук, не заглушить его. Ведь благодать Святаго Духа имеет необычайную чудодейственную силу. Она навсегда изглаждает грех из сердца кающихся грешников и укрепляет их духовные силы в борьбе с грехами. Обращали ли вы когда-либо свое внимание на слова антифона четвертого гласа? Он всем известен, и все мы его любим петь и слушать. «От юности мы и я, мнози борют мя страсти». В нем есть замечательные слова: «Святым Духом всяка душа живится и чистотою возвышается». Вдумайтесь в эти слова, обнадеживающие нас, грешников. «Духом Святым оживляется всякая душа, даже самая-самая грязная и смрадная от грехов и пороков. Но если она потянется к Богу, если она захочет очиститься, Святой Дух, ниспосланный Христом Спасителем от Отца в помощь нам, совершит это чудо. Он очистит грешную душу и очищенную возвысит до степени святости, только бы пожелал этого человек». У некоторых встреча со Христом происходит неожиданно и почти мгновенно. Зайдет человек по промыслу Божию, как будто случайно, в храм Божий, посторонним наблюдателем. И вдруг какой-то момент службы, песнопения или слова произнесенной молитвы внезапно так пронзят его душу, так глубоко западут в сердце, что человек становится верующим. И вера его обычно очень крепка, так как поверил он не с чужих слов, не с подсказки, а сам познал, почувствовал присутствие в своей душе благодати Святаго Духа. Вот какое сокровище мы с вами имеем в Церкви Божией и можем им пользоваться, если только мы действительно истинные православные христиане. Тогда Святой Животворящий Дух, прославляемый Святой Церковью, всегда будет спутником земной жизни всех нас. И добрые, верные христиане, заботясь о своей душе, спешат в Церковь Божию. Они знают из личного опыта, что здесь они смогут дышать небесным благодатным воздухом, что в храме они могут и свое сердце, и бессмертную свою душу подклонять под обильный дождь благословений церковных. Наша Мать Церковь своим богослужением, всем богатством творений святых отцов и учителей Церкви, всем своим укладом учит нас жить жизнью, достойной христианина. Но это доступно только тем, кто является действительно членом Церкви Христовой. Кто крещен и верит в Бога, кто прибегает к таинствам Церкви. Вот и сегодня в этом нашем древнем соборе, посвященном Живоначальной Троице, присутствует множество народу, но не все из здесь стоящих члены Церкви Христовой. Некоторые пришли только из любопытства. Посмотреть убранство храма и на внешнюю сторону совершаемой службы. Их сердца не участвуют в нашей общей молитве. На них не распространяется благословение Церкви. О, как горячо я желаю всем вам, чтобы животворная сила Святаго Духа коснулась ваших сердец, как верующих в Бога, так и тех, кто еще далек от веры. Пусть каждый из вас унесет в свой дом обновленную и укрепленную совместной нашей молитвой веру. А те, в ком нет еще этой веры, пусть унесут с собой хоть крупицу той веры, проявление которой они видели здесь. Пусть хотя бы затеплится в их сердцах огонек желания познать Бога и приобщиться к Церкви. И каждый из вас смело проси Духа Святаго подать благодатную помощь. Ведь для этого Он и послан в наш мир. Ему поручено заботиться о нас. И Он духовной пищей насыщает каждого человека, и младенца, и старца, ученого и простого человека, каждому дает по возможности его восприятие, и зависит от нас самих, от нашей свободной воли, воспользоваться помощью Духа Святаго или отвергнуть эту помощь. Все мы теперь знаем, что земная наша жизнь — это преддверие вечной жизни. Это благословленное Господом поле, на котором растет для Царства Небесного пшеница. Это мы с вами, созревающая здесь для житницы небесной. Это сад, в котором благодатью Духа Святаго произрастают прекрасные, благоухающие дивным духовным ароматом цветы и плоды, о которых говорит апостол Павел. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И эти знания даны нам для нашего вечного спасения. А помощник нам в этом — Дух Святой, сошествие которого мы ныне с вами празднуем. О великий, непрекращающийся ток силы Божией, ощутимый в нисхождении Духа Святаго в наши души! Эта сила питает миллионы человеческих сердец, которые в молитвах своих просят: «Прииди, Души Святый, и умножь в нас веру». Дашь нам молитвенное дерзновение, оживи сердца наши краплением росы Твоя, согрей нас, оледеневших в беззакониях. Прииди и изведи мир на путь праведной жизни. Прииди и посети всех жаждущих Твоего озарения. Аминь.
6: Слово в день Пятидесятницы архимандрита Иоанна Крестьянкина для вас читал Михаил Демидов.

0: В исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова прозвучала стихира на литии праздника Пятидесятницы, второго гласа Соловецкого напева.
1: Слово на день Святой Пятидесятницы или сошествие Святого Духа на апостолов святого праведного Иоанна Кронштадтского. При наступлении Дня Пятидесятницы все апостолы и верующие были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им просвещать. Деяния святых апостолов, глава 2, стихи с 1 по 4. Пресвятая Троица, даруй мне слово на день Твой. Да будет слово мое, бренного человека, достойно, насколько возможно, Твоей святыни, благости и правды, Твоей премудрости, Твоего милосердия и щедрот к падшему человеческому роду, Твоего света неприступного, Твоей красоты. Вот чем я начинаю слово в Великий день Пятидесятницы или сошествие Святаго Духа на Христовых апостолов и на всех верующих, именно посильною хвалою Троицы. А вы, братья и сестры, чада Церкви Святой, Соборной и Апостольской, со вниманием его послушайте. Предмет слова высочайший, как превысок над всем созданием своим Господь Бог, безначальный, троичный лицами и единый в существе своем. В просторечии день этот называется Троицыным днем, потому что в сей день торжественно открылась Святая Троица. Бог Отец, пославший Духа Святого апостолам по ходатайству Сына Своего Господа Иисуса Христа, и Дух Святой, от Отца исходящий и через Сына нисшедший на апостолов и умудривший их вещать о великих делах Божиих на разных языках, которым они не учились и коих не знали. Дух Святой просветил и возродил апостолов, и все собрание

новая тварь. Чтобы осмыслить как должно настоящий праздник Пятидесятницы или чудесного сошествия Святого Духа, Всеблагого, Всемогущего Творца, Просветителя, Обновителя и Утешителя словесной твари, вспомним по руководству Слова Божия, каким был сотворен человек Богом в начале и каким он стал по своем вольном падении. Хотя тысячу тысяч раз всем известно, но повторим, и еще известное, что человек сотворен по образу и подобию Божию, с бессмертной душою, с свободной волею и с двумя возможностями – утвердиться навсегда в святости и послушании Творцу через исполнение какой-либо заповеди и вечно не грешить и не умирать, и с возможностью приступить заповедь Творца и подвергнуться греху и смерти и всем бесчисленным вредным последствиям своеволия, и из существа доброго, простого, стать злым и лукавым, ибо один Бог не может никогда пасть и измениться. Заповедь Творца была нарушена, человек впал в непослушание и лукавство, раздвоился, стал чувствовать мучительную склонность ко всякому злу и неестественное равнодушие и холодность, неблагодарность к Богу, излившему на человека всякие милости для души и тела. Человек должен был закалить себя, как закаляется глиняный горшок в огне, через исполнение заповеди Творца, и остаться твердым в преданности Ему. А он закала и испытания не выдержал, не хотел выдержать и разбился. Сделался лукавым и смертным, и таковым стало все человечество, от него происшедшее. Каждый человек стал чувствовать в себе войну и натиск греховных страстей, вражды к Богу Творцу, противление Его законам, склонность ко всякому беззаконию. Люди стали враждовать и между собою, воевать друг с другом. И чтобы зло не сделалось скоро всеобщим, и люди не истребили друг друга, Господь смешал языки человеков. Они не стали понимать друг друга и принуждены были разойтись в разные стороны. Человек пал по хитрому обольщению змея человека-убийцы, как молодоумный, неопытный, и подвергся страшным бедствиям греха, проклятия и смерти. По человеколюбию к падшему Творец сам восхотел быть ее искупителем и спасителем и взять на себя грех рода человеческого под условием веры человека в своего искупителя и послушания ему. Господь, как премудрый врач своего создания, врачует подобным подобное. Творец принимает на себя образ человека, пребывая Богом. Растет и живет с человеками, единится с ними, беседует с ними, просвещает их божественным словом, учит их притчами и простыми заповедями, врачует болезни, воскрешает мертвых, изгоняет бесов. Как Бог повелевает всеми стихиями природы, страдает за грехи людей, как повинный, будучи ни в чем не виновен, ни в едином грехе, чтобы заплатить долг правосудию Божию. Своею правдою и своими страданиями побеждает смерть и воскресает из мертвых, всех уверив в будущем общем воскресении. И по 40-дневном пребывании после воскресения и многократных осязательных явлений ученикам возносится на небо и получает и по человечеству власть над всем миром. Славно, премудро до конца совершил Господь дело Отца Своего Небесного. Особенно важнейшим делом Его было приготовить учеников, как посланников в мир, как просветителей и учителей человеческого рода, как соль земли, как свет мира. И Он в продолжении 3 лет учил их великому делу святого своего посольства и спасению человеков. По своем вознесении на небеса надобно было послать им Духа Святого именно в виде огненных языков, чтобы просветить их, извратить их грех, укрепить в правде, обожить их и сделать их столпами веры и церкви своей. И это величайшее чудо совершилось в день Пятидесятницы, то есть после 50 дней после славного его воскресения и в 10-й по вознесении на небо. И с того времени Дух Святой пребывает в церкви

0: Христовой и будет в ней до скончания века, чтобы могущественно совершать спасение верующих. Он и совершает во всех нас верующих чудное дело спасения, насколько кто имеет веры и усердие. Кто из вас этого не знает, не чувствует? Кто не испытал на себе благодати прощения грехов? Утешение в сердцах и совести после сердечного покаяния во грехах, после исполнения доброго дела и после причащения святых, животворящих тайн. А это совершается Духом Святым. Кто не испытал на себе утешения и радости при совершении богослужения благочинным и благоговейным или при слушании и чтении Слова Божия? Кто не испытал на себе обновления благодатного? Ибо Духом Святым всяка тварь словесная обновляется, очищается от скверны греха и освящается. Празднуйте же в радости этот великий день сошествия Святого Духа на апостолов и на Церковь Христову, и старайтесь быть достойными ее членами. Святому Духу всякая всеспасительная вина, аще коему сей по достоянию, по достоинству, дыхнет, вдохнет, скоро в землет от земных возвращает, воспиряет, устрояет горе. Аминь.
1: Слово на день Святой Пятидесятницы или Сошествие Святого Духа на апостолов святого праведного Иоанна Кронштадтского для вас читал Алексей Веснер.

Иван Шмелев. Троицын день. Продолжение. Едем березовую рощей, старой. Кирпичные заводы, серые низкие навесы, ямы. Дальше березовая поросль чаще. С глинистого бугра мне видно, все заросло березкой. Ходит по ветерку волною, блестит и маслится. Дух-то, легкой какой, березовый, а? Вздыхает Горкин. Приехали. Андрей Козырник, дай-ка молодчику топорик, его почин. Перво, его березка. Мне боязно. Горкин подталкивает, берись. Выбирает мне деревце. Беленькая красавица березка. Она стояла на бугорке одна. Шептались ее листочки. Мне стало ее жалко. Крепше держи топорик. В церковь пойдет молиться, у троицы поставлю. Помечу твою березку. И он завязывает на ней свой поясок с молитвой. «Да ну, осмелей, ну!» Он берет мои руки с топориком, повертывает как надо, ударяет. Березка дрожит, сухо звенит листочками и падает тихо-тихо, будто она задумалась. Я долго стою над ней, а кругом падают другие, и слышится дрожь, шелест. «Давай его на седло, в черемушке его прокачу!» — слышу я крик отца. И радостно, и страшно, и будто во сне все это. Ноги мои распялены, прыгаю по тугой подушке, хватаюсь за поводья, прыгает голова кавказки, грива жестко хлещет меня в лицо. «Лихо?» — спрашивает отец, в макушку, сжимая меня подмышками. Пахнет знакомыми духами, флердоранжем, лесом, сырой землей. Не видно неба. Светлый густой орешник. «Кукушка, слышишь?» — колет отец усами. «Ку-ку, ку-ку». Слышу. Совсем далеко. Деревня, стекла на парниках, сады. У голубого домика стоит высокий старик в накинутом на рубаху полушубке. С ним девочка в розовом платьице. Здороваются, и отец спрашивает, готов ли его заказ. Мы идем в сад. И старик срезает для нас крупные темные пионы. Отец торопится, надо взглянуть на лодки. Старик говорит девочке, жениху цветочков дай. Девочка смотрит из-под лобья, сосет пальчик. Когда мы садимся ехать, подходят бабы. В ведрах у них сирень, ландыши, незабудки и желтые бубенцы. Старик говорит, что это все к нашему заказу. Завтра пришлет поутру. Девочка, у ней синие глазки и светлые, как у куклы, волосы, протягивает мне пучок ландышков, и все смеются. «Хороший садовод», — говорит мне потом отец, — «богатый, а когда-то у дедушки работал. Скачем лесною глушью, опять кукушка, будто во сне все это». На дороге наши ваза с березками. Отец саживает меня и скачет. Мы сворачиваем в село, к Крынкину. Он толстый и высокий, как Василий Васильевич, в белой рубахе и жилетке. Говорит важно, хлопает Горкина по руке и ведет нас на чистую половину, в Галдарейку. Они долго пьют чай из чайников. Говорят о делах, о деньгах, о садах, о вишнях и малине. А я все хожу у стекол и смотрю на Москву внизу. Внизу, под окном, деревья, потом река, далеко-далеко внизу. За рекой — Москва. Нижние стекла разные, синие, золотые, красные. И Москва разная через них. Золотая Москва всех лучше. «Никак над Москвой это дождик», — говорит Горкин. И открывает окно на галерейке. «Теперь настоящая Москва. Над нею туча, и видно, как сеет дождь серой косой полоской. Светло за ней. И вот видно на туче радугу. Стоит над Москвой
дуга. Так, проходящее. Пыль поприбьет маленько. Пора, поедем. Крынкин говорит: «Постой, гостиничка ему надо». И несет мне тонкую веточку, а на ней две весенние клубнички. Говорит: «Крынкинская, парниковая, с Воробьевки и поклончик папашеньке». Мы едем на березках. Вот и опять Москва. Самая настоящая Москва. Я смотрю на веселые клубнички, на березовый хвост за нами, который дрожит листочками. Будто во сне все это. Солнце слепит глаза. Кто-то отдернул занавеску. Я жмурюсь радостно. Троицын день сегодня. Над моей головой зеленая березка дрожит листочками. У кивота, где Троица, тоже засунута березка. Светится в ней лампадочка. Комната кажется мне другой, что-то живое в ней. На мокром столе в передней навалены всякие цветы и темные листья ландышей. Все спешат набирать букетцы, говорят мне: «Тебе останется». Я подбираю с пола, но там только рвань и веточки. Все нарядны, в легких и светлых платьях. На мне тоже белое все, пикейное. И все мне кричат: «Не обзеленись!» Я гуляю по комнатам, везде у икон березки, и по углам березки, в передней даже, словно не дом, а в роще. И пахнет зеленой рощей. На дворе стоит воз с травой. Антипушка с Гаврилой хватают ее охапками и трусят по всему двору. Говорят, еще подвезут возок. Я хожу по траве и радуюсь, что не слышно земли так мягко. Хочется потрусить и мне. Хочется полежать на травке, только нельзя, костюмчик. Пахнет, как на лужку, где косят. И на воротах наставлены березки, и на конюшне, где медный крест, и даже на колодце. Двор наш совсем другой, кажется мне священным. Неужели зайдет Господь по Святой Троице? Антипушка говорит: «Молчи, этого никто не может знать». Горкин еще до света ушел к Казанской, и с ним отец. Мы идем все с цветами. У меня ландышки и в середке большой пион. Ограда у Казанской зеленая в березках. Ступеньки завалены травой так густо, что путаются ноги, пахнет зеленым лугом, размятой сырой травой. В дверях ничего не видно от березок. Все задевают головами, раздвигают, входим как будто в рощу. В церкви зеленоватый сумрак и тишина. Шагов не слышно, засыпано все травой. И запах совсем особенный, какой-то густой, зеленый, даже немножко душно. Иконостас чуть виден, кое-где мерцает позолотца, серебрецо в березках. Теплится в зелени лампадки. Лики икон в березках кажутся мне живыми, глядят из рощи. Березки заглядывают в окна, словно хотят молиться. Везде березки. Они и на хоругвях, и у распятия, и над свечным ящиком за кутком, где я стою, словно у нас беседка. Не видно певчих и крылосов. Где-то поют в березках. Березки и в алтаре свешивают листочки над престолом. Кажется мне от ящика, что растет в алтаре трава. На амвоне насыпано так густо, что диакон путается в траве, проходит в алтарь царскими вратами, задевает плечами за березки, и они шелестят над ним. Это что-то совсем не в церкви, другое совсем веселое. Я слышу, поют знакомые о свете тихий, а потом вдруг то самое, которое пел мне Горкин вчера, редкостное такое, страшно победное: «Кто Бог велий, яко Бог наш, ты еси Бог, творяй чудеса».
Я смотрю на Горкина, слышит ли он. Его голова закинута, он поет. И я пробую петь, шепчу. Это не наша церковь. Это совсем другой, какой-то священный сад. И пришли не молиться, а на праздник. Несем цветы, и будет теперь другое, совсем другое, и навсегда. И там, в алтаре, тоже совсем другое. Там, в березках, невидимо смотрит на нас Господь во Святой Троице. Таинственные три лика с пасашками. И ничего не страшно. С нами пришли березки, цветы и травки, и все мы грешные, и сама земля, которая теперь живая, и все мы кланяемся Ему, а Он отдыхает под березкой. Он теперь с нами, близко, совсем другой, какой-то совсем уж свой. И теперь мы не грешные. Я не могу молиться. Я думаю о Воробьевке, о рощице, где срубил березку, о Кавказке, как мы скакали, о зеленой чаще. Слышу в глуши кукушку, вижу внизу под небом маленькую Москву, дождик, над ней радугу. Все это здесь со мною пришло с березками. И березовый легкий воздух, и небо, которое упало, пришло на землю. И наша земля, которая теперь живая, которая именинница сегодня. Я стою на коленках и не могу понять, что рочитает батюшка. Он стоит тоже на коленках на амвоне, читает грустно, и золотые врата закрыты. Но его книжечка на цветах, на скамейке, засыпанной цветами. Молится о грехах? Ну какие теперь грехи? Я разбираю травки. Вот это подорожник лапкой, это крапива со сладкими белыми цветочками, а это, как веерок, манжетка, а вот одуванчик горький, можно пищалку сделать. Горкин лежит головой в траве. В коричневом кулаке его цветочки, самые полевые, которые он набрал на Воробьевке. Почему он лицом в траве? Должно быть, о грехах молится. А мне ничего не страшно. Нет уж никаких грехов. Я насыпаю ему на голову травку. Он смотрит одним глазом и шепчет строго: «Молись, не балуй, глупый. Слушай, чего читают». Я смотрю на отца рядом. На белом пиджаке у него прицеплен букетик ландышей, в руке пионы, лицо у него веселое. Он помахивает платочком, и я слышу, как пахнет флердоранжем даже сквозь ландыши. Я тяну к нему свой букетик, чтобы он понюхал. Он хитро моргает мне, в березке над ним солнышко. Народ выходит. Горкин с отцом подсчитывают свечи и медики, записывают в книгу. Я гуляю по церкви в густой перепутанной траве. Она почернела и сбилась в кучки. От ее запаха тяжело дышать, такой он густой, жаркий. У иконы Троицы я вижу мою березку с пояском Горкина. Это такая радость, что я кричу: «Горкин, моя березка! И поясок на ней твой, Горкин!» Они грозятся от ящика: «Не кричи!» Я смотрю на Святую Троицу, а она, три лика с пасашками, смотрит весело на меня. Я хожу по зеленому праздничному двору. Большая наша лужа теперь как прудик, бережки у нее зеленые. Андрейка вкопал березку и разлегся. Ложусь и я, будто на бережку. Приходит Горкин и говорит Андрейке, что землю нынче грешно копать. Земля именинница сегодня, тревожить не годится. За это, бывало, вихры нарвут. Хочет отнять березку, но я прошу. «Ну, Господь с вами», — говорит он задумчиво, — «а только непорядок это». После обеда народу никого не остается, везут и меня в сокольники. Так и стоит наш двор, зеленый, тихий, до самой ночи. Может быть, и входил Господь. Этого никто не знает, не может знать. Ночью я просыпаюсь. Гром.
В занавесках мигает молния, слышен гром. Я шепчу: «Свят, свят, Господь Саваоф!» Крещусь. Шумит дождик, и все сильней. Уже настоящий ливень. Вспоминаю, как говорил мне Горкин, что и громком может погрузиться. И вот как верно. Троицын день прошел, начинается духов день. Потому-то и желоба готовил. Прошел по земле Господь и благословил. И будет лето благоприятное. Березка у кивота едва видна. Ветки ее поникли. И надо мной березка шуршит листочками. Святые они, Божьи. Прошел по земле Господь и благословил их и все. Всю землю благословил. И вот благодать Господня шумит за окнами.

Дорогие друзья, вы слушали передачу по страницам повести Ивана Шмелева «Лето Господне», главу «Троицын день». Читал Георгий Корольчук.

Стихиры «Пятидесятницы», «Знаменного распева» в гармонизации композитора русского зарубежья Михаила Константинова прозвучало в исполнении хора Минского духовного училища.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В сегодняшней передаче из цикла «Вестники свободы» мы завершаем чтение третьей главы из книги выдающегося русского богослова XX века Владимира Николаевича Лосского «Очерк мистического богословия Восточной Церкви». Эта глава называется «Бог Троица». Когда утверждаются лица или лицо, одновременно утверждается и природа. И обратно, ибо природа не мыслится вне лиц или же прежде лиц, хотя бы и в логическом порядке. Если мы нарушаем в ту или иную сторону равновесие этой антиномии между природой и лицами, абсолютно тождественными и абсолютно, а в то же время различными, мы уклоняемся или в савелианский унитаризм, бог эссенция философов, или в тритеизм. В формуле исхождения Святого Духа от Отца и Сына греки увидели тенденцию подчеркнуть единство природы в ущерб реальному развлечению лиц, соотношение по происхождению, не приводящее Сына и Духа непосредственно к единому источнику Отцу. Одного как рожденного, другого как исходящего, становится некой системой отношений в единой сущности, чем-то логически сущности последующим. Действительно, в умозрении Западной Церкви Отец и Сын изводят Дух Святой, поскольку они представляют единую природу. В свою очередь, Святой Дух, который для западных богословов является связью между Отцом и Сыном, означает природное единство двух первых лиц. Ипостасные свойства, отцовство, рождение, исхождение оказываются более или менее растворенными в природе или сущности, которая, как начало единства Святой Троицы, становится дифференцированным соотношением, соотносясь к Сыну как Отец, к Святому Духу как Отец и Сын. Отношения, вместо того, чтобы отличать ипостаси, с ними отождествляются. Греческие отцы всегда утверждали, что начало единства Святой Троицы – личность Отца. Будучи началом других лиц, Отец тем самым является пределом соотношений, от которых ипостаси получают свое развлечение, давая лицам их происхождение. Отец устанавливает и их соотношение с единым началом Божества, как рождение и исхождение. Поэтому Восточная Церковь и воспротивилась формуле филиокве, которая как бы наносила урон единоначалию Отца. Или надо было нарушить единство и признать два начала божества, или же обосновывать единство прежде всего общностью природы, которая тем самым выдвигалась бы на первый план, превращая лица во взаимосвязи внутри единой сущности. Для западных соотношение разнообразит первичное единство, для восточных они одновременно означают и развлечение, и единство, ибо они относятся к Отцу, который и есть начало его соединения Троицы. Именно в этом смысле святой Афанасий Великий понимает изречение святого Дионисия Александрийского: «Нераздельную единицу мы распространяем в Троицу, и неумоляемую Троицу опять сводим в единицу». И в другом месте он заявляет: «Одно начало божества и единоначалие в собственном смысле». По выражению греческих отцов, один Бог, потому что один Отец. Лица и природа полагаются, если можно так сказать, одновременно, без того, чтобы одна логически предшествовала другим. Отец, источник всякого божества в Троице, изводит Сына и Святого Духа, сообщая им свою природу, которая остается единой и нераздельной, самой себе в трех лицах тождественной. Исповедовать единую природу для греческих отцов означает видеть в Отце единый источник лиц, получающих от него ту же природу. По моему суждению, говорит святой Григорий Богослов, сохраняется вера в единого Бога, когда мы относим Сына и Духа к единому началу, не слагая и не смешивая их, и утверждая тождество сущности, а также то, что можно назвать единым и тем же самым движением и хотением божества. У нас один Бог, потому что божество одно, и к единому возводятся те, которые происходят от него, будучи тремя по вере. Поэтому, когда имеем в мысли божество, первопричину и единоначалие, тогда представляемое нами одно, а когда мы имеем в мысли тех, в которых божество и которые происходят от первоначала, довременно и равночестно, тогда поклоняемся трем. Святой Григорий Богослов до такой степени сближает здесь божество и лицо Отца, что можно было бы подумать, что он их смешивает. Но в другом месте он уточняет свою мысль. Естество в трех единое – Бог. Единение же – Отец, из которого другие, и к которому они возводятся, не сливаясь, а сопребывая с Ним и неразделяемы между собою ни временем, ни хотением, ни могуществом. Святой Иоанн Дамаскин выражает ту же мысль со свойственной ему точностью. Отец сам от себя имеет бытие, и из того, что имеет, ничего не имеет от другого. Напротив, он сам есть для всего начало и причина того образа, как оно существует от природы. Итак, все, что имеет Сын и Дух, имеет от Отца, даже самое бытие. И если что не Отец, то не есть ни Сын, ни Дух. И если бы чего не имел Отец, того не имеет Сын и Дух. Но через Отца, то есть потому, что существует Отец, существует Сын и Дух,
и через Отца имеет Сын, так же и Дух все, что имеет, потому что Отец имеет все это. Когда мы рассматриваем в Боге первопричину, единоначалие, мы видим единицу. Но когда мы рассматриваем тех, ком божество, или вернее тех, которые сами божество, лица, которые происходят от первопричины, то есть ипостаси Сына и Духа, тогда мы поклоняемся трем. По учению святого Максима Исповедника, именно Отец дает развлечение ипостасям в вечном движении любви. Он сообщает свою единую природу равным образом и Сыну, и Святому Духу, в которых она пребывает единой и нераздельной, хотя и сообщается различным способом, ибо исхождение Святого Духа от Отца не тождественно рождению Сына, того же Отца. Являемое через Сына и вместе с Сыном, Святой Дух существует как божественное лицо от Отца исходящее, как об этом ясно говорит святой Василий Великий. От Отца происходит Сын, которым все получило бытие, и с которым всегда неразлучно представляется нашему уму Святой Дух, ибо невозможно помыслить о Сыне, не будучи просвещенным Духом Святым. Таким образом, с одной стороны, Дух Святой, источник всех подаваемых твари благ, связан с Сыном, с которым он представляется неразлучно. С другой стороны, его бытие зависит от Отца, от которого он исходит. Следовательно, отличительный признак ипостасного его свойства есть тот, что он проявляется после Сына и с Сыном, а бытие имеет от Отца. Что касается Сына, который собой и вместе с собой дает познавать Духа, исходящего от Отца, только Он сияет от нерожденного света, как единственный Сын. Это Его собственный признак, который отличает Его от Отца и от Святого Духа, и обозначает Его как Личность. А Сын над всеми Бог один имеет той преимущественный признак своей ипостаси, что только Он есть Отец, и не происходит ни из какого начала. Именно по этому признаку Он познается как Личность. Святой Иоанн Дамаскин выражает свое мнение не менее точно, различая лица Святой Троицы и не подчиняя их категории отношений. Должно же знать, что мы не говорим, что Отец происходит от кого-либо, но самого называем Отцом Сына. Не говорим, что Сын – причина, не говорим, что Он – Отец, но говорим, что Он от Отца и Сын Отца. И о Святом Духе говорим, что Он от Отца и называем Его Духом Отца, но не говорим, что Дух и от Сына, а называем Его Духом Сына. Слово и Дух – есть суть два луча того же солнца, или, по слову святого Григория Богослова, вернее, два новых солнца, в своем проявлении Отца неразлучные, и тем не менее, как два лица, происходящие от того же Отца, неизреченно различные. Если согласно латинской формуле ввести между ними какое-либо новое соотношение по происхождению, допуская исхождение Святого Духа от Отца и Сына, то единоначалие Отца, то логичное отношение, которое одновременно создает и единство, и троечность, уступило бы место другому понятию, понятию единой субстанции, в которой соотношение обосновывали бы различения между лицами, и где ипостась Святого Духа была бы только лишь взаимной связью между Отцом и Сыном. Если мы уловим разницу в аспектах двух этих учений Святой Троицы, то поймем, почему восточные отцы всегда защищали неизреченное апофатическое исхождение Святого Духа от Отца, как единого изводителя лиц, против учения более рационального, которое, превращая Отца и Сына в общее начало Святого Духа, ставило общее над личностным. В этом учении была бы тенденция как бы обезличить ипостаси, смешивая божественные личности Отца и Сына в природном акте извождения Духа и превращая этим образом третье лицо в связь между двумя первыми. Настаивая на единочале Отца, едином источнике божества и начале триединства, восточные отцы защищали понятие Троицы, представлявшееся им более конкретным, более личностным. Однако можно спросить себя, не впадает ли такая триадология в крайность противоположную той, в которой греки упрекали латинин, и не полагает ли она лиц выше природы? Это имело бы место, например, если бы природа понимания, как общее откровение трех лиц, что мы видим в софиологии отца Сергия Булгакова, современного русского богослова, учение которого, так же, как и учение Оригена, обнаруживает возможность опасных уклонов восточного мышления, или, вернее, соблазны, свойственные русской религиозной мысли. Но православное предание столь же далеко от этой восточной крайности, как от ее западной антитезы. Действительно, как мы уже видели, если лица существуют, то именно потому, что они обладают природой. Само их происхождение заключается в том, что они получают природу от Отца. Другое возражение может показаться более обоснованным. Такое единоначалие Отца не является ли каким-то выражением субординациализма? Единый источник Отец не получает ли при таком понимании характер божественного лица по преимуществу? Святой Григорий Богослов предвидел эту трудность. Готов бы я назвать большим Отца, от которого и равенство имеет равные, так же, как и бытие, но боюсь, чтобы начало не сделать началом меньших и не оскорбить предпочтением, ибо нет славы началу в унижении тех, которые от него.
единое божество, не возрастает или не умаляется через прибавление и убавление, повсюду равно, повсюду то же, как единая красота и единое величие неба. Оно есть трех бесконечных, бесконечная соестественность, где и каждый умосозерцаемый сам по себе есть Бог, как Отец и Сын и Дух Святой с сохранением в каждом личного свойства, и три умопредставляемые вместе также Бог, первое по причине единосущее, последнее по причине единоначалия. Таким образом, апофатическое богомыслие отцов, формулируя догмат Пресвятой Троицы, сумело сохранить в различении природы и ипостасей их таинственную равнозначимость. По словам святого Максима Исповедника, Бог одинаково единица и Троица. Это конец того пути, которому нет конца, предел беспредельного восхождения. Непознаваемый открывается тем именно, что он непознаваем, ибо непознаваемость его в том, что Бог не только природа, но три лица, непознаваемая сущность такова постольку, поскольку она есть сущность Отца, Сына и Святого Духа. Бог непознаваемый как Троица, но также открывающий себя как Троица. Вот предел апофатизма. Откровение Троицы как бы об изначальном факте, абсолютной реальности, первопричины, которую нельзя ни вывести, ни объяснить, ни найти, исходя из какой-либо другой истины, ибо нет ничего ей предшествующего. Апофатическое мышление, отказываясь от всякой опоры, находит свою опору в Боге, непознаваемость которого явлена как Троица. Здесь мысль обретает непоколебимую устойчивость, богословие находит свое обоснование, незнание становится знанием. Для Восточной Церкви, когда говорят о Боге, то это всегда Бог конкретный, Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог Иисуса Христа. Это всегда Троица, Отец, Сын и Дух Святой. И наоборот, когда в понятии троичности на первый взгляд выдвигается общая природа, религиозная реальность Бога Троицы неизбежно как-то стирается, уступая место известной философии божественной сущности. Само понятие о вечном блаженстве обретает на Западе известный интеллектуальный аспект, как о видении божественной сущности. Личное отношение человека к живому Богу не будет больше его обращением к Пресвятой Троице, а скорее будет иметь своим объектом личность Христа, являющего нам божественную сущность. И христианская мысль, христианская жизнь станут христоцентричными и будут связаны прежде всего с человечеством воплотившегося Слова, что, можно сказать, является для Запада якорем спасения. Ведь при характерных для Запада догматических установках всякое чисто теоцентрическое умозрение, относясь прежде всего к природе, а затем к лицам, могло бы превратиться в некую мистику пучины божества, как, например, у мастера Экхарта, в безличный апофатизм, божественный в небытийности, которая по Святой Троице предшествовала. Таким образом, известным парадоксальным обходом через христианство можно вернуться к мистике неоплатоников. В предании Восточной Церкви нет места для богословия божественной сущности, а тем более для ее мистики. Конечная цель духовной жизни и вечное блаженство в Царстве Небесном – не созерцание сущности, но прежде всего соучастие в божественной жизни Пресвятой Троицы, обоженное состояние сонаследников божественного естества, как богов, созданных после несозданного Бога и обладающих по благодати всем, чем Пресвятая Троица обладает по природе. Для православной церкви Пресвятая Троица – непоколебимое основание всякой религиозной мысли, всякого благочестия, всякой духовной жизни, всякого духовного опыта. Именно ее ищем мы, когда ищем Бога, когда ищем полноту бытия, смысл и цель своего существования. Пресвятая Троица для нашего религиозного сознания есть изначальное откровение, источник всяческого откровения и всяческого бытия. И нужно принимать как факт, достоверность и необходимость которого могут обосновываться только им самим. По мысли современного русского богослова, отца Павла Флоренского, для того, чтобы человеческая мысль обрела абсолютную устойчивость, нет для нее другого выхода, как принять троичную антиномию. Уклоняясь от Троицы, как единственное обоснование всякой реальности, всякой мысли, мы обретаем себя на путь безысходный. Мы приходим к апарии, безумию, к разрыву нашего существа, к духовной смерти. Между Троицей и Адом нет никакого иного выбора. Это поистине вопрос крестный, в буквальном смысле слова. Троичный догмат есть крест для человеческой мысли. Апофатическое восхождение есть восхождение на Голгофу. Поэтому никакая спекулятивная философия никогда не могла подняться до тайны Пресвятой Троицы. Поэтому также и человеческие умы могли во всей полноте получить откровение Божества только после креста Христова, восторжествовавшего над смертью и адом. Поэтому, наконец, и сияет в церкви откровение о Пресвятой Троице, как данность чисто религиозная, как истина преимущественно кафолическая.
в передаче из цикла «Вестники свободы» прозвучала третья глава книги Владимира Николаевича Лосского «Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Бог Троица». Читал для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучала стихира вечерней праздника Пятидесятницы, напева Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
1: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
2: Включаю радио «Град Петров».
3: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучит вторая и заключительная часть лекции иерея Евгения Тимофеева «История Библии. История европейской культуры», прочитанной в цикле «Щедрая среда» в конференц-зале «Радио Град Петров» 18 февраля 2026 года.
4: С точки зрения текстов, самыми древними текстами Библии считаются архаичные песни, например, песнь Ламеха. Помните, был такой Ламех в книге «Бытия»? Он говорит: «За Каина отмстится всемира, а за Ламеха в 70 раз семеро». Да? Или песнь Деворы в книге «Судей», или песнь Моисея после исхода из Египта. Вот эти античные древнееврейские песни, если бы мы хорошо с вами знали древнееврейский язык, мы бы сходу отличили вот этот архаичный древний язык древнееврейской поэзии, ну и более поздний древнееврейский язык. То есть, что мы видим? Вот я бы хотел сейчас сделать логическую запятую. Мы видим, что история Библии, человеческая сторона истории Библии, проходит как бы вот через стержень всех основных сюжетов в принципе человеческой культуры. Здесь и древнеегипетские иероглифы, и финикийский алфавит. И ведь заметьте, что языки Библии, они как бы стремятся к универсальности. Ну, древнееврейский язык не назвать универсальным, да? А достаточно сложный язык, о нем мало кто умеет говорить. Хотя очень здорово, что современные евреи, их, собственно, современный иврит и библейский иврит – это один и тот же язык. Представляете? В принципе, если бы мы с вами сделали бы эксперимент, и наших бы детей с младенчества говорили бы с ними на иврите, то они могли бы читать Тору в оригинале. Представляете? Это было бы классно, да, такой эксперимент провести, да? Но не будем экспериментировать. Так вот, помимо древнееврейского языка было сказано очень правильно о том, что в Библии есть арамейские части. Если быть точным, арамейские части Библии, их очень немного. Ну, во-первых, это буквально одно слово, серьезно, одно слово в книге «Бытия», конкретно одно слово, один стих в книге пророка Иеремии, ну, очень мало, да? Побольше текстов в первой книге Ездры, и в книге пророка Даниила очень большая часть написана именно на арамейском языке. Но что такое арамейский язык? Для нас без разницы, да, еврейский, арамейский, какие-то вот древние языки. Но арамейский язык был так называемый лингва франка. Это означает разговорный язык. Арамейский язык был разговорным международным языком во времена Вавилонского плена. То есть что мы видим? Библия потихонечку идет к универсальности. Древний греческий язык, вот уж действительно международный язык, правда? Язык, на котором совершенно спокойно разговаривают и римляне первого века, и греки, и евреи, вероятно, знали древний греческий язык, образованный греки уж точно. И мы видим, что дальше язык, основной язык библейских рукописей переводов – это латинский язык. Тоже универсальный язык, язык международный. То есть мы видим, что в своей человеческой истории Библия, она, несмотря на то, что это откровение очень частное, ну, казалось бы, один народ, один конкретный народ в одной конкретной своей истории получил конкретное откровение от Бога. Как-то раз читал лекцию перед преподавателем ОПК, и преподаватель спросил меня: а зачем нам наш Ветхий Завет? Это же вообще про евреев все. Да? Резонный вопрос, да? Недавно один батюшка сжег Ветхий Завет, представляете? Просто взял и сжег. Сказал, что в Ветхом Завете другой Бог. Ну, это ересь в Аркионович, второй век. Батюшка немножко запоздал. 19 столетий примерно. Ну, не страшно, да? Так все-таки, почему Ветхий Завет это актуально для нас? Потому что это текст откровения от Бога, которое стремится к тому, чтобы быть донесенным до любого человека. И вот сегодня, если мы просто статистически посмотрим, что такое Библия. Библия – это самая издаваемая книга. Библия – это самая читаемая книга. Библия – это книга, переведенная на самое большое количество языков мира, больше 2000 языков. Библия – это первая книга, прочитанная в космосе. В конечном смысле, если Господь ему все-таки хранит пришельцев, да? И поэтому, если есть какие-то книги в космосе, ну, наверное, это Библия, правда? Что еще инопланетянам читать, я не знаю. Но что касается всех, кто не сторонник лунного заговора, я, например, не сторонник лунного заговора. Так вот, Библия – это первая книга, прочитанная в космосе. И Библия – это первая книга, напечатанная на печатном станке. Библия – это первая книга, серьезный перевод. Перевод Библии Септуагинт на древнегреческий язык – это первый перевод такого масштаба в человеческой истории. Можно было бы еще очень много перечислять, почему Библия первая, причем, да. Но об этом в следующей части. Итак, забудьте все, что сказано раньше. Приступаем к следующей лекции. Итак, очень кратко мы осветили историю создания Библии. А теперь нам надлежит посмотреть историю, то, что называется история бытования Библии. То есть судьба рукописей, переводов, печати и использования. Особый акцент я сделал на русских переводах Библии, потому что для нас это интересно. Здесь это отрывок из Александрийского кодекса, рукопись 5 века, где мы читаем слова, вот по-гречески, вот здесь кто-то, может быть, даже рассмотрит, да? «Элои, элои, лима савахфани». Это слова, это пример арамеизма. То есть слова, написанные древнегреческими буквами, но это по сути, арамейский язык. То есть в Новом Завете тоже есть арамейский язык. Или «телефакуми» – «девица встань». Это так называемые арамеизмы. Поэтому арамейский язык, он есть не только в Ветхом Завете, но и в Новом тоже. Итак, значит, сколько рукописей Библии, как вы думаете? Во-первых, давайте определим, что значит рукопись Библии. Как вы думаете, рукопись, вышедшая из папера Моисея, сохранилась?
5: Нет.
4: Давида? Ездры, евангелиста Матфея, апостола Павла. А? Павла есть? Если вы предоставите, будет грандиозно научно. Вот сейчас кратко объясню. К большому сожалению, автографов, автограф означает текст, написанный автором, не сохранилось ни одного. В общем-то, оно и неудивительно. Мы должны понять, а мы подходим к Библии с какими-то иногда нечеловеческими мерками. Нам хочется, чтобы вот скрижали Моисея положили на стол и дали бы их, радиоуглеродный анализ. Ребята, у нас есть огромное количество текстов древнегреческих, Платона, Гомера, от которых у нас сохранились рукописи огромное количество столетий позже, чем эти самые авторы. Есть, собственно, даже вопрос вообще историчности, Платона и так далее. Да, такой вопрос есть, да. Что касается Библии, самую древнюю библейскую рукопись Ветхого Завета я вам показал. Это 7-6 век до Рождества Христова. Книга чисел, на самом деле, может, это сенсация, это очень древняя. Она очень близко стоит от времени своего написания и от времени событий, связанных с текстом. Что касается Нового Завета, давайте определимся. Во-первых, как вы думаете, какая первая книга Нового Завета? Не Евангелие от Матфея. Сразу.
5: Бытие.
4: Бытие – это Ветхий Завет. Евангелие от Марка. Вы чувствовать себя воспитанным такой немецкой библеистики. Нет, научная библеистика считает, что Евангелие от Марка – это первое Евангелие, хотя есть основания считать, что все-таки Евангелие от Матфея было первым. Но Евангелие – это не первый текст Нового Завета. Нет, не Деяния. Нет. Послание апостола Павла. Первое послание к Фессалоникийцам написано около 50-51 года, когда он находился в Коринфе, во время своего второго миссионерского путешествия. 50-51 год – это точка отсчета написания первой книги Нового Завета. Что касается Евангелий, там очень сложная история. Мы можем говорить о 50-х годах, 60-х, 70-х. Самое позднее Евангелие – это Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, написанное уже ближе к концу первого века. Перед вами рукопись Евангелия от Иоанна, датируемая, только вдумайтесь, 125 годом. Эту рукопись, содержащую пару стихов из Евангелия от Иоанна, из 18 главы, от Иоанна Богослова отделяет 3 столетия. 30 лет. 30 лет. Ой, 3 десятилетия, простите, я оговорился. 3 десятилетия, да. Это фантастика. Это самая древняя рукопись Нового Завета, которая есть в нашем распоряжении. Она хранится в Манчестере, в музее. Это рукопись папирус. И, кстати, сразу могу рассказать, что это кодекс. А как вы думаете, что такое кодекс? Вот смотрите, есть свиток. Понимаете, что такое свиток, да? Ну, свиток. А что такое кодекс? Кодекс – это книга. Это вот наши странички, да, переплетены по одной стороне. Кодексом обозначаются формы, определенная форма книг, которая обозначает, когда текст написан с двух сторон. Ну, мы же листаем книжку, текст с двух сторон. Это обозначение этого понятия, содержание. Кодекс – это смысл понятия кодекс в применении к палеографии – это книга. Ну, просто слово «книга» – «библос» – обозначает в том числе свиток. Просто наше русское слово «книга» – мы же сами свитки-то не читаем, правильно? И мы говорим «книга», подразумевая там Пастернака или Пушкина. Так вот, а само слово греческое «библос» – оно обозначает, в принципе, ну, скажем так, вот некое письменное свидетельство, некий текст, написанный либо в форме свитка, либо в форме кодекса. Так вот, почему мы сразу знаем, что это кодекс? Потому что текст написан с двух сторон. Ну как вы будете свиток с двух сторон? Это неудобно. А обычную кодекс, обычно, вы читаете двусторонняя печать, да? Текст очень похож на наш обычный текст Евангелия от Иоанна. Здесь никаких расхождений существенных нет. И в нашем распоряжении сейчас порядка 6000 рукописей Нового Завета от 2 века по Рождеству Христову, вот это самое раннее, ну и до Средневековья. Что касается Ветхого Завета, то этих рукописей на порядок больше, их десятки тысяч еврейских рукописей –

Каме собрание библейских рукописей. Мы даже об этом не знаем. Но именно здесь, у нас тут, в 5 минутах на метро, ну, 25, есть уникальные библейские манускрипты общемирового значения. Представляете? Не где-то там в Израиле, а вот прямо у нас под носом. Именно сам Петербург, не в Москве, именно здесь. Замечательный исследователь, путешественник, ученый Авраам Исламилович Фиркович. Он был караим. Караим – это такое течение внутри иудаизма. Ну, знаете, такие иудейские протестанты. Кто такие протестанты? Как вы скажете, кто такой протестант? Что для протестантов является источником вероучения? Чем это отличается? Смотрите, классический протестантизм... Правильно. Классический протестантизм, как он понимался Мартином Лютером в первой половине 16 века, это замечательный принцип, который выражается двумя латинскими словами. Sola scriptura. Только Писание. Это означает следующее. Все в предании церкви, что не основано на Писании или противоречит Писанию, должно быть из нее исключено. Где вы в Писании слышали про Папу Римского? Есть там? Нет. Удаляю. Есть там про священство? Ну, так себе. Поэтому некоторые протестанты признают священство, некоторые нет. Есть там, я не знаю, про а кто их? Нету. Ну, радикальный протестантизм построен по принципу только то, что есть в Писании. Это радикальный протестантизм. У них, как правило, даже нет особых облачений для священнослужителей, нет понятия о священстве и так далее. Более классический, магистерский, то есть, ну, такой традиционный протестантизм, это кальвинизм, лютеранство, кальвинизм, да. Это принцип такой. Все, что основано на Писании и не противоречит ему. Например, ну, месса, она противоречит Писанию? Да нет. Ну, и в Писании нету мессы, конечно. Но она же ему не противоречит, поэтому можно взять, оставить. Караимы – это то же самое. То есть это такие иудейские протестанты, которые говорят только Тора, только Библия, а все, что от предания старцев, мы не принимаем. Вот вспомните, Христос говорит, что устранили заповедь Божию учением человеческим. Христос постоянно обличает кого? Фарисеев. А кто такие были фарисеи? Фарисеи были замечательные люди, очень, кстати, хорошие, благочестивые, умные, начитанные. Благодаря ним очень многое дошло до наших дней. Они стали перед задачей. Ну, пророков же нет. Ну, кто пророк? А нужно как-то жить по воле Божией. Ну, как по воле Божией жить? Слушая Священное Писание. Правильно? Ну, простите, Священное Писание нужно еще понять. Допустим, в Писании говорится, что нужно праздновать праздник кущей. Ну, простите, а сколько стен должно быть в палатке? Вопрос. И на вопрос был найден ответ. Слово «суккот» имеет 3 согласных. А значит, сколько стен? 3. Вот замечательное такое галахическое толкование. Фарисеи, они, в общем-то, из благочестивого побуждения жить по Библии были вынуждены... Вот знаете, вы знаете, что у нас вообще-то есть официальный свод толкований федеральных законов? Вы в курсе, да? Что любой федеральный закон вы не можете, вот знаете, как вам кажется, так и прочитать. Есть официальные, одобренные государством, толкования к закону. Вы в курсе, да? Так вот, фарисеи, они занимались тем же благочестивым делом. Они составляли официальный комментарий к Библии. Как применять Библию конкретно? Вот сегодня вечером, сколько раз я должен делать поклоны? Сколько раз я должен давать десятину? Сколько раз я должен молиться? Ну, понятные же вопросы, насущные, верно? И они находили на них ответ. А караимы... Это те самые, ну, можно их в чем-то сравнить с библейскими саддукеями. Помните, саддукеи искушали Христа? 7 братьев было. Сначала один женился, потом умер. Потом второй по закону Левирата взял ее себе в жены. И умер. Так и 3-й, 4-й, так до 7-го. Если вы же говорите, что мы воскреснем, то какого же она из них будет женой? Какой-то абсурд получается, да? Он что им говорит?
Он говорит,

0: в воскресенье женится не посягают, но пребывают как ангелы Божии на небесах. И дальше добавляет: о воскресении же мертвых вы читали где? В законе. В Библии есть очень ясные места о воскресении мертвых. В книге пророка Даниила, например. А в книге пророка Иезекииля. Но откуда Иисус Христос берет свой ответ? Из книги Исход. Аз есть Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Бог не есть Бог мертв, но Бог живых. Почему Христос ссылается на книгу Исход? Потому что саддукеи признавали только Пятикнижие. Они не признавали ни книгу пророка Даниила, ни книгу пророка Иезекииля. Поэтому он ссылается на то, что для них авторитет. Ну, как бы, Писание бьет Писание, скажем так. То же самое, как дьявол искушает Христа. Камни и хлебами, бросься, значит, храма, поклонись мне. Чем отвечает Христос? Только цитатами из одной книги, Второзаконие. Только из одной книги он берет ответы. Да не искушай Господа Бога твоего, да, Господь Бог там поклоняйся, мы ему служи. Словом Божьим будет жив человек. То есть все эти ответы он берет из Второзакония. Так вот, возвращаясь. Значит, замечательный господин Феркович был тем самым караимом. И жил, ну, он умер в Крыму. И Феркович был озабочен тем, чтобы обосновать присутствие тех самых караимов, караимской общины в Крыму для Российской империи. Вы помните, черта оседлости, эти все проблемы, пребывание евреев на территории Российской империи. И важно было подчеркнуть, ребята, мы здесь не гости, мы здесь древнее, чем ваш император и даже чем Иван Грозный. Караимы здесь уже много-много сотен лет. Ну как подтвердить, чем ты докажешь? Нет Википедии, нужны рукописи. И что делает Авраам Самуилович Феркович? Он ездит не только по Крыму, Палестине, Египту и собирает караимские рукописи. И в том числе он находит уникальную рукопись, которой нет аналогов до сих пор на всем белом свете. Это Ленинградский кодекс. Ленинградский кодекс. Не потому, что он был написан в Ленинграде. Эта рукопись совершенно надежно датируется первым десятилетием XI века. 1008 год приблизительно. И это самая древняя, полная еврейская Библия. Самая древняя. Древнее не существует. Именно эту рукопись, она египетского происхождения, потом она попала в караимскую общину в Дамаск, а затем попала к тем же караимам, но уже в Крым. И тот же караим Феркович эту рукопись находит и отдает, слава Богу, в нашу императорскую публичную библиотеку. Дай ему Бог здоровья, вечной памяти. И оказывается, что эта рукопись имеет настолько огромное значение, что именно с этой рукописи, которая до сих пор хранится вот на Невском проспекте, сделаны все ведущие издания Библии вплоть до сегодня. Представляете? Вот именно с этой рукописи, которую обнаружил в 19 веке Феркович. И она связана именно с городом Санкт-Петербург. И она вывозилась из уже Ленинграда в годы войны, возвращалась, но за ней уже прочно устоялось название «Кодекс Ленинградензис», «Ленинградский кодекс». И когда город переименовали, не стали менять название, чтобы путаницы, ну, избежать. Ленинградский, ну ладно. Не знаю, как господин, как товарищ Ленин отнесся бы к этому, то, что его именем назван важнейший кодекс Библии. Может, иронию судьбы такая. Вот это Ленинградский кодекс. Смотрите, что такое Ленинградский кодекс. Это замечательный текст Библии, оснащенный целым огромным аппаратом комментариев. Собственно, масора, предания. Малая масора на полях и большая масора. Вот здесь сверху мы видим, снизу. Эти все примечания нужны для того, чтобы сохранить текст сохранности. Есть и другая библейская рукопись, тоже связанная с РНБ, представляете? Это замечательный Синайский монастырь Святой Екатерины, в котором епископ Порфирий Успенский, замечательный путешественник, филолог, исследователь 19 века, обнаружил интересную рукопись Библии, которую немецкий ученый-исследователь Константин Тишендорф купил у наместника Синайского монастыря и передал в ту же самую публичную библиотеку. С историей передачи этой рукописи есть очень много белых пятен и проблем. Вы знаете, как он обнаружил эту рукопись? Он пришел в монастырь и увидел, что топят печку. И решил поинтересоваться, чем топят печку. Оказалось, бесценный манускрипт 4 века. Ну, нечем больше топить печку, правильно? Вот. И решил, собственно, попросить, ну, что вам эти дрова, мы вам денег дадим. А вы нам просто дайте эту макулатуру. Бесценный библейский манускрипт мирового значения. Ну, в общем-то, был смекалистый товарищ Тишендорф, немецкий ученый, библеист, текстолог. И, слава Богу, эту рукопись удалось сохранить. Это безупречно написанный на древнегреческом языке текст Библии. Здесь большая значительная часть Ветхого Завета, Септуагинта, сейчас скажу об этом, и Новый Завет. Есть некоторые лакуны, то есть пробелы, но в целом достаточно большая рукопись, слава Богу. Помимо библейских текстов, здесь есть послания Варнавы, Дидахе, псалмы Соломона, то, что не входит в нашу Библию сейчас. Вот, смотрите поближе. Текст написан без пробелов, без больших и маленьких букв. Это так называемый унциал или майюскул. Вот здесь написано «Пасографи Феопнестос». Чтобы прочитать эту рукопись, нужно очень постараться. Рукопись имеет уникальное значение. Она датируется 4 веком и является одной из древнейших рукопись, содержащей практически весь Новый Завет. Есть несколько таких кодексов. Вот помимо Синайского есть Александрийский кодекс, Ватиканский кодекс. Он обрывается на послании к евреям, вот этот самый конец. Видите, написано «Прос Эвреус» – евреи, послание к евреям апостола Павла. Замечательный кодекс Безы – это рукопись, которая является билингвой. Смотрите, слева мы видим греческий текст «Амин лего имин» – «Истинно говорю вам». Амин. А справа по-латински «Амен дико вобис» – «Истинно говорю вам». То есть слева по-древнегречески, а справа по-латыни. И вот здесь мы подходим к теме переводов. А вот это замечательный кодекс Ефрема. Библейский текст древний стерли, написали проповеди Ефрема Сирина. Ну, бумаги было мало. А потом решили поинтересоваться и проявили этот текст благодаря химическим реагентам. Это называется палимпсест, когда рукопись имеет два слоя. Это замечательный петербургский кодекс пурпурный. И начать дальше. У нас история наших библейских рукописей имеет замечательного такого персонажа, как Ориген. Это замечательный отец церкви, который, взгляды которого были осуждены на Вселенских соборах, но его вклад в развитие библеистики неоспорим. Он сделал первую работу по сличению рукописей. Это очень важно. На Тридентском соборе, который проходил в XVI веке в католической церкви, было принято решение о том, что латинский перевод Библии, который называется «Вульгата», помните, мы начали с фотографии блаженного Иеронима, с картины Караваджо Божьего, был признан единым священным текстом. Ну что же такое «Вульгата»? «Вульгата», собственно, это текст Библии, переведенный на латинский язык. Начало переводов, восходящих к современной вульгате, соотносится с блаженным Иеронимом, 4 век. Однако были и довульгатовские латинские переводы, но это отдельная история. Вульгата сыграла огромное значение для европейской культуры. Вот, например, Библия Клементина уже гораздо позже была издана, позже Тридентского собора. Библия, которая имеет важнейшее значение для католической церкви, и именно Эта Библия будет потом напечатана Гутенбергом на его замечательном печатном станке. Вот это сам Библия Гутенберга. Вот это латинская вульгата. Библия на латинском языке. Я хотел еще сказать следующее. Вообще дело перевода Библии – это очень важное дело. Иногда перевод Библии совмещался с созданием вообще письменности и алфавита. Например, был такой замечательный епископ Ульфила Готский. Он создал готский алфавит и перевел на него Библию. Это 4 век. И вот этот замечательный кодекс, серебряный кодекс, кодекс Аргентиус, является очень древней рукописью 6 века, содержащей текст Библии на готском языке. То есть иногда перевод Библии имел значение, ну, вот, допустим, как взять Кирилла и Мефодия, да? Первые тексты, переведенные Кириллом и Мефодием, это какие тексты? Богослужебное Евангелие, Псалтирь, Паремий. Это Библия. То есть первые тексты, написанные глаголицей и кириллицей, это Библия. То же самое с готским языком. Первый текст, написанный на этом языке, это Библия. Это Гутенберг. Да? И вот здесь я бы хотел наш как бы такой вот экскурс завершить тем, что мы очень кратко посмотрим на то, как для нас перевод Священного Писания сыграл роль для нашей с вами культуры. Первые опыты, ну вообще начнем с того, что русский язык, современный русский язык, он имеет очень сложную историю. Церковнославянский язык, на котором были написаны первые библейские переводы наших, да, славянские, собственно, они, эти тексты на церковнославянском языке, к эпохе Петра I уже стали гораздо хуже пониматься простым народом. И поэтому уже в 17 веке предпринимаются первые попытки перевода Библии на русский язык. В 17 веке еще. Авраам Ефирцев пытается осуществить перевод Псалтири на русский язык, но в священном начале мне одобрили данный перевод, и, в общем-то, он, к сожалению, канул в лету. Некто пастор Глюк в начале 18 века осуществил перевод Нового Завета. Этот перевод тоже до нас не дошел. Перевод послания к римлянам архиепископа Мефодия Смирнова, уже самый конец 18 века, тоже огромную, какой-то существенную роль не сыграл. Все меняется с эпохой Александра I. При Александре I и при министре народного просвещения Александре Николаевиче Голицыне у нас в России появляется Российское библейское общество, которое ставит своей целью, как вы думаете, что? Перевод Библии на какой язык? Удмуртский, калмыцкий, чувашский. Представляете? Первое, что делает РБО, это переводит на языки, ну, малых народностей. Но буквально уже через несколько лет члены Российского библейского общества чешут голову и говорят: слушайте, ну мы переводим на какие-то такие небольшие языки, а по-русски вообще мы собираемся переводить или нет? Вы не представляете, насколько эта идея, она вызвала огромное привлекание в нашем обществе. Замечательный, удивительный человек, адмирал Александр Семенович Шишков, был главным идеологом борьбы против русского перевода. Он не просто считал, что русский перевод – это какая-то, знаете, бесполезная затея. Он считал ее именно вредной. Он говорил: ну как же, язык Священного Писания, который написан таким высоким штилем, да, теория трех штилей, Ломоносов, да, вот это все, это вот конец 18 века. Как же это Слово Божие будет переведено на простой русский язык, и кухарка будет ей муку подпирать в Библии на русском языке? Это что же такое? Мы же оскорбим Библию тем, что переведем на русский язык. И РБО издавала и церковнославянские переводы, и издала огромный тираж именно церковнославянской Библии. Но была активная работа по переводу на русский язык. Шишков очень этого не хотел. Собственно, ему удалось эту работу прекратить уже в 26-м году. И вот вы видите, что 118 тысяч полных славянских Библий было издано РБО. То есть, помимо того, что они потом переводили на русский язык, они и славянские Библии переводили, издавали, да? И вот, начиная с 16-го года, объявляется начало русских переводов РБО. Сначала переводят четверо Евангелия, затем весь Новый Завет, Псалтирь, ну, самые употребительные книги. И восьмикнижие. Это пятикнижие, Бытие, Исход, Левитчество, Второзаконие, плюс книга Иисуса Навина, книга Судей, книга Рут. Оно было подготовлено, но широкое издание не получило свет. В 26-м году РБО закрывается. Как вы думаете, почему? Ну, правильно, а еще что? 25-й год. Меняется власть. Николай I закрывает это дело. И на 50 лет дело русского перевода Библии просто вот так перекрыто. И даже те, кто раньше был за, теперь говорят, что ой, это вообще богохульная идея. На русский язык лучше ничего не переводить. Лучше Библию по-церковнославянски. А если непонятно, изучайте. Но наши замечательные энтузиасты не прекратили дело русского перевода. Замечательный профессор, член Академии наук, законоучитель Александра II, профессор Духовной Академии и Императорского университета нашего, отец Герасим Павский, несмотря на запреты, осуществил перевод ряда библейских книг. Очень много он перевел. Евангелие от Матфея, Псалтирь, и ряд ветхозаветных книг. К его переводам их стали критиковать, потому что отец Герасим был очень таких передовых, скажем так, взглядов, либеральных взглядов в области библеистики, и это не всем нравилось. И в чем-то была справедливая критика. И, к сожалению, его дело тоже было, в общем-то, прикрыто. Но другой русский труженик, преподобный Макарий Глухарев, Макарий Алтайский, он осуществил параллельно, будучи учеником отца Герасима, свои переводы Библии на русский язык. Сначала он хотел переводить на алтайский, но потом также понял, что нужно на русский переводить. Что это дало? Переводы отца Герасима и отца Макария, в общем-то, сейчас мало кем востребованы. Но они показали, что дело русского перевода живо и нужно людям. И поэтому уже при Александре II дело русского перевода возобновляется и начинается работа над так называемым синодальным переводом Библии, который известен нам. Главный идеолог русского перевода, вот это Филарет Дроздов, который стоял у истоков еще первых РБОшных переводов, вместе с ним профессор Платонов-Горский, им оппонировали главные, ну, скажем так, критики идеи русского перевода, митрополит Киевский Филарет Амфитеатров, и с критикой синодального перевода выступал также святитель Феофан Затворник, уже позже. Работу распределили по четырем духовным академиям, в том числе нашу духовную академию. Вот. А у нас переводили вот эти тексты, от Матфея, книгу Деяний и другие. Московская, Киевская, Казанская духовная академия переводили. И, наконец, ровно 150 лет назад, в 1876 году, свет увидел первый полный русский перевод Библии, известный как синодальный. Что важно? Синодальный перевод – это поистине такое общее национальное дело. Мы видели, что на разных концах нашей необъятной родины дело русского перевода оно предпринималось. Но синодальный перевод, он, ему 150 лет. И уже в конце 19 века было отмечено огромное количество недостатков этого синодального перевода. Еще обер-прокурор Константин Петрович Победоносцев опубликовал свой перевод, как бы комментарий, или лучше сказать, критику или редактуру синодального. Но до сих пор у нас новой русской Библии, вот уже 150 лет прошло, до сих пор нет. Надеюсь, что это дело найдет своих тружеников, и мы получим наконец новый выпуск Библии. Это бы очень бы хотелось. Чем я хочу завершить? История Библии – это действительно история нашей культуры. История библейских рукописей, история переводов Библии, ее печати, изданий, использования. Действительно, она как бы связана с самыми ключевыми вехами становления нашей русской и европейской культуры. Напомню, что наши церковнославянские Библии – это апостол Ивана Федорова, тоже первая книга, напечатанная, да, у нас в нашем государстве. До этого были опубликованы переводы Франциска, издания Франциска Скорины, тоже, в общем-то, такой белорусский, это первопроходец. Есть такой замечательный фильм с Янковским «Я Франциск Скорин». Такой очень идеологический фильм, но неважно. Так вот, дело перевода Библии – это всегда дело общенациональное. Именно поэтому сегодня мы как никогда нуждаемся в новом русском переводе Библии, потому что время идет, и синодальный перевод, замечательный, одобренный опытом церкви, он все-таки нуждается в своем достойном преемнике. Но, обозревая всю эту длинную историю, можно сказать с уверенностью, что история Библии поистине – это история культуры, и все значимые события европейской культуры так или иначе связаны с историей Библии, что, я надеюсь, мне удалось продемонстрировать. Спасибо большое за внимание.
1: Прозвучала заключительная часть лекции иерея Евгения Тимофеева «История Библии. История европейской культуры», прочитанной в цикле «Щедрая среда» в конференц-зале «Радио Град Петров» 18 февраля 2026 года.

0: Вы слушали духовный концерт праздника Пятидесятницы композитора Степана Дегтярева в исполнении хора Мариинского театра.
1: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Дорогие слушатели, мы продолжаем цикл передач о литургии по книге протопресвитера отца Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства». Прошлая передача о проскомидии и о жертве, приносимой Богу, подготовила нас к лучшему пониманию значения Великого Входа, который, как будет сказано сегодня, сопровождается поминовением. После исповедания веры, которое с первого же дня церкви было и остается условием крещального вступления в церковную жизнь, отец Александр повествует о главной части литургии, о молитве освящения святых даров. Эта молитва предваряется кратким диалогом между священником и хором, то есть народом.

0: Да поминет вас Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Этими словами, этим поминовением сопровождается великий вход и в нем совершающееся приношение. Их, принося дары, возглашает диакон, их обращают друг к другу и к собранию священнослужители, ими отвечают предстоятелю верующие. «Помяни, Господи!» Можно без всякого преувеличения сказать, что поминовение, то есть отнесение всего к памяти Божией, молитва о том, чтобы Бог помянул, вспомнил, составляет сердцевину всего богослужения Церкви, всей ее жизни. Не говоря уже о таинстве Евхаристии, которое заповедал Христос творить в его воспоминания, Церковь постоянно, каждый день, почти каждый час совершает память того или иного события, того или иного святого. Так что именно в этом совершении памяти, в этом постоянном воспоминании сущность каждого ее празднования и всего ее богослужения. Теперь мы можем вернуться к тому исповеданию веры, которое с первого же дня Церкви было и остается условием крещального вступления в церковную жизнь, и которое в теперешнем чине литургии как бы предначинает евхаристический канон, само таинство благодарения и возношения. Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Мы говорим уже о решающем в христианской вере значении слова. Само христианство есть прежде всего благовестие, возвещение Слова Божия, а потому спасение и возрождение Слова, претворение его в то, чем оно создано было Богом, в Слово не только о реальности, а в Слово реальность, Слово жизнь, Слово как явление, дар и силу многую. Исповедание веры в Слове и Словом потому так основоположно в христианстве, что единство свыше, составляющее сущность самой Церкви как единство веры и любви, осуществляется, даруется и принимается прежде всего его именованием, подлинным явлением и воплощением его в Слове. Если вся жизнь Церкви и вся жизнь каждого члена ее призваны быть исповеданием, то начало, источник этого исповедания всегда в Слове, ибо в нем и им опознается, именуется и исполняется и дар Божий нам, и принятие нами этого дара, то общение, то единство, что и составляет сущность и жизнь веры. Как евангельское слово о Христе являет и дарует нам самого Христа, воплощенное Слово Божие, так исповедание веры в Слове, именование той божественной истины, к которой вера обращена, знанием о которой является, есть тем самым дар истины и причастие ей.
1: Поэтому никогда не перестает, никогда не устает Церковь снова, и каждый раз как будто впервые едиными устами и единым сердцем произносить это самое удивительное, самое неисчерпаемое из всех человеческих слов веры. И именовать, называть ту божественную истину знанием и светом которой она живет. Поэтому, будучи само осуществлением единства веры, исповедание веры в самом себе несет и дарует радость об этом единстве, есть радостное священное действие Церкви. И потому, наконец, именно оно, именуя единство свыше, вводит нас в таинство этого единства, начинает с собой евхаристическое восхождение к трапезе Христовой в Его Царстве. Но исповедание веры есть также и суд Церкви, как и суд каждого из нас, членов Церкви, над собою. «От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься», сказано в Евангелии от Матфея. В нем мерило и в нем обличение всех наших подмен и измен, в нем неподкупная проверка того, где и в чем сокровище нашего сердца, проверка самой нашей веры. Все в Церкви, все ее формы и структуры, и даже богослужение и благочестие можно перетолковать, ибо нет предела хитрости и лукавству князя мира сего. Все в этом мире, даже религия, даже духовность, даже видимое благолепие может стать идолом и идолопоклонством. Но пока повторяет Церковь и каждый из нас с нею и в ней исповедание веры, и им судит себя и снова просвещает истиной, не одолеют ее врата адовы, и не иссякнет вечно возрождающая, вечно исцеляющая сила ее жизни, светлеющаяся троическим единством священно-тайне. Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое возношение в мире приносите. Да, с призыва «станем добре» действительно вступаем мы в главную часть божественной литургии. Но главная она по отношению к другим частям ее, а не в отрыве и отделении от них. Главное потому, что в ней находит свое исполнение все то, о чем свидетельствует, что являет, к чему ведет и возводит вся литургия. Начинается то таинство возношения, которое было невозможным без таинства собрания, таинства приношения и таинства единства, но в котором, и именно потому, что оно и есть исполнение всей литургии, дается нам понимание, всякое разумение превосходящего и, однако, все являющего, все объясняющего таинства. Именно об этом отношении, о целостности и единстве евхаристического священнодействия напоминает, к нему обращает наше духовное внимание призыв диакона «стоять хорошо». Хорошо – слово это, как, впрочем, и все слова, как сам падший язык человеческий, выветрилось, выдохлось, ослабело, стало означать более или менее что угодно. Угодно нам, угодно миру сему, угодно дьяволу. Только иногда, да и то отчасти, в поэзии, в художествах слова вспыхивает оно в своей первозданной чистоте и силе, в своем изначальном, божественном смысле. Ибо, как всякое подлинное слово, оно от Бога. И для того, чтобы услышать его в литургическом его звучании и смысле, понять, что означает, что являет оно, в начале евхаристического возношения нужно возвести его к Богу, услышать его там, где прозвучало оно в первый раз, как некое первосущное откровение. «И увидел Бог, что это хорошо», — говорится в книге Бытия. Вот оно, это слово, в своем начальном звучании, вот само оно как начало. Но как услышать, как понять и как принять его, как объяснить его при помощи других слов, если все они по отношению к нему первичному, вторичны, сами только от него получают и смысл свой, и силу? Да, конечно, культура, наука, философия достаточно грамотны, достаточно знают, чтобы определить его формально. Хорошо то, что соответствует своей природе, назначению, замыслу, в чем форма или исполнение соответствует содержанию или заданности. В применении к библейскому тексту выходит, следовательно, так: «И увидел Бог, что сотворенное им соответствует его замыслу, и потому хорошо». Все верно, все правильно. Правильностью прописи. Но какие же это нищие слова, как бессильны они передать главное, само откровение хорошести хорошего, то есть откровение о мире, о жизни, о нас самих, что несет и являет в себе это божественное хорошо, ту полноту радости, то восхищение, которыми оно светит и животворит. Но тогда где же находим мы не объяснение, не определение, а прежде всего сам опыт, непосредственное знание этого первозданного, нетленного хорошо?
0: Мы находим его, мы слышим и принимаем это слово там, где прозвучало оно снова во всей своей силе и полноте, прозвучало как человеческий ответ на божественное «хорошо». Господи, хорошо нам здесь быть. Этим ответом там, на горе Преображения, засвидетельствовано было навсегда, навеки, принятие человеком божественного «хорошо» как своей жизни, как своего призвания. Там, в этом облаке светлом, осенившем его, увидел человек, что это хорошо, и принял, и исповедал. И вот этим видением, этим знанием, этим опытом на последней своей глубине и живет Церковь. В этом опыте и начало ее, и исполнение, как и начало, и исполнение всего в ней. Действительно, можно до бесконечности разговаривать о Церкви, пытаться объяснить ее, можно изучать экклезиологию, можно спорить об апостольском преемстве, канонах и принципах церковного устройства. И однако без этого опыта, без его тайной радости, без отнесенности всего к этому «хорошо нам здесь быть», все это остается словами о словах. Средоточием же этого опыта, одновременно и источником его, и присутствием, даром и исполнением, является божественная литургия. Постоянное восхождение, возношение Церкви на небо, к престолу славы, в невечерний свет и радость Царства Божия. «В храме стоящее, на небеси стояти мним». Слова эти – неблагочестивая риторика. В них выражена сама сущность, само назначение и Церкви, и богослужение ее, как прежде всего именно литургии, то есть действия, в котором одновременно и раскрывается, и исполняется сущность действующего. Но в чем же эта сущность, в чем последний смысл божественной литургии, как не в явлении и даровании нам этого божественного «хорошо»? Откуда, как не из этого «Господи, хорошо нам здесь быть», одновременно и надмирная, небесная и космическая красота ее, та целостность, в которой все и слова, и звук, и краски, и время, и пространство, и движение, и все нарастание их раскрываются, осуществляются как воссоздание твари, как наше, как всего мира восхождение горе, туда, куда вознес и вечно возносит нас Христос. И потому, если вообще уместно здесь говорить о причинности, о «когда» и «как», то причинность эта, связывающая литургию воедино, делающая каждую частью именно частью, ступенью и тем самым условием и причиной дальнейшего восхождения, заключена в этом «хорошо», знанием и опытом которого, причастием которому и живет Церковь. Оно, это божественное «хорошо», собирает Церковь как воссозданное Богом новое творение. Оно собрание это претворяет во вход и восхождение. Оно отверзает ум для слышания и принятия Слова Божия. Оно вводит нашу жертву, наше приношение в единую, неповторимую и всеобъемлющую жертву Христову. Оно исполняет Церковь как единство веры и любви. Оно, наконец, подводит нас к тому порогу, к которому мы теперь подошли, к той поистине главной части, в которой все это движение и нарастание найдет свое завершение и исполнение за трапезой Христовой в Его Царстве. И потому, не будь вся литургия даром и исполнением этого божественного «хорошо», мы не знали бы, что исполняется в этой главной части, не знали бы, что совершается в Евхаристии и в вершине ее, притворении хлеба и вина, с нами, с Церковью, с миром, со всеми и всем».
1: Об этом хорошо и свидетельствуют, к стоянию в нем и призывают слова диакона, которыми начинается главное, ибо все в себе имеющее исполнить часть литургии. Три возгласа предстоятеля, три кратких ответа собрания составляют вступительный диалог, которым открывается таинство возношения. Сначала торжественное благословение. Оно имеется во всех без исключения дошедших до нас евхаристических молитвах, хотя и в разных формулировках. От краткого «Господь с вами» римской и александрийской литургии до нашей троичной формулы, почти тождественной с той, что находим мы у апостола Павла. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и причастие Святого Духа да будет со всеми вами». Смысл этого благословения всегда и всюду тот же. Это торжественное утверждение и исповедание того, что Церковь собрана во Христе и в Нем приносит Евхаристию. Это значит, в таком единстве с Ним, что все, деланное нами, совершает Он, и все Им совершенное даровано нам. Именно это подчеркивается необычностью троической формулы этого благословения, необычностью ее по отношению к той, которая употребляется всегда, Отец, Сын и Святой Дух. Евхаристическое благословение начинается с Христа, с преподания Его благодати. А это так, потому что в этот момент литургии сущность благословения не в исповедании Пресвятой Троицы и ее предвечной сущности, а в раскрытии, свидетельствовании, можно почти сказать, переживании того, как знание Бога, составляющее сущность жизни вечной, как примирение, единство и общение с Ним, дарованы и вечно даруются нам, как наше спасение. Даровано же нам это спасение во Христе, Сыне Божьем, ставшем Сыном Человеческим, в котором, как говорит апостол Павел, мы имеем мир с Богом и получили доступ к благодати, доступ к Отцу в одном духе. Ибо мы имеем единого посредника между Богом и человеками, человека Христа Иисуса, сказавшего: «Я есмь путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна. Христианская вера начинается со встречи со Христом, с принятия Его как Сына Божьего, являющего нам Отца и Его любовь. Это принятие Сына, это соединение в Нем с Отцом исполняется как спасение, как новая жизнь, как Царство Божие в причастии Святого Духа, который есть сама божественная жизнь, сама божественная любовь, само причастие Богу. И вот Евхаристия и есть таинство нашего доступа к Богу и знания Его и соединения с Ним. Приносимое в Сыне, она приносится Отцу. Приносимая Отцу, она исполняется в причастии Святого Духа. И потому Евхаристия есть вечно живой и животворящий источник знания Церковью Пресвятой Троицы, знания неотвлеченного, как догмат или учение, каковым оно, увы, остается для столь многих верующих, а знание как постоянного узнавания, как встречи, как опыта и потому причастия жизни вечной. Возглас предстоятеля «Гори, имеем сердца», то есть «Да будут сердца наши высоко», принадлежит всецело и исключительно божественной литургии. Мы не находим его ни в каких других службах. Ибо возглас этот не просто призыв к некой возвышенной настроенности, он раскрывается как утверждение, что Евхаристия совершается не на земле, а на небе. Нас, мертвых по преступлениям, Бог оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, говорит апостол Павел в послании к Ефесеям. Мы знаем уже, что с самого начала литургии, с самого нашего входа и собрания в церковь началось это восхождение на небо, где скрыта со Христом в Боге наша подлинная жизнь. И надо ли еще доказывать и объяснять, что небо это ничего общего не имеет с тем небом, которое ради якобы спасительной для христианства демифологизации объяснения его современному человеку со снисходительной научностью развенчивает Бультман и его последователи, и про которое 1500 лет тому назад уже все сказал святой Иоанн Златоуст: «Что мне до неба, когда я созерцаю владыку неба, когда сам становлюсь небом?»
0: Мы потому и можем сердца наши иметь горе, что это горе, это небо в нас самих и посреди нас, что оно возвращено, восстановлено нам как наше подлинное и вожделенное Отечество, как Родина, на которую мы вернулись после мучительного изгнания и по которой вечно тоскуем и стенаем, памятью о которой живет все творение. Если о земном, о нас самих, о Церкви мы говорим в категориях восхождения, то о небесном, о Боге, о Христе, о Духе Святом говорим мы в категориях нисхождения. Но говорим мы о том же самом. Говорим о небе на земле, о небе, преображающем землю, о земле, воспринимающей небо как последнюю правду о себе. Небо и земля приидут в противоположности своей, в разрыве своем друг от друга. приидут потому, что будут претворены в новое небо и новую землю, в Царство Божие, в котором будет Бог все во всем. В это для мира сего еще только грядущее, но во Христе уже открытое и в Церкви уже предвосхищаемое небесное и горнее Царство Божие и возводит и возносит нас Евхаристия, в нем и совершается.
1: Но потому и призыв этот «Горе, имеем сердца» звучит так же, как некое последнее и торжественное предостережение. «Будем бояться, чтобы нам не остаться на земле», как говорит святой Иоанн Златоуст.

0: ибо не может обратить в сердце горе только в эту минуту тот, кто, пуская и падая, и греша, не обращен к небу во всей своей жизни, кто небом не мерит землю всегда. Поэтому, слыша этот последний призыв, спросим себя, обращено ли ко Господу наше сердце, в Боге ли, в небе ли Его последнее сокровище? Если да, то, несмотря на всю нашу слабость, на все наши падения, мы приняты на небо, мы узрим теперь свет и славу Царства. Если нет, таинство пришествия Господа к любящим Его будет для нас таинством грядущего суда.
1: Благодарим Господа, достойно и праведно. Этими словами начиналась еврейская традиционная молитва благодарения. Их произнес Господь, когда начинал этой старой молитвой то свое новое благодарение, которое должно было возвести человека к Богу и спасти мир. И, как тоже было предписано, апостолы ответили «достойно и праведно». И Церковь каждый раз, когда совершает она воспоминание этого благодарения, повторяет за ними и с ними «достойно и праведно». Спасение завершено. После тьмы греха, от падения и смерти, вот снова приносит человек Богу чистое, безгрешное, свободное и совершенное благодарение. Человек возвращен на то место, которое уготовил ему Бог, создавая мир. Он стоит на высоте, перед престолом Бога. Он стоит на небе, перед лицом самого Бога. И свободно, в полноте любви и ведения, соединяя в себе весь мир, все творение, приносит благодарение. И в нем весь мир утверждает и признает благодарение это достойным и праведным. Это Христос. Он один без греха, Он один человек во всей полноте Его назначения, призвания, славы. Он один в себе восстанавливает и возвращает к Богу падший образ. И потому благодарение Христово теперь приносим мы, Его слышим, в Нем участвуем, когда начинает предстоятель молитву Евхаристии, заповеданную нам Христом и навеки веков соединившую нас с Богом.
0: Итак, что же дает этой главной, поистине совершительной молитве благодарения литургии ее единство, претворяет ее в то целое, о котором мы утверждаем, что в нем и им совершается таинство всех таинств? На этот первый и основной вопрос Церковь буквально с первого дня своего существования дала ответ, назвав не только саму эту молитву, но и всю литургию одним словом. Слово это – Евхаристия, благодарение. Так Евхаристия назвала и называет Церковь и приносимые дары, и молитву их освящающую, и принятие их верующими.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу. В следующей передаче мы продолжим чтение книги покойного протопресвитера отца Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства». Вся передача будет посвящена молитве благодарения.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие братья и сестры, в дни празднования Святой Пятидесятницы в рубрике «Душеполезные чтения» мы предлагаем вашему вниманию слово в день Пятидесятницы святителя Филарета, митрополита Московского.
2: Слово в день Пятидесятницы говорено иеромонахом Филаретом в Александро-Невской лавре в 1811 году. «Исполнишася вси Духа Свята». Деяния святых апостолов, глава 2, стих 4. После того, как, погрузившийся в твари, не могши сносить несозданного света человек, скрылся от Бога, и Бог скрылся от человека, дабы не истребить преступника святым своим присутствием, единый триупостасный по неизреченной благости вновь приближился к отчужденному в постепенных откровениях. Да благодать Господа нашего Иисуса Христа и любы Бога и Отца и общение Святаго Духа восставит и паки превознесет падшаго, явился Отец в обетованиях любви и милосердия и устрашенного всемогущим правосудием грешника провождал к ходатайству Сына. Явился Сын под покровом человечества, и в себе самом, победив грех и умертвив смерть, отверз благодати Святаго Духа дверь к сынам гнева. Явился, наконец, Дух Святый в знамени огненных языков и проникнул в апостолах естество человеческое, дабы усвоить ему благоволение Отца и заслуги Сына, и соделать, да будем причастницы божественного естества. В тот самый день, в который дан некогда на Синае закон Духа работы в боязни смерти, в тот самый день исшел ныне от Сиона закон Духа жизни, свободы, сыноположения. Да разумеем, что непостигнутое плотским Израилем оправдание закона исполняется в чадах веры, ходящих по Духу. И общество спасаемых предизмеренным шествием приближается к совершению. Итак, мы должны взирать на сошествие Святого Духа не токмо как на чудо, прославившее апостольскую церковь, но и как на событие, существенно сопряженное с делом нашего спасения. Настоящее торжество не есть простое воспоминание прошедшего, но продолжение апостольского приготовления к приятию оного Духа, непрестанно дышащего и деже хощет. Апостолы, как повествует книга их деяний, после постоянных и единодушных молитв исполнишася Духа Свята. И не только апостолы, по изъяснению святого Златоуста, и пребывавшие с ними ученики, имен народа вкупе яко 120, исполнишася вси. И нас ныне церковь, как и в Иерусалимской горнице, во храме сем совокупляет, дабы призвать утешителя Духа истины, да приидет и вселится в нас. Чтобы столь важное прошение не встретилось с древним упреком «невеста часо просита», вникнем, слушатели, предварительно, что такое исполнится Духа Свята, и калика дар сей необходим для всех и каждого. Не осмелимся говорить здесь о Духе Святом, как о третьем лице поклоняемой Троице, исходящем от Отца и почивающем в Сыне, сам только Божий Дух испытует глубины Божия. Дух, посылаемый Сыном от Отца в спасительных дарах, дух, исполняющий человека, человек, исполненный духа. Вот предметы, которые постигает человек. Но и то человек духом же обитаемый. Мы едва ли начаток духа имущи. Только издалека, через зерцало Слова Божия, проникать можем в явление сего великого таинства. Что такое Дух Святый в первоначальных дарах Своих? Сие изъясняет Сам Он Своими огненными языками. Он есть невещественный огонь, который действует двумя силами — светом и теплотою, светом веры, теплотою любви. Сей небесный свет, по выражению Соломона, предходит и просвещает, донди же исправится день, разгоняет мглу неведений и сомнений, открывает обман призраков, которых погрязший в чувственности разум принимает нередко за истины, дает человеку видеть себя самого в наготе растленной природы, познать мир в отношении к душе и ощутить присутствие Бога, яко источника света, сообщает уповаемых извещения, вещей обличения невидимых. По той мере, как свет от солнца правды умножается в уме, согревается и воспламеняется сердце. Любовь божественная изгоняет из него самолюбие, попаляет в нем терния плотских пожеланий, очищает, упраздняет его и взаимно привлекает в душу новый свет. Слияние сих источных даров духовных образует огненный язык, изрекающий закон Бога Слова в сердце человека, воображающий в нем Христа, совершающий возрождение в жизнь духовную. Способ, каковым человек исполняется благодатных даров, есть единое нераздельное действие Святого Духа, которое, однако, в человеке начинается и прекращается, уменьшается и возрастает, длится и ускоряется, приемлет различные направления и виды, всегда соответствует готовности приемлющего, но никогда не зависит от его произвола, сопровождается ощутительными следствиями, но убегает от рассудка желающего взойти к его началу. Простираясь от внутреннего во внешнее, оно уподобляется влаге, сходящей на руно Гедеонова, которая из воздуха открывается в каплях воды и наполняет окрин, или ветру, примечаемому в тех движениях, которые он производит, но не в тех, которые его составляют. Дух, иде же хоще дышит, и глаз его слышиши, но не весь и откуда приходит и кому идет. Так и есть всяк человек, рожденный от Духа. Какие же суть примечательнейшие перемены, которые могут означить путь Духа Божия в душе человеческой? Бывают минуты, в которые и преданный миру и плоти человек пробуждается от очарования, в каковом они держат его, видит ясно, что прошедшая жизнь его есть цепь заблуждений, слабостей, преступлений, измен Богу, что дела его, естественно, суть семя будущих казней, и что самые добродетели его не постоят пред взором вечного судьи, осуждает сам себя, трепещет всем существом своим, и, будучи отчаян в самом себе, через сие отчаяние влечется к упованию на Бога. Сие расположение к покаянию, что есть иное, как не тот дух велик и крепок, разоряя горы и сокрушая камни, то есть низлагающий гордость и умягчающий жестокосердие, который посылает пред собою мимоходящий Господь. Что, как не то дыхание бурно, которое предвещает сошествие Святого Духа? Что, как не тот страх Твой, Господи, среди коего мы в чреве приемлем дух спасения Твоего? Блажен, кто с покорностью дает в лещи и себя всему стремлению Духа Божия. Оно поведет его тесным путем самоотвержения, заставит его самого исторгать то, что прежде посеял, и разрушать то, что созидал, научит его страдать и радоваться во страданиях, распять плоть со страстьми и похотьми, дабы совершенно предать дух в руцы Божии. Мало-помалу бурное дыхание превратится в те кроткие, неизглаголанные воздыхания, коими сам Дух о нас ходатайствует, в тот живой глаз, коим вопиет он в сердцах наших «Авва, Отче!». И тогда человек исполняет Христову заповедь о непрестанной молитве, что при одних собственных силах было бы для него невозможно, и по его склонности к рассеянию, и по неведению предметов и образа истинной молитвы, а часом бы помолимся, як уже подобает, невемы. С упражнением непрестанной молитвы неразлучно соединяется духовное уединение, в котором христианин, вошед в клеть свою и затворив двери, пребывает, подобно как апостол, в ожидании обетования Отча. Он не вдается в развлечение, в коем миролюбцы, связанные с суетными благоприличиями, преследуя утехи, преследуемые заботами, редко возвращаются к себе, но пленяет разум в послушание Христова. И все свои желания или воскреляет горе, где живот его сокровен есть со Христом в Бозе, или упокоивает внутрь себя, где благодать, наконец, должна открыть Царствие Божие. Исполняет обязанности своего состояния, не привязываясь к соединенным с ними выгодам, пользуется наружными благами, но не прилепляется к ним, приобретает так, как бы не имел нужды, теряет так, как бы отдавал излишнее. Если человек твердо решится по возможности удерживать себя в всем состоянии самоотчуждения, то скоро его пустыня жаждущая процветет, яко крин. Зерно горушно, вверженное в вертоград души его, возрастет в древо велие. Сквозь тлеющий покров ветхого человека, отчасу более совлекаемый, будет просеявать новый человек, созданный по Богу в правде и преподобии истины, и Дух Святыни дышать будет во всех его способностях и действиях. Так исполненный Духа Свято человек непотемненному предрассудком оку представляет такой образ совершенства, пред которым как тень исчезает все, что мир называет прекрасным и высоким. Его, слушатели, оценил апостол, когда о некоторых подвижниках веры сказал, что их небе достоин весь мир. Благодать превращает в бесценное сокровище все, к чему не коснется в человеке, ей преданном. В его уме сияет дух премудрости, не той, которой сыны века сего преимуществуют, по словам Спасителя, в роде своем, то есть которая научает их быть изобретательными в способах и ловкими в случаях к снисканию временных выгод и умножать свое достоинство не только в себе, сколько во мнении других, но при мудрости, духовно востязующей вся, дабы обратить в средство к единому вечному благу души. Его волю движет дух свободы, ибо закон духа жизни о Христе Иисусе его освободил от закона греховного и смерти, который дает своим рабам столько тяжких владык, сколько есть нужд и прихотей, страстей и привычек. Во глубине сердца его почивает дух утешения и мира, всяк ум превосходящего, который Иисус Христос дает ученикам своим, не яко же мир дает, ибо мир мира есть краткая дремота под шумом опасной бури, безопасность, основанная на неведении. Так что радостные восклицания «мир» и утверждения иногда прерывают внезапно нападающее всегубительство. Напротив того, мир, даруемый Христом, утверждается на непоколебимой уверенности в примирении с Богом. Так что христианин в самых искушениях, скорбях и опасностях не стужает си, но и в смерть предается мирно, в уверении, что еже ныне легкая печали, по приумножению в приспеяние тяготу вечной славы соделывает. В нем обитает дух величия, которое не есть ни слепая отважность, ни гордость, покрытая пышностью, ни блеск естественных добродетелей, ни чистых в своем источнике, но истинная возвышенность мыслей, занятых Богом, обширность видов, ограничивающихся одною вечностью, благородство чувства нерожденных и воспитанных Словом Божиим, дух смирения, которое среди богатства благости Божией усматривает в себе одну бедность и недостоинство, дабы тем более величить Господа, между тем, как невозрожденные Духом Божиим в самых недостатках своих стараются находить нечто великое, самым унижением просят себе почтения, присмыкаются, чтобы подавлять других. Дух силы, с которым христианин не есть более он и человек бессильный, пленник собственных чувств, со всех сторон открытый нападением врага, побежденный прежде сражения, и дабы усмирить одну страсть, покоряющийся другой. Но добрый воин, облеченный во вся оружие Божие, могущий вся о укрепляющем его Иисусе Христе, силою восхищающий Царствие Божие. Что сказать о тех чрезвычайных дарованиях, о тех явлениях Духа, которые избранным Божиим даются на пользу других, созидание всей Церкви. О несравненное счастье — быть сосудом, жилищем, орудием Духа Божия. О блаженство на земли небесное. О таинство, в котором скрывается все, чего ищет Дух человеческий, и о чем вся тварь совздыхает и сболезнует. Но, Господи, кто веру во слуху нашему, и мышца Господня, кому открыся? Плоть и кровь не являют сего таинства. Мир думает, что и на небесах дышат духом мира. И столь многократно слыша глаголющих языком Духа Твоего, доселе, так же, как прежде, ругается. Вином исполнени суть. Так. Есть и между христианами люди, которым дары Святаго Духа кажутся столь странными, что если не смеют совсем отвергнуть их, по крайней мере, относят к другим лицам и временам, а сами, не помышляя о возрождении, довольствуются или праздную надеждою на заслуги ходатая, или даже собственную честностью. Не будем обманываться привлекательным видом, который имеет обыкновенная мирская честность. Не быть врагом веры, не делать вопиющих несправедливостей, оказывать иногда благодеяние, убегать вредных излишеств, кратко исполнять только необходимые и наружные обязанности человека и члена общества, значит только повапливать свой гроб, украшать его, который между тем остается внутрь уду полн костей мертвых. Значит, срывать листовое древо животного, данное во исцеление языком, но не вкушать плодов его, долженствующих питать христианина. Значит, иметь правду книжников и фарисеев, которая не вводит в Царствие Небесное, а проникнуть в изгибы своего сердца, отколи исходит помышление злая, и там водворить чистоту и святость. А соблюсти весь закон и не согрешить ни во едином, дабы всем не быть повинну. Какой своему токму разуму и силам оставленный человек похвалится, что исполнил сие? Един Бог зиждет в человеке сердце чисто, и дух прав обновляет во утробе его. Должно родиться свыше, чтобы видеть Царствие Божие. С другой стороны, когда неистленное семя сего вышнего рождения низведено на землю смертью Бога-человека, мы не можем и остальное предоставит бесконечной, впрочем, силе заслуг его. Как? Разве Бог предал Сына Своего в жертву не только Своему правосудию, но и нашей неблагодарности? Разве мы для того познали действительность крестной жертвы, чтобы тем с большей беспечностью оставаться в бездействии? Так мыслить не есть возвышать цену заслуг Христовых, но паче унижать их и почивать на них с такой же пагубной безопасностью, как некогда иудеи почивали на законе. Если мы во Христа крестились, то, согласно сему исповеданию, доявим в себе плоды крещения не только водою, но и духом, ибо Христос крестит Духом Святым и огнем. Наконец, когда божественный дар Духа кажется нам редким явлением, незаключимость всего, что он не для всех. Он для всех, как скоро все для него. Если не примечают более следов его, то или имеют очи и не видят, или в самом деле вопрос, когда приедет Сын Человеческий, обрящет ли веру на земли, приближается к разрешению. И самый мир находится при последнем издыхании. Вселенная знает, что случилось с нею тогда, когда рек раздраженный Бог: «Не имать дух мой пребывать и в человецах сих во век, за не суть плоть». Тогда не только беззаконный род человеческий, но и тварь, повинувшаяся суете неволею, потребились мстительными волнами. Еще подобное прещение, и наступит огненный потоп суда последнего. Но доколе Бог сохраняет бытие наше, христиане, и благоденствие Церкви Своей, дотоле мы не можем сомневаться, что Дух Божий в ней пребывает. Так же, как при создании мира Он, ношашися верху воды, носится Он и ныне, при продолжающемся воссоздании человека над бездною расстроенного естества нашего, и животворящим осенением оплодотворяет его к благодатному возрождению. Предадим себя его всесильному действию. Приведем к нему наши мысли и желания от смешения плоти и мира. Воззовем из глубины отпадения нашего, да снидет на нас и своей благодатью, ходатайством Искупителя нам приобретенную, очистит, просветит, обновит, осветит и спасет благие души наши. Аминь.
1: Слово в день Пятидесятницы святителя Филарета, митрополита Московского, для вас читал Георгий Корольчук. Святитель Филарет, митрополит Московский, в миру Василий Михайлович Дроздов, родился 26 декабря, 8 января по новому стилю, 1783 года в городе Коломне Московской губернии. Это один из величайших архипастырей Русской Церкви, просвещавший своей богословской и пастырской деятельностью русский народ и русское государство в XIX веке. Многое в жизни выдающегося иерарха связано с Санкт-Петербургом, с его столичной жизнью. С 1811 по 1819 год будущий святитель занимал должность ректора Санкт-Петербургской духовной академии. Ни одно крупное событие в Петербурге не обходится в это время без слова будущего святителя. Труды митрополита, прозванного «Московским Златоустом», стали одной из самых ярких страниц в истории русской богословской мысли. Долгая жизнь и высокий сан святителя Филарета при глубоком уме и твердой воле не могли не оказать сильного влияния на русское общество. 19 ноября, 2 декабря по новому стилю, 1867 года святитель Филарет мирно отошел ко Господу.

0: Концерт композитора Степана Дегтярева на текст стихиры праздника Пятидесятницы прозвучал в исполнении хора Введенского православного прихода в Париже.
1: Третьего июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Протоиерей Сергий Четверяков. Служба Святой Пятидесятницы. На службе Святой Пятидесятницы, когда Церковь празднует сошествие Святого Духа на апостолов, в песнопениях праздника мы находим исчерпывающее изображение значения Духа Божия в нашей духовной жизни и в деле нашего спасения. В стихирах на «Господи возвах» Церковь поет: «Вся подает Дух Святый, точит, то есть источает, пророчествие, священники совершает, то есть поставляет, сообщает им благодать священства, делает их способными к совершению их обязанностей. Не книжные мудрости научи, рыбари богословцы показа. Весь собирает собор церковный, то есть объединяет верующих. Единосущный и сопрестольный Отцу и Сыну, Утешителю, слава Тебе». Слово «утешитель» постоянно соединяется в церковных песнопениях с наименованием Духа Святаго, но не соединяется с именами других лиц Святой Троицы, чем отмечается его особенно интимное, близкое, согревающее, успокаивающее отношение к человеческой душе, наполняющее ее чувством мира и утешения. «В пророках возвестил нам путь спасения, и во апостолах воссияла благодать Святаго Духа. Ты — Бог первый, Ты и по сих, и во веки, Ты — Бог наш». В конце стихир «На Господи возвах» поется знаменитый догматик святого архиепископа и папы римского Льва Великого о Святой Троице, составленный им по случаю арианских смут. «Приидите, люди, трипостасному божеству поклонимся, Сыну в Отце со Святым Духом. Отец бо безлетно роди Сына сопресносущно и сопрестольно, и Дух Святый бе в Отце с Сыном прославляемый. Едина сила, едино существо, едино божество, Ему же поклоняющийся вси глаголем. Святый Боже, вся соделывай Сыном содейством Святаго Духа. Святый крепкий, им же Отца по знахам, и Дух Святый прииди в мир. Святый бессмертный, утешительный души, от Отца исходя и в Сыне почивая, Троица Святая, слава Тебе». Невозможно с большей точностью, сжатостью, выразительностью, силой и красотою изложить православное учение о Святой Троице, как это сделано у святого Льва Великого, Папы Римского. Каждому православному христианину следовало бы знать на память это исповедание веры. В паримеях Святой Пятидесятницы также вспоминается Дух Святый. В первой паримее из книги «Чисел» упоминается о даровании Духа Святаго 70 избранным помощникам Моисея. Во второй паримее приводится пророчество Иоэля: «Изолью от Духа Моего на всякую плоть». В третьей паримии приводится слово пророка Иезекииля об обновляющем действии Святаго Духа. На стиховных стихирах поется стихира «Царю Небесный». с детства нам известны. И так как эту стихиру мы не слышим в храмах со дня Святой Пасхи, то ее пение производит особенно сильное впечатление на молящихся, и многие слушают ее на коленях и со слезами. Сопоставляя настоящий праздник, когда апостольскую проповедь о Святом Духе понимали люди всевозможных наречий, с тем событием Вавилонского столпотворения, когда люди, говорившие одним первобытным языком, переставали понимать один другого, —